0: ни завтра, ни послезавтра, ни утром. Ничего, существует только сейчас. И критическая точка, которая сейчас подходит, чем мы хотим заняться, это выстроить молитву.
1: Да, друзья, запишите, пожалуйста, принципы из слов Рава для использования в десятке.

0: כאן זה באמת יש לנו
1: величие Творца в десятке. Тут у нас действительно есть очень прямой вопрос, потому что если мы хотим раскрыть Творца, мы должны увеличить его между нами,
0: развеличить,
1: как с расстояния, где мы его не видим сейчас, не узнаем, если, чтобы почувствовать его, узнать до того, чтобы соединиться с ним, мы должны приблизить ли его к нам или себя к нему. Как мы это делаем? Только через десятку. То есть кли. То есть насколько мы стараемся создать десятку, это называется поднять шхину из праха.
0: То есть
1: сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как следует. Это называется, что мы находимся в разбиении.
0: И
1: место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется шхина. Творец называется шохен, пребывающий. И тогда... Как мы можем поднять шхину из праха, из разбиения? От того, что мы стараемся составить связь между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше силы разделения, наших, выше всего, что отдаляет нас каждое мгновение в разные направления, вдруг, чтобы не давать нам соединяться. Этими силами, которые противоречат объединению, в них мы должны увидеть работу Творца.
0: На
1: Творце написано: «Я создал злое начало». И это то, что Он делает нам. А мы должны работать против Него. Как? Тем, что будем просить у него, обяжем его, чтобы он реализовал связь между нами, а там, где он производит разбиение и установил нас в отдалении, в отторжении друг от друга, там он сделает приближение между нами, сближение, и восстановит сеть связи между нами.
0: Здесь
1: у нас тут есть работа очень... особое с Творцами, с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Этот пример уже много раз давал. Если мы хотим обучить их ходить, мы ставим их перед собой. Я ставлю ребенка перед собой и держу его руками. И он так с трудом стоит. Я отдаляю себя от него. Отхожу. И он тогда пугается, он не знает, что делать. Он стоит и плачет, и не знает, и боится сделать шаг вперед. Я жду, чтобы он сделал шаг вперед. И он, как правило, падает, как обычно. Это для него комфортнее и надежнее. Тогда, может быть, он ползет ко мне. А, может быть, нет, но, по крайней мере, он идти не хочет. Здесь мы понимаем, что Творец делает с нами точно то же действие. Мы должны от нижнего обучиться высшему. От нашей жизни мы можем научиться многим примерам и правилам, которые существуют в высшем мире. И Творец делает с нами такие вещи, чтобы обучить нас идти, ходить. И так мы должны... Итак, мы должны вести себя, как мы обучаем ребенка, так Творец обучает нас. Мы должны здесь делать действия. Какие действия по отношению к Творцу я могу делать? Очень простые действия. Я не могу сделать никакого действия.

0: есть никакого шага по отношению к Творцу, потому что у меня нет желания отдавать, чтобы я мог сделать к нему.
1: Они царих левакешу то.
0: Получается, что я должен просить его, чтобы он помог мне узнать, как обратиться к нему, соединиться с ним. Как я могу попросить, убедить его, помочь мне приблизиться к нему. Это, по сути дела, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понять, что тут есть вопрос, нет никого кроме него, и я должен быть только направлен на него. И в этом вся наша духовная работа приблизится к Творцу все больше и больше, пока мы не приходим к слиянию. И тогда у меня нет никакого другого совета, другого способа, кроме как войти с помощью каких-то советов, средств, я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне в приближении к нему. А он всегда поставит меня, как я ставлю ребенка, всякий раз на эти две его ноги, такие шаткие, и так Творец ставит меня в каждом состоянии. Я должен понимать, что в каждом состоянии, это на самом деле состояние, когда он скрывает моего Творца от меня, я должен через это скрытие стараться обратиться к нему и просить, чтобы он приблизил меня. И я не знаю, в каком направлении мне нужно идти, с помощью каких свойств я должен приблизиться к нему, даже если бы я знал, откуда мне взять эти свойства. То есть у меня есть только одно — обращаться к нему в любом месте, в любой ситуации. Поэтому Творец должен быть в моих глазах великим, и что он устанавливает всю эту картину, весь этот мир. Он устраивает мне всю мою жизнь. За кулисами он организует мне все случаи, ситуации, которые я прошел, насколько я помню себя и до сего дня. Это он устроил мне плохие вещи, хорошие, что бы то там ни было, потому что все это необходимо мне, чтобы сейчас приблизиться к нему. И моя проблема только в каждое мгновение не отрываться от него, как от источника моего всей реальности, и всегда, всегда просить у него, требовать у него помощи. Я могу сделать ни одного шага вперед, и не знаю, в каком направлении надо делать. Он скрыт. А только когда я прошу у него, тогда на эту просьбу он отвечает. И это наверняка. Так постараемся так продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Оно совершенно не зависит от нашего знания, не умный учится. Поэтому главное для нас — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении. И давать примеры друг другу, человек да поможет ближнему. И насколько дистанция между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что зависит от моей дистанции между мной и товарищами, получается, что я работаю именно над моим противостояние между мной и товарищами, прошу у Творца, чтобы Он помог в этом, чтобы сблизил нас в этой мере, мы вместе, как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к себе. И тогда выходит, что не я один здесь нахожусь в моем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. Это, по сути, весь секрет раскрытия Творца и приближения к Нему со стороны человека в этом мире. Что насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. И две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делающий мир в высотах своих, сделает мир над нами. То есть как, что прежде всего Он соединит нас и сделает мир между нами, и согласно этому мы сможем обратиться к Нему и попросить всем вместе тоже приближение к Нему. Так это работает. То есть Творец все время показывает нам дистанцию между нами, насколько она все больше и больше, и мы должны понимать, что не то, что эта дистанция большая, он увеличивает разрешение, чтобы мы могли увидеть все-таки, насколько мы далеки друг от друга. Но всякий раз это из того, что насколько мы сближаемся, мы можем увидеть с большей точностью, какие дистанции еще есть между нами. И так мы всякий раз просим у него все больше и больше силу объединения между нами, согласно силе объединения между нами, можем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и с ним. И так мы приходим ко всем нашим системам, что можно к Творцу, приблизиться к Творцу только в той мере, в которой мы сближаем расстояние между нами, дистанции между нами.

0: מהדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו.
1: В этих словах Рава есть вся квинтэссенция нашей работы. Вся работа в этих особых словах, которые он сейчас в нас посеял, и в том свете, который дал. И все это мы не хотим упустить, а мы хотели бы углубиться в сказанное и постараться и реализовать внутри себя все услышанное. И поэтому мы хотим попросить Творца, чтобы все это жило у нас прямо сейчас, с этого момента и далее, навсегда. Тут основа всей нашей работы для входа в духовное, и мы от него не откажемся. Как Рав сказал, Творец готов сделать для нас всю... Он выстраивает всю жизнь за кулисами, и всю жизнь, которая прошла, и как он провел меня до сегодняшнего дня, сделал мне все хорошее и плохое. И это как раз то, что мы сейчас будем выяснять друг с другом.
2: Любимые друзья, мы сейчас войдем в семинар, мы слышим от Рава, что величие Творца настолько важно для нас. И на самом деле оно присутствует все время перед нашими глазами. Все время перед нашими глазами у нас есть великие товарищи в десятки. Мы все время получаем примеры от наших товарищей о самопожертвовании, об отмене, поддержки товарищей, о помощи, о таком особом примере, как это величие Творца выражается за каждым товарищем. Творец скрывается, но величие его мы можем увидеть так сразу, чем мы хотим сейчас, в соответствии с советом Рава, приблизить себя к Творцу именно через величие товарищей в десятке. Сейчас то, что мы будем делать, мы собираемся поделиться примерами того, как я вижу, как величие Творца выражается в каждом товарище и в связях между нами, как величие Творца выражается в усилиях товарищей. Вопрос и наше задание — рассказать и поделиться примерами о том виде, как мы видим величие Творца, выражающимся в каждом из товарищей. Каждый может выбрать любого товарища, которого он хочет. Но у нас есть одна задача. В конце круга мы не пропустили никого из товарищей, чтобы почувствовать величие Творца за товарищами. Вопрос, я сказал, я Творец, величие Творца отражается в отношении или действиях, например, говоря, Игоря, и я даю пример, что Игорь делает. Так мы говорим, товарищи, у нас есть 7 минут, пожалуйста.
3: Мы собрались здесь для того, чтобы дать друг другу величие Творца. Я вижу, как величие Творца проявляется в глазах каждого из товарищей, насколько зажигаем друг друга. Не можешь знать, кто начал это горение, этот огонь, но такое ощущение, что даем друг другу силы, поднимаем друг друга из праха. Так создается ощущение в сердце.
2: Одна из самых трудных вещей — указать на одного товарища, сказать, я вижу величие Творца через него, Творец действует через каждого товарища. Извините, P4, вы просили сказать имя одного товарища, в особенности на Конгрессе, ты сейчас видишь, как бы как нет пустого места, которое не наполнил бы товарищ, просто как Творец наполняет своим величием всю реальность, все мироздание, направляет нас на управление, на нашу цель в жизни.
1: Каждое мгновение — это раскрытие сердца товарища заново. Вечером мы говорили о величии Рава, Творца, и слышали это через сердце каждого из товарищей. Каждый из товарищей, кто готовил трапезу или прогулку, этим он выражает свое сердце.
4: Мы на нашем конгрессе получаем бесконечное величие, действительно, от самоотверженности каждого товарища.
2: Вчера, на самом деле, как Йоси начал рассказывать, у нас был очень особый вечер о величии нашего Рава. Каждый товарищ делился из сердца, насколько Рав велик, из личной истории, как он почувствовал его. Этот вечер приготовили наши товарищи Иголь и Идо, которые приложили усилия, очень много недель работали над этим, перед этим. И в процессе тоже подготовили нам еду, подали еду и контент. Просто почувствовали, что они являются каналом к величию Рава.
5: Да,
3: и предыдущий говорящий Юра подготовил нам очень много сюрпризов на конгрессе, пока они еще не сработали, но мы чувствуем его сердце. Он готовил нам тишь, и это желание продвинуть десятку к духовному.

0: אז
1: твое я.
0: בהרגשה שלי כבר אין אני.
1: В моем ощущении уже нет я. Нет меня, я не здесь, я не тут. Мы вместе как одно целое. И мы видим, как Творец направляет, приходит, укрепляет винтики в нашем единстве. Тем, что Он присутствует тут через каждого и всех вместе.
2: Да, невозможно достичь величия Творца без величия товарищей. Только видя их великие, можно видеть, насколько велик Творец. Творец дал десятки, дал множество похожих, подобных товарищей в каждой из десяток.
1: Да. У нас был первый вечер, когда мы действительно, дорогие товарищи, его организовали. И, по-моему, это был костер, и каждый, на самом деле, каждого попросили встать и сказать, что он готов сжечь от себя, чтобы включиться, раствориться в десятке. И это действительно дало такое чувство, что все мы просто равны, нет кого-то, кого я могу выделить по отношению к кому-то другому из товарищей, а просто величина каждого, сила каждого, с одной стороны, уникальная была, с другой стороны, я почувствовал просто равенство в десятке. Спасибо Рой Мирону. Йосили нашему, Иерушалме, которые нам организовали этот пункт. Действительно.
3: Я
2: думаю, это как раз то необычное в мероприятии, которое мы проводим вместе. Чувствую, что есть целый океан благодарности друг другу. Я могу видеть величие товарищей. То, что неестественно, это то, чего не происходит каждый день. Я просто не знаю даже, кого бы выбрать, потому что в каждом можно видеть величие Творца. И так и должно быть. За каждым товарищем стоит Творец. В любом случае, благодарен за это упражнение. Но могу сказать, что с легкостью вижу, как Творец действует за нами. Даниэль, к примеру. Как он выражает свою работу, заботу к товарищам. Ну, спасибо за тот дух, который создался.
1: Мы продолжаем наш конгресс. Мы помним все время Рава, который на самом деле передал нам все эти вещи, всю эту особую методику, все слова, которые он все время, которыми он нас ведет, в каком направлении идти, что именно делать, на что давить. Давайте обнимемся вместе и послушаем то, что он сказал нам недавно. Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе и тогда обратиться к Творцу. Из связи между нами мы поднимаем себя к Творцу. Мы желаем связи между нами, чтобы поднять связь между нами. Это уже существует. Поднять ее к Творцу. Если ты хочешь прийти к объединению между нами, внутри этого общая сила, которую мы обращаем к Творцу и хотим, чтобы Он помог нам прилепиться к Нему всем вместе, так? Это то, чего мы хотим.
4: טוב, מתוך

0: מה ששמענו מרב, בואו נשמע ככה עוד...
1: Из того, что мы слышали у Рава, давайте послушаем еще отрывок из источника. Мы стараемся выстроить связь между нами в десятке, выше нашего эго, выше сил разделения, выше того, всего того, что отделяет нас в каждое мгновение по всем направлениям, только бы не дать нам соединиться. И в этих силах противоположных объединений мы должны распознать работу Творца.
2: Да, друзья.
3: Рав
2: тут на самом деле учит нас, как каждый из нас может работать именно с Творцом через десятку, через связи между нами. И все, что происходит между нами, это происходит, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы исправить связь, чтобы подняться. И мы хотим сейчас войти вместе в семинар и выяснить вопрос. Вопрос такой, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема. 7 минут.
1: Ну, может, в продолжение предыдущего семинара или наоборот, то, что требуется от нас, нужно отбросить важность самих себя. Это как раз то, что мы делали в первый вечер, когда товарищи напомнили, что на протяжении 3 часов не могли остановиться, говорили о каждом из товарищей, их величии, когда вдруг раскрылось все, что каждому было важно высказать. И как только мы открываем сердце и отбрасываем этот щит, который называется «я», то раскрывается все, и нет никакого отторжения. Все отторжение только внутри меня, только в моем эго.
2: Надо помнить, что отталкивание приходит от Творца, как действительно возможность для подъема. Творец хочет видеть нас, неважно что, бегущими в группу в десятку, с отталкиванием, с воодушевлением, неважно как, главное, что же он приносит свое сердце в десятку. Там он сможет услышать голос Творца, как-то включиться обратно в силы товарищей, получить от них жизнь через них. И все, и тогда Творец превратит силы, действительно даст нам духовный подъем.
4: Давка кухот атхия за издамниот лалия.
1: Вот как раз силы отталкивания являются помощью для подъема. Там, где требуется преодоление сложности, там требуется раскрытие сердца, там требуется от нас просить силы друг у друга и у Творца.
2: Не будет преодоления, не будет раскрытия сердца, если не будет такого духа в десятке. Если товарищи не создают такой дух, нет никакого шанса у человека выйти из себя и превратить все, что Творец приносит ему, даже если неприятно для эгоизма, в силу подъема, в силу приближения, продвижения. Как пример, который Рав дал с ребенком, который идет к родителям, ребенок должен хотеть быть рядом со своими родителями. Нужно создать у него такое ощущение, что он хочет приблизиться к ним все время.
1: Подумал о прогулке, которая у нас была вчера. Пошли немножко в темноте, и вдруг вижу Рони, который спросил, почему ты здесь и куда ты идешь? Такое напоминание прозвучало. Для этого у нас есть товарищи, вся десятка, для того, чтобы все время напоминать нам, для чего мы делаем то, что делаем. Когда приходит сопротивление и возможности для подъема, то сам, как правило, ты не вспомнишь. А когда ты с товарищами, они напоминают тебе о величии Творца и о нашей цели, почему мы вообще здесь, то все рассеивается. Понятно, откуда приходит сопротивление.
2: Каждый день у тебя раскрывается новый разум, как бы если товарищ внутри сердца, настолько одна капля до маяка, и ты должен увидеть, кто это. Мы, с одной стороны, должны кто увидеть, что это Творец нам делает это, не то, что я хочу сейчас что-то, все это игра с нами.
1: Да, это нужно помнить, как мы слышали в отрывке предыдущем, то, что Творец у нас на каждом шагу, и мы должны только просить Его, чтобы подсказал нам, как действовать правильно, тем, что создает всю реальность. И Он же, кто раскрывает нам каждый раз товарища как нового, Творца. И вместе с силами отторжения все время кладет руку на добрую судьбу и дает то место, где ты можешь двигаться выше себя в отдаче. И много работы мыслительной, взаимной, чтобы никто не выпал. Мы поднимаем каждого из товарищей, где бы он ни находился, с большой радостью продолжаем двигаться вместе с Творцом.
3: Да,
2: работа человека — подняться. Десятка всегда присутствует, всегда с ним. И это часть развития, это совершенно регулярная вещь, это на самом деле преодоление человека. Всякий раз он выбирает лучшее окружение, вместо того, чтобы быть самому в своем эгоизме, все вещи приятные для него, он как раз идет с помощью Творца и ради него. Он делает выбор. Тут есть очень много работы человека, потому что свет находится в абсолютном покое.
4: На самом
1: деле это есть наше окружение, это те ценности, которые мы выстраиваем в окружении, что принято, что нет, как себя вести. И все соглашения, которые мы постоянно выстраиваем и обновляем друг с другом. Отношение друг к другу, и к уроку, и к материалам, и к встречам. Отношение к пути, как все это выражается. Очень богатая общая жизнь, совместная. И отношение все время обновляется. И кто это? Тот самый «Я», о котором говорится. Это первичное желание, которое дал нам Творец для того, чтобы прийти к связи с Ним. И группа, десятка — это то кли, которое Творец дал каждому из нас, это подарок свыше. Когда у человека есть возможность через кли развить такое чувство, которого в реальности нет, это абсолютно духовное направление, которое можно направить через любые сопротивления, то, что нас поддерживает и обнимает.
2: Ладно, друзья, мы сейчас входим в очень особый этап урока. Чтобы мы выяснили, что мешает нам, и выяснили, кто может помочь нам. Сейчас мы хотим начать строить особую молитву нашей десятки к Творцу. Мы сделаем это сейчас и сделаем это еще раз в конце урока. Вся наша работа в конце — это обращение к Нему. Нет ничего, чтобы мы могли сделать сами. Мы уже чувствуем это, чувствуем, насколько эгоизм растет каждый раз, когда мы пытаемся немного соединиться между нами, насколько авиют выскакивает, насколько помехи этого мира вдруг дают нам разные сложности в объединении между нами. Только одно может направить нас и помочь нам реализовать это объединение в десятке, и это обращение к Нему. Этого Он ожидает, этого Он ждет. Это, на это направляют нас каббалисты. Давайте послушаем сейчас, за секунду до того, как мы составим молитву, послушаем еще немного наставления Рава из урока, который мы слышали, как правильно построить молитву.
1: Продвижение к Творцу зависит только от моей связи с товарищами.
3: Насколько
2: мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от приближения, от сближения между товарищами. Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами.
1: Для нас главное быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении. Давай друг другу примеры. Человек да поможет ближнему своему. Еще раз. Для нас главное — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы должны продолжать только в одном направлении, давая примеры друг другу. Человек да поможет ближнему своему.
2: Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к Себе. Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем запустить просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к Себе.
1: Мы сейчас будем выстраивать каждый из десяток свою молитву к Творцу. Нет ничего у нас, кроме товарищей, нашей связи, нашего кли, и внутри его, между нами, Творец. И мы хотим, чтобы в этой молитве, которую сейчас мы будем выстраивать, мы не просто бы озвучили слова в воздух, а чтобы каждое слово товарища добавлялось к молитве, чтобы это произошло по-настоящему как единение сердец. Ведь это то, что мы соединяем, наши сердца.
2: Мы слышали Рава, как он говорит нам что-то очень особое с четвертого отрывка. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. То есть тому, как сказано, совершающий мир в высотах своих делает мир нам. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и объединение между нами и Творцом, в том, как сказано, устанавливающий мир в высотах своих, установит мир над нами. Две молитвы, которые, по сути дела, есть одна. Это то, что мы сейчас собираемся сделать в десятках. Это очень особый момент, потому что в конечном счете все это, чтобы прийти к этой особой молитве. Мы сейчас составляем в десятках эти молитвы, которые, по сути дела, одна молитва об объединении между нами, и Творцом, раскрываем сердца, и просто в самоотверженности десятки делаем это действие совместно. Мы сейчас строим молитву в десятке, 8 минут у нас есть 8.
1: Мне кажется, начнем с того, что должны начать с благодарности и попросить у Творца помощи. Пока нет у меня конкретного предложения.
2: Да, мы из глубокой благодарности просим тебя быть во внимании к точностям в отношениях, в объединении между нами, чтобы мы не оставили тебя во всем этом усилии, во всех этих усилиях.
1: Подумал о том, что у нас есть много точек для молитвы в последние дни, настоящего обращения из сердца, ощущение партнерства к высшей силе, силе отдачи. И подумал еще, что вот прямо сейчас, насколько Творец нас собрал и просто вынуждает нас обратиться через товарища, обращайтесь ко мне. Думайте обо мне. Он дает возможность на мгновение, не на мгновение не быть в этом. Присоединяюсь к словам Дани. Действительно, время, что Творец обращается к нам.
2: Дай нам увидеть достоинство товарищей, их величие, как мы видим это здесь, на конгрессе и на уроке. Дай нам увидеть это в каждое мгновение. И все время просить за них, слушать советы, чтобы связь между нами всегда была местом для тебя, чтобы у нас было одно сердце, в котором ты сможешь раскрыться.
4: Мы
1: просим, чтобы каждый из товарищей в мировом кли был в состоянии благодарности Творцу, поскольку Творец милосердный, чтобы все время был в оправдании и чувствовал бы, что все нам во благо. И просил бы, чтобы помог приблизиться друг к другу для того, чтобы быть еще больше подобным твоему свойству любви, быть в любви так же, как и ты.
2: Мы хотим, мы просим,
3: мы
2: преодолеваем стыд
3: и
2: хотим действительно обратиться к тебе, чтобы ты помог нам, чтобы ты продолжал подталкивать, направлять. Очень сильно чувствуется, что весь этот конгресс — это один большой подарок.
3: Так,
2: чтобы это было для нас топливом продолжать работать каждый день, в каждое мгновение.
1: И мы хотим, чтобы все эти чувства величия, радости, глубины и подъема, который ты нам даешь сейчас почувствовать, чтобы как-то направил нас на то, чтобы могли тебе как-то вернуть. Не просто так воспользоваться, потому что приятно. И я всегда тянусь туда, где приятно, чтобы почувствовать, что мы делаем это действие по отношению к тебе, чтобы ты почувствовал. объединение, любовь и все то добро, которое мы чувствуем между собой. Чтобы чувствовали, что да, ты тоже это воспринимаешь как добро, наслаждение. Мы хотим быть твоими преданными сыновьями.
2: Сыновья вместе, что там есть у каждого, мы хотим перескочить, полететь к этому общему сердцу. Напоминает мне, есть просто возможность дать такой удар, нокаут, как космический корабль, который хочет преодолеть силу тяжести, должно быть большое ускорение, чтобы земной шар не удержал. Мы хотим такой дать сильный толчок, чтобы никакая сила притяжения не оставила нас в эгоистическом сердце, мы пришли бы к общему сердцу, к этому месту.
1: Чтобы у нас было силы не расслабляться, и продолжай нас вести, светить, освещать нам путь, чтобы мы были прямо рядом с тобой, любые наши усилия были бы направлены только на то, чтобы больше почувствовать, как ты действуешь, и действовать в соответствии с тем, как ты направляешь. Иногда это может быть странным, обратным нашему восприятию, но мы в поручительстве друг с другом обновляем чувство твоего присутствия, величие всего, что ты с нами делаешь. Дай нам сердца величия и услышь каждого из товарищей.
2: Да, освети глаза наши Торы, свои шли сердца наши своими заповедями. Взять сейчас все хисароны, которые есть во всех 810-ках. В общем, мы ищем, другими словами, хисарон, быть подобными тебе. И, как было сказано здесь, дать такую скорость, чтобы мы могли выйти из силы притяжения эгоистического. И, наконец, удостоить тебя очистить правильным хисароном.

0: כן, ו... וש...
1: И чтобы ты дал силы и смилостивился над всем мировым кли. Просим, чтобы ты раскрылся во всех этих 800 десятках. Просто раскройся.
2: ובכל פרט ופרט במציאות, תעזור לנו לראות אותך.
3: אני в каждой детали действительности помоги нам видеть тебя.
4: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור ל...
1: דרגי חברים, мы сейчас хотим перейти к очень особой группе.
4: תיתן לנו מתנה.
1: Которая даст нам подарок. Подарок в прямом эфире. 5.23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה.
1: Действительно, молодцы, такой подарок, такие подарки всегда пробуждают, дают жизнь всему нашему процессу. Так что, в самом деле, поразительные ребята, 5.23. Мы продолжаем дышать нашим конгрессом, атмосферой нашего конгресса, пользоваться всеми нашими инструментами, передали нам каббалисты, наш великий рав. Мы просто продолжим пользоваться всем, что есть у нас, чтобы на самом деле подняться духовно, подняться над всем, что мы знаем, и это из любви к творениям, к любви к Творцу, основа науки Каббала и путь, который нам проложил Рав.
2: Сейчас есть особая группа, особая десятка, которая поможет нам углубиться больше в следующем действии. Нет более подходящей десятки, на мой взгляд, в мировом кли, чем те товарищи, которые сейчас будут говорить, и мы сейчас удостоимся услышать товарищей, которые, я их вижу сейчас, они просто приняли высший образ, пример всех десяток по всему миру, как нужно собираться на конгресс. Послушаем, пожалуйста, Нью-Йорк 2.
3: Yeah, friends, this is what we're all doing together. All our giant tens around the world are.
1: Друзья, то, что мы делаем все вместе, все наши великие десятки по всему миру собрались. Повсюду мы строим одно сердце, одно кли, стремление прийти к единству, любви к товарищам, чтобы Творец заполнил это пространство между нами. Мы собрались здесь. И тут нет ничего, кроме единства ради имени Творца. И вместе мы строим этот конгресс, мы ныряем глубоко в урок, и мы просто хотим, чтобы вы почувствовали величие, мощь того, что мы строим вместе, насколько Творец радуется, что мы делаем эту работу вместе. Какие мы счастливые, что у нас есть Рав, и все уроки, которые он нам дал, все инструкции, которые он нам передал, подействовали на нас от высокого напрямую от Творца к нам. И у нас есть все, что нам нужно. Мы знаем, что нам надо делать, все, что надо добавить, это наше намерение, добавить наше намерение, принести, доставить наслаждение Творцу. У нас тут есть табличка, которую мы повесили, что все должно быть только ради единства с Творцом. Это наша ведущая мантра, которая нас ведет к этому конгрессу. Тут нет ничего, кроме единства ради Творца. Если мы сможем удержаться в этом, все, что, во всем, что мы делаем, в каждом действии, которое мы производим, это чтобы доставить ему наслаждение. И количественно мы на правильном пути.
4: Looking at the screen, seeing all of you, feeling all of you, I don't think we've ever felt this close to each other and to you and to the Creator. It is a remarkable, extraordinary.
1: Я думаю, что мы никогда не чувствовали настолько едины между собой и Творцом. Это удивительное, поразительное ощущение благодарности и абсолютной радости. Все, что мы чувствуем, мы благодарим Его за это. Благодарим за то, что вы принесли свет Творца в это кли и наполняем его весь мир.
4: Let's just continue, friends. Huge lachaim. Thank you.
1: Мы обязаны в этом ему, так что давайте продолжим. Большой лахаем. Спасибо.
2: Спасибо, Нью-Йорк. Сейчас мы перейдем и послушаем Рава. приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творению, к любви к Творцу, и поэтому Творец, чтобы дать нам возможность приблизиться к Нему, Он просто разбил отношения между нами, когда мы все были в одном желании, в едином кли, и мы разделились, отдалились на множество отдельных частей эгоистических желаний, противоположных друг другу, это с одной стороны. А с другой стороны, мы получили тем самым возможность самостоятельно обрести свойство Творца, свойство отдачи над получением, которое является нашим естественным свойством. И Творец сам подталкивает нас
5: к
2: связи между нами. С одной стороны. С другой стороны, Он отдаляет нас друг от друга и посылает всякие такие ситуации, где мы чувствуем себя настолько отдалены, нестерпимо, не можем выносить друг друга. И таким образом мы все время находимся в беспомощности. Как нам сделать что-то? Ну и так будем продвигаться. Поэтому мы должны понять, что приближение к Творцу, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть отменить мы не можем его, потому что это Творец сделал нас. Но мы поверх нашего эгоизма, чтобы выстроили свойства отдачи, и тогда в связи между тем и этим свойством получения, отдалением, ненавистью, отторжением и свойством отдачи, тогда поверх того и другого этих свойств мы сможем познать друг друга.
1: Мы строим эту общую силу, чтобы она действительно была общая, не отдельная, а общая.
2: За счет того, что вы будете стараться на самом деле достичь такого состояния, когда он не согласен с другими, и вместе с тем он все равно будет желать быть над этим в силах отдачи.
1: Мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают именно эту силу между нами сейчас.
2: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом над абсолютным несогласием друг с другом, да, чем больше вы будете продвигаться, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы все-таки захотите быть вместе над этим, то таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовное содержит эти обе силы одновременно настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно их разделить. Еще будем говорить об этом. И поэтому получается, что силы отторжения и силы объединения должны быть у нас равнозначны. Неважно, насколько я ненавижу или насколько я люблю, все эти силы для меня — это только силы, которые я получаю от Творца, и с помощью которых я могу сформировать правильное отношение к Нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против кого бы там ни было. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, чем я впечатляюсь у него в своем эгоизме, как-то положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души. И я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души.
1: Продолжение вопроса Влада. Что значит согласиться друг с другом в группе единогласно? Что значит согласиться единогласно?
2: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем каждый из нас, соответственно, своей точкой зрения, насколько мы различны, насколько мы отвергаем друг друга и не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не можем найти наше сближение с Творцом. Поэтому это называется целовать палку, которая бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые формируют нас, и насколько они нас правильно формируют взаимодействовать в отторжении и в соединении с Творцом. Так и должно быть.
1: Самое главное — это приближение между нами. В чем это проявляется, наше приближение?
2: Сближение между нами приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами. Потому что быть объединенным с товарищами, он может быть только в противоположной своему желанию. Это не как в нашей жизни, когда мы удаляемся или приближаемся в эгоистическом желании. Здесь мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. Насколько мы отдаляемся друг от друга и противоположны, ненавидим друг друга, мы над этим выстраиваем силы объединения между нами. И существуем на двух уровнях. Отрицательная сила внизу и положительная сила наверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы и сами понимаете, каким образом можно построить одно над другим, не отменяя отрицательную силу. Над ней выстраивать положительную силу.
5: Сейчас возьмем то, что говорит Рав, в десятку. Особая такая цитата, именно то, что Рав сказал на уроке. И это актуально для того, что происходит у нас в десятке. Если товарищи, и дай Бог, не ненавидят, и нет ничего против друг друга, наоборот, а получаем, принимаем каждого выше того, что в моем эгоизме впечатляться положительно или отрицательно, я принимаю его как часть своей души, что я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющую часть моей души. Еще раз читаю, прямо с урока. С товарищами я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против никого. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, что я в своем эгоизме воспринимаю его положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души, то я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющий элемент моей души.
2: Итак, друзья, мы хотим продолжить. И, насколько вы заметили, этот урок особенный, потому что мы работаем над словами Рава. В каждой части, когда мы слышим Рава, мы работаем, мы это хотим буквально реализовать. Не просто прослушать, а реализовать. Сейчас мы хотим сделать это в десятках. Мы хотим обняться вот так вот буквально, да, все обнимаются. те, кто могут физически, те, кто могут виртуально, но внутренне мы наверняка все обнимаемся в одном сердце, и вопрос, что меняется в моем отношении, в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души. Еще раз. Что меняется в моем отношении, в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души? Семинар.
5: Меняется ли мы вообще мое отношение, когда я слышу, что вы части моей души, то, что я слышу от Рава? Нет, услышать это еще не помогает. Просто слышать это еще не помогает. Мне нужны примеры, товарищи. У меня собственных сил, конечно же, нет. Я должен чувствовать это объятие, то, что мы чувствуем сейчас физически и вокруг сердца. И постепенно сердце начинает соглашаться с пониманием того, что вы части моей души.
2: Не знаю, как ответить на это. Я чувствую, что мы обнимаемся вместе и чувствую величие Рава между нами, чувствую буквально, как Рав обнимает нас. Наша реальность как бы выглядит находящейся вне меня. Когда мы находимся вместе, мы чувствуем то, что Рав говорит нам уже много лет, объединение. Его ответ был на всякие вопросы — объединение. И не важно, что у тебя это вызывает отторжение или еще что-то. Ты понимаешь, что это главное, это мы должны раскрыть, что мы части одной души, и нету ничего другого.
5: Даже так здорово чувствовать даже и то, что ты не чувствуешь, тогда над этим надо работать. Появляется место, где такое прозрачное такое место, момент истины, когда ты должен работать в этом, да, все вместе, да, чтобы это появилось в ощущениях.
2: Да, с одной стороны, это то, что мы слышим, с другой стороны, в нашей животной природе у нас нет естественной любви друг к другу, но мы хотим, чтобы у нас была настоящая любовь друг к другу. И как каждый товарищ, это как ребенок, которого я установил, я стараюсь любить его еще больше, чем естественной любовью. И вот это та самая высшая любовь, что мы просим, чтобы она реализовалась и жила между нами.
5: Да, вопрос такой сложный. Если заглянуть вглубь, то да. То есть это как бы место работы. Это твоя проблема. Это надо выстраивать все это. Тебе надо, я не знаю, мусор убирать, не знаю, пол мыть. А вообще все это место надо, не знаю, кондиционеры включить. Тебе надо организовать окружение. Окружение — это не просто так. Ты должен вообще тогда настроить свое сердце. Это работа. Это самая тяжелая работа, которая только есть. И чем, да, какую-то физическую работу даже делать. Потому что если ты не высвободишь место в своем сердце, то не будет и никакого отношения. Да вообще ничего не будет. В этом вся прелесть того, что Творец дал нам возможность выстраивать вот эту десятку. Ну и все. Тогда нам надо то, что называется, на пороге, да, тебе приходит подарок, ты должен его открыть. И вопрос, ты делаешь это каждый раз? Делаешь заново?
2: Что изменяется в моем отношении и в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души? Что значит, вся моя жизнь переворачивается? В одном состоянии я воспринимаю вас как нечто внешнее и могу критиковать вас, ненавидеть и отвергать. А есть состояние, когда я слышу, что вы частью моей души, и тогда все эти свойства, они становятся местом для работы, местом молитвы, оправдания, радость. И все изменяется, все переворачивается. Такое восприятие так все изменяется.
5: Да, у меня тоже такое же ощущение. Да, если мы говорим об ощущениях, об отношениях, о внутренней работе.
6: Если это дорогая тавана мусуемет клапей милим мусуемот, афилу башела азот, אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים יחס.
2: Если мы углубляемся в слова, отношения, сердце, душа.
6: אז אתה יכול להתעמק ולבנות. פשוטו כמשמעו.
2: Ты можешь углубиться в это и выстраивать. Я не знаю, что такое на самом деле душа. Что именно меняется? Действительно ли я слышу Рава? Но когда ты слышишь, ты чувствуешь товарищей. Ты понимаешь, что они части чего-то большого. И ты чувствуешь, что ты не можешь ничего сделать из того, что Рав говорит тебе. Но если твое желание согласно, тогда ты можешь сделать, но не потому, что Рав сказал, а потому, что ты согласен с ним. Если Рав сказал что-то, с чем ты не согласен, то здесь группа, душа моя, то, что она решает в нашем кругу, и с этим я могу работать. И вдруг моя душа, она становится таким адаптером, каким-то телом, который может получать свет, который исходит от Высшего, и проводить его во все свои части.
5: Да, сначала надо услышать.
7: Зео, ахарей арбе...
5: Ну вот, и после многих совместных наших действий можно действительно начать даже и услышать, что это значит, что... Ну, это отношение, да, отношение все-таки, удостаиваешься услышать, то да, отношение меняется, происходит переворот. А в первую очередь, что это не то, что вы части моей души, но я часть чего-то гораздо большего, гораздо мощного. Каждый из нас так часть. Это как бы дает ощущение принадлежности на совсем другом уровне. Как будто уже теперь не важно, что там со мной, и кто я, и что я, и что из всего получится. Все отношение переворачивается.
2: Я вчера слышал клип Рава, он объяснял, что значит слышать Рава. Все зависит от нашей важности. Когда мы открываем уднин, уши свои, это внутреннее ухо, в общем-то, это сердце. И тогда неважно, каждое слово, которое выходит из Рава, это как высший свет, который находится в абсолютном покое, и мы открываем вот эти внутренние уши, которые мы развили в нашей работе, которые мы производим между нами. направлено ли действительно наше ухо на это?
6: Малюсиф.
5: А что добавить? Мы пока еще собрание сердец, которые хотят соединиться.
2: Так много состояний мы сейчас прошли вместе. Мы выясняли, мы чувствуем урок намного тоньше. Мы видим, как Рав берет и ведет нас. То, что мы хотим сделать сейчас, уже после того, как мы сейчас подготовились, давайте с открытым сердцем, с открытыми и новыми нашими ушами послушаем еще раз Рава. Но теперь мы уже придем к этому с большим выяснением и позволим Раву действительно вести нас.
6: Об этом.
5: Гадлута Буре Басирия.
2: Величие
5: Творца в десятке.
2: Тут,
5: здесь как раз
2: на самом деле
5: есть у нас
2: перед нами
5: прямой вопрос.
2: Ибо
5: если мы хотим
2: раскрыть
5: Творца, то нам нужно его возвеличивать в наших глазах. С того расстояния, когда мы его не видим и даже не различаем, и для того, чтобы распознать его, узнать его, почувствовать даже, чтобы соединиться с ним, то нам нужно приблизить его к нам, себя к нему. А как мы это делаем?
2: Только
5: с помощью десятки, это кли. Насколько мы стараемся создать десятку, это значит поднять шхину из праха, что сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как надо, и это называется, что мы находимся в разбиении, а то место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина, Творец называется Шухен, пребывающий. И тогда как мы можем поднять Шхину из праха, из разбиения, тем, что мы стараемся составить связи между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше сил разобщения, разъединения, выше всего того,

0: мы должны работать против этого. И как? Тем, что мы будем просить у него, обяжем его, заставим, чтобы он выполнил, создал связь между нами, и там, где он произвел разбиение и поставил нас на расстоянии друг от друга, в ненависти, в отторжении, там он произведет сближение между нами, соединение и воссоздаст эту сетку связи между нами. Так вот, есть у нас тут работа очень такая особая, с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Ну, пример этот я давал много раз. Что если мы хотим научить их ходить, то мы ставим их перед собой. Я ставлю ребеночка перед собой и держу его за ручки, а он так вот с трудом, да, стоит, а я начинаю отдаляться от него. И тогда он пугается и не знает, что делать. Стоит, плачет и не знает, и боится совершить шаг вперед. Так ведь?
1: А я
0: жду, чтобы он сделал шаг вперед.
1: Он, как правило,
0: и он обычно падает, ну, как обычно. А это для него удобнее и безопаснее. И потом он начинает ползти ко мне. А может быть, что и нет. Но он хотя бы идти-то не хочет. И тут мы понимаем, что Творец совершает с нами то же самое действие. Мы должны снизу изучать Высшего. Да, в нашей жизни, по нашей жизни мы можем видеть много примеров и законов, которые есть в Высшем мире. Так Творец совершает с нами такие вещи, чтобы научить нас ходить, и мы так вот должны. Так вот, нам надо вести себя.
1: То,
0: как мы учим маленьких детей, так и Творец учит нас,
1: а мы должны,
0: и нам нужно тут совершать действия. А какие действия по отношению к Творцу я могу делать?
1: Очень простые действия.
0: Я не могу совершить никакого действия по отношению к Творцу, ни одного шага, потому что у меня нет желания отдачи, чтобы я мог что-то сделать по отношению к Нему. Но получается, что я должен просить Его,
1: чтобы Он
0: помог мне знать, как обращаться к Нему, как соединиться с Ним, как связаться, и как я могу попросить, убедить Его помочь мне приблизиться к Нему. Это, в принципе, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понимать, что есть тут вопрос того, что нет никого, кроме Него, и что я должен быть направлен только на Него, и в этом вся наша работа
1: —
0: приблизиться к Творцу все больше и больше, пока не приходим к слиянию. И тогда нет у меня никакого другого совета, как только искать, с помощью каких рекомендаций, советов, способов я могу обратиться к Творцу и убедить Его помочь мне приблизиться к Нему. А Он всегда будет ставить меня, как я ставлю маленького ребенка, на две его ножки, да, такие дрожащие. И так Творец ставит меня тоже так, в каждом состоянии. И я должен понимать, что каждое состояние, в принципе, это то состояние, когда Он скрывает моего Творца от меня же, а я должен через это скрытие стараться обращаться к Нему и просить, чтобы Он приблизил меня.
2: Лёва, иди два на перевод.
1: В каком
0: направлении надо идти?
1: Сблизиться с ним.
0: Я даже не знаю,

0: свойства. У меня есть только одно — обратиться к нему в любом состоянии, в любом положении. И потому Творец, он должен быть, с моей точки зрения, велик. Он создает всю эту картину, весь этот мир. Он дает мне всю мою жизнь. За кулисами он дал мне все события, через которые я прошел, насколько я помню себя до сего дня. Он дал мне все эти плохие и хорошие состояния, и все, чтобы какие еще будут, все, что необходимо, и все это было необходимо мне для того, чтобы сейчас сблизиться с ним. И моя проблема только чтобы каждую секунду не отключаться от него, как от источника, от своего источника, источника всего мироздания. И постоянно, постоянно просить у него, требовать у него помощи. То есть я не могу сделать ни шага вперед, я не знаю, в каком направлении шагать. Он скрывается. Я должен только просить у него. И когда я прошу у него, то на эту просьбу он отвечает. Это гарантированно. Давайте попытаемся таким образом продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Она абсолютно не зависит от наших знаний. Не умник учится. Поэтому главное для нас быть направленными на единую цель, на высшую силу, и поэтому мы обязаны продолжать только в этом направлении и давать примеры один другому, да поможет человек ближнему своему. И насколько расстояние между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что он зависит от расстояния между мной и товарищами. Получается, что именно я прохожу расстояние между собой и товарищами, прошу у него, у Творца, чтобы он этим занялся, чтобы сблизил нас. В этой же мере мы вместе, как результат того, что Творец сблизит нас, мы вместе сможем обратиться к Нему, чтобы сблизил нас с собой. Получается, что не я в одиночку стою тут в своем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. В этом, собственно, весь секрет раскрытия Творца и сближения с Ним со стороны человека в этом мире. То есть чем, насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. Две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делает мир в своих высях, сделает мир и между нами. То есть как? Прежде всего, объединит нас, сделает мир между нами. Из этого мы сможем обратиться к Нему и попросить уже все вместе, чтобы Он приблизил нас к себе. Так это работает. То есть Творец, Он постоянно демонстрирует нам расстояние между нами, насколько оно все больше и больше. И мы должны понять, что оно не увеличивается, а Он увеличивает резолюцию. Как это на иврите? все равно резолюция. Он хочет показать нам, как мы, тем не менее, удалены друг от друга. Но каждый раз из того, что мы, насколько мы сближаемся, мы можем понять с большей точностью, какие расстояния еще остались между нами. И таким образом мы каждый раз будем просить у него все больше и больше силы объединения между нами. В соответствии с силой объединения между нами мы сможем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и ним. И таким образом мы, собственно, и постигаем все наши системы, ибо невозможно приблизиться к Творцу, кроме как в той же мере, в которой мы замыкаем расстояние, пробелы между нами. Ну и, может быть, пойдем согласно отрывкам, Моше.
1: Да, есть возможность читать на разные темы. Отмена перед десяткой или самопожертвование в десятке?
0: Как это так? Самопожертвование в десятке? И то верно, и это верно. Много есть. Где лучше, где более красивые отрывки? Я не знаю. Но читай пока что первый из... Мы собрались здесь.
1: Первый отрывок, Рабаш. Мы собираемся здесь для того, чтобы обосновать группу, чтобы каждый из нас был бы в духе отдачи Творцу. А для того, чтобы прийти к отдаче к Творцу, прежде нужно начать с отдачи человеку. Это называется любовь к ближнему. А любовь к ближнему не может быть иначе, как в отмене себя. Когда каждый должен быть в самоотмене с одной стороны, а с другой стороны мы должны гордиться то, что Творец дал нам возможность, чтобы могли мы войти в группу, там, где у каждого есть только одна цель, чтобы Шхина была между нами.
0: Хорошо, вопросов пока мест нет. Если так, то мы, еще раз повторюсь, приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творениям к любви к Творцу. И поэтому Творец, чтобы дать нам возможность сблизиться с Ним, Он просто разрушил отношения между нами, когда мы все были вместе в едином кли, в едином желании, и тогда мы разделились, удалились во множество отдельных, частично частных эгоистических желаний, противостоящих друг другу, с одной стороны. А с другой стороны, мы получили тем самым возможность самостоятельно приобрести свойство Творца, свойство отдачи над свойством получения, которое является нашим естественным свойством. И когда мы устанавливаем свойство отдачи, духовное свойство над свойством отдачи, материальным свойством, тем самым мы находимся в состоянии, когда мы включаем два мира. И таким образом мы продвигаемся. Творец сам толкает нас на связь между нами. И с другой стороны, он удаляет, разделяет нас. Это все то, что мы ощущаем в себе, насколько мы удалены, насколько мы не в состоянии вынести друг друга. И тогда таким образом находимся в отсутствии. Нам нечего сказать, мы не понимаем, как нам что-то сделать. Ну и так продвинемся. Поэтому мы должны понять, что сближение с Творцом, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть мы не можем его отменить, Творец это сделал. То есть мы над нашим эгоизмом создадим, построим свойство отдачи, и тогда связи между ними двумя, свойством получения, удалением, отдалением, отторжением и свойством отдачи над ними обоими мы сможем познать друг друга. Все. Ну и что там еще можно сказать? Может быть, прочти номер один из третьего урока.
1: Первый отрывок из третьего урока. Без отмены себелюбия невозможно достичь слияния с Творцом, то есть подобия по свойствам. И поскольку это противно нашей природе, требуется группа, в которой все будут представлять большую силу, чтобы мы могли вместе работать для отмены эгоистического желания. Желание это называется злом, так как именно оно препятствует достижению цели, ради которой сотворен мир. Поэтому группа должна состоять из людей, единых в этом общем устремлении. Тогда из одиночек создается одна большая сила, позволяющая бороться с собой, потому что в каждого включены все.
0: Хорошо. Дадим спросить. Турция 2.
2: Турки 2.
3: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, how can we ensure this awakening in the
1: upper light into our vessel? Вопрос от товарища. Как мы можем обещать, гарантировать, чтобы было такое пробуждение в десятке, чтобы мы могли привлечь высший свет в наш клей?
0: Все зависит от вас, насколько вы просите, требуете у Творца, чтобы Он сблизил вас друг с другом, насколько вы, будете требовать это. Ничего кроме этого не существует.
4: Киев 1.
0: Киев 1.
5: Да, дорогой Раф, вот мы собрались здесь с десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению к десятке, и что значит, что мы в этом отменяем себя перед Творцом?
0: Отмена себя по отношению к десятке означает, что я стараюсь вместе с ними найти объединение настолько, чтобы все наши эгоистические желания были бы внизу, а все наше устремление к Творцу было бы сверху, и мы все вместе бы устремились к Нему. Так мы строим.
5: А что значит, что силы всех включены друг в друга?
0: Когда мы все хотим достичь единой цели над нашими силами отторжения.
5: И как мы вот эту общую силу строим, чтобы она действительно была общей, не отдельными, а общей?
0: За счет того, что вы будете стараться, за счет того, что вы постараетесь на самом деле достичь состояния, когда каждый будет не согласен с другим, и вместе с тем он, тем не менее, будет желать быть над этим в силах отдачи.
5: И мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают вот эту именно одну силу между нами сейчас?
0: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом, несмотря на абсолютное отсутствие согласия друг с другом, насколько вы больше продвинетесь, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы захотите вместе с тем, тем не менее, быть над этим, таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовность — это она включает эти две силы одновременно, настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно разделить их. Это мы еще поговорим об этом. И поэтому выходит, что силы отторжения, силы объединения должны быть у нас, собственно, в равной мере. Но не важно, насколько я ненавижу или насколько я люблю, все эти силы для меня — это только силы, которые я получаю от Творца, с помощью которых я могу сформировать мое правильное отношение к Нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня ничего не против кого бы то ни было, но как раз наоборот, я на каждого воспринимаю над тем, что я в своем эгоизме получаю отношение к нему, я имею в своем эгоизме положительное, отрицательное. Я воспринимаю его как часть своей души. И я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души. Хорошо. Хватит с этим. Голландия 1.
2: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad, to, let's say, to unanimously agree?
1: В продолжении вопроса Влада. Что значит согласиться друг с другом в группе единогласно? Как вообще можно согласиться единогласно? Что это?
0: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем, каждый из нас в соответствии со своей точкой зрения, насколько мы различны, и отторгаем друг от друга, друг друга не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы, получая, принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не сможем найти сближение с Творцом. Поэтому мы, это называется целовать палку, которая бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые строят нас, и насколько они формируют нас правильно в отторжении и в соединении с Творцом. Так оно, это должно быть. Москва 6.
6: Здравствуйте. Всех поздравляем с Конгрессом. А вопрос такой. Вот только что мы услышали, что самое главное — это сближение между нами. Что это такое? Что, в чем оно проявляется, наше сближение?
0: Сближение приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами, для того, чтобы быть объединенными с товарищами, он может действовать только против собственного желания. Это не то, как в нашей жизни, когда мы удаляемся или объединяемся в едином эгоистическом желании. Тут мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. То есть насколько мы удаляемся друг от друга и противостоим, и ненавидим друг друга, в этой мере над этим мы выстраиваем силу объединения между нами. И существуем на двух уровнях. Отрицательная сила снизу, а положительная сила сверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы сами понимаете, каким образом можно поднять одно над другим, без того, чтобы отменить отрицательную силу. Над ней выстроить положительную силу. И хорошо, ладно. Теперь Латин 4.

0: Hola, querido Rafa. ¿Cómo puedo dar contento al Creador si mi personalidad de
1: Creador? Здравствуйте, дорогой Раф. Как я могу насладить Творца? Если мои личные свойства стоят между мной и Творцом, между мной и десяткой.
2: Именно из-за этого, благодаря этому мы и существуем. Проблема такова. Если Творец — это единственная сила, единая и объединенная, кроме него ничего нет, то как может быть, что мы существуем, а мы сейчас не существуем? Только так, что Творец удерживает нас в особом состоянии своими силами. Как может быть, чтобы мы существовали благодаря собственным силам, чтобы мы на самом деле были бы творениями? Сегодня, сейчас мы не существуем. Нет, мы не... Нас не видят ни в какой мере. Что, как же можно сделать, что же можно сделать? Только при условии, что мы поднимаем желание, подавляем желание получать и желание отдавать, чтобы желание получать росло, и желание отдавать над ним тоже росло. И тогда они оба создают, формируют творение. Когда желание получать авиют, а желание отдавать, как сокращение экрана обратный свет. Тем самым мы создаем себя подобными Творцу. Поэтому Творец называется подобный. Человек, извините, называется подобный Высшему. В этом наша работа. Если мы не сформируем, не поставим силу отдачи над силой получения, то для творения не будет мироздания. Только сила получения — это сила, которую создал Творца, сила отдачи — это сила, которая приходит от Творца, а у нас нет ни того, ни другого. Только лишь при условии, что мы выстроим одну над другой, тогда мы придем к состоянию, когда мы являемся творениями, и тогда мы существуем. Сейчас мы не можем понять этого, может быть, абсолютно не можем, потому что мы существуем в нашем мире, называемом воображаемым миром. Таким образом, Творец дает нам возможность почувствовать себя как бы существующими, но на самом деле, кроме этой надуманной действительности, то, что мы ощущаем сейчас, не существует никакой другой реальности, в которой мы на самом деле могли бы пребывать по-настоящему в истинном мире, который называется истинным духовным миром, который только и существует, собственно, а не наш надуманный мир. Там мы не можем существовать, ибо у нас нет такого свойства, свойства отдачи Творец, свойства получения. Творец создал ее против себя, чтобы мы смогли на нее облачить свойства отдачи и таким образом существовать в духовном пространстве. Нужно об этом хорошенько это обдумать, но вот это есть верно, истина. Давайте мы перейдем к Италии. 4 женщины. В этот раз женщины.
3: Questo esercizio di queste due forze opposte che noi facciamo nella decisione.
1: Доброе утро. Это упражнение двух противоположных сил, то, что мы выполняем в десятке. Можно это уподобить или приспособить в нашей материальной жизни?
2: В материальной жизни, я думаю, что мы это делаем инстинктивно. Насколько ты не согласна с твоим мужем, но тем не менее ты прикрываешь глаза на многое, ибо иначе невозможно сосуществовать. Я понимаю тебя. Так вот, в духовном это гораздо больше этого. В духовном это дает нам возможность не просто продолжать свою жизнь, а подняться на более высокий уровень. Ибо мы поднимаем себя над своим эгоизмом. Здесь мы остаемся в нашем эгоизме, просто мы решаем, что как будто оно не существует. А в духовном нет. Мы пользуемся своим эгоизмом, чтобы подняться над ним. Это техника, которую нам сейчас постоянно над ней придется работать. Но таким образом мы получаем вход в высший мир и начинаем формировать себя в нем. Понятно?
4: Hungarian Polish.
2: Венгро-Польша.
5: Rav, we are in a congress now, and many friends are connecting about differences, difficulties. So we have a sense of unity.
1: Rav, мы сейчас на конгрессе, и многие товарищи подсоединяются, несмотря на разные проблемы и сложности, трудности. Мы чувствуем единство и радость. Как можно гарантировать то, чтобы мы не успокоились, а продолжали идти к Творцу?
2: В этом главная цель, то, что мы хотим раскрыть, что навсегда стояло бы пред нами, как маяк, который светит нам издали, как северная звезда, полярная звезда, на которую мы хотим направить себя. И это исправление нашей души и ее наполнение всем светом бесконечности, готовым наполнить ее. Как же не успокоиться в пути и не остановиться посреди дороги благодаря тому, что да поможет человек ближнему. Мы все находимся изначально в намерении таким образом, что каждый из нас находится в разных мерах, в разных намерениях, в разных желаниях. И тогда, насколько мы хотим приблизиться к Творцу, всегда между нами существует огромное различие, как делать и так далее. И поэтому, если мы собираемся друг с другом, а не отменяем друг друга, а таким образом мы, наоборот, сближаемся над этими различиями с Творцом, мы каждый раз просим у Творца, чтобы связал нас, несмотря на то, что невозможно связать нас, потому что мы остаемся каждый из нас в своих свойствах. Но Творец связывает нас, Он как бы сшивает нас, сшивает, зашивает все разрывы между нами, и таким образом мы приближаемся к Нему. И поэтому таким образом мы постоянно оказываемся в духовном подъеме. Понятно? Ладно. Два Моше.
1: Второй отрывок. Следует помнить, что группа основана на любви к ближним. Иными словами, каждый должен получать от нее любовь к ближним и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания для самоотмены и любви к ближним, каждый проникается намерениями товарищей. Таким образом, как уже сказано, если группа базируется, к примеру, на 10 товарищах, то в каждом интегрируются 10 сил, работающих над самоотменой, ненавистью к своей природе и любовью к ближним.
2: Еще раз.
1: Следует помнить, что группа была основана на любви к ближним. Иными словами, каждый должен получать от нее любовь к ближним и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания ради самоотмены и любви к ближним, каждый проникнется намерениями товарищей. Таким образом, как уже сказано, если группа базируется, к примеру, на 10 товарищах, то в каждом интегрируется 10 сил, работающих над самоотменой, ненавистью к своей природе и любовью к ближним.
2: Да. Ну, я прошу только, насколько это возможно, спрашивать близко к теме урока. Хорошо? Тогда перейдем к Турции 4 женщины. Женщины Турции 4.
6: Good morning, friends. We have two questions, and first one is from a friend in our chat.
1: Доброе утро, Хаверим. Два вопроса у нас. Первое от подруги из десятки. Насколько я понимаю, мы получаем силы для самоотмены в десятке от десятки. Так какие действия я должна показать, как эту силу в десятке?
2: Мы получаем силу отмены собственного эго, преодоления собственного эгоизма. Мы не можем эгоизм отменить, мы можем только преодолеть его, подняться над ним. Силы преодоления эгоизма, подъема над ним, мы получаем через десятку от Творца. Когда от Творца к нам приходит в десятку, это сила, духовная сила. И тогда, насколько я включаюсь в десятку, я получаю эту силу и поднимаюсь над своим эгоизмом. Таким образом это работает. Я включаюсь в десятку, Творец ощущает состояние десятки. Десятка просит у Творца силу отдачи, силу духовного подъема. Он дает ей это. Десятка получает эту духовную силу от Творца, а я, насколько я включен в той мере, в которой я включен в десятку, получаю также эту силу. И это приводит к моему частному подъему, персональному подъему. Так это работает. Здесь две ступени. Я, а затем надо мной группа и Творец. Всего-навсего.
1: No. Можно второй вопрос задать?
2: Да.
1: Можно ли определить десятку как получающий знаки от Творца? И эти знаки соответствуют свойствам подруг.
2: Именно так, верно. Очень хорошо. Вопрос короток и по делу, по сути. Да. Ну, давайте посмотрим, кто еще есть. Те, кто обычно не бывает, мужчины. Все здесь. Ладно. Чехословакия.
4: Чехословак.
7: Dear Raf, question from our ten... How important is to see on friends?
1: Дорогой Раф, вопрос от нашей десятки. Насколько важно, чтобы я показал товарищам такое же желание? Не понял.
2: Ни у кого не может быть желания такого же, как у другого. Да если мы думаем, что это то же самое желание, то он не в точности такой же, иначе был бы один человек, а не двое или трое. Поэтому нам не нужно делать расчет, чтобы у нас было то же самое желание. Даже мы можем, не можем сравнить себя, если у нас есть та же цель. А как мы можем проверить? Это то же самое желание, та же самая цель. Мы не можем, но мы соглашаемся примерно с тем, кто мы и куда мы хотим достичь. Чего мы хотим достичь? Мы хотим достичь Творца. И на пути к Творцу постоянно предо мной встает проблема. Я должен объединиться со всеми товарищами. Да? И тут, в моем объединении с товарищами, я начинаю выяснять, насколько мы отличны друг от друга, насколько мы подобны друг другу. И это, собственно, все больше и больше и больше выстраивает наш парцуф, которую мы строим, называемый душой. И в этом парцуфе мы раскрываем сеть связи между нами, сближение с Творцом, то, что Творец дает, Он дает только в эту связь между нами. Каким образом каждый из нас тем, что он связан и находится в этой связи, насколько он включается в это и получает от этого. То есть его получение выражается в том, что он поднимает, чувствует, что поднимает себя вместе с десяткой как одно. Понятно? Отлично. Давайте спросим Алмата-1.
8: Подскажите, пожалуйста, чем как самоотмену не спутать с безразличием?
2: Когда я отменяю себя, я тем самым не становлюсь безразличным. Я наоборот, я весь дрожу, бурлю, я устремлен к цели, я требую находиться в связи с другими. Только я понимаю, что для того, чтобы достичь цели, я обязан быть с товарищами, со своими товарищами, как один человек с одним сердцем. И это происходит только лишь за счет того, что каждый из нас делает из себя ноль по отношению к товарищам. То, как пишет Рабаш в своих статьях о группе. Моше.
1: Отрывок из книги Маоров Шемеш. Известно, что в десяти людях пребывает Шхина. Ибо это целая ступень. А у целой ступени есть рожь, и руки, и ноги, и пятки. Это известно. Получается, что если каждый будет считать себя в группе ничем, он будет считать себя по отношению к группе пяткой, тогда как они представляют собой голову и тело, и высшие органы. И когда каждый так считает себя, они действуют так, чтобы он раскрыл им врата высшего изобилия и всего блага в мире. И главное привлекается человеком, который может привести себя в состояние ничто больше всех.
2: Мы многократно читали об этом, но возникает вопрос. Как может быть, чтобы тот, кто отменил себя больше других в группе, он продолжает притягивать высший свет от Творца с большей силой к группе? Он становится первым в контакте между Творцом и группой. Кто он? Тот, кто отменяет себя по отношению к товарищам. У нас есть примеры из самой Торы, это Муше. Написано, что он был ветвью всех людей. И поэтому он удостоился быть предводителем всей этой группы, которая вывела, называемый Израиль, прямо к Творцу, вывела ее из Египта, из-под власти эгоизма, на свободу и раскрытие Творца, поскольку он был самый смиренный. Давайте прочтем еще раз Моше.
1: Известно, что в десяти людях пребывает Шхина, ибо это целая ступень. А у целой ступени есть голова, рожь, и руки, и ноги, и пятки. Это известно. Получается, что если каждый будет считать себя в группе ничем, он будет считать себя по отношению к группе пяткой, тогда как они представляют собой голову и тело, и высшие органы. И когда каждый так считает себя, они действуют так, чтобы он раскрыл им врата высшего изобилия и всего блага в мире. И главное, привлекается человеком, который может привести себя в состояние ничто больше всех. Ничто больше всех.
2: Давайте проведем на эту тему семинар. Каким образом? То есть каждый из нас хочет быть самым близким к Творцу. Каким образом мы это сделаем? Практически каждый в своей группе, в своей десятке. Пожалуйста, поговорите между собой, как каждый из нас реализует себя таким образом, чтобы быть больше всех в своей десятке.
9: Да, как мы слышали, что великий товарищ, который делает из себя пятку, он самый отменяющийся, самый молящийся, и мы все должны прийти к такому состоянию.
10: Ну, так как родители заботятся о своих детях, да, и все его порывы, и все его желания, все относительно скорости развития, так и каждый должен рассматривать себя по отношению к десятке и проверке, любит человек или не любит, или сразу же молитва к Творцу, чтобы он сразу же сделал его эффективным для десятки.
9: Да, в этом вся прелесть. Тот, кто меньше, на самом деле он больше. И тот, кто большой, он делает себя самым маленьким. Он обслуживает, он заботится, он развивает, он продвигает, он молится, он ведет, он Рош, голова.
10: Да, мы стараемся каждый раз стараться, и каждый ставит себя или как самым маленьким, и что он может брать от товарищей.
9: Практическая реализация. Чем больше человек дает десятки, так он усиливает связь между нами, в этом он и велик.
10: Да, стараться быть все время в поиске. Как можно служить товарищам? Без того, чтобы смотреть направление, удобно ли это, комфортно, я могу насладиться, да, или что там меня это заденет, или будет, как обо мне будет думать. Нет, так с чистым сердцем таким. С чистым сердцем думать и стараться, чтобы товарищам было хорошо.
9: Как Рав сказал, отменить себя — это не значит быть равнодушным. Поэтому быть маленьким — это большая работа. Быть большим в отдаче.
10: Быть большим в отдаче, да, большим в служении. Мне кажется, это как закон сообщающихся сосудов.
9: Я тоже думал об этом, что быть самым большим — это быть самым большим в служении группе, в заботе, в уходе за ними. В этом должно быть вот это позитивное. Позитивная конкуренция между нами и позитивная зависть. Чем больше ты развиваешься, тем больше ты в этом как бы большой. Но ты не делаешь это для того, чтобы быть большими, потому что ты делаешь это

0: потому что товарищи для тебя важны.
1: Если бы мы были единым организмом, да, рука бы не думала, там сегодня я буду работать или не буду работать. Вот, если я сегодня рука, значит, я рука, завтра, если я рожь, голова, значит, я говорю, голова. Послезавтра хвост, значит, хвост. Очень простая линия поведения. То, что я делаю сейчас, добавляет наше объединение в продвижение к той цели, ради которой мы созданы и куда нас собрали вместе в десятки.
0: Да, в десятке путаются все вот эти понятия. Голова может стать пяткой, и все это меняется, вот это отношение к товарищам. Главное, это просьба к Творцу.
1: Да, духовное состояние таково, что, в принципе, мы готовы брать роль каждого и поддерживать его. И все являемся поручителями друг за друга. И что такое рожь, гуф, да, что такое стопа. И все мы действуем для того, чтобы смогли выполнить свою часть и готовы брать на себя еще часть в том, чтобы помочь. И нет тут вопроса разделения, а тут весь вопрос вклада, общего вклада. А Творец дает силы нам. Каждый раз надо его находить и просить у него, чтобы он осветил нам путь и собрал бы нам это тело, где он может соединиться с нами и быть с нами.
0: Да, Творец, он ведет нас. И это один из уровней. Есть много уровней в этом предложении, но один уровень — это просто не принимать себя всерьез, и не то, что происходит в мире, а давать кредит управлению тому, что происходит вокруг тебя, и твои реакции на реальность, и сама реальность, кроме очень особенных вещей, которые происходят в группе. Все остальное ты там приглашенный на роль, гость. И вот это малое состояние, которое ты принимаешь, и ты согласен на эту роль, ты не требуешь быть главной ролью. Это и есть внутренняя работа человека.
1: Прекрасный такой пример. У меня сразу как-то видится такое ощущение, складывается, насколько, может быть, ну, есть такое ощущение, что ты исполняешь главную роль в этом спектакле, а может быть, даже и...
0: Большое спасибо за эту прекрасную возможность, за это состояние единства, за этот особенный урок. Я очень благодарен. Мы очень благодарны за то, что происходит. Это действительно впечатление, вот этот конгресс.
1: Да, спасибо за возможность, да, от нашей десятки 5-4 добавить к этому потрясающему уроку Рава, добавить уже от себя. Мы вместе учились, сделали вместе шаг вперед, чему-то новому научились, учились тому, как надо учиться. Огромное, огромное спасибо. И перейдем к 5.19. Let's go.

I'm not sure.

0: Доброе утро, дорогие хаверим, бне барух, дорогие десятки. Мы начинаем подготовку к третьему уроку Конгресса, Конгресса десяток, нашего великолепного внутреннего глубокого Конгресса. Мы начинаем Конгресс на тему полной преданности. Десятки.
1: Да, дорогой мировой Кли, мы на пороге огромного урока, великого, просто. Если есть что-то общее здесь между всеми, всеми товарищами, которые учат науку Каббала, это что всем нам довольно надоели воображаемые дела, все пришли искать путь истины, и мы нашли его. Свыше так нам устроили. И нас почему-то здесь поместили для того, чтобы мы искали истину. Это то, что мы собираемся делать сегодня. Именно коснуться точки истины, выяснить тему, которая очень серьезная и важная. Тема, где каждый из нас должен будет просто покопаться внутри. И все мы в десятках тоже, и должны будем проверить эту точку истины. Готовы ли мы идти в ней до конца? Это серьезный урок, центральный урок на Конгрессе. Мы в середине Конгресса, и мы приложим все силы. Это урок работы, внутренней работы, урок выяснений. Давайте войдем в это по-крупному.
2: Рабаш. Адам царих лихавен лифне лимуда тора это сиба.
0: Рабаш. Человек должен перед началом учебы выяснить причину, по которой он изучает Тору. Так как любое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. С большим волнением мы начинаем третий урок. Песня.

0: Великие десятки, первый конгресс десяток. Мы прошли один целый день, в котором мы ощутили открытие сердец. Мы чувствовали, что товарищи говорят от сердца, раскрывают сердце, чтобы Творец вошел между нами. Мы прошли трапезы, на каждой трапезе мы почувствовали, что каббалисты находятся с нами вместе. Мы прошли вместе очень важные вещи для развития десятки.
1: Да, очень много переживаний, подъемы, падения, и мы бы сейчас хотели послушать товарищей из Израиля, из всего мира. Тель-Авив 2. Прошу.
2: Любимые, мировое Кли, любимое, дорогое, мы прошли вчера удивительный день. Мы действительно увидели, насколько товарищи великие. Они только ищут, как отдавать друг другу. И их самоотверженность в каждом действии, которое мы делали, будь это трапеза, собрание товарищей, подготовка стола, все было, чтобы отдавать. Контент очень точный. Все просто это стрелы в сердце. А сегодня урок по теме самоотмены, самоотверженности в десятке. И мы здесь действительно Тель-Авив 2 хотим вознести молитву к Творцу, чтобы он помог нам всем, чтобы уже отменили перегородки между нами, были бы в полной самоотверженности друг перед другом. И так будем служить, в особенности сегодня, Творцу в радости. Лахаем, друзья.
1: Москва 7, откройте ваше сердце объединенное.
3: Да, дорогие хаверим, приветствуем вас. Большая радость от того, что мы собрались вчера, очень серьезно объединились и почувствовали по-настоящему, насколько велик Творец. Заключили союз и хотим передать эту радость, это воодушевление. Это ожидание от того, что мы будем соединяться еще больше и на самом деле раскроем все вместе. Насколько велик Творец, насколько Он для нас любит, насколько Он хочет передать всю свою любовь всему своему творению. Очень вас сильно любим, обнимаем.
4: Да, товарищи, вчера мы начали строить наше общее сердце, вытачивать буквально из себя наше эго, убирать его из нас,

0: и в это новое образование, которое мы родили между нами, мы начали запускать Творца. Мы начали укреплять Его силой наш союз. Мы начали действовать Его желаниями, Его мыслями, Его стремлениями. И сегодня день, когда у нас есть возможность по-настоящему запустить Творца внутрь нашего сердца. Давайте воспользуемся ей, не упустим ее, и тогда свет Творца, он изменит нас в подобие себя. Лихаим, любимый товарищ.
1: Лихаим!
2: שבע, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
3: Ребят, расскажите, что у вас произошло, турки
4: 7.
5: Да, мы тоже начали вчера конгресс. Мы хотим быть только одним желанием, стать одним целым с товарищами. Мы собрались тут, 10 товарищей со всего мира, на все три дня, из трех разных стран. Мы сорганизовались вместе, вместе мероприятия, спим вместе, едим вместе. Просто очень много сил.
4: We are helping each other. We don't even think.
5: Всякий раз мы выясняем, помогаем друг другу. Даже не думаем, нет логики, просто отдаем все свои силы, чтобы прийти к одной цели, одному намерению, помочь друг другу. И взять от этого конгресса все. Друзья, это такая огромная радость быть вместе с товарищами. И мы действительно верим, что это можно сделать с намерением прилепиться к Творцу. Мы знаем, что мы можем сделать все. Этот конгресс показал нам, насколько мы сильны, когда мы соединены. И мы можем сделать все сами. Когда мы хотим, можно организоваться, можно быть вместе, и, конечно, все с помощью всего мирового клуба. Лихаим, друзья.
3: Так здорово слышать эти воодушевляющие слова от наших десяток, послушать бьющееся общее сердце, наше общее в первый же день конгресса. Ну, во-первых, десятка фокусируется на себе, собирается вместе. Чувствуется, насколько похожие состояния мы проходим. И мы бы хотели сейчас, чтобы до того, как начнем урок, чтобы мы получили общие указания, направление второго дня конгресса. И мы бы хотели собрать одно большое общее для всех кли. И это кли нашими усилиями. Мы с его помощью привлечем свет, возвращающий к источнику. Когда мы послушаем десятки группы, читающие отрывки из источников, которые написали нам каббалисты, чтобы у нас появилась такая связь со светом, чтобы была связь с духовной реальностью. Мы хотим взять те отрывки, которые десятки сейчас будут читать, и посмотреть, как они направляют нас на общем намерении до начала учебы. Мы будем изучать урок Рава, мы будем учиться у света, который действует на нас все время и постоянно. Мы хотим быть в точном внимании и намерении на каждый момент, когда мы находимся вместе на этом уроке. Давайте послушаем, товарищи.
1: Когда
5: человек занимается этой наукой, упоминая названия цветов и сосудов, имеющих отношение к его душе, они тотчас светят на него в определенной мере, однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает килим пригодных для их получения, как сказано. И все же свечение, которое он получает раз за разом во время этих занятий, привлекает к нему очарование свыше и преисполняет его духовностью и чистотой, которые немного, намного приближают человека к достижению совершенства.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע
1: Человек должен прежде проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность сделать действие с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что нет у него возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповеди. То есть его вознаграждение за усилие будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую сила отдачи.
2: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben.
3: А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, что он даст тебе вознаграждение за труды твои. И устремит свои усилия на то, чтобы были они рады заповедям Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. И вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
4: Икара удата Адам Ирак Лаволи Дейргашат Мициюташем. Айнуш Иргишет Мицию.
1: Главная работа человека — это лишь прийти к ощущению существования Творца. То есть, чтобы он ощутил существование Творца, и что полна вся земля славы Его. В этом будет состоять вся его работа, вся энергия, которую он вкладывает, чтобы прийти к этому ни к чему другому. И пусть не путается, что должен достичь чего-либо другого. Ведь только одного не достает человеку, а именно свойство веры в Творца. И не надо думать ни о чем другом, то есть все вознаграждение, которое он желает за свою работу, должно состоять в том, чтобы удостоиться веры в Творца.

0: Величие Творца из приближения между нами. Сближение между нами — это тема нашего урока, и эта тема несет с собой очень много света. Рав сейчас будет вести нас на этом уроке, и он приведет еще один шаг вперед, и мы, вся мировая группа, возьмем этот еще один шаг, и он тогда проведет нас еще один шаг, и мы с ним вместе. И так мы вместе, весь Бней Барух, будем привлекать свет, который действительно возьмет нас как группу и переведет на следующую ступень.
1: Да, я думаю, что мы все чувствуем, насколько особенно этот конгресс, насколько особое событие. И то, что нет какого-то центрального места, нет кого-то, кто бы сидел на сцене, сцена здесь, между нами, между всеми десятками. И это поразительное состояние, что Творец находится везде, в каждой десятке. И не для нас другой работы. Мы собираемся реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, все то, что каббалисты нам приготовили, все, что ожидает от нас Творец, то, что ожидает от нас Рав. Мы хотим реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, через направление Рава, через слова, которые сейчас будем слушать, через особые цитаты, которые подготовили товарищи. И все это будем реализовывать здесь, между нами. И на чем? Прямо сейчас нашего главы десятки, который прочтет нам очень точное направление Рава.
0: Из урока о практической работе в десятке. Первый отрывок. Должно быть такое объединение, чтобы мы внутри себя каждый почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И всего мира не существует, а существует только десятка. И она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется исключительно внутри десятки. Или жизнь, или смерть. Только внутри десятки.
1: Существует то десятка, только десятка и больше ничего. Ни времени, ни завтра, ни послезавтра, ни утро. Ничего, существует только сейчас. И критическая точка, которая сейчас подходит, чем мы хотим заняться, это выстроить молитву.
0: Да, друзья, запишите, пожалуйста, принципы из слов Рава для использования в десятке.
1: Мы сейчас послушаем урок с Равом.
2: Гадлута Боре Басирия. Канзе Бемет Ешлану.
0: Величие Творца в десятке. Тут у нас действительно есть очень прямой вопрос, потому что если мы хотим раскрыть Творца, мы должны увеличить его между нами, развеличить, как с расстояния, где мы его не видим сейчас, не узнаем, если, чтобы почувствовать его, узнать до того, чтобы соединиться с ним, мы должны приблизить ли его к нам или себя к нему. Как мы это делаем?
2: Только
0: через десятку. То есть насколько мы стараемся создать десятку, это называется поднять шхину из праха.
2: То есть
0: сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как следует. Это называется, что мы находимся в разбиении.
2: И
0: место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина. Творец называется Шохен, пребывающий. И тогда как мы можем поднять шхину из праха, из разбиения, от того, что мы стараемся составить связь между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше силы разделения наших, выше всего, что отдаляет нас каждое мгновение в разные направления, вдруг, чтобы не давать нам соединяться. Этими силами, которые противоречат объединению, в них мы должны увидеть работу Творца. На Творце написано: «Я создал злое начало». И это то, что Он делает нам. А мы должны работать против Него. Как? Тем, что будем просить у Него, обяжем Его, чтобы Он развивал связь между нами, а там, где Он производит разбиение и установил нас в отдалении, в отторжении друг от друга, там Он сделает приближение между нами, сближение, и восстановит сеть связи между нами.
2: Ведь
0: у нас тут есть работа очень особая с Творцами, с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Этот пример уже много раз давал. Если мы хотим обучить их ходить, мы ставим их перед собой. Я ставлю ребенка перед собой и держу его руками, и он так с трудом стоит, и отдаляю себя от него. Отхожу, и он тогда пугается, он не знает, что делать. Он стоит и плачет, и не знает, и боится сделать шаг вперед. Я жду, чтобы он сделал шаг вперед. И он, как правило, падает, как обычно. Это для него комфортнее и надежнее. Тогда, может быть, он ползет ко мне. А, может быть, нет, но, по крайней мере, он идти не хочет. Здесь мы понимаем, что Творец делает с нами точно то же действие. Мы должны от нижнего обучиться высшему. От нашей жизни мы можем научиться многим примерам и правилам, которые существуют в высшем мире. И Творец делает с нами такие вещи, чтобы обучить нас идти, ходить. И так мы должны... Итак, мы должны вести себя, как мы обучаем ребенка, так Творец обучает нас. Мы должны здесь делать действия. Какие действия по отношению к Творцу я могу делать? Про очень простые действия. Я не могу сделать никакого действия, никакого шага по отношению к Творцу, потому что у меня нет желания отдавать, чтобы я мог сделать к нему. Получается, что я должен просить его, чтобы он помог мне узнать, как обратиться к нему, соединиться с ним. Как я могу попросить, убедить его, помочь мне приблизиться к нему? Это, по сути дела, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понять, что тут есть вопрос, нет никого, кроме него, и я должен быть только направлен на него. И в этом вся наша духовная работа приблизится к Творцу все больше и больше, пока мы не приходим к слиянию. И тогда у меня нет никакого другого совета, другого способа, кроме как войти с помощью каких-то советов, средств, я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне в приближении к нему. А он всегда поставит меня, как я ставлю ребенка, всякий раз на эти две его ноги, такие шаткие, и так Творец ставит меня в каждом состоянии. Я должен понимать, что в каждом состоянии, это на самом деле состояние, когда он скрывает моего Творца от меня, я должен через это скрытие стараться обратиться к нему и просить, чтобы он приблизил меня. И я не знаю, в каком направлении мне нужно идти, с помощью каких свойств я должен приблизиться к нему, даже если бы я знал, откуда мне взять эти свойства. То есть у меня есть только одно — обращаться к нему в любом месте, в любой ситуации. Поэтому Творец должен быть в моих глазах великим, и что он устанавливает всю эту картину, весь этот мир. Он устраивает мне всю мою жизнь. За кулисами он организует мне все случаи, ситуации, которые я прошел, насколько я помню себя и до сего дня. Это он устроил мне плохие вещи, хорошие, что бы то там ни было. Потому что все это необходимо мне, чтобы сейчас приблизиться к нему. И моя проблема только в каждое мгновение не отрываться от него, как от источника моего всей реальности, и всегда, всегда просить у него, требовать у него помощи. Я могу сделать ни одного шага вперед, и не знаю, в каком направлении надо делать. Он скрыт. А только когда я прошу у него, тогда на эту просьбу он отвечает. И это наверняка. Так постараемся так продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Оно совершенно не зависит от нашего знания, не умный учится. Поэтому главное для нас — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении. И давать примеры друг другу, человек да поможет ближнему. И насколько дистанция между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что зависит от моей дистанции между мной и товарищами, получается, что я работаю именно над моим расстоянием между мной и товарищами, прошу у Творца, чтобы он помог в этом, чтобы сблизил нас в этой мере, мы вместе. Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к нему, чтобы он приблизил нас к себе. И тогда выходит, что не я один здесь нахожусь в моем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. Это, по сути, весь секрет раскрытия Творца и приближения к нему со стороны человека в этом мире, что насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. И две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делающий мир в высотах своих, сделает мир над нами. То есть, как, что прежде всего Он соединит нас и сделает мир между нами, и согласно этому мы сможем обратиться к Нему и попросить всем вместе тоже приближение к Нему. Так это работает. То есть Творец все время показывает нам дистанцию между нами, насколько она все больше и больше, и мы должны понимать, что не то, что эта дистанция большая, он увеличивает разрешение, чтобы мы могли увидеть все-таки, насколько мы далеки друг от друга. Но всякий раз это из того, что насколько мы сближаемся, мы можем увидеть с большей точностью, какие дистанции еще есть между нами. И так мы всякий раз просим у него все больше и больше силу объединения между нами, согласно силе объединения между нами, можем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и с ним. И так мы приходим ко всем нашим системам, что можно к Творцу, приблизиться к Творцу только в той мере, которую мы сближаем расстояние между нами, дистанции между нами.

0: בדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו.
1: В этих словах Рава есть вся квинтэссенция нашей работы. Вся работа в этих особых словах, которые Он сейчас в нас посеял, и в том свете, который дал. И все это мы не хотим упустить, а мы хотели бы углубиться в сказанное и постараться и реализовать внутри себя все услышанное. И поэтому мы хотим попросить Творца, чтобы все это жило у нас прямо сейчас, с этого момента и далее, навсегда. Тут основа всей нашей работы для входа в духовное, и мы от него не откажемся. Как Рав сказал, Творец готов сделать для нас всю, Он выстраивает всю жизнь за кулисами, и всю жизнь, которая прошла, и как Он провел меня до сегодняшнего дня, сделал мне все хорошее и плохое. И это как раз то, что мы сейчас будем выяснять друг с другом.
2: Любимые друзья, мы сейчас войдем в семинар, мы слышим от Рава, что величие Творца настолько важно для нас. И на самом деле оно присутствует все время перед нашими глазами. Все время перед нашими глазами у нас есть великие товарищи в десятке. Мы все время получаем примеры от наших товарищей о самопожертвовании, об отмене, поддержки товарищей, о помощи, о таком особом примере, как это величие Творца выражается за каждым товарищем. Творец скрывается, но величие его мы можем увидеть как раз товарищем. Мы хотим сейчас, в соответствии с советом Рава, приблизить себя к Творцу именно через величие товарищей в десятке. Сейчас то, что мы будем делать, мы собираемся поделиться примерами того, как я вижу, как величие Творца выражается в каждом товарище и в связях между нами, как величие Творца выражается в усилиях товарищей. Вопрос и наше задание — рассказать и поделиться примерами о том виде, как мы видим величие Творца, выражающимся в каждом из товарищей. Каждый может выбрать любого товарища, которого он хочет. Но у нас есть одна задача. В конце круга мы не пропустили никого из товарищей, чтобы почувствовать величие Творца за товарищами. Вопрос, как я сказал, я Творец, величие Творца отражается в отношении или действиях, например, говорю, Игоря, и я даю пример, что Игорь делает. Так мы говорим, товарищи, у нас есть 7 минут, пожалуйста.
1: Мы собрались здесь для того, чтобы дать друг другу величие Творца. Я вижу, как величие Творца проявляется в глазах каждого из товарищей, насколько мы зажигаем друг друга. Не можешь знать, кто начал это горение, этот огонь, но такое ощущение, что даем друг другу силы, поднимаем друг друга из праха. Так создается ощущение в сердце.
2: Одна из самых трудных вещей — указать на одного товарища, сказать, я вижу величие Творца через него, Творец действует через каждого товарища. Извините, 5-4, вы просили сказать имя одного товарища. В особенности на конгрессе ты сейчас видишь, как нет пустого места, которое не наполнил бы товарищ. Просто как Творец наполняет своим величием всю реальность, все мироздание, направляет нас на управление, на нашу цель в жизни.
1: Каждое мгновение — это раскрытие сердца товарища заново. Вечером мы говорили о величии Рава, Творца, и слышали это через сердце каждого из товарищей. Каждый из товарищей, кто готовил трапезу или прогулку, этим он выражает свое сердце.
3: Мы
2: на нашем конгрессе получаем бесконечное величие действительно от самоотверженности каждого товарища. Вчера, на самом деле, как Йоси начал рассказывать, у нас был очень особый вечер о величии нашего Рава. Каждый товарищ делился из сердца. Сколько Рав велик, сколько личной истории, как он почувствовал его. Этот вечер подготовили наши товарищи Игорь и До, которые приложили усилия, очень много недель работали над этим, перед этим. И в процессе тоже подготовили нам еду, подали еду и контент. Просто почувствовали, что они являются каналом к величию Рава.
4: Кен. וגם הדובר הקודם יורי אכטר.
1: Да, и предыдущий, говорящий Юра, подготовил нам очень много сюрпризов на конгрессе, пока они еще не сработали, но мы чувствуем его сердце. Он готовил нам тиш, и это желание продвинуть десятку к духовному чувствуется в каждом движении. Еще видно, насколько он стоит на страже. Как только мы отклоняемся, мы иногда да, отклоняемся, как он бережет нас, чтобы мы были в слиянии и были бы направлены прямо на Творца.
2: Действительно, есть что-то непростое в том, чтобы указать на товарища, хотя это упражнение, мы удостоились его сделать первый вечер, когда мы здесь были, мы были тут уже в четверг. Да, каждый товарищ встает и получает огромное количество похвал, восхваления товарища, это просто сжигает. Твое «я». В моем ощущении уже нет «я». Нет меня, я не здесь, я не тут. Мы вместе как одно целое. И мы видим, как Творец направляет, переходит, укрепляет винтики в нашем единстве. Тем, что он присутствует тут через каждого и всех вместе.
1: Да, невозможно достичь величия Творца без величия товарищей. Только видя их великие, можно видеть, насколько велик Творец. Творец дал десятки, дал множество похожих, подобных товарищей в каждой из десяток.
2: Да. У нас был первый вечер, когда мы действительно, дорогие товарищи, его организовали. И, по-моему, это был костер, и каждый на самом деле, каждого попросили встать и сказать, что он готов сжечь от себя, чтобы включиться, раствориться в десятке. И это действительно дало такое чувство, что все мы просто равны, нет кого-то, кого я могу выделить по отношению к кому-то другому из товарищей, а просто величина каждого, сила каждого, с одной стороны, уникальная была, с другой стороны, я почувствовал просто равенство в десятке. Спасибо Рой Мирону. Йосили нашему, Иерушалме, которые нам организовали этот пункт. Действительно.
1: Я думаю, это как раз то необычное в мероприятии, которое мы проводим вместе. Чувствую, что есть целый океан благодарности друг другу. Я могу видеть величие товарищей. То, что неестественно, это то, чего не происходит каждый день. Я просто не знаю даже, кого бы выбрать, потому что в каждом можно видеть величие Творца. И так и должно быть. За каждым товарищем стоит Творец. В любом случае, благодарен за это упражнение. Но могу сказать, что с легкостью вижу, как Творец действует за нами. Даниэль, к примеру. Как он выражает свою работу, заботу к товарищам. Ну, спасибо за тот дух, который был, создался.
5: Мы продолжаем наш конгресс. Мы помним все время Рава, который на самом деле передал нам все эти вещи, всю эту особую методику, все слова, которые он все время, которыми он нас ведет, в каком направлении идти, что именно делать, на что давить. Давайте обнимемся вместе и послушаем то, что он сказал нам недавно. Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе и тогда обратиться к Творцу. Из связи между нами мы поднимаем себя к Творцу. Мы желаем связи между нами, чтобы поднять связь между нами. Это уже существует. Поднять ее к Творцу. Если ты хочешь прийти к объединению между нами, внутри этого общая сила, которую мы обращаем к Творцу, и хотим, чтобы он помог нам прилепиться к нему всем вместе, так? Это то, чего мы хотим.
6: טוב, מתוך מה ששמענו מרב, בואו נשמע ככה עוד...
1: סתבו, שתו מסלוש שלי, רב, דעתי פסלושים. Еще отрывок из источника. Мы стараемся выстроить связь между нами в десятке. Выше нашего эго. Выше сил разделения. Выше того, всего того, что отделяет нас в каждое мгновение, по всем направлениям, только бы не дать нам соединиться. И в этих силах противоположных объединений мы должны распознать работу Творца.
2: Да, друзья. Рав тут на самом деле учит нас, как каждый из нас может работать именно с Творцом через десятку, через связи между нами. И все, что происходит между нами, это происходит, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы исправить связь, чтобы подняться. Мы хотим сейчас войти вместе в семинар и выяснить вопрос. Вопрос такой, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема. 7 минут.
1: Ну, может, в продолжение предыдущего семинара или наоборот. То, что требуется от нас, нужно отбросить важность самих себя. Это как раз то, что мы делали в первый вечер, когда товарищи напомнили, что на протяжении 3 часов не могли остановиться, говорили о каждом из товарищей величий, когда вдруг раскрылось все, что каждому было важно высказать. И как только мы открываем сердце и отбрасываем этот щит, который называется «я», то раскрывается все, и нет никакого отторжения. Все отторжение только внутри меня, только в моем эго.
2: Надо помнить, что отталкивание приходит от Творца. как действительно возможность для подъема. Творец хочет видеть нас, неважно что, бегущими в группу в десятку, с отталкиванием, с воодушевлением, неважно как, главное, что же он приносит свое сердце в десятку. Там он сможет услышать голос Творца, как-то включиться обратно в силы товарищей, получить от них жизнь через них. И все, и тогда Творец превратит силы, действительно даст нам духовный подъем.
7: Но
1: как раз сила отталкивания
7: является
1: помощью для подъема. Там, где требуется преодоление сложности, там требуется раскрытие сердца, там требуется от нас просить силы друг у друга и у Творца.
2: Не будет преодоления, не будет раскрытия сердца, если не будет такого духа в десятке. Если товарищи не создают такой дух, нет никакого шанса у человека выйти из себя и превратить все, что Творец приносит ему, даже если неприятно для эгоизма, в силу подъема, в силу приближение, продвижение. Как пример, который Рав дал с ребенком, который идет к родителям, ребенок должен хотеть быть рядом со своими родителями. Нужно создать у него такое ощущение, что он хочет приблизиться к ним все время.
1: Подумал о прогулке, которая у нас была вчера. Пошли немножко в темноте, и вдруг вижу Рони, который спросил, почему ты здесь и куда ты идешь. Такое напоминание прозвучало. Для этого у нас есть товарищи, вся десятка, для того, чтобы все время напоминать нам, для чего мы делаем то, что делаем. Когда приходит сопротивление и возможности для подъема, то сам, как правило, ты не вспомнишь. А когда ты с товарищами, они напоминают тебе о величии Творца и нашей цели, почему мы вообще здесь, то все рассеивается. Понятно, откуда приходит сопротивление.
2: Каждый день у тебя раскрывается новый разум. Как бы из товарища внутри сердца настолько одна капля и до маяка, и ты должен увидеть, кто это. Мы, с одной стороны, должны кто увидеть, что это Творец нам делает это. Не то, что я хочу сейчас что-то, все это игра с нами.
1: Да, это нужно помнить, как мы слышали в отрывке предыдущем, то, что Творец у нас на каждом шагу, и мы должны только просить Его, чтобы подсказал нам, как действовать правильно, тем, что создает всю реальность. И Он же, кто раскрывает нам каждый раз товарища как нового, нового Творца. Вместе с силами отторжения все время кладет руку на добрую судьбу и дает то место, где ты можешь двигаться выше себя в отдаче. И много работы мыслительной, взаимной, чтобы никто не выпал. Мы поднимаем каждого из товарищей, где бы он ни находился, с большой радостью продолжаем двигаться вместе с Творцом.
4: Да,
2: работа человека — подняться. Десятка всегда присутствует, всегда присутствует, всегда с ним. И это часть развития, это совершенно регулярная вещь, это на самом деле преодоление человека. Всякий раз он выбирает лучшее окружение, вместо того, чтобы быть самому в своем эгоизме, все вещи приятные для него, он как раз идет с помощью Творца и ради него. Он делает выбор. Тут есть очень много работы человека, потому что свет находится в абсолютном покое.
7: Эмет зе свива шелану.
1: На самом деле, это и есть наше окружение, это те ценности, которые мы выстраиваем в окружении, что принято, что нет, как себя вести. И все соглашения, которые мы постоянно выстраиваем и обновляем друг с другом. Отношения друг к другу, и к уроку, и к материалам, и к встречам. Отношения к пути, как все это выражается. Очень богатая общая жизнь, совместная. И отношение все время обновляется. И кто это? Тот самый «Я», о котором говорится. Это первичное желание, которое дал нам Творец для того, чтобы прийти к связи с Ним. И группа, десятка — это то кли, которое Творец дал каждому из нас, это подарок свыше. Когда у человека есть возможность через кли развить такое чувство, которого в реальности нет, это абсолютно духовное направление, которое можно направить через любые сопротивления, то, что нас поддерживает и обнимает.
5: Ладно, друзья, мы сейчас входим в очень особый этап урока, чтобы мы выяснили, что мешает нам, и выяснили, кто может помочь нам. Сейчас мы хотим начать строить особую молитву нашей десятки к Творцу. Мы сделаем это сейчас, и сделаем это еще раз в конце урока. Вся наша работа в конце — это обращение к Нему. Нет ничего, чтобы мы могли сделать сами. Мы уже чувствуем это, чувствуем, насколько эгоизм растет каждый раз, когда мы пытаемся немного соединиться между нами, насколько авиют выскакивает, насколько помехи этого мира вдруг дают нам разные сложности в объединении между нами. Только одно может направить нас и помочь нам реализовать это объединение в десятке, и это обращение к Нему. Этого Он ожидает, этого Он ждет. На это направляют нас каббалисты. Давайте послушаем сейчас, за секунду того, как мы составим молитву, послушаем еще немного наставлений Рава из урока, который мы слышали, как правильно построить молитву.
8: Продвижение
1: к Творцу зависит только от моей связи с товарищами. Продвижение к Творцу зависит только от моей связи с товарищами.
5: Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от приближения, от сближения между товарищами. Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами.
1: Для нас главное быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении. Давать друг другу примеры. Человек да поможет ближнему своему. Еще раз. Для нас главное — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы должны продолжать только в одном направлении, давая примеры друг другу. Человек да поможет ближнему своему.
5: Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к Себе. Как результат того, что Творец
2: сближает нас. Мы вместе можем запустить просьбу к нему, чтобы он приблизил нас к себе.
1: Мы сейчас будем выстраивать каждый из десяток свою молитву к Творцу. Нет ничего у нас, кроме товарищей, нашей связи, нашего кли, и внутри его, между нами, Творец. И мы хотим, чтобы в этой молитве, которую сейчас мы будем выстраивать, мы не просто бы озвучили слова воздуха, чтобы каждый слов товарища добавлялось к молитве, чтобы это произошло по-настоящему как единение сердец. Ведь это то, что мы соединяем, наши сердца.
2: Мы слышали Рава, как он говорит нам что-то очень особое с четвертого отрывка. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. То есть тому, как сказано, совершающий мир в высотах своих делает мир нам. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и объединение между нами и Творцом, Святом, как сказано, устанавливающий мир в высотах своих, установит мир над нами. Две молитвы, которые, по сути дела, есть одна. Это то, что мы сейчас собираемся сделать в десятках. Это очень особый момент, потому что в конечном счете все это, чтобы прийти к этой особой молитве. Мы сейчас составляем в десятках эти молитвы, которые, по сути дела, одна молитва об объединении между нами, объединении между нами и Творцом, раскрываем сердца и просто в самоотверженности десятки делаем это действие совместно. Мы сейчас строим молитву в десятке. 8 минут у нас есть. 8.
3: Мне кажется, начнем.

0: усилия, во всех этих усилиях.
1: Подумал о том, что у нас есть много точек для молитвы в последние дни, настоящего обращения из сердца, ощущение партнерства к высшей силе, силе отдачи. И подумал еще, что вот прямо сейчас, насколько Творец нас собрал, и просто вынуждает нас обратиться через товарища, обращайтесь ко мне, думайте обо мне. Он дает возможность на мгновение, не на мгновение не быть в этом. Присоединяюсь к словам Дани. Действительно, время, что Творец обращается к нам.
2: Дай нам увидеть достоинство товарищей, их величие, как мы видим это здесь, на конгрессе и на уроке. Дай нам увидеть это в каждое мгновение. И все время просить за них, слушать советы, чтобы связь между нами всегда была местом для тебя, чтобы у нас было одно сердце, в котором ты сможешь раскрыться.
3: Мы
1: просим, чтобы каждый из товарищей в мировом кли был в состоянии благодарности Творцу, поскольку Творец милосердный, чтобы все время был в оправдании и чувствовал бы, что все нам во благо. И просил бы, чтобы помог приблизиться друг к другу для того, чтобы быть еще больше подобным твоему свойству любви, быть в любви так же, как и ты.
2: Мы хотим, мы просим.
3: Мы
2: преодолеваем стыд
3: и
2: хотим действительно обратиться к Тебе, чтобы Ты помог нам, чтобы Ты продолжал подталкивать, направлять. Очень сильно чувствуется, что весь этот конгресс — это один большой подарок,
3: так
2: чтобы это было для нас топливом продолжать работать каждый день, в каждое мгновение.
1: И мы хотим, чтобы все эти чувства величия, радости, глубины и подъема, который ты нам даешь сейчас почувствовать, чтобы как-то направил нас на то, чтобы могли тебе как-то вернуть. Не просто так воспользоваться, потому что приятно. И я всегда тянусь туда, где приятно, чтобы почувствовать, что мы делаем это действие по отношению к тебе, чтобы ты почувствовал. Объединение, любовь. И все то добро, которое мы чувствуем между собой, чтобы чувствовали, что да, ты тоже это воспринимаешь как добро, наслаждение. Мы хотим быть твоими преданными сыновьями.
2: Сыновья вместе, знаешь, что там есть у каждого, мы хотим перескочить, полететь к этому общему сердцу. Напоминает мне, есть просто возможность дать такой удар, нокаут, как космический корабль, который хочет преодолеть силу тяжести, должно быть большое ускорение, чтобы земной шар не удержал. Мы хотим такой дать сильный толчок, чтобы никакая сила притяжения не оставила нас в эгоистическом сердце, мы пошли бы к общему сердцу, к этому месту.
1: Чтобы у нас было силы не расслабляться, и продолжай нас вести,

0: идти, освещать нам путь, чтобы мы были прямо рядом с Тобой, любые наши усилия были бы направлены только на то, чтобы больше почувствовать, как Ты действуешь, и действовать в соответствии с тем, как Ты направляешь. Иногда это может быть странным, обратным нашему восприятию. Но мы в поручительстве друг с другом обновляем чувство Твоего присутствия, величие всего, что Ты с нами делаешь. Дай нам сердца величия и услышь каждого из товарищей.
1: Освети глаза наши Торы свои, шли сердца наши своими заповедями. Взять сейчас все хессароны, которые есть во всех 800 десятках, в общем, мы ищем, другими словами, хессарон, быть подобными Тебе. И, как было сказано здесь, дать такую скорость, чтобы мы могли выйти из силы притяжения эгоистического и, наконец, удостоить Тебя, очистить Тебя правильным хессароном.
0: И чтобы Ты дал силы и смилостивился над всем мировым кли. Просим, чтобы Ты раскрылся во всех этих 800 десятках. Просто раскройся.
1: Каждой детали действительности помоги нам видеть Тебя.
2: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור ל...
0: Дорогие חברים, мы сейчас хотим перейти к очень особой группе, которая даст нам подарок. Подарок в прямом эфире. 5:23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה.
1: Действительно, молодцы, такой подарок, такие подарки всегда пробуждают, дают жизнь всему нашему процессу. Так что, в самом деле, поразительные ребята, 5.23. Но мы продолжаем дышать нашим конгрессом, атмосферой нашего конгресса, пользоваться всеми нашими инструментами, передали нам каббалисты, наш великий рав. Мы просто продолжим пользоваться всем, что есть у нас, чтобы на самом деле подняться духовно, подняться над всем, что мы знаем, и это из любви к творениям, к любви к Творцу, основа науки Каббала и путь, который нам проложил Рав.
2: Сейчас есть особая группа, особая десятка, которая поможет нам углубиться больше в следующем действии. Нет более подходящей десятки, на мой взгляд, в мировом кли, чем те товарищи, которые сейчас будут говорить, и мы сейчас удостоимся услышать товарищей, которые, я их вижу сейчас, они просто приняли высший образ, пример всех десяток по всему миру, как нужно собираться на конгресс. Послушаем, пожалуйста, Нью-Йорк 2.
3: Yeah, friends, this is what we're all doing together. All our giant tens around the world are.
1: Друзья, то, что мы делаем все вместе, все наши великие десятки по всему миру собрались. Повсюду мы строим одно сердце, одно кли, стремление прийти к единству, любви к товарищам, чтобы Творец заполнил это пространство между нами. Мы собрались здесь, и тут нет ничего, кроме единства ради имени Творца. И вместе мы строим этот конгресс, мы ныряем глубоко в урок, и мы просто хотим, чтобы вы почувствовали величие, мощь того, что мы строим вместе, насколько Творец радуется, что мы делаем эту работу вместе. Какие мы счастливые, что у нас есть Рав, и все уроки, которые он нам дал, все инструкции, которые он нам передал, подействовали на нас от высокого напрямую Творца к нам. И у нас есть все, что нам нужно. Мы знаем, что нам надо делать, все, что надо добавить, это наше намерение, принести, доставить наслаждение Творцу. У нас тут есть табличка, которую мы повесили, что все должно быть только ради единства с Творцом. Это наша ведущая мантра, которая нас ведет по этому конгрессу. Тут нет ничего, кроме единства ради Творца. Если мы сможем удержаться в этом, все, что, во всем, что мы делаем, в каждом действии, которое мы производим, это чтобы доставить ему наслаждение. И количественно мы на правильном пути.
4: Looking at the screen, seeing all of you, feeling all of you, I don't think we've ever felt this close to each other and to you and to the Creator. It is a remarkable, extraordinary.
1: Я думаю, что мы никогда не чувствовали настолько едины между собой и Творцом.
4: Gratitude and just absolute.
1: Это удивительное, поразительное ощущение благодарности и абсолютной радости. Все, что мы чувствуем, мы благодарим Его за это. Благодарим за то, что вы принесли свет Творца в это кли и наполняем его весь мир. Мы обязаны в этом Ему, так что давайте продолжим. Большой Лахаим, спасибо.
2: Спасибо, Нью-Йорк. Сейчас мы перейдем и послушаем Рава. Приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творению, к любви к Творцу, и поэтому Творец, чтобы дать нам возможность приблизиться к Нему, Он просто разбил отношения между нами, когда мы все были в одном желании, в едином кли, и мы разделились, отдалились на множество отдельных частей эгоистических желаний, противоположных друг другу, это с одной стороны. А с другой стороны, мы получили тем самым возможность самостоятельно обрести свойство Творца, свойство отдачи над получением, которое является нашим естественным свойством. И Творец сам подталкивает нас
5: к
2: связи между нами. С одной стороны. С другой стороны, Он отдаляет нас друг от друга и посылает всякие такие ситуации, где мы чувствуем себя настолько отдалены, нестерпимо, не можем выносить друг друга. И таким образом мы все время находимся в беспомощности. Как нам сделать что-то? Ну и так будем продвигаться. Поэтому мы должны понять, что приближение к Творцу, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть отменить мы не можем его, потому что это Творец сделал нас. Но мы поверх нашего эгоизма, чтобы выстроили свойства отдачи, и тогда в связи между тем и этим свойством получения, отдалением, ненавистью, отторжением и свойством отдачи, тогда поверх того и другого этих свойств мы сможем познать друг друга.
1: Мы строим эту общую силу, чтобы она действительно была общая, не отдельная, общая.
2: За счет того, что вы будете стараться, на самом деле достичь такого состояния, когда он не согласен с другими, и вместе с тем он все равно будет желать быть над этим в силах отдачи.
1: Мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают именно эту силу между нами сейчас.
2: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом над абсолютным несогласием друг с другом, да, чем больше вы будете продвигаться, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы все-таки захотите быть вместе над этим, то таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовное содержит эти обе силы одновременно настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно их разделить. Еще будем говорить об этом. И поэтому получается, что силы отторжения и силы объединения должны быть у нас равнозначны. Неважно, насколько я ненавижу или насколько я люблю, все эти силы для меня — это только силы, которые я получаю от Творца, и с помощью которых я могу сформировать правильное отношение к Нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против кого бы там ни было. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, чем я впечатляюсь у него в своем эгоизме, как-то положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души. И я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души.
1: Продолжение вопроса Влада. с кем, что значит согласиться друг с другом в группе единогласно? Что значит согласиться единогласно?
2: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем каждый из нас, соответственно, своей точкой зрения, насколько мы различны, насколько мы отвергаем друг друга и не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не можем найти наше сближение с Творцом. Поэтому это называется целовать палку, которая бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые формируют нас, и насколько они нас правильно формируют взаимодействовать в отторжении и в соединении с Творцом. Так и должно быть.
1: Самое главное — это приближение между нами. В чем это проявляется? Наше приближение.
2: Сближение между нами приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами. Потому что быть объединенным с товарищами он может быть только в противоположной своему желанию. Это не как в нашей жизни, когда мы удаляемся или приближаемся в эгоистическом желании. Здесь мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. Насколько мы отдаляемся друг от друга и противоположны, и ненавидим друг друга, мы над этим выстраиваем силы объединения между нами. И существуем на двух уровнях. Отрицательная сила внизу и положительная сила наверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы и сами понимаете, каким образом можно построить одно над другим, не отменяя отрицательную силу. Над ней выстраивать положительную силу.
5: Сейчас возьмем то, что говорит Рав, в десятку. Особая такая цитата, именно то, что Рав сказал на уроке. И это актуально для того, что происходит у нас в десятке. Если товарищи, и дай Бог, не ненавидят, и нет ничего против друг друга, наоборот, а получаем, принимаем каждого выше того, что в моем эгоизме впечатляться положительно или отрицательно, я принимаю его как часть своей души, что я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющую часть моей души. Еще раз читаю, прямо с урока. С товарищами я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против никого. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, что я в своем эгоизме воспринимаю его положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души, то я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющий элемент моей души.
2: Итак, друзья, мы хотим продолжить. И, насколько вы заметили, этот урок особенный, потому что мы работаем над словами Рава. В каждой части, когда мы слышим Рава, мы работаем, мы это хотим буквально реализовать. Не просто прослушать, а реализовать. Сейчас мы хотим сделать это в десятках. Мы хотим обняться вот так вот буквально, да, все обнимаются. те, кто могут физически, те, кто могут виртуально, но внутренне мы наверняка все обнимаемся в одном сердце, и вопрос, что меняется в моем отношении, в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души. Еще раз. Что меняется в моем отношении, в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души? Семинар.
5: Меняется ли мы вообще мои отношения, когда я слышу, что вы части моей души, то, что я слышу от Рава? Нет, услышать это еще не помогает. Просто слышать это еще не помогает. Мне нужны примеры, товарищи. У меня собственных сил, конечно же, нет. Я должен чувствовать это объятие, то, что мы чувствуем сейчас физически и вокруг сердца. И постепенно сердце начинает соглашаться с пониманием того, что вы части моей души.
2: Не знаю, как ответить на это. Я чувствую, что мы обнимаемся вместе и чувствую величие Рава между нами, чувствую буквально, как Рав обнимает нас. Наша реальность как бы выглядит находящейся вне меня. Когда мы находимся вместе, мы чувствуем то, что Рав говорит нам уже много лет, объединение. Его ответ был на всякие вопросы — объединение. И не важно, что у тебя это вызывает отторжение или еще что-то. Ты понимаешь, что это главное, это мы должны раскрыть, что мы в части одной души, и нету ничего другого.
5: Даже так здорово чувствовать даже и то, что ты не чувствуешь, тогда над этим надо работать. Появляется место, где такое прозрачное такое место, момент истины, когда ты должен работать в этом, да, все вместе, да, чтобы это появилось в ощущениях.
2: Да, с одной стороны, это то, что мы слышим, с другой стороны, в нашей животной природе у нас нет естественной любви друг к другу, но мы хотим, чтобы у нас была настоящая любовь друг к другу. И как каждый товарищ, это как ребенок, которого я установил, я стараюсь любить его еще больше, чем естественной любовью. И вот это та самая высшая любовь, что мы просим, чтобы она реализовалась и жила между нами.
5: Да, вопрос такой сложный. Если заглянуть вглубь, то да. То есть это как бы место работы. Это твоя проблема. Это надо выстраивать все это. Тебе надо, я не знаю, мусор убирать, не знаю, пол мыть. А вообще все это место надо, я не знаю, кондиционеры включить. Тебе надо организовать окружение. Окружение — это не просто так. Ты должен вообще тогда настроить свое сердце. Это работа, это самая тяжелая работа, которая только есть. И чем, да, какую-то физическую работу даже делать. Потому что если ты не высвободишь место в своем сердце, то не будет и никакого отношения. Да вообще ничего не будет. В этом вся прелесть того, что Творец дал нам возможность выстраивать вот эту десятку. Ну и все. Тогда нам надо то, что называется на пороге, да? Тебе приходит подарок, ты должен его открыть. И вопрос, ты делаешь это каждый раз? Делаешь заново?
2: Что изменяется в моем отношении и в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души? Что значит, вся моя жизнь переворачивается? В одном состоянии воспринимаю вас как нечто внешнее и могу критиковать вас, ненавидеть и отвергать. А есть состояние, когда я слышу, что вы часть моей души, и тогда все эти свойства, они становятся местом для работы, местом молитвы, оправдания, радость. И все изменяется, все переворачивается. Такое восприятие, так все изменяется.
5: Да, у меня тоже такое же ощущение. Да, если мы говорим об ощущениях, об отношениях, о внутренней работе.
6: Если это дорогая авана мусуемет клапей милим мусуемот, афилу башела азот, אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים יחס
2: если мы углубляемся в слова отношения сердце душа
6: אז אתה יכול להתעמק ולבנות פשוטו כמשמעו
2: ты можешь углубиться в это и выстраивать я не знаю что такое на самом деле душа Что именно меняется? Действительно ли я слышу Рава? Но когда ты слышишь, ты чувствуешь товарищей. Ты понимаешь, что они части чего-то большого. И ты чувствуешь, что ты не можешь ничего сделать из того, что Рав говорит тебе. Но если твое желание согласно, тогда ты можешь сделать, но не потому, что Рав сказал, а потому что ты согласен с ним. Если Рав сказал что-то, с чем ты не согласен, то здесь группа, душа моя, то, что она решает в нашем кругу, и с этим я могу работать. И вдруг моя душа, она становится таким адаптером, каким-то телом, который может получать свет, который исходит от Высшего, и проводить его во все свои части.
5: Да, сначала надо услышать.
7: Зео, ахаре арбе...
5: Ну вот, и после многих совместных наших действий можно действительно начать даже и услышать, что это значит, что... Ну, это отношения, да, отношения все-таки, удостаиваешься услышать, то да, отношения меняются, происходит переворот. А в первую очередь, что это не то, что вы части моей души, но я часть чего-то гораздо большего, гораздо мощного. Каждый из нас так часть. Это как бы дает ощущение принадлежности на совсем другом уровне. Как бы это уже теперь не важно, что там со мной, и кто я, и что я, и что из всего получится. Все, все отношения переворачиваются.
2: Я вчера слышал клип Рава, он объяснял, что значит слышать Рава. Все зависит от нашей важности. Когда мы открываем уднин, уши свои, это внутреннее ухо, в общем-то, это сердце. И тогда неважно, каждое слово, которое выходит из Рава, это как высший свет. Который находится в абсолютном покое, и мы открываем вот эти внутренние уши, которые мы развили в нашей работе, которые мы производим между нами. направлено ли действительно наше ухо на это?
6: Малюсиф.
5: А что добавить? Мы пока еще собрание сердец, которые хотят соединиться.
2: Так много состояний мы сейчас прошли вместе. Мы выясняли. Мы чувствуем урок намного тоньше. Мы видим, как Рав берет и ведет нас. То, что мы хотим сделать сейчас, уже после того, как мы сейчас подготовились, давайте с открытым сердцем, с открытыми и новыми нашими ушами послушаем еще раз Рава. Но теперь мы уже придем к этому с большим выяснением и позволим Раву действительно вести нас.
6: Об этом.
5: Гадлута Бурева Сирия. Величие Творца в десятке.
7: Тут,
5: здесь как раз
7: на самом деле
5: есть у нас
7: перед нами
5: прямой вопрос.
7: Ибо
5: если мы хотим
7: раскрыть
5: Творца,
7: необходимо,
5: то нам нужно его возвеличивать в наших глазах. С того расстояния, когда мы его не видим и даже не различаем, и для того, чтобы распознать его, узнать его, почувствовать даже, чтобы и соединиться с ним, то нам нужно
7: приблизить
5: его к нам, себя к нему. А как мы это делаем?
7: Только
5: с помощью десятки, это кли. Насколько мы стараемся создать
7: десятку,
5: это значит поднять шхину из праха, что
7: сейчас
5: мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как надо, и это называется, что мы находимся в разбиении. То место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина, Творец называется Шухен, пребывающий.
7: И тогда
5: как мы можем поднять Шхину из праха, из разбиения, тем, что мы стараемся составить связи между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше сил разобщения, разъединения, выше всего того, что разделяет нас и отдаляет нас, и только чтобы не дать нам соединиться. И вот эти силы, которые против объединения, нам надо распознать в этом работу Творца, что про Творца написано: «Я сотворил злое начало». И это то, что Он делает нам.
7: Мы должны
5: работать против этого.
7: Как?
5: И как?
7: В том,
5: тем, что мы будем просить у него, обяжем его,
7: да?
5: Заставим,
7: чтобы он
5: выполнил связь, создал связь между нами,
7: и там, где он
5: произвел разбиение, и поставил нас на расстоянии друг от друга, в ненависти, в отторжении, там он произведет сближение между нами, соединение и воссоздаст эту сетку связи между нами. Так вот, есть у нас тут работа очень такая особая с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Но пример этот я давал много раз.
7: Если мы хотим
5: научить их ходить,
7: то
5: мы ставим их перед собой.
7: Да.
5: Я ставлю ребеночка перед собой.
7: Держу его за ручки,
5: он с трудом стоит.
7: А я начинаю отдаляться
5: от него.
7: И тогда он
5: пугается и не знает, что делать.
7: Он стоит, плачет,
5: и не знает, и боится совершить шаг вперед. Так ведь?
7: А я жду,
5: чтобы он сделал шаг вперед.
7: Он, как правило,
5: и он обычно падает, как обычно. Для него это для него удобнее и безопаснее. И потом он начинает ползти ко мне.
8: В моем направлении.
5: А может быть, что и нет. Но он хотя бы идти-то не хочет. И тут мы понимаем, что Творец совершает с нами то же самое действие. Мы должны снизу изучать высшего. Да, в нашей жизни, по нашей жизни мы можем видеть много примеров и законов, которые есть в высшем мире. Так Творец совершает с нами такие вещи, чтобы научить нас ходить, и мы так вот должны, так вот нам надо и вести себя.
8: То, как
5: мы учим маленьких детей, так и Творец учит нас,
8: а мы должны
5: и нам нужно тут совершать действия. А какие действия по отношению к Творцу я могу делать?
8: Очень
5: простые действия.
8: Я не могу
5: совершить никакого действия по отношению к Творцу, ни одного шага, потому что у меня нет желания отдачи, чтобы я мог... чтобы я мог
8: делать,
5: что-то сделать по отношению к нему.
8: А получается,
5: но что... получается, что я должен просить его,
8: чтобы он помог мне понять,
5: знать, как обращаться к нему, как соединиться с ним, как связаться, и как я могу...
9: попросить,
5: убедить его, помочь мне приблизиться к нему. Это, в принципе, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понимать, что есть тут вопрос того, что нет никого, кроме него, и что я должен быть направлен только на него, и в этом вся наша работа
8: —
5: приблизиться к Творцу все больше и больше, пока не приходим к слиянию. И тогда
8: у меня не будет
5: никакого другого совета, как только искать, образом, с помощью каких рекомендаций, советов, способов я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне, приблизиться к нему.
8: А он
5: всегда будет ставить меня, как я ставлю маленького ребенка, на две его ножки, да, такие дрожащие. И так Творец ставит меня тоже так, в каждом состоянии. И я должен понимать, что каждое состояние, в принципе, это то состояние, когда он скрывает моего Творца от меня же, а я должен через это скрытие стараться обращаться к нему и просить, чтобы он приблизил меня.
2: Лёва, идёт двойной перевод.
8: В
5: каком направлении надо идти?
8: Сблизиться с ним.
5: Я даже я не знаю.
8: Я бы взял эти свойства. У меня есть только одно — обратиться к нему в любом состоянии, в любом положении. И потому Творец, он должен быть, с моей точки зрения, велик. Он создает всю эту картину, весь этот мир. Он дает мне всю мою жизнь. За кулисами он дал мне все события, через которые я прошел, насколько я помню себя до сего дня. Он дал мне все эти плохие и хорошие состояния, и все, чтобы какие еще будут, все, что необходимо, и все это было необходимо мне для того, чтобы сейчас сблизиться с ним. И моя проблема только чтобы каждую секунду не отключаться от него, как от источника, от своего источника, источника всего мироздания. И постоянно просить у него, требовать у него помощи. То есть я не могу сделать ни шага вперед, я не знаю, в каком направлении шагать. Он скрывается. Я должен только просить у него. И когда я прошу у него, то что на эту просьбу он отвечает. Это гарантированно. Давайте попытаемся таким образом продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Она абсолютно не зависит от наших знаний. Не умник учится. Поэтому главное для нас быть направленными на единую цель, на высшую силу, и поэтому мы обязаны продолжать только в этом направлении и давать примеры один другому, да поможет человек ближнему своему. И насколько расстояние между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что он зависит от расстояния между мной и товарищами. Получается, что именно я прохожу расстояние между собой и товарищами, прошу у него, у Творца, чтобы он этим занялся, чтобы сблизил нас. В этой же мере мы вместе, как результат того, что Творец сблизит нас, мы вместе сможем обратиться к Нему, чтобы сблизил нас с собой. Получается, что не я в одиночку стою тут в своем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. В этом, собственно, весь секрет раскрытия Творца и сближения с Ним со стороны человека в этом мире. То есть чем, насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. Две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делает мир в своих высях, сделает мир и между нами. То есть как? Прежде всего, объединит нас, сделает мир между нами. Из этого мы сможем обратиться к Нему и попросить уже все вместе, чтобы Он приблизил нас к себе. Так это работает. То есть Творец, Он постоянно демонстрирует нам расстояние между нами, насколько оно все больше и больше. И мы должны понять, что оно не увеличивается, а Он увеличивает резолюцию. Как это на иврите? Все равно резолюция. Он хочет показать нам, как мы, тем не менее, удалены друг от друга. Но каждый раз из того, что мы, насколько мы сближаемся, мы можем понять с большей точностью, какие расстояния еще остались между нами. И таким образом мы каждый раз будем просить у него все больше и больше силы объединения между нами. В соответствии с силой объединения между нами мы сможем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и ним. И таким образом мы, собственно, и постигаем все наши системы, ибо невозможно приблизиться к Творцу, кроме как в той же мере, в которой мы замыкаем расстояние, пробелы между нами. Ну и, может быть, пойдем согласно отрывкам, Моше.
9: Да, есть возможность читать на разные темы. Отмена перед десяткой или самопожертвование в десятке?
8: Как это так? Самопожертвование в десятке? И то верно, и это верно. Много есть, где Где лучше, где более красивые отрывки? Я не знаю. Но читай пока что первый из... Мы собрались здесь.
9: Первый отрывок Рабашин. Мы собираемся здесь для того, чтобы обосновать группу, чтобы каждый из нас был бы в духе отдачи Творцу. А для того, чтобы прийти к отдаче к Творцу, прежде нужно начать с отдачи человеку. Это называется любовь к ближнему. А любовь к ближнему не может быть иначе, как в отмене себя. Когда каждый должен быть в самоотмене с одной стороны, а с другой стороны мы должны гордиться то, что Творец дал нам возможность, чтобы могли мы войти в группу, там, где у каждого есть только одна цель, чтобы Шхина была между нами.
8: Хорошо, вопросов пока нет. Если так, то мы, еще раз повторюсь, приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творениям к любви к Творцу. И поэтому Творец, чтобы дать нам возможность сблизиться с Ним, Он просто разрушил отношения между нами, когда мы все были вместе в едином кли, в едином желании, и тогда мы разделились, удалились во множество отдельных, частично частных эгоистических желаний, противостоящих друг другу. С одной стороны, а с другой стороны мы получили тем самым возможность самостоятельно приобрести свойство Творца, свойство отдачи над свойством получения, которое является нашим естественным свойством. И когда мы устанавливаем свойство отдачи, духовное свойство над свойством отдачи, материальным свойством, тем самым мы находимся в состоянии, когда мы включаем два мира. И таким образом мы продвигаемся. Творец сам толкает нас на связь между нами. С другой стороны, Он удаляет, разделяет нас. Это все то, что мы ощущаем в себе, насколько мы удалены, насколько мы не в состоянии вынести друг друга. И тогда таким образом находимся в отсутствии. Нам нечего сказать, мы не понимаем, как нам что сделать. Ну и так продвинемся. Поэтому мы должны понять, что сближение с Творцом, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть мы не можем его отменить, Творец это сделал. То есть мы над нашим эгоизмом создадим, построим свойство отдачи, и тогда связи между ними двумя, свойством получения, удалением, отдалением, отторжением и свойством отдачи над ними обеими, обоими, мы сможем познать друг друга. Все. Ну и что там еще можно сказать? Может быть, прочти номер один из третьего урока.
9: Первый отрывок из третьего урока. Без отмены себелюбия невозможно достичь слияния с Творцом, то есть подобия по свойствам. И поскольку это противно нашей природе, требуется группа, в которой все будут представлять большую силу, чтобы мы могли вместе работать для отмены эгоистического желания. Желание это называется злом, так как именно оно препятствует достижению цели, ради которой сотворен мир. Поэтому группа должна состоять из людей, единых в этом общем устремлении. Тогда из одиночек создается одна большая сила, позволяющая бороться с собой потому что в каждого включены все.
8: Хорошо, дадим спросить. Турция 2.
10: Турки 2.
11: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, how can we ensure this awakening in
9: the upper light into our vessel? Товарища. Как мы можем обещать, гарантировать, чтобы было такое пробуждение в десятке, чтобы мы могли привлечь высший свет в наше кли?
8: Все зависит от вас, насколько вы просите, требуете у Творца, чтобы Он сблизил вас друг с другом, насколько вы, будете требовать это. Ничего кроме этого не существует. Киев один.
12: Да, дорогой Рав, вот мы собрались здесь с десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению к десятке, и что значит, что мы в этом отменяем себя перед Творцом?
8: Отмена себя по отношению к десятке означает, что я стараюсь вместе с ними найти объединение настолько, чтобы все наши эгоистические желания были бы внизу, а все наше устремление к Творцу было бы сверху. И мы все вместе бы устремились к Нему. Так мы строим.
12: А что значит, что силы всех включены друг в друга?
8: Когда мы все хотим достичь единой цели над нашими силами отторжения.
12: Как мы вот эту общую силу строим, чтобы она действительно была общей, не отдельными, а общей?
8: За счет того, что вы будете стараться, за счет того, что вы постараетесь на самом деле достичь состояния, когда каждый будет не согласен с другим, и вместе с тем он, тем не менее, будет желать быть над этим в силах отдачи.
12: И мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают вот эту именно одну силу между нами сейчас?
8: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом, несмотря на абсолютное отсутствие согласия друг с другом, насколько вы больше продвинетесь, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы захотите вместе с тем, тем не менее, быть над этим, таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовность — это она включает эти две силы одновременно, настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно разделить их.

0: сформировать мое правильное отношение к нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего не против кого бы то ни было, но как раз наоборот, я на каждого воспринимаю над тем, что я в своем эгоизме получаю отношение к нему, я имею в своем эгоизме положительно отрицательно, я воспринимаю его как часть своей души, и я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души. Хорошо, хватит с этим. Голландия один.
1: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad, to, let's say, to unanimously agree?
2: В продолжении вопроса Влада. Что значит согласиться друг с другом в группе единогласно? Как вообще можно согласиться единогласно? Что это?
0: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем, каждый из нас в соответствии со своей точкой зрения, насколько мы различны, и отторгаем друг от друга, друг друга, не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы, получая, принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не сможем найти сближение с Творцом, поэтому мы, это называется целовать палку, который бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые строят нас, и насколько они формируют нас правильно в отторжении и в соединении с Творцом. Так оно, это должно быть. Москва, 6.
3: Здравствуйте. Всех поздравляем с Конгрессом. Вопрос такой. Вот только что мы услышали, что самое главное — это сближение между нами. Что это такое? Что, в чем оно проявляется, наше сближение?
0: Сближение приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами, для того, чтобы быть объединенными с товарищами, он может действовать только против собственного желания. Это не то, как в нашей жизни, когда мы удаляемся или объединяемся в едином эгоистическом желании. Тут мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. То есть насколько мы удаляемся друг от друга и противостоим, и ненавидим друг друга, в этой мере над этим мы выстраиваем силу объединения между нами. И существуем на двух уровнях. Отрицательная сила снизу, а положительная сила сверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы сами понимаете, каким образом можно поднять одно над другим, без того, чтобы отменить отрицательную силу. Над ней выстроить положительную силу. И хорошо? Ладно. Теперь Латин 4.

0: Hola, querido Rafa. ¿Cómo puedo dar contento al Creador si mi personalidad de
1: Creador? Здравствуйте, дорогой Раф. Как я могу насладить Творца?
0: И mi decena.
1: Если мои личные свойства стоят между мной и Творцом, между мной и десяткой.

0: Именно из-за этого, благодаря этому мы и существуем. Проблема такова: если Творец — это единственная сила, единая и объединенная, кроме него ничего нет, то как может быть, что мы существуем, а мы сейчас не существуем? Только так, что Творец удерживает нас в особом состоянии своими силами. Как может быть, чтобы мы существовали благодаря собственным силам, чтобы мы на самом деле были бы творениями? Сегодня, сейчас мы не существуем, нет, мы не... Нас не видят ни в какой мере. Что, как же можно сделать, что же можно сделать? Только при условии, что мы поднимаем желание, подавляем желание получать и желание отдавать, чтобы желание получать росло, и желание отдавать над ним тоже росло. И тогда они оба создают, формируют творение. Когда желание получать авиют, это желание отдавать, как сокращение экрана обратный свет. Тем самым мы создаем себя подобными Творцу. Поэтому Творец называется подобный. Человек, извините, называется подобный Высшему. В этом наша работа. Если мы не сформируем, не поставим силу отдачи над силой получения, то для творения не будет мироздания. Только сила получения — это сила, которую создал Творца, сила отдачи — это сила, которая приходит от Творца, а у нас нет ни того, ни другого. Только лишь при условии, что мы выстроим одну над другой, тогда мы придем к состоянию, когда мы являемся творениями, и тогда мы существуем. Сейчас мы не можем понять этого, может быть, абсолютно не можем, потому что мы существуем в нашем мире, называемом воображаемым миром. Таким образом, Творец дает нам возможность почувствовать себя как бы существующими, но на самом деле, кроме этой надуманной действительности, то, что мы ощущаем сейчас, не существует никакой другой реальности, в которой мы на самом деле могли бы пребывать по-настоящему, в истинном мире, который называется истинным духовным мире, который только и существует, собственно, а не наш надуманный мир. Там мы не можем существовать, ибо у нас нет такого свойства. Свойство отдачи Творец, свойство получения Творец создал ее против себя, чтобы мы смогли на нее облачить свойство отдачи и таким образом существовать в духовном пространстве. Нужно об этом хорошенько это обдумать, но вот это есть верно, истина. Давайте мы перейдем к Италии. Четыре женщины. В этот раз женщины.
1: Questo esercizio di queste due forze opposte che noi facciamo nella decisione.
2: Доброе утро. Это упражнение двух противоположных сил, то, что мы выполняем в десятке. Можно это уподобить или приспособить в нашей материальной жизни?
0: В материальной жизни, я думаю, что мы это делаем инстинктивно. Насколько ты не согласна с твоим мужем, но тем не менее ты прикрываешь глаза на многое, ибо иначе невозможно сосуществовать. Я понимаю тебя. Так вот, в духовном это гораздо больше этого. В духовном это дает нам возможность не просто продолжать свою жизнь, а подняться на более высокий уровень. Ибо мы поднимаем себя над своим эгоизмом. Здесь мы остаемся в нашем эгоизме, просто мы решаем, что как будто как будто оно не существует. А в духовном — нет. Мы пользуемся своим эгоизмом, чтобы подняться над ним. Это техника, которую нам сейчас постоянно над ней придется работать. Но таким образом мы получаем вход в высший мир и начинаем формировать себя в нем. Понятно?
3: Hungarian Polish.
0: Венгра, Польша.
4: Rav, we are in a congress now, and many friends are connecting about differences, difficulties. So we have a sense of unity.
2: Rav, мы сейчас на конгрессе, и многие товарищи соединяются, подсоединяются, несмотря на разные проблемы и сложности, трудности. Мы чувствуем единство и радость. Как можно гарантировать то, чтобы мы не успокоились, а продолжали идти к Творцу?
0: В этом главная цель, то, что мы хотим раскрыть, что навсегда стояла бы пред нами, как маяк, который светит нам издали, как северная звезда, полярная звезда, на которую мы хотим направить себя. И это исправление нашей души и ее наполнение всем светом бесконечности, готовым наполнить ее. Как же не успокоиться в пути и не остановиться посреди дороги, благодаря тому, что да поможет человек ближнему. Мы все находимся изначально в намерении таким образом, что каждый из нас находится в разных мерах, в разных намерениях, в разных желаниях. И тогда, насколько мы хотим приблизиться к Творцу, всегда между нами существует огромное различие, как делать и так далее. И поэтому, если мы собираемся друг с другом, а не отменяем друг друга, а таким образом мы, наоборот, сближаемся над этими различиями с Творцом, мы каждый раз просим у Творца, чтобы связал нас, несмотря на то, что невозможно связать нас, потому что мы остаемся каждый из нас в своих свойствах. Но Творец связывает нас, Он как бы сшивает нас, сшивает, зашивает все разрывы между нами, и таким образом мы приближаемся к Нему. И поэтому таким образом мы постоянно оказываемся в духовном подъеме. Понятно? Ладно. Два Моше.
2: Второй отрывок. Следует помнить, что группа основана на любви к ближним. Иными словами, каждый должен получать от нее любовь к ближним и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания для самоотмены и любви к ближним, каждый проникается намерениями товарищей. Таким образом, как уже сказано, если группа базируется, к примеру, на 10 товарищах, то в каждом интегрируются 10 сил, работающих над самоотменой, ненавистью к своей природе и любовью к ближним.
0: Еще раз.
2: Следует помнить, что группа была основана на любви к ближним. Иными словами, каждый должен получать от нее любовь к ближним и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания ради самоотмены и любви к ближним, каждый проникнется намерениями товарищей. Таким образом, как уже сказано, если группа базируется, к примеру, на 10 товарищах, то в каждом интегрируется 10 сил, работающих над самоотменой, ненавистью к своей природе и любовью к ближним.
0: Да.
3: Ну,
0: я прошу только, насколько это возможно, спрашивать близко к теме урока. Хорошо? Тогда перейдем к Турции 4 женщины.
3: Woman, Turkey 4.
0: Женщины Турции 4.
5: Good morning, friends. We have two questions, and first one is from a friend in our chat.
2: Доброе утро, Хаверим. Два вопроса у нас. Первое от подруги из десятки. Насколько я понимаю, мы получаем силы для самоотмены в десятке от десятки. Так какие действия я должна показать, как эту силу в десятке?
0: Мы получаем силу отмены собственного эго, преодоления собственного эгоизма. Мы не можем эгоизм отменить, мы можем только преодолеть его, подняться над ним. Силы преодоления эгоизма, подъема над ним, мы получаем через десятку от Творца. Когда от Творца к нам приходит в десятку, это сила, духовная сила, и тогда, насколько я включаюсь в десятку, я получаю эту силу и поднимаюсь над своим эгоизмом. Таким образом это работает. Я включаюсь в десятку, Творец ощущает состояние десятки. Десятка просит у Творца силу отдачи, силу духовного подъема. Он дает ей это. Десятка получает эту духовную силу от Творца, а я, насколько я включен, в той мере, в которой я включен в десятку, получаю также эту силу. И это приводит к моему частному подъему, персональному подъему. Так это работает. Здесь две ступени. Я, а затем надо мной группа и Творец. Всего-навсего.
2: Можно второй вопрос задать?
0: Да.
2: Можно ли определить десятку как получающие знаки от Творца? И эти знаки соответствуют свойствам подруг.
0: Именно так, верно. Очень хорошо. Вопрос короток и по делу, по сути. Да. Ну давайте посмотрим, кто еще есть. Те, кто обычно не бывает, мужчины. Все здесь. Ладно. Чехословакия.
3: Чехословак.
6: Dear Raf, question from our ten. How important is to see on friends?
2: Дорогой Раф, вопрос от нашей десятки. Насколько важно, чтобы я показал товарищам такое же желание? Не понял.
0: Ни у кого не может быть желания такого же, как у другого. Да если мы думаем, что это то же самое желание, то он не в точности такой же. Иначе был бы один человек, а не двое или трое. Поэтому нам не нужно делать расчет, чтобы у нас было то же самое желание. Даже мы не можем сравнить себя, если у нас есть та же цель. А как мы можем проверить? Это то же самое желание, та же самая цель. Мы не можем, но мы соглашаемся примерно с тем, кто мы и куда мы хотим достичь. Чего мы хотим достичь? Мы хотим достичь Творца. И на пути к Творцу постоянно предо мной встает проблема. Я должен объединиться со всеми товарищами. Да? И тут, в моем объединении с товарищами, я начинаю выяснять, насколько мы отличны друг от друга, насколько мы подобны друг другу. И это, собственно, все больше и больше и больше выстраивает наш парцуф, который мы строим, называемый душой. И в этом парцуфе мы раскрываем сеть связи между нами, сближение с Творцом, то, что Творец дает, Он дает только в эту связь между нами. Каким образом каждый из нас тем, что он связан и находится в этой связи, насколько он включается в это и получает от этого. То есть его получение выражается в том, что он поднимает, чувствует, что поднимает себя вместе с десяткой как одно. Понятно? Отлично. Давайте спросим. Алмата один.
7: Подскажите, пожалуйста, чем как самоотмену не спутать с безразличием?
0: Когда я отменяю себя, я тем самым не становлюсь безразличным. Я наоборот, я весь дрожу, бурлю, я устремлен к цели, я требую находиться в связи с другими. Только я понимаю, что для того, чтобы достичь цели, я обязан быть с товарищами, со своими товарищами, как один человек с одним сердцем. И это происходит только лишь за счет того, что каждый из нас делает из себя ноль по отношению к товарищам. То, как пишет Рабаш в своих статьях о группе. Моше.
2: Отрывок из книги Маоров Шемеш. Известно, что в десяти людях пребывает Шхина. Ибо это целая ступень. А у целой ступени есть рожь, и руки, и ноги, и пятки. Это известно. Получается, что если каждый будет считать себя в группе ничем, он будет считать себя по отношению к группе пяткой, тогда как они представляют собой голову и тело, и высшие органы. И когда каждый так считает себя, они действуют так, чтобы он раскрыл им врата высшего изобилия и всего блага в мире. И главное привлекается человеком, который может привести себя в состояние ничто больше всех.
0: Мы многократно читали об этом, но возникает вопрос. Как может быть, чтобы тот, кто отменил себя больше других в группе, он продолжает притягивать высший свет от Творца с большей силой к группе? Он становится первым в контакте между Творцом и группой. Кто он? Тот, кто отменяет себя по отношению к товарищам. У нас есть примеры из самой Торы, это Моше. Написано, что он был ветвью всех людей. И поэтому он удостоился быть предводителем всей этой группы, которая вывела, называемый Израиль, прямо к Творцу, вывел ее из Египта, из-под власти эгоизма, на свободу и раскрытие Творца, поскольку он был самый смиренный. Давайте прочтем еще раз, Моше.
2: Известно, что в десяти людях пребывает Шхина, ибо это целая ступень. А у целой ступени есть голова, рожь, и руки, и ноги, и пятки. Это известно. Получается, что если каждый будет считать себя в группе ничем, он будет считать себя по отношению к группе пяткой, тогда как они представляют собой голову и тело, и высшие органы. И когда каждый так считает себя, они действуют так, чтобы он раскрыл им врата высшего изобилия и всего блага в мире. И главное, привлекается человеком, который может привести себя в состояние ничто больше всех. Ничто больше всех.
0: Давайте проведем на эту тему семинар. Каким образом? То есть каждый из нас хочет быть самым близким к Творцу. Каким образом мы это сделаем? Практически каждый в своей группе, в своей десятке. Пожалуйста, поговорите между собой, как каждый из нас реализует себя таким образом, чтобы быть больше всех в своей десятке.
8: Да, как мы слышали, что великий товарищ, который делает из себя пятку, он самый отменяющийся, самый молящийся, и мы все должны прийти к такому состоянию.
9: Ну, так как родители заботятся о своих детях, да, и все его порывы, и все его желания, все относительно скорости развития, так и каждый должен рассматривать себя по отношению к десятке и проверке, любит человек или не любит, или сразу же молитва к Творцу, чтобы он сразу же сделал его эффективным для десятки.
8: Да, в этом вся прелесть. Тот, кто меньше, на самом деле он больше. И тот, кто большой, он делает себя самым маленьким. Он обслуживает, он заботится, он развивает, он продвигает, он молится, он ведет, он рош. Голова.
9: Да, мы стараемся каждый раз стараться, и каждый ставит себя или как самым маленьким, и что он может брать от товарищей.
8: Практическая реализация. Чем больше человек дает десятки, так он усиливает связь между нами, и в этом он и велик.
9: Да, стараться быть все время в поиске. Как можно служить товарищам? Без того, чтобы смотреть направление, удобно ли это, комфортно, я могу насладиться, да, или что там меня это заденет, или будет как обо мне будет думать. Нет, так с чистым сердцем таким. С чистым сердцем думать и стараться, чтобы товарищам было хорошо.
8: Как Рав сказал, отменить себя — это не значит быть равнодушным. Поэтому быть маленьким — это большая работа. Быть большим в отдаче.
9: Быть большим в отдаче, да, большим в служении. Мне кажется, это как закон сообщающихся сосудов.
8: Я тоже думал об этом, что быть самым большим — это быть самым большим в служении группе, в заботе, в уходе за ними. В этом должно быть вот это позитивное. Позитивная конкуренция между нами и позитивная зависть. Чем больше ты развиваешься, тем больше ты в этом как бы большой. Но ты не делаешь это для того, чтобы быть большими. Ты делаешь это, потому что товарищи Тит для тебя важны?
9: Если бы мы были единым организмом, да, рука бы не думала, там сегодня я буду работать или не буду работать. Вот, если я сегодня рука, значит, я рука, завтра, если я рожь, голова, значит, я говорю, голова, послезавтра хвост, значит, хвост. Очень простая линия поведения. То, что я делаю сейчас, добавляет наше объединение в продвижение к той цели, ради которой мы созданы и куда нас собрали вместе в десятки.
8: Да, в десятке путаются все вот эти понятия. Голова может стать пяткой, и все это меняется, вот это отношение к товарищам. Главное, это просьба к Творцу.
9: Да, духовное состояние таково, что, в принципе, мы готовы брать роль каждого и поддерживать его. И все являемся поручителями друг за друга. И что такое рожь, гуф, да, что такое стопа. И все мы действуем для того, чтобы смогли выполнить свою часть и готовы брать на себя еще часть в том, чтобы помочь. Нет тут вопроса разделения, а тут весь вопрос вклада, общего вклада. А Творец дает силы нам. Каждый раз надо его находить и просить у него, чтобы он осветил нам путь и собрал бы нам это тело, где он может соединиться с нами и быть с нами.
8: Да, Творец, он ведет нас. И это один из уровней, есть много уровней в этом предложении, но один уровень — это просто не принимать себя всерьез, и не то, что происходит в мире, а давать кредит управлению тому, что происходит вокруг тебя, и твои реакции на реальность, и сама реальность, кроме очень особенных вещей, которые происходят в группе. Все остальное ты там приглашенный на роль, гость. И вот это малое состояние, которое ты принимаешь, и ты согласен на эту роль, ты не требуешь быть главной ролью. Это и есть внутренняя работа человека.
9: Прекрасный такой пример. У меня сразу как-то видится такое ощущение, складывается, насколько, может быть, ну, есть такое ощущение, что ты исполняешь главную роль в этом спектакле. А может быть, даже и...
8: Большое спасибо за эту прекрасную возможность, за это состояние единства, за этот особенный урок. Я очень благодарен. Мы очень благодарны за то, что происходит. Это действительно впечатление, вот этот конгресс.
9: Да, спасибо за возможность, да, от нашей десятки 5-4 добавить к этому потрясающему уроку Рава, добавить уже от себя. Мы вместе учились, сделали вместе шаг вперед, чему-то новому научились, учились тому, как надо учиться. Огромное, огромное спасибо. И перейдем к 5.19.
10: Let us

0: Доброе утро, дорогие хаверим, барух, дорогие десятки. Мы начинаем подготовку к третьему уроку Конгресса, Конгресса десяток нашего великолепного внутреннего глубокого Конгресса. Мы начинаем Конгресс на тему полной преданности. Десятки.
1: Да, дорогой мировой Кли, мы на пороге огромного урока, великого, просто. Если есть что-то общее здесь между всеми, всеми товарищами, которые учат науку Каббала, это что всем нам довольно надоело, надоели воображаемые дела, все пришли искать путь истины, и мы нашли его. Свыше так нам устроили. И нас почему-то здесь поместили для того, чтобы мы искали истину. Это то, что мы собираемся делать сегодня. Именно коснуться точки истины, выяснить тему, которая очень серьезная и важная. Тема, где каждый из нас должен будет просто покопаться внутри. И все мы в десятках тоже и должны будем проверить эту точку истины. Готовы ли мы идти в ней до конца? Это серьезный урок, центральный урок на Конгрессе. Мы в середине Конгресса, и мы приложим все силы. Это урок работы, внутренней работы, урок выяснений. Давайте войдем в это по-крупному.
2: Рабаш. Адам царих лихавен лифне лимуда Тора это сиба.
0: Рабаш. Человек должен перед началом учебы выяснить причину, по которой он изучает Тору. Так как любое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. С большим волнением мы начинаем третий урок. Песня.

0: Великие десятки, первый конгресс десяток. Мы прошли один целый день, в котором мы ощутили открытие сердец. Мы чувствовали, что товарищи говорят от сердца, раскрывают сердце, чтобы Творец вошел между нами. Мы прошли трапезы. На каждой трапезе мы почувствовали, что каббалисты находятся с нами вместе. Мы прошли вместе очень важные вещи для развития десятки.
1: Да, очень много переживаний, подъемы, падения, и мы бы сейчас хотели послушать товарищей из Израиля, из всего мира. Тель-Авив 2. Прошу.
2: Любимые, мировое Кли, любимое, дорогое, мы прошли вчера удивительный день. Мы действительно увидели, насколько товарищи великие. Они только ищут, как отдавать друг другу. И их самоотверженность в каждом действии, которое мы делали, будь это трапеза, собрание товарищей, подготовка стола, все было, чтобы отдавать. Контент очень точный. Все просто это стрелы в сердце. А сегодня урок по теме самоотмены, самоотверженности в десятке. И мы здесь действительно Тель-Авив 2 хотим вознести молитву к Творцу, чтобы он помог нам всем, чтобы уже отменили перегородки между нами, были бы в полной самоотверженности друг перед другом. И так будем служить, в особенности сегодня, Творцу в радости. Лахаем, друзья.
1: Москва 7, откройте ваше сердце объединенное.
3: Да, дорогие хаверим, приветствуем вас. Большая радость от того, что мы собрались вчера, очень серьезно объединились и почувствовали по-настоящему, насколько велик Творец. Заключили союз и хотим передать эту радость, это воодушевление. Это ожидание от того, что мы будем соединяться еще больше и на самом деле раскроем все вместе, насколько велик Творец, насколько Он для нас любит, насколько Он хочет передать всю свою любовь всему своему творению. Очень вас сильно любим, обнимаем.
4: Да, товарищи, вчера мы начали строить наше общее сердце, вытачивать буквально из себя наше эго, убирать его из нас. И в это новое образование, которое мы родили между нами, мы начали запускать Творца. Мы начали укреплять Его силой наш союз. Мы начали действовать Его желаниями, Его мыслями, Его стремлениями. И сегодня день, когда у нас есть возможность по-настоящему запустить Творца внутрь нашего сердца. Давайте воспользуемся ей, не упустим ее, и тогда свет Творца, он изменит нас в подобие себя. Лихаим, любимый товарищ.
5: Лихаим!
6: Шева, тну лану меалев амехубар шелахем, ма авартем этмол?
1: Ребята, расскажите, что у вас произошло, Турки
7: 7.
0: Да, мы тоже начали вчера конгресс. Мы хотим быть только одним желанием, стать одним целым с товарищами. Мы собрались тут, 10 товарищей со всего мира. На все три дня из трех разных стран мы сорганизовались вместе, вместе мероприятия, спим вместе, едим вместе. Просто очень много сил.
7: We are helping each other. We don't even think.
0: Всякий раз мы выясняем, помогаем друг другу. Даже не думаем, нет логики, просто отдаем все свои силы, чтобы прийти к одной цели, одному намерению, помочь друг другу.
2: и взять от этого конгресса все. Друзья, это такая огромная радость быть вместе с товарищами. И мы действительно верим, что это можно сделать с намерением прилепиться к Творцу. Мы знаем, что мы можем сделать все. Этот конгресс показал нам, насколько мы сильны, когда мы соединены. И мы можем сделать все сами. Когда мы хотим, можно организоваться, можно быть вместе. И, конечно, все с помощью всего мирового клила. Хаим, друзья.
1: Так здорово слышать эти воодушевляющие слова от наших десяток, послушать бьющееся общее сердце наше. Общее в первый же день Конгресса. Ну, во-первых, десятка фокусируется на себе, собирается вместе. Чувствуется, насколько похожие состояния мы проходим. И мы бы хотели сейчас, чтобы до того, как начнем урок, чтобы мы получили общие указания, направление второго дня Конгресса. И мы бы хотели собрать одно большое общее для всех кли.
5: И
1: это кли нашими усилиями. Мы с его помощью привлечем свет, возвращающий к источнику. Когда мы послушаем десятки группы, читающие отрывки из источников, которые написали нам каббалисты, чтобы у нас появилась связь со светом, чтобы была связь с духовной реальностью. Мы хотим взять те отрывки, которые десятки сейчас будут читать, и посмотреть, как они направляют нас на общем намерении до начала учебы. Мы будем изучать урок Рава, мы будем учиться у света, который действует на нас все время и постоянно. Мы хотим быть в точном внимании и намерении на каждый момент, когда мы находимся вместе на этом уроке. Давайте послушаем, товарищи.
2: Когда человек занимается этой наукой, упоминая названия цветов и сосудов, имеющих отношение к его душе, они тотчас светят на него в определенной мере, однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает килим, пригодных для их получения, как сказано. И все же свечение, которое он получает раз за разом во время этих занятий, привлекает к нему очарование свыше и преисполняет его духовностью и чистотой, которые немного, намного приближают человека к достижению совершенства.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע.
1: Человек должен прежде проверить, если у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность сделать действие с намерением.

0: ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что нет у него возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповеди. То есть его вознаграждение за усилие будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую сила отдачи.
1: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu,
2: потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, что он даст тебе вознаграждение за труды твои. И устремит свои усилия на то, чтобы были они рады заповедям Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. И вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
3: Икара удата Адам Ирак Лаволи Дейргашат Мицеюташем. Айнуш Иргишет Мицеюташем.
0: Главная работа человека — это лишь прийти к ощущению существования Творца. То есть, чтобы он ощутил существование Творца, и что полна вся земля славы Его. В этом будет состоять вся его работа, вся энергия, которую он вкладывает, чтобы прийти к этому ни к чему другому. И пусть не путается, что должен достичь чего-либо другого. Ведь только одного не достает человеку, а именно свойство веры в Творца. И не надо думать ни о чем другом, то есть все вознаграждение, которое он желает за свою работу, должно состоять в том, чтобы удостоиться веры в Творца.

0: Величие Творца из приближения между нами. Сближение между нами — это тема нашего урока, и эта тема несет с собой очень много света. Рав сейчас будет вести нас на этом уроке, и он приведет еще один шаг вперед, и мы, вся мировая группа, возьмем этот еще один шаг, и он тогда проведет нас еще один шаг, и мы с ним вместе. И так мы вместе, весь Бней Барух, будем привлекать свет, который действительно возьмет нас как группу и приведет на следующую ступень.
1: Да, я думаю, что мы все чувствуем, насколько особенный этот конгресс, насколько особое событие. И то, что нет какого-то центрального места, нет кого-то, кто бы сидел на сцене, сцена здесь, между нами, между всеми десятками. И это поразительное состояние, что Творец находится везде, в каждой десятке. И не для нас другой работы. Мы собираемся реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, все то, что каббалисты нам приготовили, все, что ожидает от нас Творец, то, что ожидает от нас Рав. Мы хотим реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, через направление Рава, через слова, которые сейчас будем слушать, через особые цитаты, которые подготовили товарищи. И все это будем реализовывать здесь, между нами. И начнем прямо сейчас нашего главы десятки, который прочтет нам очень точное направление Рава.
2: Из урока о практической работе в десятке. Первый отрывок. Должно быть такое объединение, чтобы мы внутри себя каждый почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И всего мира не существует, а существует только десятка. И она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется исключительно внутри десятки. Или жизнь, или смерть. Только внутри десятки.
1: Существует то десятка, только десятка и больше ничего. Ни времени, ни завтра, ни послезавтра, ни утра. Ничего, существует только сейчас. И критическая точка, которая сейчас подходит, чем мы хотим заняться, это выстроить молитву.
0: Да, друзья, запишите, пожалуйста, принципы из слов Рава для использования в десятке.
1: Мы сейчас послушаем урок с Равом.
3: Гадлута Боре Басирия. Канзе Бемет Ешлану.
0: Величие Творца в десятке. Тут у нас действительно есть очень прямой вопрос. Потому что если мы хотим раскрыть Творца, мы должны увеличить его между нами, возвеличить. Как с расстояния, где мы его не видим сейчас, не узнаем. Если, чтобы почувствовать его, узнать для того, чтобы соединиться с ним, мы должны приблизить ли его к нам или себя к нему. Как мы это делаем? Только через десятку. То есть насколько мы стараемся создать десятку, это называется поднять шхину из праха. Сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как следует. Это называется, что мы находимся в разбиении.

0: вдруг, чтобы не давать нам соединяться этими силами, которые противоречат объединению. В них мы должны увидеть работу Творца. На Творце написано: «Я создал злое начало». И это то, что Он делает нам. А мы должны работать против Него. Как? Тем, что будем просить у Него, обяжем Его, чтобы Он разорвал связь между нами, а там, где Он производит разбиение и установил нас в отдалении, в отторжении друг от друга, там Он сделает приближение между нами, сближение, и восстановит сеть связи между нами.
1: Здесь
0: у нас тут есть работа очень особая с Творцами, с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Этот пример уже много раз давал. Если мы хотим обучить их ходить, мы ставим их перед собой. Я ставлю ребенка перед собой и держу его руками, и он так с трудом стоит, и отдаляю себя от него. Отхожу, и он тогда пугается, он не знает, что делать. Он стоит и плачет, и не знает, и боится сделать шаг вперед. Я жду, чтобы он сделал шаг вперед. И он, как правило, падает, как обычно. Это для него комфортнее и надежнее. И тогда, может быть, он ползет ко мне. А, может быть, нет, но, по крайней мере, он идти не хочет. Здесь мы понимаем, что Творец делает с нами точно то же действие. Мы должны от нижнего обучиться высшему. От нашей жизни можем научиться многим примерам и правилам, которые существуют в высшем мире. И Творец делает с нами такие вещи, чтобы обучить нас идти, ходить. И так мы должны... Итак, мы должны вести себя, как мы обучаем ребенка, так Творец обучает нас. Мы должны здесь делать действия. Какие действия по отношению к Творцу я могу делать? Впрочем, простые действия. Я не могу сделать никакого действия, никакого шага по отношению к Творцу, потому что мне нет желания отдавать, чтобы я мог сделать к нему. Получается, что я должен просить его, чтобы он помог мне узнать, как обратиться к нему, соединиться с ним. Как я могу попросить, убедить его, помочь мне приблизиться к нему? Это, по сути дела, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понять, что тут есть вопрос, нет никого, кроме него. И я должен быть только направлен на него. И в этом вся наша духовная работа приблизится к Творцу все больше и больше, пока мы не приходим к слиянию. И тогда у меня нет никакого другого совета, другого способа, кроме как войти с помощью каких-то советов, средств, я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне в приближении к Нему. А он всегда поставит меня, как я ставлю ребенка, всякий раз на эти две его ноги, такие шаткие, и так Творец ставит меня в каждом состоянии. Я должен понимать, что в каждом состоянии, это на самом деле состояние, когда он скрывает моего Творца от меня, я должен через это скрытие стараться обратиться к нему.

и просить, чтобы он приблизил меня. Я не знаю, в каком направлении мне нужно идти, с помощью каких свойств я должен приблизиться к нему. Даже если бы я знал, откуда мне взять эти свойства. То есть у меня есть только одно — обращаться к нему в любом месте, в любой ситуации. Поэтому Творец должен быть в моих глазах великим, и что он устанавливает всю эту картину, весь этот мир. Он устраивает мне всю мою жизнь. За кулисами он организует мне все случаи, ситуации, которые я прошел, насколько я помню себя и до сего дня. Это он устроил мне плохие вещи, хорошие, что бы то там ни было. Потому что все это необходимо мне, чтобы сейчас приблизиться к нему. И моя проблема только в каждое мгновение не отрываться от него, как от источника моего всей реальности, и всегда просить у него, требовать у него помощи. Я могу сделать ни одного шага вперед, и не знаю, в каком направлении надо делать. Он скрыт. А только когда я прошу у него, тогда на эту просьбу он отвечает. И это наверняка. Так постараемся так продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Оно совершенно не зависит от нашего знания, не умный учится. Поэтому главное для нас — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении и давать примеры друг другу, человек да поможет ближнему, и насколько дистанция между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что зависит от моей дистанции между мной и товарищами. Получается, что я работаю именно над моим расстоянием между мной и товарищами, прошу у Творца, чтобы он помог в этом, чтобы сблизил нас. В этой мере мы вместе. Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к себе. И тогда выходит, что не я один здесь нахожусь в моем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. Это, по сути, весь секрет раскрытия Творца и приближения к Нему со стороны человека в этом мире. Что насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. И две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делающий мир в высотах своих, сделает мир над нами. То есть как? Что прежде всего он соединит нас и сделает мир между нами, и согласно этому мы сможем обратиться к нему и попросить всем вместе тоже приближение к нему. Так это работает. То есть Творец все время показывает нам дистанцию между нами, насколько она все больше и больше, и мы должны понимать, что
не то, что эта дистанция большая, он увеличивает разрешение, чтобы мы могли увидеть все-таки, насколько мы далеки друг от друга. Но всякий раз это из того, что насколько мы сближаемся, мы можем увидеть с большей точностью, какие дистанции еще есть между нами. И так мы всякий раз просим у него все больше и больше силу объединения между нами, согласно силе объединения между нами, можем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и с ним. И так мы приходим ко всем нашим системам, что можно к Творцу, приблизиться к Творцу только в той мере, которую мы сближаем расстояние между нами, дистанция между нами.

0: בדברים של רב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו.
1: В этих словах Рава есть вся квинтэссенция нашей работы. Вся работа в этих особых словах, которые он сейчас в нас посеял, и в том свете, который дал. И все это мы не хотим упустить, а мы хотели бы углубиться в сказанное и постараться и реализовать внутри себя все услышанное. И поэтому мы хотим попросить Творца, чтобы все это жило у нас прямо сейчас, с этого момента и далее, навсегда. Тут основа всей нашей работы для входа в духовное, и мы от него не откажемся. Как Рав сказал, Творец готов сделать для нас всю, выстраивает всю жизнь за кулисами, и всю жизнь, которая прошла, и как он провел меня до сегодняшнего дня, сделал мне все хорошее и плохое. И это как раз то, что мы сейчас будем выяснять друг с другом.
2: Любимые друзья, мы сейчас войдем в семинар, мы слышим от Рава, что величие Творца настолько важно для нас. И на самом деле оно присутствует все время перед нашими глазами. Все время перед нашими глазами у нас есть великие товарищи в десятки. Мы все время получаем примеры от наших товарищей о самопожертвовании, об отмене, поддержки товарищей, о помощи, о таком особом примере, как это величие Творца выражается за каждым товарищем. Творец скрывается, но величие его мы можем увидеть так красно, чем мы хотим сейчас, в соответствии с советом Рава, приблизить себя к Творцу именно через величие товарищей в десятке. Сейчас то, что мы будем делать, мы собираемся поделиться примерами того, как я вижу, как величие Творца выражается в каждом товарище и в связях между нами, как величие Творца выражается в усилиях товарищей. Вопрос и наше задание — рассказать и поделиться примерами о том виде, как мы видим величие Творца, выражающимся в каждом из товарищей. Каждый может выбрать любого товарища, которого он хочет, но у нас есть одна задача. В конце круга мы не пропустили никого из товарищей, чтобы почувствовать величие Творца за товарищами. Вопрос, я сказал, я Творец, величие Творца отражается в отношении или действиях, например, говорю, Игоря, и я даю пример, что Игорь делает. Так мы говорим, товарищи, у нас есть 7 минут, пожалуйста.
1: Мы собрались здесь для того, чтобы дать друг другу величие Творца. Я вижу, как величие Творца проявляется в глазах каждого из товарищей. Насколько мы зажигаем друг друга. Не можешь знать, кто начал. Это горение, этот огонь. Но такое ощущение, что даем друг другу силы, поднимаем друг друга из праха. Так создается ощущение в сердце.
2: Одна из самых трудных вещей — указать на одного товарища, сказать, я вижу величие Творца через него, Творец действует через каждого товарища. Извините, P4, вы просили сказать имя одного товарища, в особенности на конгрессе, ты сейчас видишь, как бы как нет пустого места, которое не наполнил бы товарищ, просто как Творец наполняет своим величием всю реальность, все мироздание, направляет нас на управление, на нашу цель в жизни.
1: Каждое мгновение — это раскрытие сердца товарища заново. Вечером мы говорили о величии Рава, Творца, и слышали это через сердце каждого из товарищей. Каждый из товарищей, кто готовил трапезу или прогулку, этим он выражает свое сердце.
2: Мы на нашем конгрессе получаем бесконечное величие, действительно, от самоотверженности каждого товарища. Вчера, на самом деле, как Йоси начал рассказывать, у нас был очень особый вечер о величии нашего Рава. Каждый товарищ делился из сердца. Насколько Рав велик, искать личной истории, как он почувствовал его. Этот вечер подготовили наши товарищи Игорь и До, которые приложили усилия, очень много недель работали над этим, перед этим. И в процессе тоже подготовили нам еду, подали еду и контент. Просто почувствовали, что они являются каналом к величию Рава.
3: וגם הדובר הקודם יורי אכטר.
1: Да, и предыдущий, говорящий Юра, подготовил нам очень много сюрпризов на конгрессе, пока они еще не сработали, но мы чувствуем его сердце. Он готовил нам тиш, и это желание продвинуть десятку к духовному чувствуется в каждом движении. Еще видно, насколько он стоит на страже. Как только мы отклоняемся, мы иногда, да, отклоняемся, как он бережет нас, чтобы мы были в слиянии и были бы направлены прямо на Творца.
2: Действительно, есть что-то непростое в том, чтобы указать на товарища, хотя это упражнение, мы удостоились его сделать первый вечер, когда мы здесь были, мы были даже в четверг. Да, каждый товарищ встает и получает огромное количество похвал, восхваления от товарища, это просто сжигает. Твое «я». В моем ощущении уже нет «я». Нет меня, я не здесь, я не тут. Мы вместе как одно целое. И мы видим, как Творец направляет, переходит, укрепляет винтики в нашем единстве. Тем, что он присутствует тут через каждого и всех вместе.
1: Да, невозможно достичь величия Творца без величия товарищей. Только видя их великими, можно видеть, насколько велик Творец. Творец дал десятки, дал множество похожих, подобных товарищей в каждой из десяток.
2: Да. У нас был первый вечер, когда мы действительно, дорогие товарищи, его организовали. И, по-моему, это был костер, и каждый на самом деле, каждого попросили встать и сказать, что он готов сжечь от себя, чтобы включиться, раствориться в десятке. И это действительно дало такое чувство, что все мы просто равны. Нет кого-то, кого я могу выделить по отношению к кому-то другому из товарищей. А просто величина каждого, сила каждого, с одной стороны, уникальная была, с другой стороны, я почувствовал просто равенство в десятке. Спасибо Рой Мирону. Йосили нашему Иерушалми, которые нам организовали этот пункт, действительно.
1: Я думаю, это как раз то необычное в мероприятии, которое мы проводим вместе. Чувствую, что есть целый океан благодарности друг другу. Я могу видеть величие товарищей. То, что неестественно, это то, чего не происходит каждый день. Я просто не знаю даже, кого бы выбрать, потому что в каждом можно видеть величие Творца. И так и должно быть. За каждым товарищем стоит Творец. В любом случае, благодарен за это упражнение. Но могу сказать, что с легкостью вижу, как Творец действует за нами. Даниэль, к примеру. Как он выражает свою работу, заботу к товарищам. Ну, спасибо за тот дух, который был, создался.
2: Мы продолжаем наш конгресс. Мы помним все время Рава, который на самом деле передал нам все эти вещи, всю эту особую методику, все слова, которые он все время, которыми он нас ведет, в каком направлении идти, что именно делать, на что давить. Давайте обнимемся вместе и послушаем то, что он сказал нам недавно. Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе и тогда обратиться к Творцу. Из связи между нами мы поднимаем себя к Творцу. Мы желаем связи между нами, чтобы поднять связь между нами. Это уже существует. Поднять ее к Творцу. Если ты хочешь прийти к объединению между нами, внутри этого общая сила, которую мы обращаем к Творцу и хотим, чтобы он помог нам прилепиться к нему всем вместе, так? Это то, чего мы хотим.
4: Из того, что мы слышали у Рава, давайте послушаем еще отрывок из источника. Мы стараемся выстроить связь между нами в десятке, выше нашего эго, выше сил разделения, выше того, всего того, что отделяет нас. В каждое мгновение, по всем направлениям, только бы не дать нам соединиться. И в этих силах, противоположных объединения, мы должны распознать работу Творца.
2: Да, друзья. Рав тут на самом деле учит нас, как каждый из нас может работать именно с Творцом через десятку, через связи между нами. И все, что происходит между нами, это происходит, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы исправить связь, чтобы подняться. И мы хотим сейчас войти вместе в семинар и выяснить вопрос. Вопрос такой, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема? Что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема? 7 минут.
1: Ну, может, в продолжение предыдущего семинара или наоборот, то, что требуется от нас, нужно отбросить важность самих себя. Это как раз то, что мы делали в первый вечер, когда товарищи напомнили, что на протяжении 3 часов не могли остановиться, говорили о каждом из товарищей величий, когда вдруг раскрылось все, что каждому было важно высказать. И как только мы открываем сердце и отбрасываем этот щит, который называется «я», то раскрывается все, и нет никакого отторжения. Все отторжение только внутри меня, только в моем эго.
2: Надо помнить, что отталкивание приходит от Творца. как действительно возможность для подъема. Творец хочет видеть нас, неважно что, бегущими в группу в десятку, с отталкиванием, с воодушевлением, неважно как, главное, что же он приносит свое сердце в десятку. Там он сможет услышать голос Творца, как-то включиться обратно в силы товарищей, получить от них жизнь через них. И все, и тогда Творец превратит силы, действительно даст нам духовный подъем.
5: Давка кохот атхия за издамниот ла алия.
4: Ну, как раз силы отталкивания являются помощью для подъема. Там, где требуется преодоление сложности, там требуется раскрытие сердца. Там требуется от нас просить силы друг у друга и у Творца.
2: Не будет преодоления, не будет раскрытия сердца, если не будет такого духа в десятке. Если товарищи не создают такой дух, нет никакого шанса у человека выйти из себя и превратить все, что Творец приносит ему, даже если неприятно для эгоизма, в силу подъема, в силу приближение, продвижение. Как пример, который раздал с ребенком, который идет к родителям. Ребенок должен хотеть быть рядом со своими родителями. Нужно создать у него такое ощущение, что он хочет приблизиться к ним все время.
4: Подумал о прогулке, которая у нас была вчера. Пошли немножко в темноте, и вдруг вижу Рони, который спросил, почему ты здесь и куда ты идешь? Такое напоминание прозвучало. Для этого у нас есть товарищи, вся десятка, для того, чтобы все время напоминать нам, для чего мы делаем то, что делаем. Когда приходит сопротивление и возможности для подъема, то сам, как правило, ты не вспомнишь. А когда ты с товарищами, они напоминают тебе о величии Творца и о нашей цели, почему мы вообще здесь, то все рассеивается. Понятно, откуда приходит сопротивление.
2: Через день у тебя раскрывается новый разум, как бы есть товарищ внутри сердца, настолько одна капля и до маяка, и ты должен увидеть, кто это. Мы, с одной стороны, должны кто увидеть, что это Творец нам делает это, не то, что я хочу сейчас что-то, все это игра с нами.
4: Да, это нужно помнить, как мы слышали в отрывке предыдущем, то, что Творец у нас на каждом шагу, и мы должны только просить Его, чтобы подсказал нам, как действовать правильно, тем, что создает всю реальность. И Он же, кто раскрывает нам каждый раз товарища как нового, Творца. Вместе с силами отторжения все время кладет руку на добрую судьбу и дает то место, где ты можешь двигаться выше себя в отдаче. И много работы мыслительной, взаимной, чтобы никто не выпал. Мы поднимаем каждого из товарищей, где бы он ни находился, с большой радостью продолжаем двигаться вместе с Творцом.
3: Да,
2: работа человека — подняться. Десятка всегда присутствует, всегда с ним. И это часть развития, это совершенно регулярная вещь, это на самом деле преодоление человека. Всякий раз он выбирает лучшее окружение, вместо того, чтобы быть самому в своем эгоизме, все вещи приятные для него, он как раз идет с помощью Творца и ради него. Он делает выбор. Тут есть очень много работы человека, потому что свет находится в абсолютном покое.
5: Эмет зе свива шелану.
4: На самом деле это и есть наше окружение, это те ценности, которые мы выстраиваем в окружении, что принято, что нет, как себя вести. И все соглашения, которые мы постоянно выстраиваем и обновляем друг с другом. Отношения друг к другу, и к уроку, и к материалам, и к встречам. Отношения к пути, как все это выражается. Очень богатая общая жизнь, совместная. И отношение все время обновляется. И кто это? Тот самый «Я», о котором говорится. Это первичное желание, которое дал нам Творец для того, чтобы прийти к связи с Ним. И группа, десятка — это то кли, которое Творец дал каждому из нас, это подарок свыше. Когда у человека есть возможность через кли развить такое чувство, которого в реальности нет, это абсолютно духовное направление, которое можно направить через любые сопротивления, то, что нас поддерживает и обнимает.
2: Ладно, друзья, мы сейчас входим в очень особый этап урока, чтобы мы выяснили, что мешает нам, и выяснили, кто может помочь нам. Сейчас мы хотим начать строить особую молитву нашей десятки к Творцу. Мы сделаем это сейчас, и сделаем это еще раз в конце урока. Вся наша работа в конце — это обращение к Нему. Нет ничего, чтобы мы могли сделать сами. Мы уже чувствуем это, чувствуем, насколько эгоизм растет каждый раз, когда мы пытаемся немного соединиться между нами, насколько авиют выскакивает, насколько помехи этого мира вдруг дают нам разные сложности в объединении между нами. Только одно может направить нас и помочь нам реализовать это объединение в десятке, и это обращение к Нему. Этого Он ожидает, этого Он ждет. На это направляют нас каббалисты. Давайте послушаем сейчас, за секунду до того, как мы составим молитву, послушаем еще немного наставления Рава из урока, который мы слышали, как правильно построить молитву.
4: Продвижение к Творцу зависит только от моей связи с товарищами. Продвижение к Творцу зависит только от моей связи с товарищами.
2: Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от приближения, от сближения между товарищами. Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами.
4: Для нас главное быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении. Давай друг другу примеры. Человек да поможет ближнему своему. Еще раз. Для нас главное — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы должны продолжать только в одном направлении, давая примеры друг другу. Человек да поможет ближнему своему.
2: Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к Себе. Как результат того, что Творец сближает нас. Мы вместе можем запустить просьбу к нему, чтобы он приблизил нас к себе.
6: Мы сейчас будем выстраивать каждый из десяток свою молитву к Творцу. Нет ничего у нас, кроме товарищей, нашей связи, нашего кли, и внутри его, между нами, Творец. И мы хотим, чтобы в этой молитве, которую сейчас мы будем выстраивать, мы не просто бы озвучили слова в воздух, а чтобы каждое слово товарища добавлялось к молитве, чтобы это произошло по-настоящему как единение сердец. Ведь это то, что мы соединяем, наши сердца.
2: Мы слышали Рава, как он говорит нам что-то очень особое с четвертого отрывка. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Плюс тому, как сказано, совершающий мир в высотах своих делает мир нам. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и объединение между нами и Творцом, согласно тому, как сказано, устанавливающий мир в высотах своих, установит мир над нами. Две молитвы, которая, по сути дела, есть одна. Это то, что мы сейчас собираемся сделать в десятках. Это очень особый момент, потому что в конечном счете все это, чтобы прийти к этой особой молитве. Мы сейчас составляем в десятках эти молитвы, которые, по сути дела, одна молитва об объединении между нами, объединении между нами и Творцом, раскрываем сердца и просто в самоотверженности десятки делаем это действие совместно. Мы сейчас строим молитву в десятке. 8 минут у нас есть. 8.
6: Мне кажется, начнем с того, что должны начать с благодарности и попросить у Творца помощи. Пока нет у меня конкретного предложения.
2: Да, мы из глубокой благодарности просим тебя быть во внимании к точностям в отношениях, в объединении между нами, чтобы мы не оставили тебя во всем этом усилии, во всех этих усилиях.
6: Подумал о том, что у нас есть много точек для молитвы в последние дни, настоящего обращения из сердца, ощущение партнерства к высшей силе, силе отдачи. И подумал еще, что вот прямо сейчас, насколько Творец нас собрал и просто вынуждает нас обратиться через товарища, обращайтесь ко мне. Думайте обо мне. Он дает возможность на мгновение, не на мгновение не быть в этом. Присоединяюсь к словам Дани. Действительно, время, что Творец обращается к нам.
2: Дай нам увидеть достоинство товарищей, их величие, как мы видим это здесь, на конгрессе и на уроке. Дай нам увидеть это в каждое мгновение. И все время просить за них, слушать советы, чтобы связь между нами всегда была местом для тебя, чтобы у нас было одно сердце, в котором ты сможешь раскрыться.
4: Просим, чтобы каждый из товарищей в мировом кли был в состоянии благодарности Творцу, поскольку Творец милосердный, чтобы все время был в оправдании и чувствовал бы, что все нам во благо. И просил бы, чтобы помог приблизиться друг к другу для того, чтобы быть еще больше подобным твоему свойству любви. Быть в любви так же, как и ты.
2: Мы хотим. Мы просим.
7: Мы
2: преодолеваем стыд.
7: Мы
2: хотим действительно обратиться к тебе, чтобы ты помог нам, чтобы ты продолжал подталкивать, направлять. Очень сильно чувствуется, что весь этот конгресс — это один большой подарок.
7: Так
2: чтобы это было для нас топливом продолжать работать каждый день, в каждое мгновение.
4: И мы хотим, чтобы все эти чувства величия, радости, глубины и подъема, которые ты нам даешь сейчас почувствовать, чтобы как-то направил нас на то, чтобы могли тебе как-то вернуть, не просто так воспользоваться, потому что приятно. И я всегда тянусь туда, где приятно, чтобы почувствовать, что мы делаем это действие по отношению к тебе, чтобы ты почувствовал объединение, любовь. И все то добро, которое мы чувствуем между собой, чтобы чувствовали, что да, ты тоже это воспринимаешь как добро, наслаждение. Мы хотим быть твоими преданными сыновьями.
2: Сыновья вместе, знаешь, что там есть у каждого, мы хотим перескочить, полететь к этому общему сердцу. Напоминает мне, есть просто возможность дать такой удар, нокаут, как космический корабль, который хочет преодолеть силу тяжести, должно быть большое ускорение, чтобы земной шар не удержал. Мы хотим такой дать сильный толчок, чтобы никакая сила притяжения не оставила нас в эгоистическом сердце, мы пришли бы к общему сердцу, к этому месту.
4: Чтобы у нас было силы не расслабляться, и продолжай нас вести, светить, освещать нам путь, чтобы мы были прямо рядом с тобой, любые наши усилия были бы направлены только на то, чтобы больше почувствовать, как ты действуешь, и действовать в соответствии с тем, как ты направляешь. Иногда это может быть странным, обратным нашему восприятию. Но мы в поручительстве друг с другом обновляем чувство твоего присутствия, величие всего, что ты с нами делаешь. Дай нам сердца величия и услышь каждого из товарищей.
2: Освети глаза наши Торы свои, шли сердца наши своими заповедями. Взять сейчас все хиссароны, которые есть во всех 810-ках, в общем, мы ищем, другими словами, хиссарон, быть подобными тебе, и, как было сказано здесь, дать такую скорость, чтобы мы могли выйти из силы притяжения эгоистического, и, наконец, удостоить тебя очистить правильным хиссароном.
4: И чтобы ты дал силы.
3: В
2: И
4: смилостивился над всем мировым кли. Просим, чтобы ты раскрылся во всех этих 800 десятках. Просто раскройся.
2: И в каждой детали в действительности помоги нам видеть тебя.
4: Дорогие хаврим, мы сейчас хотим перейти к очень особой группе, которая даст нам подарок. Подарок в прямом эфире. 5:23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה.
1: Действительно, молодцы, такой подарок, такие подарки всегда пробуждают, дают жизнь всему нашему процессу. Так что, в самом деле, поразительные ребята, 5.23. Но мы продолжаем дышать нашим конгрессом, атмосферой нашего конгресса, пользоваться всеми нашими инструментами, передали нам каббалисты, наш великий рав. Мы просто продолжим пользоваться всем, что есть у нас, чтобы на самом деле подняться духовно, подняться над всем, что мы знаем, и это из любви к творениям, к любви к Творцу, основа науки Каббала и путь, который нам проложил Рав.
2: Сейчас есть особая группа, особая десятка, которая поможет нам углубиться больше в следующем действии. Нет более подходящей десятки, на мой взгляд, в мировом кли, чем те товарищи, которые сейчас будут говорить, и мы сейчас удостоимся услышать товарищей, которые, я их вижу сейчас, они просто приняли высший образ, пример всех десяток по всему миру, как нужно собираться на конгресс. Послушаем, пожалуйста, Нью-Йорк 2.
3: Yeah, friends, this is what we're all doing together. All our giant tens around the world are.
1: Друзья, то, что мы делаем все вместе, все наши великие десятки по всему миру собрались. Повсюду мы строим одно сердце, одно кли, стремление прийти к единству, любви к товарищам, чтобы Творец заполнил это пространство между нами. Мы собрались здесь, и тут нет ничего, кроме единства ради имени Творца. И вместе мы строим этот конгресс, мы ныряем глубоко в урок, и мы просто хотим, чтобы вы почувствовали величие, мощь того, что мы строим вместе, насколько Творец радуется, что мы делаем эту работу вместе. Какие мы счастливые, что у нас есть Рав, и все уроки, которые он нам дал, все инструкции, которые он нам передал, подействовали на нас от высокого напрямую от Творца к нам. И у нас есть все, что нам нужно. Мы знаем, что нам надо делать, все, что надо добавить, это наше намерение, добавить наше намерение, принести, доставить наслаждение Творцу. У нас тут есть табличка, которую мы повесили, что все должно быть только ради единства с Творцом. Это наша ведущая мантра, которая нас ведет по этому конгрессу. Тут нет ничего, кроме единства ради Творца. Если мы сможем удержаться в этом, все, что, во всем, что мы делаем, в каждом действии, которое мы производим, это чтобы доставить ему наслаждение. И количественно мы на правильном пути.
4: Looking at the screen, seeing all of you, feeling all of you, I don't think we've ever felt this close to each other and to you and to the Creator. It is a remarkable, extraordinary.
1: Я думаю, что мы никогда не чувствовали настолько едины между собой и Творцом.
4: Gratitude and just absolute.
1: Это удивительное, поразительное ощущение благодарности и абсолютной радости. Все, что мы чувствуем, мы благодарим Его за это. Благодарим за то, что вы принесли свет Творца в это кли и наполняем его весь мир. Мы обязаны в этом Ему, так что давайте продолжим. Большой лохаем. Спасибо.
2: Спасибо, Нью-Йорк. Сейчас мы перейдем и послушаем Рава. Приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творению, к любви к Творцу, и поэтому Творец, чтобы дать нам возможность приблизиться к Нему, Он просто разбил отношения между нами, когда мы все были в одном желании, в едином кли, и мы разделились, отдалились на множество отдельных частей эгоистических желаний, противоположных друг другу, это с одной стороны. А с другой стороны, мы получили тем самым возможность самостоятельно обрести свойство Творца, свойство отдачи над получением, которое является нашим естественным свойством. И Творец сам подталкивает нас
5: к
2: связи между нами. С одной стороны. С другой стороны, Он отдаляет нас друг от друга и посылает всякие такие ситуации, где мы чувствуем себя настолько отдалены, нестерпимо, не можем выносить друг друга. И таким образом мы все время находимся в беспомощности. Как нам сделать что-то? Ну и так будем продвигаться. Поэтому мы должны понять, что приближение к Творцу, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть отменить мы не можем его, потому что это Творец сделал нас. Но мы поверх нашего эгоизма, чтобы выстроили свойства отдачи, и тогда в связи между тем и этим свойством получения, отдалением, ненавистью, отторжением и свойством отдачи, тогда поверх того и другого этих свойств мы сможем познать друг друга.
1: Мы строим эту общую силу, чтобы она действительно была общая, не отдельная, общая.
2: За счет того, что вы будете стараться, на самом деле достичь такого состояния, когда он не согласен с другими, и вместе с тем он все равно будет желать быть над этим в силах отдачи.
1: Мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают именно эту силу между нами сейчас.
2: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом над абсолютным несогласием друг с другом, да, чем больше вы будете продвигаться, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы все-таки захотите быть вместе над этим, то таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовное содержит эти обе силы одновременно, настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно их разделить. Еще будем говорить об этом. И поэтому получается, что силы отторжения и силы объединения должны быть у нас равнозначны. Неважно, насколько я ненавижу или насколько я люблю, все эти силы для меня — это только силы, которые я получаю от Творца, и с помощью которых я могу сформировать правильное отношение к Нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против кого бы там ни было. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, чем я впечатляюсь у него в своем эгоизме, как-то положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души. И я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его

0: чем? Это с одной стороны. А с другой стороны,
1: мы
0: принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не можем найти наше сближение с Творцом. Поэтому это называется целовать палку, которая бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые формируют нас, и насколько они нас правильно формируют взаимодействовать в отторжении и в соединении с Творцом. Так и должно быть.
2: Самое главное — это приближение между нами. В чем это проявляется? Наше приближение.
0: Сближение между нами приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами. Потому что быть объединенным с товарищами он может быть только в противоположность своему желанию. Это не как в нашей жизни, когда мы удаляемся или приближаемся в эгоистическом желании. Здесь мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. Насколько мы отдаляемся друг от друга и противоположны, ненавидим друг друга, мы над этим выстраиваем силы объединения между нами. И существуем на двух уровнях. Отрицательная сила внизу и положительная сила наверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы и сами понимаете, каким образом можно построить одно над другим, не отменяя отрицательную силу. Над ней выстраивать положительную силу.
3: Сейчас возьмем то, что говорит Рав, в десятку. Особая такая цитата, именно то, что Рав сказал на уроке. И это актуально для того, что происходит у нас в десятке. Если товарищи, и дай Бог, не ненавидят, и нет ничего против друг друга, наоборот, а получаем, принимаем каждого выше того, что в моем эгоизме впечатляться положительно или отрицательно, я принимаю его как часть своей души, что я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющую часть моей души. Еще раз читаю, прямо с урока. С товарищами я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против никого. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, что я в своем эгоизме воспринимаю его положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души, то я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющий элемент моей души.
0: Итак, друзья, мы хотим продолжить. И, насколько вы заметили, этот урок особенный, потому что мы работаем над словами Рава. В каждой части, когда мы слышим Рава, мы работаем, мы это хотим буквально реализовать. Не просто прослушать, а реализовать. Сейчас мы хотим сделать это в десятках. Мы хотим обняться вот так вот буквально, да, все обнимаются. Те, кто могут физически, те, кто могут виртуально, но внутренне мы наверняка все обнимаемся в одном сердце. И вопрос, что меняется в моем отношении, в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души. Еще раз. Что меняется в моем отношении, в моем сердце, когда я слышу от Рава,

0: то, что вы — части моей души. Семинар.
1: Меняется ли вообще мое отношение, когда я слышу, что вы части моей души, то, что я слышу от Рава? Нет, услышать это еще не помогает. Просто слышать это еще не помогает. Мне нужны примеры, товарищи. У меня собственных сил, конечно же, нет. Я должен чувствовать это объятие, то, что мы чувствуем сейчас физически и вокруг сердца. И постепенно сердце начинает соглашаться с пониманием того, что вы части моей души.
2: Не знаю, как ответить на это. Я чувствую, что мы обнимаемся вместе и чувство величия Рава между нами, чувство буквально, как Рав обнимает нас. Наша реальность как бы выглядит находящейся вне меня. Когда мы находимся вместе, мы чувствуем то, что Рав говорит нам уже много лет, объединение. Его ответ был на всякие вопросы — объединение. И неважно, что у тебя это вызывает отторжение или еще что-то. Ты понимаешь, что это главное, это мы должны раскрыть, что мы части одной души, и нету ничего другого.
1: Даже так здорово чувствовать, даже и то, что ты не чувствуешь, тогда над этим надо работать. Появляется место, где такое прозрачное такое место, момент истины, когда ты должен работать в этом, да, все вместе, да, чтобы это появилось в ощущениях.
2: Да, с одной стороны, это то, что мы слышим, с другой стороны, в нашей животной природе у нас нет естественной любви друг к другу, но мы хотим, чтобы у нас была настоящая любовь друг к другу. И как каждый товарищ, это как ребенок, которого я установил, я стараюсь любить его еще больше, чем естественной любовью. И вот это та самая высшая любовь, что мы просим, чтобы она реализовалась и жила между нами.
1: Да, вопрос такой сложный. Если заглянуть вглубь, то да. То есть это как бы место работы. Это твоя проблема. Это надо выстраивать все это. Тебе надо, я не знаю, мусор убирать, не знаю, пол мыть. Вообще все это место надо, не знаю, кондиционеры включить. Тебе надо организовать окружение. Окружение — это не просто так. Ты должен вообще тогда настроить свое сердце. Это работа. Это самая тяжелая работа, которая только есть. И чем, да, какую-то физическую работу даже делать. Потому что если ты не высвободишь место в своем сердце, то не будет и никакого отношения. Да вообще ничего не будет. В этом вся прелесть того, что Творец дал нам возможность выстраивать вот эту десятку. Ну и все. Так. Тогда нам надо то, что называется, на пороге, да, тебе приходит подарок, ты должен его открыть. И вопрос, ты делаешь это каждый раз? Делаешь заново?
2: Что изменяется в моем отношении и в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души? Что значит, вся моя жизнь переворачивается. В одном состоянии воспринимаю вас как нечто внешнее и могу критиковать вас, ненавидеть, отвергать. А есть состояние, когда я слышу, что вы часть моей души, и тогда все эти свойства, они становятся местом для работы, местом молитвы, оправдания, радость. И все изменяется, все переворачивается. Такое восприятие, okay. Так все изменяется.
1: Да, у меня тоже такое же ощущение. Да, если мы говорим об ощущениях, об отношениях, о внутренней работе.
3: Если это... דרגת הבנה מסוימת כלפי מילים מסוימות אפילו בשאלה הזאת אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים יחס
2: если мы углубляемся в слова отношения сердце душа
3: אז אתה יכול להתעמק ולבנות
2: Ты можешь углубиться в это и выстраивать. Я не знаю, что такое на самом деле душа. Что именно меняется? Действительно ли я слышу Рава? Но когда ты слышишь, ты чувствуешь товарищей. Ты понимаешь, что они части чего-то большого. И ты чувствуешь, что ты не можешь ничего сделать из того, что Рав говорит тебе. Но если твое желание согласно, тогда ты можешь сделать, но не потому, что Рав сказал, а потому что ты согласен с ним. Если Рав сказал что-то, с чем ты не согласен, то здесь группа, душа моя, то, что она решает в нашем кругу, и с этим я могу работать. И вдруг моя душа, она становится таким адаптером, каким-то телом, который может получать свет, который исходит от Высшего, и проводить его во все свои части.
1: Да, сначала надо услышать. Ну вот, и после многих совместных наших действий можно действительно начать даже и услышать, что это значит, что... Ну, это отношение, да, отношение все-таки удостаиваешься услышать, то да, отношение меняется, происходит переворот. А в первую очередь, что это не то, что вы части моей души, но я часть чего-то гораздо большего, гораздо мощного. Каждый из нас так часть. Это как бы дает ощущение принадлежности на совсем другом уровне. Как бы это уже теперь не важно, что там со мной, и кто я, и что я, и что из всего получится. Все отношения переворачиваются.
2: Я вчера слышал клип Рава, он объяснял, что значит слышать Рава. Все зависит от нашей важности. Когда мы открываем уднин, уши свои, это внутреннее ухо, в общем-то, это сердце. И тогда неважно, каждое слово, которое выходит из Рава, это как высший свет. Который находится в абсолютном покое, и мы открываем вот эти внутренние уши, которые мы развили в нашей работе, которые мы производим между нами, направлено ли действительно наше ухо на это.
3: Малосиф.
1: А что добавить? Мы пока еще собрание сердец, которые хотят соединиться.
4: Так
2: много состояний мы сейчас прошли вместе. Мы выясняли, мы чувствуем урок намного тоньше, мы видим, как Рав берет и ведет нас. То, что мы хотим сделать сейчас, уже после того, как мы сейчас подготовились, давайте с открытым сердцем, с открытыми и новыми нашими ушами послушаем еще раз Рава. Но теперь мы уже придем к этому с большим выяснением и позволим Раву действительно вести нас.
5: Об этом.
6: Гадлута Бореба Асирия.
1: Величие Творца в десятке.
7: Тут,
1: здесь как раз
7: на
1: самом деле есть у нас
7: перед нами
1: вопрос прямой.
7: Ибо
1: если мы хотим
7: раскрыть
1: Творца,
7: необходимо,
1: то нам нужно его возвеличивать в наших глазах. С того расстояния, когда мы его не видим и даже не различаем, и для того, чтобы распознать его, узнать его, почувствовать даже, чтобы и соединиться с ним, то нам нужно приблизить его к нам, себя к нему. А как мы это делаем?
7: Только
1: с помощью десятки, это кли. Насколько мы стараемся создать десятку, это значит поднять шхину из праха, что сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как надо, и это называется, что мы находимся в разбиении. То место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина, Творец называется Шухен, пребывающий.
7: И тогда,
1: как мы можем поднять Шхину из праха, из разбиения, тем, что мы стараемся составить связи между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше сил разобщения, разъединения, выше всего того, что разделяет нас и отдаляет нас, и только чтобы не дать нам соединиться. И вот эти силы, которые против объединения, нам надо распознать в этом работу Творца, что про Творца написано: «Я сотворил злое начало», и это то, что Он делает нам.
7: И мы должны,
1: работать против этого.
7: Как?
1: И как?
7: В том,
1: тем, что мы будем просить у него, обяжем его,
7: да?
1: Заставим,
7: чтобы он
1: выполнил, создал связь между нами.
7: И там, где он произвел разбиение,
1: и поставил нас на расстоянии друг от друга, в ненависти, в отторжении, там Он произведет сближение между нами, соединение и воссоздаст эту сетку связи между нами. Так вот, есть у нас тут работа очень такая особая с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Ну, пример этот я давал много раз. Если мы хотим

0: Бокер тов, хаверим аувим, бне барух, асириот икарот.
1: Доброе утро, дорогие хаверим, бне барух, дорогие десятки. Мы начинаем подготовку к третьему уроку Конгресса, Конгресса десяток, нашего великолепного внутреннего глубокого Конгресса. Мы начинаем Конгресс на тему полной преданности. Десятки.
2: Да, дорогой мировой Кли, мы на пороге огромного урока, великого, просто. Если есть что-то общее здесь между всеми, всеми товарищами, которые учат науку Каббала, это что всем нам довольно надоели воображаемые дела, все пришли искать путь истины, и мы нашли его. Свыше так нам устроили. И нас почему-то здесь поместили для того, чтобы мы искали истину. Это то, что мы собираемся делать сегодня. Именно коснуться точки истины, выяснить тему, которая очень серьезная и важная. Тема, где каждый из нас должен будет просто покопаться внутри. И все мы в десятках тоже, и должны будем проверить эту точку истины. Готовы ли мы идти в ней до конца? Это серьезный урок, центральный урок на Конгрессе. Мы в середине Конгресса, и мы приложим все силы, это урок работы, внутренней работы, урок выяснений. Давайте войдем в это по-крупному.
3: Рабаш. Адам царих лихавен лифне лимуда тора это сиба.
1: Рабаш. Человек должен перед началом учебы выяснить причину, по которой он изучает Тору. Так как любое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. С большим волнением мы начинаем третий урок. Песня.

0: Асирот Гдолот, Кеннес Аришон,
1: Великие Десятки, первый конгресс десяток. Мы прошли один целый день, в котором мы ощутили открытие сердец. Мы чувствовали, что товарищи говорят от сердца, раскрывают сердце, чтобы Творец вошел между нами. Мы прошли трапезы, на каждой трапезе мы почувствовали, что каббалисты находятся с нами вместе. Мы прошли вместе очень важные вещи для развития десятки.
2: Да, очень много переживаний, подъемы, падения, и мы бы сейчас хотели послушать товарищей из Израиля, из всего мира. Тель-Авив 2. Прошу.
1: Любимые, мировое кли, любимое, дорогое, мы прошли вчера удивительный день. Мы действительно увидели, насколько товарищи великие. Они только ищут, как отдавать друг другу. И их самоотверженность в каждом действии, которое мы делали, будь это трапеза, собрание товарищей, подготовка стола, все было, чтобы отдавать. Контент очень точный. Все просто это стрелы в сердце. А сегодня урок по теме самоотмены, самоотверженности в десятке. И мы здесь действительно Тель-Авив 2 хотим вознести молитву к Творцу, чтобы он помог нам всем, чтобы уже отменили перегородки между нами, были бы в полной самоотверженности друг перед другом. И так будем служить, в особенности сегодня, Творцу в радости. Лахаем, друзья.
2: Москва 7, откройте ваше сердце объединенное.
3: Да, дорогие хаверим, приветствуем вас. Большая радость от того, что мы собрались вчера, очень серьезно объединились и почувствовали по-настоящему, насколько велик Творец. Заключили союз и хотим передать эту радость, это воодушевление. Это ожидание от того, что мы будем соединяться еще больше и на самом деле раскроем все вместе, насколько велик Творец, насколько Он для нас любит, насколько Он хочет передать всю свою любовь всему своему творению. Очень вас сильно любим, обнимаем.
4: Да, товарищи, вчера мы начали строить наше общее сердце, вытачивать буквально из себя наше эго, убирать его из нас. И в это новое образование, которое мы родили между нами, мы начали запускать Творца. Мы начали укреплять Его силой наш союз. Мы начали действовать Его желаниями, Его мыслями, Его стремлениями. И сегодня день, когда у нас есть возможность по-настоящему запустить Творца внутрь нашего сердца. Давайте воспользуемся ей, не упустим ее, и тогда свет Творца, он изменит нас в подобие себя. Лихаим, любимый
5: товарищ. Лихаим!
6: Шева, тну лану меалев амехубар шелахем, ма авартем этмол?
2: Ребята, расскажите, что у вас произошло? Турки
7: 7.
1: Да, мы тоже начали вчера конгресс. Мы хотим быть только одним желанием, стать одним целым с товарищами. Мы собрались тут, 10 товарищей со всего мира, на все три дня, из трех разных стран. Мы сорганизовались вместе, вместе мероприятия, спим вместе, едим вместе. Просто очень много сил.
7: We are helping each other. We don't even think.
1: Всякий раз мы выясняем, помогаем друг другу. Даже не думаем, нет логики, просто отдаем все свои силы, чтобы прийти к одной цели, одному намерению, помочь друг другу. и взять от этого конгресса все. Друзья, это такая огромная радость быть вместе с товарищами. И мы действительно верим, что это можно сделать с намерением прилепиться к Творцу. Мы знаем, что мы можем сделать все. Этот конгресс показал нам, насколько мы сильны, когда мы соединены. И мы можем сделать все сами. Когда мы хотим, можно организоваться, можно быть вместе. И, конечно, все с помощью всего мирового клила. Хаим, друзья.
2: Так здорово слышать эти воодушевляющие слова от наших десяток, послушать бьющееся общее сердце наше. Общее, в первый же день Конгресса. Ну, во-первых, десятка фокусируется на себе, собирается вместе. Чувствуется, насколько похожие состояния мы проходим. И мы бы хотели сейчас, чтобы до того, как начнем урок, чтобы мы получили общие указания, направление второго дня Конгресса. И мы бы хотели собрать одно большое общее для всех кли. И это кли нашими усилиями. Мы с его помощью привлечем свет, возвращающий к источнику. Когда мы послушаем десятки группы, читающие отрывки из источников, которые написали нам каббалисты, чтобы у нас появилась связь со светом, чтобы была связь с духовной реальностью. Мы хотим взять те отрывки, которые десятки сейчас будут читать, и посмотреть, как они направляют нас на общем намерении до начала учебы. Мы будем изучать урок Рава, мы будем учиться у света, который действует на нас все время и постоянно. Мы хотим быть в точном внимании и намерении на каждый момент, когда мы находимся вместе на этом уроке. Давайте послушаем, товарищи.
1: Когда человек занимается этой наукой, упоминая название цветов и сосудов, имеющих отношение к его душе, они тотчас светят на него в определенной мере, однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает килим, пригодных для их получения, как сказано. И все же свечение, которое он получает раз за разом во время этих занятий, привлекает к нему очарование свыше и преисполняет его духовностью и чистотой, которые немного, намного приближают человека к достижению совершенства.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע
1: Человек должен прежде проверить, если у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность сделать действие с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что нет у него возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповеди. То есть его вознаграждение за усилие будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую сила отдачи.
2: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben
3: an den Schöpfer. Поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, что он даст тебе вознаграждение за труды твои. И устремит свои усилия на то, чтобы были они рады заповедям Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. И вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
4: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם.
1: Главная работа человека — это лишь прийти к ощущению существования Творца. То есть, чтобы он ощутил существование Творца, и что полна вся земля славы Его. В этом будет состоять вся его работа, вся энергия, которую он вкладывает, чтобы прийти к этому, ни к чему другому. И пусть не путается, что должен достичь чего-либо другого. Ведь только одного не достает человеку, а именно свойство веры в Творца. И не надо думать ни о чем другом, то есть все вознаграждение, которое он желает за свою работу, должно состоять в том, чтобы удостоиться веры в Творца.

0: Величие Творца из приближения между нами. Сближение между нами — это тема нашего урока, и эта тема несет с собой очень много света. Рав сейчас будет вести нас на этом уроке, и он приведет еще один шаг вперед, и мы, вся мировая группа, возьмем этот еще один шаг, и он тогда проведет нас еще один шаг, и мы с ним вместе. И так мы вместе, весь Бней Барух, будем привлекать свет, который действительно возьмет нас как группу и переведет на следующую ступень.
1: Да, я думаю, что мы все чувствуем, насколько особенный этот конгресс, насколько особое событие. И то, что нет какого-то центрального места, нет кого-то, кто бы сидел на сцене, сцена здесь, между нами, между всеми десятками. И это поразительное состояние, что Творец находится везде, в каждой десятке. И не для нас другой работы. Мы собираемся реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, все то, что каббалисты нам приготовили, все, что ожидает от нас Творец, то, что ожидает от нас Рав. Мы хотим реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, через направление Рава, через слова, которые сейчас будем слушать, через особые цитаты, которые подготовили товарищи. И все это будем реализовывать здесь, между нами. И начнем прямо сейчас нашего главы десятки, который прочтет нам очень точное направление Рава.
0: Из урока о практической работе в десятке. Первый отрывок. Должно быть такое объединение, чтобы мы внутри себя, каждый, почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И всего мира не существует, а существует только десятка. И она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется исключительно внутри десятки. Или жизнь, или смерть. Только внутри десятки.
1: Существует то десятка, только десятка и больше ничего. Ни времени, ни завтра, ни послезавтра, ни утра. Ничего, существует только сейчас. И критическая точка, которая сейчас подходит, чем мы хотим заняться, это выстроить молитву.
0: Да, друзья, запишите, пожалуйста, принципы из слов Рава для использования в десятке.
1: Мы сейчас послушаем урок с Равом.
2: Гадлута Боре Басирия. Канзе Бемет Ешлану.
0: Величие Творца в десятке. Тут у нас действительно есть очень прямой вопрос, потому что если мы хотим раскрыть Творца, мы должны увеличить его между нами, возвеличить, как с расстояния, где мы его не видим сейчас, не узнаем, если, чтобы почувствовать его, узнать для того, чтобы соединиться с ним, мы должны приблизить или его к нам, или себя к нему. Как мы это делаем?
2: Только
0: через десятку. То есть насколько мы стараемся создать десятку, это называется поднять шхину из праха.
2: То есть
0: сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как следует. Это называется, что мы находимся в разбиении.
2: И
0: место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина. Творец называется Шохен, пребывающий. И тогда как мы можем поднять шхину из праха, из разбиения, от того, что мы стараемся составить связь между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше силы разделения наших, выше всего, что отдаляет нас каждое мгновение в разные направления, вдруг, чтобы не давать нам соединяться. Этими силами, которые противоречат объединению, в них мы должны увидеть работу Творца. На Творце написано: «Я создал злое начало». И это то, что Он делает нам. А мы должны работать против Него. Как? Тем, что будем просить у Него, обяжем Его, чтобы Он реализовал связь между нами, а там, где Он производит разбиение и установил нас в отдалении, в отторжении друг от друга, там Он сделает приближение между нами, сближение, и восстановит сеть связи между нами.
2: Ведь
0: у нас тут есть работа очень особая с Творцами, с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Я этот пример уже много раз давал. Если мы хотим обучить их ходить, мы ставим их перед собой. Я ставлю ребенка перед собой и держу его руками, и он так с трудом стоит, и отдаляю себя от него. Отхожу, и он тогда пугается, он не знает, что делать. Он стоит и плачет, и не знает, и боится сделать шаг вперед. Я жду, чтобы он сделал шаг вперед. И он, как правило, падает, как обычно. Это для него комфортнее и надежнее. Тогда, может быть, он ползет ко мне. А может быть, нет, но, по крайней мере, он идти не хочет. Здесь мы понимаем, что Творец делает с нами точно то же действие. Мы должны от нижнего обучиться высшему. От нашей жизни можем научиться многим примерам и правилам, которые существуют в высшем мире. И Творец делает с нами такие вещи, чтобы обучить нас идти, ходить. И так мы должны... Итак, мы должны вести себя, как мы обучаем ребенка, так Творец обучает нас. Мы должны здесь делать действия. Какие действия по отношению к Творцу я могу делать? Про очень простые действия. Я не могу сделать никакого действия, никакого шага по отношению к Творцу, потому что мне нет желания отдавать, чтобы я мог сделать к нему. Получается, что я должен просить его, чтобы он помог мне узнать, как обратиться к нему, соединиться с ним. Как я могу попросить, убедить его, помочь мне приблизиться к нему? Это, по сути дела, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понять, что тут есть вопрос, нет никого, кроме него, и я должен быть только направлен на него. И в этом вся наша духовная работа приблизится к Творцу все больше и больше, пока мы не приходим к слиянию. И тогда у меня нет никакого другого совета, другого способа, кроме как войти с помощью каких-то советов, средств, я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне в приближении к нему. А он всегда поставит меня, как я ставлю ребенка, всякий раз на эти две его ноги, такие шаткие, и так Творец ставит меня в каждом состоянии. Я должен понимать, что в каждом состоянии, это на самом деле состояние, когда он скрывает моего Творца от меня, я должен через это скрытие стараться обратиться к нему и просить, чтобы он приблизил меня. И я не знаю, в каком направлении мне нужно идти, с помощью каких свойств я должен приблизиться к нему, даже если бы я знал, откуда мне взять эти свойства. То есть у меня есть только одно — обращаться к нему в любом месте, в любой ситуации. Поэтому Творец должен быть в моих глазах великим, и что он устанавливает всю эту картину, весь этот мир. Он устраивает мне всю мою жизнь. За кулисами он организует мне все случаи, ситуации, которые я прошел. Насколько я помню себя и до сего дня, это он устроил мне плохие вещи, хорошие, что бы то там ни было. Потому что все это необходимо мне, чтобы сейчас приблизиться к нему. И моя проблема только в каждое мгновение не отрываться от него, как от источника моего всей реальности, и всегда, всегда просить у него, требовать у него помощи. Я могу сделать ни одного шага вперед, и не знаю, в каком направлении надо делать. Он скрыт. А только когда я прошу у него, тогда на эту просьбу он отвечает. И это наверняка. Так постараемся так продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Оно совершенно не зависит от нашего знания, не умный учится. Поэтому главное для нас — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении и давать примеры друг другу, человек да поможет ближнему, и насколько дистанция между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что зависит от моей дистанции между мной и товарищами, получается, что я работаю именно над моим расстоянием между мной и товарищами, прошу у Творца, чтобы он помог в этом, чтобы сблизил нас в этой мере, мы вместе. Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к себе. И тогда выходит, что не я один здесь нахожусь в моем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. Это, по сути, весь секрет раскрытия Творца и приближения к Нему со стороны человека в этом мире. Что насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. И две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делающий мир в высотах своих, сделает мир над нами. То есть, как, что прежде всего Он соединит нас и сделает мир между нами, и согласно этому мы сможем обратиться к Нему и просить всем вместе тоже приближение к Нему. Так это работает. То есть Творец все время показывает нам дистанции между нами, насколько она все больше и больше, и мы должны понимать, что не то, что эта дистанция большая, он увеличивает разрешение, чтобы мы могли увидеть все-таки, насколько мы далеки друг от друга. Но всякий раз это из того, что насколько мы сближаемся, мы можем увидеть с большей точностью, какие дистанции еще есть между нами. И так мы всякий раз просим у него все больше и больше силу объединения между нами, согласно силе объединения между нами, можем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и с ним.

Итак, мы приходим ко всем нашим системам, что можно к Творцу приблизиться к Творцу только в той мере, в которой мы сближаем расстояние между нами, дистанция между нами.

0: בדברים של רב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו.
1: В этих словах Рава есть вся квинтэссенция нашей работы, вся работа в этих особых словах, которые Он сейчас в нас посеял, и в том свете, который дал. И все это мы не хотим упустить, а мы хотели бы углубиться в сказанное и постараться и реализовать внутри себя все услышанное, и поэтому мы хотим попросить Творца, чтобы все это жило у нас прямо сейчас, с этого момента и далее, навсегда. Тут основа всей нашей работы для входа в духовное, и мы от него не откажемся. Как Рав сказал, Творец готов сделать для нас всю, выстраивает всю жизнь за кулисами, и всю жизнь, которая прошла, и как он провел меня до сегодняшнего дня, сделал мне все хорошее и плохое. И это как раз то, что мы сейчас будем выяснять друг с другом.
2: Любимые друзья, мы сейчас войдем в семинар, мы слышим от Рава, что величие Творца настолько важно для нас. И на самом деле оно присутствует все время перед нашими глазами. Все время перед нашими глазами у нас есть великие товарищи в десятке. Мы все время получаем примеры от наших товарищей о самопожертвовании, об отмене, поддержки товарищей, о помощи, о таком особом примере, как это величие Творца выражается за каждым товарищем. Творец скрывается, но величие его мы можем увидеть. Мы хотим сейчас, в соответствии с советом Рава, приблизить себя к Творцу именно через величие товарищей в десятке. Сейчас то, что мы будем делать, мы собираемся поделиться примерами того, как я вижу, как величие Творца выражается в каждом товарище и в связях между нами, как величие Творца выражается в усилиях товарищей. Вопрос и наше задание — рассказать и поделиться примерами о том виде, как мы видим величие Творца, выражающимся в каждом из товарищей. Каждый может выбрать любого товарища, которого он хочет, но у нас есть одна задача. В конце круга мы не пропустили никого из товарищей, чтобы почувствовать величие Творца за товарищами. Вопрос, я сказал, я Творец, величие Творца отражается в отношении или действиях, например, говорю, Игоря, и я даю пример, что Игорь делает. Так мы говорим, товарищи, у нас есть 7 минут, пожалуйста.
1: Мы собрались здесь для того, чтобы дать друг другу величие Творца. Я вижу, как величие Творца проявляется в глазах каждого из товарищей. Насколько зажигаем друг друга. Не можешь знать, кто начал. Это горение, этот огонь. Но такое ощущение, что даем друг другу силы, поднимаем друг друга из праха. Так создается ощущение в сердце.
2: Одна из самых трудных вещей — указать на одного товарища, сказать, я вижу величие Творца через него, Творец действует через каждого товарища. Извините, P4, вы просили сказать имя одного товарища. В особенности на конгрессе, ты сейчас видишь, как бы как нет пустого места, которое не наполнил бы товарищ. Просто как Творец наполняет своим величием всю реальность, все мироздание, направляет нас на управление, на нашу цель.

0: самоотверженности каждого товарища. Вчера, на самом деле, как Йоси начал рассказывать, у нас был очень особый вечер о величии нашего Рава. Каждый товарищ делился из сердца, сколько Рав велик, сколько личной истории, как он почувствовал его. Этот вечер приготовили наши товарищи Игорь и До, которые приложили усилия, очень много недель работали над этим, перед этим. И в процессе тоже подготовили нам еду, подали еду и контент. Просто почувствовали, что они являются каналом к величию Рава.
1: Да, и предыдущий говорящий Юра подготовил нам очень много сюрпризов на конгрессе, пока они еще не сработали, но мы чувствуем его сердце. Он готовил нам тиш, и это желание продвинуть десятку к духовному чувствуется в каждом движении. Еще видно, насколько он стоит на страже, как только мы отклоняемся, мы иногда, да, отклоняемся, как он бережет нас, чтобы мы были в слиянии и были бы направлены прямо на Творца.
0: Действительно, есть что-то непростое в том, чтобы указать на товарища, хотя это упражнение, мы удостоились его сделать первый вечер, когда мы здесь были, мы были тоже в четверг. Да, каждый товарищ встает и получает огромное количество похвал, восхваления от товарища, это просто сжигает. Твое «я». В моем ощущении уже нет «я». Нет меня, я не здесь, я не тут. Мы вместе как одно целое. И мы видим, как Творец направляет, переходит, укрепляет винтики в нашем единстве. Тем, что он присутствует тут через каждого и всех вместе.
1: Да, невозможно достичь величия Творца без величия товарищей. Только видя их великие, можно видеть, насколько велик Творец. Творец дал десятки, дал множество похожих, подобных товарищей в каждой из десяток.
0: Да. У нас был первый вечер, когда мы действительно, дорогие товарищи, его организовали. И, по-моему, это был костер, и каждый на самом деле, каждого попросили встать и сказать, что он готов сжечь от себя, чтобы включиться, раствориться в десятке. И это действительно дало такое чувство, что все мы просто равны, нет кого-то, кого я могу выделить по отношению к кому-то другому из товарищей, а просто величина каждого, сила каждого, с одной стороны, уникальная была, с другой стороны, я почувствовал просто равенство в десятке. Спасибо Роймирону. Йосили нашему Иерушалме, которые нам организовали этот пункт. Действительно.
2: Я
1: думаю, это как раз то необычное в мероприятии, которое мы проводим вместе. Чувствую, что есть целый океан благодарности друг другу. Я могу видеть величие товарищей. То, что неестественно, это то, чего не происходит каждый день. Я просто не знаю даже, кого бы выбрать, потому что в каждом можно видеть величие Творца. И так и должно быть. За каждым товарищем стоит Творец. В любом случае, благодарен за это упражнение. Но могу сказать, что с легкостью вижу, как Творец действует за нами. Даниэль, к примеру. Как он выражает свою работу, заботу к товарищам.

0: Спасибо за тот дух, который был, создался.
1: Мы продолжаем наш конгресс. Мы помним все время Рава, который на самом деле передал нам все эти вещи, всю эту особую методику, все слова, которые он все время, которыми он нас ведет, в каком направлении идти, что именно делать, на что давить. Давайте обнимемся вместе и послушаем то, что он сказал нам недавно. Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе и тогда обратиться к Творцу. Из связи между нами мы поднимаем себя к Творцу. Мы желаем связи между нами, чтобы поднять связь между нами. Это уже существует. Поднять ее к Творцу. Если ты хочешь прийти к объединению между нами, внутри этого общая сила, которую мы обращаем к Творцу и хотим, чтобы он помог нам прилепиться к нему всем вместе, так? Это то, чего мы хотим.
2: Из того, что мы слышали у Рава, давайте послушаем еще отрывок из источника. Мы стараемся выстроить связь между нами в десятке, выше нашего эго, выше сил разделения, выше того, всего того, что отделяет нас. В каждое мгновение, по всем направлениям, только бы не дать нам соединиться. И в этих силах противоположных объединений мы должны распознать работу Творца.
1: Да, друзья. Рав тут на самом деле учит нас, как каждый из нас может работать именно с Творцом через десятку, через связи между нами. И все, что происходит между нами, это происходит, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы исправить связь, чтобы подняться. И мы хотим сейчас войти вместе в семинар и выяснить вопрос. Вопрос такой, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема. 7 минут.
3: Ну,
2: может, в продолжение предыдущего семинара или наоборот, то, что требуется от нас, нужно отбросить важность самих себя. Это как раз то, что мы делали в первый вечер, когда товарищи напомнили, что на протяжении 3 часов не могли остановиться. Говорили о каждом из товарищей, их величии, когда вдруг раскрылось все, что каждому было важно высказать. И как только мы открываем сердце и отбрасываем этот щит, который называется «я», то раскрывается все, и нет никакого отторжения. Все отторжение только внутри меня, только в моем эго.
1: Надо помнить, что отталкивание приходит от Творца, как действительно возможность для подъема. Творец хочет видеть нас, неважно что, бегущими в группу в десятку, с отталкиванием, с воодушевлением, неважно как, главное, что же он приносит свое сердце в десятку. Там он сможет услышать голос Творца, как-то включиться обратно в силы товарищей, получить от них жизнь через них. И все, и тогда Творец превратит силы, действительно даст нам духовный подъем.
3: Давка кухота тхия за издамниот лалия.
2: Ну, вот как раз сила отталкивания является помощью для подъема. Там, где требуется преодоление сложности, там требуется раскрытие сердца. Там требуется от нас просить силы друг у друга и у Творца.
1: Не будет преодоления, не будет раскрытия сердца, если не будет такого духа в десятке. Если Творец не создает такой дух, нет никакого шанса у человека выйти из себя и превратить все, что Творец приносит ему, даже если неприятно для эгоизма, в силу подъема, в силу приближение, продвижение. Как пример, который раздал с ребенком, который идет к родителям. Ребенок должен хотеть быть рядом со своими родителями. Нужно создать у него такое ощущение, что он хочет приблизиться к ним все время.
2: Подумал о прогулке, которая у нас была вчера. Пошли немножко в темноте, и вдруг вижу Рони, который спросил, почему ты здесь и куда ты идешь? Такое напоминание прозвучало. Для этого у нас есть товарищи, вся десятка, для того, чтобы все время напоминать нам, для чего мы делаем то, что делаем. Когда приходит сопротивление и возможности для подъема, то сам, как правило, ты не вспомнишь. А когда ты с товарищами, они напоминают тебе о величии Творца и о нашей цели, почему мы вообще здесь, то все рассеивается. Понятно, откуда приходит сопротивление.
1: Через день у тебя раскрывается новый разум. Как бы есть товарищ внутри сердца, настолько одна капля до маяка, и ты должен увидеть, кто это. Мы, с одной стороны, должны кто увидеть, что это Творец нам делает это. Не то, что я хочу сейчас что-то, все это игра с нами.
2: Да, это нужно помнить, как мы слышали в отрывке предыдущем, то, что Творец у нас на каждом шагу, и мы должны только просить Его, чтобы подсказал нам, как действовать правильно, тем, что создает всю реальность. И Он же, кто раскрывает нам каждый раз товарища как нового, Творца. И вместе с силами отторжения все время кладет руку на добрую судьбу и дает то место, где ты можешь двигаться выше себя в отдаче. И много работы мыслительный, взаимный, чтобы никто не выпал. Мы поднимаем каждого из товарищей, где бы он ни находился, с большой радостью продолжаем двигаться вместе с Творцом.
1: Да, работа человека — подняться. Десятка всегда присутствует, всегда с ним. И это часть развития, это совершенно регулярная вещь, это на самом деле преодоление человека. Всякий раз он выбирает лучшее окружение, вместо того, чтобы быть самому в своем эгоизме, все вещи приятные для него, он как раз идет с помощью Творца и ради него. Он делает выбор. Тут есть очень много работы человека, потому что свет находится в абсолютном покое.
3: На
2: самом деле это есть наше окружение, это те ценности, которые мы выстраиваем в окружении, что принято, что нет, как себя вести. И все соглашения, которые мы постоянно выстраиваем и обновляем друг с другом. Отношения друг к другу, и к уроку, и к материалам, и к встречам. Отношения к пути, как все это выражается. Очень богатая общая жизнь, совместная. И отношение все время обновляется. И кто это? Тот самый «Я», о котором говорится. Это первичное желание, которое дал нам Творец для того, чтобы прийти к связи с Ним. И группа, десятка — это то кли, которое Творец дал каждому из нас, это подарок свыше. Когда у человека есть возможность через кли развить такое чувство, которого в реальности нет, это абсолютно духовное направление, которое можно направить через любые сопротивления, то, что нас поддерживает и обнимает.
1: Ладно, друзья, мы сейчас входим в очень особый этап урока, чтобы мы выяснили, что мешает нам, и выяснили, кто может помочь нам. Сейчас мы хотим начать строить особую молитву нашей десятки к Творцу. Мы сделаем это сейчас, и сделаем это еще раз в конце урока. Вся наша работа в конце — это обращение к Нему. Нет ничего, чтобы мы могли сделать сами. Мы уже чувствуем это, чувствуем, насколько эгоизм растет каждый раз, когда мы пытаемся немного соединиться между нами, насколько авиют выскакивает, насколько помехи этого мира вдруг дают нам разные сложности в объединении между нами. Только одно может направить нас и помочь нам реализовать это объединение в десятке, и это обращение к Нему. Этого Он ожидает, этого Он ждет. На это направляют нас каббалисты. Давайте послушаем сейчас, за секунду до того, как мы составим молитву, послушаем еще немного наставления Рава из урока, который мы слышали, как правильно построить молитву.
2: Продвижение к Творцу зависит только от моей связи с товарищами. Продвижение к Творцу зависит только от моей связи с товарищами.
1: Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от приближения, от сближения между товарищами. Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами.
2: Для нас главное быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении. Давай друг другу примеры. Человек да поможет ближнему своему. Еще раз. Для нас главное — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы должны продолжать только в одном направлении, давая примеры друг другу. Человек да поможет ближнему своему.
1: Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к Себе. Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем запустить просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к Себе.
2: Мы сейчас будем выстраивать каждый из десяток свою молитву к Творцу. Нет ничего у нас, кроме товарищей, нашей связи, нашего кли, и внутри его, между нами, Творец. И мы хотим, чтобы в этой молитве, которую сейчас мы будем выстраивать, мы не просто бы озвучили слова в воздух, а чтобы каждый из слов товарища добавлялось к молитве, чтобы это произошло по-настоящему как единение сердец. Ведь это то, что мы соединяем, наши сердца.
1: Мы слышали Рава, как он говорит нам что-то очень особое с четвертого отрывка. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Плюс тому, как сказано, совершающий мир в высотах своих делает мир нам. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и объединение между нами и Творцом, согласно тому, как сказано, устанавливающий мир в высотах своих, установит мир над нами. Две молитвы, которая, по сути дела, есть одна. Это то, что мы сейчас собираемся сделать в десятках. Это очень особый момент, потому что в конечном счете все это, чтобы прийти к этой особой молитве. Мы сейчас составляем в десятках эти молитвы, которые, по сути дела, одна молитва об объединении между нами, объединение между нами и Творцом, раскрываем сердца и просто в самоотверженности десятки делаем это действие совместно. Мы сейчас строим молитву в десятке. 8 минут у нас есть. 8.
2: Мне кажется, начнем с того, что должны начать с благодарности и попросить у Творца помощи. Пока нет у меня конкретного предложения.
1: Да, мы из глубокой благодарности просим тебя быть
4: цумит лев
1: во внимании
4: к
1: точности в отношениях, в объединении между нами, чтобы меня оставили тебя во всем этом усилии, во всех этих усилиях.
2: Подумал о том, что у нас есть много точек для молитвы в последние дни, настоящего обращения из сердца, ощущение партнерства к высшей силе, силе отдачи. И подумал еще, что вот прямо сейчас, насколько Творец нас собрал и просто вынуждает нас обратиться через товарища, обращайтесь ко мне. Думайте обо мне. Он дает возможность на мгновение, не на мгновение не быть в этом. Присоединяюсь к словам Дани. Действительно, время, что Творец обращается к нам.
1: Дай нам увидеть достоинство товарищей, их величие, как мы видим это здесь, на конгрессе и на уроке. Дай нам увидеть это в каждое мгновение. И все время просить за них, слушать советы, чтобы связь между нами всегда была местом для тебя, чтобы у нас было одно сердце, в котором ты сможешь раскрыться.
3: Мы
2: просим, чтобы каждый из товарищей в мировом кли был в состоянии благодарности Творцу, поскольку Творец милосердный, чтобы все время был в оправдании и чувствовал бы, что все нам во благо. И просил бы, чтобы помог приблизиться друг к другу для того, чтобы быть еще больше подобным твоему свойству любви. Быть в любви так же, как и ты.
1: Мы хотим, мы просим,
4: Мы
1: преодолеваем стыд
4: и
1: хотим действительно обратиться к Тебе, чтобы Ты помог нам, чтобы Ты продолжал подталкивать, направлять. Очень сильно чувствуется, что весь этот конгресс — это один большой подарок, так чтобы это было для нас топливом продолжать работать каждый день, в каждое мгновение.
2: И мы хотим, чтобы все эти чувства величия, радости, глубины и подъема, которые ты нам даешь сейчас почувствовать, чтобы как-то направил нас на то, чтобы могли тебе как-то вернуть, не просто так воспользоваться, потому что приятно. И я всегда тянусь туда, где приятно, чтобы почувствовать, что мы делаем это действие по отношению к тебе, чтобы ты почувствовал объединение, любовь. И все то добро, которое мы чувствуем между собой, чтобы чувствовали, что да, ты тоже это воспринимаешь как добро, наслаждение. Мы хотим быть твоими преданными сыновьями.
1: Сыновья вместе, знаешь, что там есть у каждого, мы хотим перескочить, полететь к этому общему сердцу. Напоминает мне, есть просто возможность дать такой удар, нокаут, как космический корабль, который хочет преодолеть силу тяжести, должно быть большое ускорение, чтобы земной шар не удержал. Мы хотим такой дать сильный толчок, чтобы никакая сила притяжения не оставила нас в эгоистическом сердце, мы пришли бы к общему сердцу, к этому месту.
2: Чтобы у нас было силы не расслабляться, и продолжай нас вести, светить, освещать нам путь, чтобы мы были прямо рядом с тобой, любые наши усилия были бы направлены только на то, чтобы больше почувствовать, как ты действуешь, и действовать в соответствии с тем, как ты направляешь. Иногда это может быть странным, обратным нашему восприятию. Но мы в поручительстве друг с другом обновляем чувство твоего присутствия, величие всего, что ты с нами делаешь. Дай нам сердца величия и услышь каждого из товарищей.
1: Освети глаза наши Торы свои, шли сердца наши своими заповедями. Взять сейчас все хиссароны, которые есть во всех 810-ках. В общем, мы ищем, другими словами, хиссарон, быть подобными тебе. И, как было сказано здесь, дать такую скорость, чтобы мы могли выйти из силы притяжения эгоистического. И, наконец, удостоить тебя очистить правильным хиссароном.
2: И чтобы ты дал силы и смилостивился над всем мировым кли. Просим, чтобы ты раскрылся во всех этих 810-ках. Просто раскройся.
1: Каждой детали действительности помоги нам видеть тебя.
5: Ахшав, хаверим якарим,
0: Дорогие хаверимы, мы сейчас хотим перейти к очень особой группе, которая даст нам подарок. Подарок в прямом эфире. 5.23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה.
1: Действительно, молодцы, такой подарок, такие подарки всегда пробуждают, дают жизнь всему нашему процессу. Так что, в самом деле, поразительные ребята, 5.23. Но мы продолжаем дышать нашим конгрессом, атмосферой нашего конгресса, пользоваться всеми нашими инструментами, передали нам каббалисты, наш великий рав. Мы просто продолжим пользоваться всем, что есть у нас, чтобы на самом деле подняться духовно, подняться над всем, что мы знаем, и это из любви к творениям, к любви к Творцу, основа науки Каббала и путь, который нам проложил Рав.
2: Сейчас есть особая группа, особая десятка, которая поможет нам углубиться больше в следующем действии. Нет более подходящей десятки, на мой взгляд, в мировом кли, чем те товарищи, которые сейчас будут говорить, и мы сейчас удостоимся услышать товарищей, которые, я их вижу сейчас, они просто приняли высший образ, пример всех десяток по всему миру, как нужно собираться на конгресс. Послушаем, пожалуйста, Нью-Йорк 2.
3: Yeah, friends, this is what we're all doing together. All our giant tens around the world are.
1: Друзья, то, что мы делаем все вместе, все наши великие десятки по всему миру собрались. Повсюду мы строим одно сердце, одно кли, стремление прийти к единству, любви к товарищам, чтобы Творец заполнил это пространство между нами. Мы собрались здесь, и тут нет ничего, кроме единства ради имени Творца. И вместе мы строим этот конгресс, мы ныряем глубоко в урок, и мы просто хотим, чтобы вы почувствовали величие, мощь того, что мы строим вместе, насколько Творец радуется, что мы делаем эту работу вместе. Какие мы счастливые, что у нас есть Рав, и все уроки, которые он нам дал, все инструкции, которые он нам передал, подействовали на нас от высокого напрямую от Творца к нам. И у нас есть все, что нам нужно. Мы знаем, что нам надо делать, все, что надо добавить, это наше намерение, добавить наше намерение, принести, доставить наслаждение Творцу. У нас тут есть табличка, которую мы повесили, что все должно быть только ради единства с Творцом. Это наша ведущая мантра, которая нас ведет по этому конгрессу. Тут нет ничего, кроме единства ради Творца. Если мы сможем удержаться в этом, все, что, во всем, что мы делаем, в каждом действии, которое мы производим, это чтобы доставить ему наслаждение. И количественно мы на правильном пути.
4: Looking at the screen, seeing all of you, feeling all of you, I don't think we've ever felt this close to each other and to you and to the Creator. It is a remarkable, extraordinary.
1: Я думаю, что мы никогда не чувствовали настолько едины между собой и Творцом.
4: Gratitude and just absolute.
1: Это удивительное, поразительное ощущение благодарности и абсолютной радости. Все, что мы чувствуем, мы благодарим Его за это. Благодарим за то, что вы принесли свет Творца в это кли и наполняем его весь мир. Мы обязаны в этом Ему, так что давайте продолжим. Большой лохаем. Спасибо.
2: Спасибо, Нью-Йорк. Сейчас мы перейдем и послушаем Рава. Приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творению, к любви к Творцу, и поэтому Творец, чтобы дать нам возможность приблизиться к Нему, Он просто разбил отношения между нами, когда мы все были в одном желании, в едином кли, и мы разделились, отдалились на множество отдельных частей эгоистических желаний, противоположных друг другу, это с одной стороны. А с другой стороны, мы получили тем самым возможность самостоятельно обрести свойство Творца, свойство отдачи над получением, которое является нашим естественным свойством. И Творец сам подталкивает нас
5: к
2: связи между нами. С одной стороны. С другой стороны, Он отдаляет нас друг от друга и посылает всякие такие ситуации, где мы чувствуем себя настолько отдалены, нестерпимо, не можем выносить друг друга. И таким образом мы все время находимся в беспомощности. Как нам сделать что-то? Ну и так будем продвигаться. Поэтому мы должны понять, что приближение к Творцу, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть отменить мы не можем его, потому что это Творец сделал нас. Но мы поверх нашего эгоизма, чтобы выстроили свойства отдачи, и тогда в связи между тем и этим свойством получения, отдалением, ненавистью, отторжением и свойством отдачи, тогда поверх того и другого этих свойств мы сможем познать друг друга.
1: Мы строим эту общую силу, чтобы она действительно была общая, не отдельная, общая.
2: За счет того, что вы будете стараться, на самом деле достичь такого состояния, когда он не согласен с другими, и вместе с тем он все равно будет желать быть над этим в силах отдачи.
1: Мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают именно эту силу между нами сейчас.
2: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом над абсолютным несогласием друг с другом, да, чем больше вы будете продвигаться, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы все-таки захотите быть вместе над этим, то таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовное содержит эти обе силы одновременно настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно их разделить. Еще будем говорить об этом. И поэтому получается, что силы отторжения, силы объединения должны быть у нас равнозначны. Неважно, насколько я ненавижу или насколько я люблю, все эти силы для меня — это только силы, которые я получаю от Творца, и с помощью которых я могу сформировать правильное отношение к Нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против кого бы там ни было. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, чем я впечатляюсь у него в своем эгоизме, как-то положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души. И я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души.
1: Продолжение вопроса Влада. с кем, что значит согласиться друг с другом в группе единогласно? Что значит согласиться единогласно?
2: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем каждый из нас, соответственно, своей точкой зрения, насколько мы различны, насколько мы отвергаем друг друга и не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не можем найти наше сближение с Творцом. Поэтому это называется целовать палку, которая бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые формируют нас, и насколько они нас правильно формируют взаимодействовать в отторжении и в соединении с Творцом. Так и должно быть.
1: Самое главное — это приближение между нами. В чем это проявляется? Наше приближение.
2: Сближение между нами приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами. Потому что быть объединенным с товарищами он может быть только в противоположность своему желанию. Это не как в нашей жизни, когда мы удаляемся или приближаемся в эгоистическом желании. Здесь мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. Насколько мы отдаляемся друг от друга и противоположны, и ненавидим друг друга, мы над этим выстраиваем силы объединения между нами. И существуем на двух уровнях. Отрицательная сила внизу и положительная сила наверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы и сами понимаете, каким образом можно построить одно над другим, не отменяя отрицательную силу. Над ней выстраивать положительную силу.
1: Сейчас возьмем то, что говорит Рав, в десятку. Особая такая цитата, именно то, что Рав сказал на уроке. И это актуально для того, что происходит у нас в десятке. Если товарищи, и дай Бог, не ненавидят, и нет ничего против друг друга, наоборот, а получаем, принимаем каждого выше того, что в моем эгоизме впечатляться положительно или отрицательно, я принимаю его как часть своей души, что я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющую часть моей души. Еще раз читаю, прямо с урока. С товарищами я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против никого. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, что я в своем эгоизме воспринимаю его положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души, то я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющий элемент моей души.
2: Итак, друзья, мы хотим продолжить. И, насколько вы заметили, этот урок особенный, потому что мы работаем над словами Рава. В каждой части, когда мы слышим Рава, мы работаем, мы это хотим буквально реализовать. Не просто прослушать, а реализовать. Сейчас мы хотим сделать это в десятках. Мы хотим обняться вот так вот буквально, да, все обнимаются. те, кто могут физически, те, кто могут виртуально, но внутренне мы наверняка все обнимаемся в одном сердце, и вопрос, что меняется в моем отношении, в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души. Еще раз. Что меняется в моем отношении, в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души? Семинар.
5: Меняется ли мы вообще мои отношения, когда я слышу, что вы части моей души, то, что я слышу от Рава? Нет, услышать это еще не помогает. Просто слышать это еще не помогает. Мне нужны примеры, товарищи. У меня собственных сил, конечно же, нет. Я должен чувствовать это объятие, то, что мы чувствуем сейчас физически и вокруг сердца. И постепенно сердце начинает соглашаться с пониманием того, что вы части моей души.
2: Не знаю, как ответить на это. Я чувствую, что мы обнимаемся вместе и чувствую величие Рава между нами, чувствую буквально, как Рав обнимает нас. Наша реальность как бы выглядит находящейся вне меня. Когда мы находимся вместе, мы чувствуем то, что Рав говорит нам уже много лет, объединение. Его ответ был на всякие вопросы — объединение. И не важно, что у тебя это вызывает отторжение или еще что-то. Ты понимаешь, что это главное, это мы должны раскрыть, что мы в части одной души, и нету ничего другого.
5: Даже так здорово чувствовать даже и то, что ты не чувствуешь, тогда над этим надо работать. Появляется место, где такое прозрачное такое место, момент истины, когда ты должен работать в этом, да, все вместе, да, чтобы это появилось в ощущениях.
2: Да, с одной стороны, это то, что мы слышим, с другой стороны, в нашей животной природе у нас нет естественной любви друг к другу, но мы хотим, чтобы у нас была настоящая любовь друг к другу. И как каждый товарищ, это как ребенок, которого я установил, я стараюсь любить его еще больше, чем естественной любовью. И вот это та самая высшая любовь, что мы просим, чтобы она реализовалась и жила между нами.
5: Да, вопрос такой сложный. Если заглянуть вглубь, то да. То есть это как бы место работы. Это твоя проблема. Это надо выстраивать все это. Тебе надо, я не знаю, мусор убирать, не знаю, пол мыть. Вообще все это место надо, я не знаю, кондиционеры включить. Тебе надо организовать окружение. Окружение — это не просто так. Ты должен вообще тогда настроить свое сердце. Это работа, это самая тяжелая работа, которая только есть. И чем, да, какую-то физическую работу даже делать. Потому что если ты не высвободишь место в своем сердце, то не будет и никакого отношения. Да вообще ничего не будет. В этом вся прелесть того, что Творец дал нам возможность выстраивать вот эту десятку. Ну и все. Тогда нам надо то, что называется на пороге, да? Тебе приходит подарок, ты должен его открыть. И вопрос, ты делаешь это каждый раз? Делаешь заново?
2: Что изменяется в моем отношении и в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души? Что значит, вся моя жизнь переворачивается? В одном состоянии воспринимаю вас как нечто внешнее и могу критиковать вас, ненавидеть и отвергать. А есть состояние, когда я слышу, что вы часть моей души, и тогда все эти свойства, они становятся местом для работы, местом молитвы, оправдания, радость. И все изменяется, все переворачивается. Такое восприятие, так все изменяется.
5: Да, у меня тоже такое же ощущение. Да, если мы говорим об ощущениях, об отношениях, о внутренней работе.
6: Если это дорогая тавана мусуемет клапей милим мусуемот, афилу башела азот, אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים יחס
2: если мы углубляемся в слова отношения сердце душа
6: אז אתה יכול להתעמק ולבנות פשוטו כמשמעו
2: ты можешь углубиться в это и выстраивать я не знаю что такое на самом деле душа Что именно меняется? Действительно ли я слышу Рава? Но когда ты слышишь, ты чувствуешь товарищей. Ты понимаешь, что они части чего-то большого. И ты чувствуешь, что ты не можешь ничего сделать из того, что Рав говорит тебе. Но если твое желание согласно, тогда ты можешь сделать, но не потому, что Рав сказал, а потому что ты согласен с ним. Если Рав сказал что-то, с чем ты не согласен, то здесь группа, душа моя, то, что она решает в нашем кругу, и с этим я могу работать. И вдруг моя душа, она становится таким адаптером, каким-то телом, который может получать свет, который исходит от Высшего, и проводить его во все свои части.
5: Да, сначала надо услышать.
7: Зео, ахаре арбе...
5: Ну вот, и после многих совместных наших действий можно действительно начать даже и услышать, что это значит, что... Ну, это отношение, да, отношение все-таки, удостаиваешься услышать, то да, отношение меняется, происходит переворот. А в первую очередь, что это не то, что вы части моей души, но я часть чего-то гораздо большего, гораздо мощного. Каждый из нас так часть. Это как бы дает ощущение принадлежности на совсем другом уровне. Как бы это уже теперь не важно, что там со мной, и кто я, и что я, и что из всего получится. Все, все отношения переворачиваются.
2: Я вчера слышал клип Рава, он объяснял, что значит слышать Рава. Все зависит от нашей важности. Когда мы открываем уднин, уши свои, это внутреннее ухо, в общем-то, это сердце. И тогда неважно, каждое слово, которое выходит из Рава, это как высший свет. Который находится в абсолютном покое, и мы открываем вот эти внутренние уши, которые мы развили в нашей работе, которые мы производим между нами. направлено ли действительно наше ухо на это?
6: Малюсиф.
5: А что добавить? Мы пока еще собрание сердец, которые хотят соединиться.
2: Так много состояний мы сейчас прошли вместе. Мы выясняли, мы чувствуем урок намного тоньше. Мы видим, как Рав берет и ведет нас. То, что мы хотим сделать сейчас, уже после того, как мы сейчас подготовились, давайте с открытым сердцем, с открытыми и новыми нашими ушами послушаем еще раз Рава, но теперь мы уже придем к этому с большим выяснением и позволим Раву действительно вести.

0: видим и даже не различаем, для того, чтобы распознать его, узнать его, почувствовать, даже чтобы и соединиться с ним, то нам нужно
1: приблизить
0: его к нам, себя к нему. А как мы это делаем?
1: Только
0: с помощью десятки, это кли. Насколько мы стараемся создать
1: десятку,
0: это значит поднять шхину из праха, что сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как надо, и это называется, что мы находимся в разбиении. То место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина, Творец называется Шухен, пребывающий.
1: И тогда,
0: как мы можем поднять Шхину из праха, из разбиения, тем, что мы стараемся составить связи между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше сил разобщения, разъединения, выше всего того, что разделяет нас и отдаляет нас, и только чтобы не дать нам соединиться. И вот эти силы, которые против объединения, нам надо распознать в этом работу Творца, что про Творца написано: «Я сотворил злое начало», и это то, что Он делает нам.
1: И мы должны,
0: работать против этого.
1: Как?
0: И как?
1: В том,
0: тем, что мы будем просить у Него, обяжем Его,
1: да?
0: Заставим,
1: чтобы
0: Он выполнил, создал связь между нами,
1: и там, где Он
0: произвел разбиение,
1: создал
0: и поставил нас на расстоянии друг от друга, в ненависти, в отторжении, там Он произведет сближение между нами, соединение и воссоздаст эту сетку связи между нами. Так вот, есть у нас тут работа очень такая особая с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Ну, пример этот я давал много раз. Если мы хотим научить их ходить,
1: то
0: мы ставим их перед собой.
1: Да.
0: Я ставлю ребеночка перед собой.
1: Держу
0: его за ручки, он так вот с трудом стоит.
1: А я начинаю
0: отдаляться от него.
1: И тогда он
0: пугается и не знает, что делать.
1: Стоит,
0: плачет и не знает, и боится совершить шаг вперед. Так ведь?
1: А я жду,
0: чтобы он сделал шаг вперед.
1: Он, как правило,
0: и он обычно падает, как обычно. А это для него удобнее и безопаснее. И потом он начинает ползти ко мне.
1: А может быть,
0: что и нет.
1: Но
0: он хотя бы идти-то не хочет.
1: И тут мы понимаем,
0: что Творец совершает с нами то же самое действие.
1: Мы должны
0: снизу изучать высшего.
1: Да,
0: в нашей жизни, по нашей жизни мы можем видеть много примеров и законов, которые есть в высшем мире. Так Творец совершает с нами такие вещи, чтобы научить нас ходить, и мы так вот должны. Так вот нам надо
1: вести себя.
0: Как мы учим маленьких детей, так и Творец учит нас,
1: а мы должны,
0: и нам нужно тут совершать действия.
1: Какие действия по отношению к Творцу
0: я могу делать?
1: Очень простые действия. Я не могу
0: совершить никакого действия по отношению к Творцу, ни одного шага, потому что у меня нет желания отдачи, чтобы я мог что-то сделать по отношению к Нему.
1: Но получается,
0: что я должен просить Его,
1: чтобы
0: Он
1: помог мне
0: знать, как обращаться к Нему.

0: как соединиться с ним, как связаться, и как я могу попросить, убедить его помочь мне приблизиться к нему. Это, в принципе, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понимать, что есть тут вопрос того, что нет никого, кроме него, и что я должен быть направлен только на него, и в этом вся наша работа приблизиться к Творцу все больше и больше, пока не приходим к слиянию. И тогда нет у меня никакого другого совета, как только искать, с помощью каких рекомендаций, советов, способов я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне приблизиться к нему. А он всегда будет ставить меня, как я ставлю маленького ребенка, на две его ножки, да, такие дрожащие. И так Творец ставит меня тоже так, в каждом состоянии. И я должен понимать, что каждое состояние, в принципе, это то состояние, когда он скрывает моего Творца от меня же, а я должен через это скрытие стараться обращаться к нему и просить, чтобы он приблизил меня.
1: Лёва, иди туда на перевод.
0: В каком направлении надо идти?
2: Сблизиться с ним.
0: Я даже я не знаю.
2: Я бы взял эти свойства. У меня есть только одно — обратиться к нему в любом состоянии, в любом положении. И потому Творец, он должен быть, с моей точки зрения, велик. Он создает всю эту картину, весь этот мир. Он дает мне всю мою жизнь. За кулисами он дал мне все события, через которые я прошел, насколько я помню себя до сего дня. Он дал мне все эти плохие и хорошие состояния, и все, чтобы какие еще будут, все, что необходимо, и все это было необходимо мне для того, чтобы сейчас сблизиться с ним. И моя проблема только чтобы каждую секунду не отключаться от него, как от источника, от своего источника, источника всего мироздания. И постоянно, постоянно просить у него, требовать у него помощи. То есть я не могу сделать ни шага вперед, я не знаю, в каком направлении шагать. Он скрывается. Я должен только просить у него. И когда я прошу у него, то на эту просьбу он отвечает. Это гарантированно. Давайте попытаемся таким образом продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Она абсолютно не зависит от наших знаний. Не умник учится. Поэтому главное для нас быть направленными на единую цель, на высшую силу, и поэтому мы обязаны продолжать только в этом направлении и давать примеры один другому, да поможет человек ближнему своему. И насколько расстояние между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что он зависит от расстояния между мной и товарищами, получается, что именно я прохожу расстояние между собой и товарищами, прошу у него, у Творца, чтобы он этим занялся, чтобы сблизил нас. В этой же мере мы вместе как результат того, что Творец сблизит нас, мы вместе сможем обратиться к Нему, чтобы сблизил нас с собой. Получается, что не я в одиночку стою тут в своем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. В этом, собственно, весь секрет раскрытия Творца и сближения с Ним со стороны человека в этом мире. То есть чем... Насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. Две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делает мир в своих высях, сделает мир и между нами. То есть как? Прежде всего, объединит нас, сделает мир между нами. Из этого мы сможем обратиться к Нему и попросить уже все вместе, чтобы Он приблизил нас к себе. Так это работает. То есть Творец, Он постоянно демонстрирует нам расстояние между нами, насколько оно все больше и больше, и мы должны понять, что оно не увеличивается, а он увеличивает резолюцию. Как это на иврите? Все равно резолюция. Он хочет показать нам, как мы, тем не менее, удалены друг от друга. Но каждый раз из того, что мы, насколько мы сближаемся, мы можем понять с большей точностью, какие расстояния еще остались между нами. И таким образом мы каждый раз будем просить у него все больше и больше силы объединения между нами. В соответствии с силой объединения между нами мы сможем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и ним. И таким образом мы, собственно, и постигаем все наши системы, ибо невозможно приблизиться к Творцу, кроме как в той же мере, в которой мы замыкаем расстояние, пробелы между нами. Ну и, может быть, пойдем согласно отрывкам, Моше.
3: Да, есть возможность читать на разные темы. Отмена перед десяткой или самопожертвование в десятке?
2: Как это так? Самопожертвование в десятке? И то верно, и это верно. Много есть. Где лучше, где более красивые отрывки? Я не знаю. Но читай пока что первый из... Мы собрались здесь.
3: Первый отрывок Рабаш. Мы собираемся здесь для того, чтобы обосновать группу, чтобы каждый из нас был бы в духе отдачи Творцу. А для того, чтобы прийти к отдаче к Творцу, прежде нужно начать с отдачи человеку. Это называется любовь к ближнему. А любовь к ближнему не может быть иначе, как в отмене себя. Когда каждый должен быть в самоотмене с одной стороны, а с другой стороны мы должны гордиться то, что Творец дал нам возможность, чтобы могли мы войти в группу, там, где у каждого есть только одна цель, чтобы Шхина была между нами.
2: Хорошо, вопросов пока мест нет. Если так, то мы, еще раз повторюсь, приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творениям к любви к Творцу. И поэтому Творец, чтобы дать нам возможность сблизиться с Ним, Он просто разрушил отношения между нами, когда мы все были вместе в едином кли, в едином желании, и тогда мы разделились, удалились во множество отдельных, частично частных эгоистических желаний, противостоящих друг другу, с одной стороны, а с другой стороны мы получили тем самым возможность самостоятельно приобрести свойство Творца, свойство отдачи над свойством получения, которое является нашим естественным свойством. И когда мы устанавливаем свойство отдачи, духовное свойство над свойством отдачи, материальным свойством, тем самым мы находимся в состоянии, когда мы включаем два мира. И таким образом мы продвигаемся. Творец сам толкает нас на связь между нами. И с другой стороны, он удаляет, разделяет нас. Это все то, что мы ощущаем в себе, насколько мы удалены, насколько мы не в состоянии вынести друг друга. И тогда таким образом находимся в отсутствии, нам нечего сказать, мы не понимаем, как нам что-то сделать. Ну и так продвинемся. Поэтому мы должны понять, что сближение с Творцом, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть мы не можем его отменить, Творец это сделал. То есть мы над нашим эгоизмом создадим, построим свойство отдачи, и тогда связи между ними двумя, свойством получения, удалением, отдалением, отторжением и свойством отдачи над ними обеими, обоими, мы сможем познать друг друга. Все. Ну и что там еще можно сказать? Может быть, прочти номер один из третьего урока.
3: Первый отрывок из третьего урока. Без отмены себелюбия невозможно достичь слияния с Творцом, то есть подобия по свойствам. И поскольку это противно нашей природе, требуется группа, в которой все будут представлять большую силу, чтобы мы могли вместе работать для отмены эгоистического желания. Желание это называется злом, так как именно оно препятствует достижению цели, ради которой сотворен мир. Поэтому группа должна состоять из людей, единых в этом общем устремлении. Тогда из одиночек создается одна большая сила, позволяющая бороться с собой, потому что в каждого включены все.
2: Хорошо. Дадим спросить. Турция 2.
4: Турки 2.
5: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, how can we ensure this awakening in the
3: upper light into our vessel? Товарищи. Как мы можем обещать, гарантировать, чтобы было такое пробуждение в десятке, чтобы мы могли привлечь высший свет в наш клик?
2: Все зависит от вас, насколько вы просите, требуете у Творца, чтобы Он сблизил вас друг с другом, насколько вы, насколько вы будете требовать это. Ничего кроме этого не существует.
0: Киев 1.
2: Киев 1.
6: Да, дорогой Раф, вот мы собрались здесь с десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению к десятке, и что значит, что мы в этом отменяем себя перед Творцом?
2: Отмена себя по отношению к десятке означает, что я стараюсь вместе с ними найти объединение настолько, чтобы все наши эгоистические желания были бы внизу, а все наше устремление к Творцу было бы сверху, и мы все вместе бы устремились к Нему. Так мы строим.
6: А что значит, что силы всех включены друг в друга?
2: Когда мы все хотим достичь единой цели над нашими силами отторжения.
6: Как мы вот эту общую силу строим, чтобы она действительно была общей, не отдельными, а общей?
2: За счет того, что вы будете стараться. За счет того, что вы постараетесь на самом деле достичь состояния, когда каждый будет не согласен с другим, и вместе с тем он, тем не менее, будет желать быть над этим в силах отдачи.
6: И мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают вот эту именно одну силу между нами сейчас?
2: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом, несмотря на абсолютное отсутствие согласия друг с другом, насколько вы больше продвинетесь, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы захотите вместе с тем, тем не менее, быть над этим, таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовность — это она включает эти две силы одновременно, настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно разделить их. Это мы еще поговорим об этом. И поэтому выходит, что силы отторжения и силы объединения должны быть у нас, собственно, в равной мере. Но не важно, насколько я ненавижу или насколько я люблю. Все эти силы для меня — это только силы, которые я получаю от Творца, с помощью которых я могу сформировать мое правильное отношение к Нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня ничего не против кого бы то ни было, но как раз наоборот, я на каждого воспринимаю над тем, что я в своем эгоизме получаю отношение к нему, я имею в своем эгоизме положительное, отрицательное. Я воспринимаю его как часть своей души, и я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души. Хорошо. Хватит с этим. Голландия 1.
4: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad, to, let's say, to unanimously agree?
3: Продолжение вопроса, Влада. Что значит согласиться друг с другом в группе? Единогласно. Как вообще можно согласиться единогласно? Что это?
2: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем, каждый из нас в соответствии со своей точкой зрения, насколько мы различны, и отторгаем друг от друга. Друг друга не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не сможем найти сближение с Творцом. Поэтому это называется целовать палку, который бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые строят нас, и насколько они формируют нас правильно в отторжении и в соединении с Творцом. Так оно должно быть. Москва 6.
7: Здравствуйте, всех поздравляем с Конгрессом. Вопрос такой. Вот только что мы услышали, что самое главное – это сближение между нами. Что это такое? Что, в чем оно проявляется, наше сближение?
8: Эткарвуд байдейну.
2: Сближение приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами, чтобы быть объединенными с товарищами, он может действовать только против собственного желания. Это не то, как в нашей жизни, когда мы удаляемся или объединяемся в едином эгоистическом желании. Тут мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. То есть насколько мы удаляемся друг от друга и противостоим, и ненавидим друг друга, в этой мере над этим мы выстраиваем силу объединения между нами и существуем на двух уровнях: отрицательная сила снизу, а положительная сила сверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы сами понимаете, каким образом можно поднять одно над другим, без того, чтобы отменить отрицательную силу. Над ней выстроить положительную силу. И... Хорошо? Ладно. Теперь...
8: Латин 4.
2: Латин 4.

0: Hola, querido Rafa. ¿Cómo puedo dar contento al Creador si mi personalidad de...
1: Здравствуйте, дорогой Раф. Как я могу насладить Творца?
0: И mi decena?
1: Если мои личные свойства стоят между мной и Творцом, между мной и десяткой.
2: Именно из-за этого, благодаря этому мы и существуем. Проблема такова: если Творец — это единственная сила, единая и объединенная, кроме него ничего нет, то как может быть, что мы существуем, а мы сейчас не существуем? Только так, что Творец удерживает нас в особом состоянии своими силами. Как может быть, чтобы мы существовали благодаря собственным силам, чтобы мы на самом деле были бы творениями? Сегодня, сейчас мы не существуем. Нет, мы не... Нас не видят ни в какой мере. Что, как же можно сделать, что же можно сделать? Только при условии, что мы поднимаем желание, подавляем желание получать и желание отдавать, чтобы желание получать росло, и желание отдавать над ним тоже росло. И тогда они оба создают, формируют творение. Когда желание получать авиют, а желание отдавать, как сокращение экрана обратный свет. Тем самым мы создаем себя подобными Творцу. Поэтому Творец называется подобный. Человек, извините, называется подобный Высшему. В этом наша работа. Если мы не сформируем, не поставим силу отдачи над силой получения, то для творения не будет мироздания. Только сила получения — это сила, которую создал Творца, сила отдачи — это сила, которая приходит от Творца, а у нас нет ни того, ни другого. Только лишь при условии, что мы выстроим одну над другой, тогда мы придем к состоянию, когда мы являемся творениями, и тогда мы существуем. Сейчас мы не можем понять этого, может быть, абсолютно не можем, потому что мы существуем в нашем мире, называемом воображаемым миром. Таким образом, Творец дает нам возможность почувствовать себя как бы существующими, но на самом деле, кроме этой надуманной действительности, то, что мы ощущаем сейчас, не существует никакой другой реальности, в которой мы на самом деле могли бы пребывать по-настоящему, в истинном мире, который называется истинным духовным мире, который только и существует, собственно, а не наш надуманный мир. Там мы не можем существовать, ибо у нас нет такого свойства. Свойство отдачи Творец, свойство получения Творец создал ее против себя, чтобы мы смогли на нее облачить свойство отдачи и таким образом существовать в духовном пространстве. Нужно об этом хорошенько это обдумать, но вот это есть верно, истина. Давайте мы перейдем к Италии. 4 женщины. В этот раз женщины.
3: Questo esercizio di queste due forze opposte che noi facciamo nella decina.
1: Доброе утро. Это упражнение двух противоположных сил, то, что мы выполняем в десятке. Можно это уподобить или приспособить в нашей материальной жизни?
2: В материальной жизни, я думаю, что мы это делаем инстинктивно. Насколько ты не согласна с твоим мужем, но тем не менее ты прикрываешь глаза на многое, ибо иначе невозможно сосуществовать. Я понимаю тебя. Так вот, в духовном это гораздо больше этого. В духовном это дает нам возможность не просто продолжать свою жизнь, а подняться на более высокий уровень. Ибо мы поднимаем себя над своим эгоизмом. Здесь мы остаемся в нашем эгоизме, просто мы решаем, что как будто оно не существует. А в духовном нет. Мы пользуемся своим эгоизмом, чтобы подняться над ним. Это техника, которую нам сейчас постоянно над ней придется работать. Но таким образом мы получаем вход в высший мир и начинаем формировать себя в нем. Понятно?
4: Hungarian Polish.
2: Венгро-Польша.
5: Rav, we are in a congress now, and many friends are connecting about differences, difficulties. So we have a sense of unity.
1: Rav, мы сейчас на конгрессе, и многие товарищи подсоединяются, несмотря на разные проблемы и сложности, трудности. Мы чувствуем единство и радость. Как можно гарантировать то, чтобы мы не успокоились, а продолжали идти к Творцу?
2: В этом главная цель, то, что мы хотим раскрыть, что навсегда стояла бы пред нами, как маяк, который светит нам издали, как северная звезда, полярная звезда, на которую мы хотим направить себя. И это исправление нашей души и ее наполнение всем светом бесконечности, готовым наполнить ее. Как же не успокоиться в пути и не остановиться посреди дороги благодаря тому, что да поможет человек ближнему. Мы все находимся изначально в намерении таким образом, что каждый из нас находится в разных мерах, в разных намерениях, в разных желаниях. И тогда, насколько мы хотим приблизиться к Творцу, всегда между нами существует огромное различие, как делать и так далее. И поэтому, если мы собираемся друг с другом, а не отменяем друг друга, а таким образом мы, наоборот, сближаемся над этими различиями с Творцом, мы каждый раз просим у Творца, чтобы связал нас, несмотря на то, что невозможно связать нас, потому что мы остаемся каждый из нас в своих свойствах. Но Творец связывает нас, Он как бы сшивает нас, зашивает все разрывы между нами, и таким образом мы приближаемся к Нему. И поэтому таким образом мы постоянно оказываемся в духовном подъеме. Понятно? Ладно. Два Моше.
1: Второй отрывок. Следует помнить, что группа основана на любви к ближним. Иными словами, каждый должен получать от нее любовь к ближним и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания для самоотмены и любви к ближним, каждый проникается намерениями товарищей. Таким образом, как уже сказано, если группа базируется, к примеру, на 10 товарищах, то в каждом интегрируются 10 сил, работающих над самоотменой, ненавистью к своей природе и любовью к ближним.
2: Еще раз.
1: Следует помнить, что группа была основана на любви к ближним. Иными словами, каждый должен получать от нее любовь к ближним и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания ради самоотмены и любви к ближним, каждый проникнется намерениями товарища. Таким образом, как уже сказано, если группа базируется, к примеру, на 10 товарищах, то в каждом интегрируется 10 сил, работающих над самоотменой, ненавистью к своей природе и любовью к ближним.
2: Да. Ну, я прошу только, насколько это возможно, спрашивать близко к теме урока. Хорошо? Тогда перейдем к Турции 4 женщины. Женщины Турции 4.
6: Good morning, friends. We have two questions, and first one is from a friend in our chat.
1: Доброе утро, Хаверим. Два вопроса у нас. Первое от подруги из десятки. Насколько я понимаю, мы получаем силы для самоотмены в десятке от десятки. Так какие действия я должна показать, как эту силу в десятке?
2: Мы получаем силу отмены собственного эго, преодоления собственного эгоизма. Мы не можем эгоизм отменить, мы можем только преодолеть его, подняться над ним. Силы преодоления эгоизма, подъема над ним, мы получаем через десятку от Творца. Когда от Творца к нам приходит в десятку, это сила, духовная сила. И тогда, насколько я включаюсь в десятку, я получаю эту силу и поднимаюсь на своим эгоизмом. Таким образом это работает. Я включаю десятку, Творец ощущает состояние десятки, десятка просит у Творца силу отдачи, силу духовного подъема, он дает ей это. Десятка получает эту духовную силу от Творца, а я, насколько я включен в том мире, в который я включен в десятку, получаю также эту силу. И это приводит к моему частному подъему, персональному подъему. Так это работает. Здесь две ступени. Я, а затем надо мной группа и Творец. Всего-навсего.
1: Можно второй вопрос задать?
2: Да.
1: Можно ли определить десятку как получающие знаки от Творца? И эти знаки соответствуют свойствам подруг.
2: Именно так, верно. Очень хорошо. Вопрос короток и по делу, по сути. Да. Ну давайте посмотрим, кто еще есть. Те, кто обычно не бывает, мужчины. Все здесь. Ладно. Чехословакия.
4: Чехословак.
7: Dear Rav, question from our ten. How important is to see on friends?
1: Дорогой Рав, вопрос от нашей десятки. Насколько важно, чтобы я показал товарищам такое же желание? Не понял.
2: Ни у кого не может быть желания такого же, как у другого. Да если мы думаем, что это то же самое желание, то он не в точности такой же, иначе был бы один человек, а не двое или трое. Поэтому нам не нужно делать расчет, чтобы у нас было то же самое желание. Даже мы можем, не можем сравнить себя, если у нас есть та же цель. А как мы можем проверить? Это то же самое желание, та же самая цель. Мы не можем, но мы соглашаемся примерно. с тем, кто мы и куда мы хотим достичь. Чего мы хотим достичь? Мы хотим достичь Творца. И на пути к Творцу постоянно предо мной встает проблема. Я должен объединиться со всеми товарищами. Да? И тут, в моем объединении с товарищами, я начинаю выяснять, насколько мы отличны друг от друга, насколько мы подобны друг другу. И это, собственно, все больше и больше и больше выстраивает наш парцуф, который мы строим, называемый душой. И в этом парцуфе мы раскрываем сеть связи между нами, сближение с Творцом, то, что Творец дает, Он дает только в эту связь между нами. Каким образом каждый из нас тем, что он связан и находится в этой связи, насколько он включается в это и получает от этого. То есть его получение выражается в том, что он поднимает, чувствует, что поднимает себя вместе с десяткой как одно. Понятно? Отлично. Давайте спросим. Алмата один.
8: Подскажите, пожалуйста, чем как самоотмену не спутать с безразличием?
2: Когда я отменяю себя, я тем самым не становлюсь безразличным. Я наоборот, я весь дрожу, бурлю, я устремлен к цели, я требую находиться в связи с другими. Только я понимаю, что для того, чтобы достичь цели, я обязан быть с товарищами, со своими товарищами, как один человек с одним сердцем. И это происходит только лишь за счет того, что каждый из нас делает из себя ноль по отношению к товарищам. То, как пишет Рабаш в своих статьях о группе. Моше.
1: Отрывок из книги Маоров Шемеш. Известно, что в десяти людях пребывает Шхина. Ибо это целая ступень. А у целой ступени есть рожь, и руки, и ноги, и пятки. Это известно. Получается, что если каждый будет считать себя в группе ничем, он будет считать себя по отношению к группе пяткой, тогда как они представляют собой голову и тело, и высшие органы. И когда каждый так считает себя, они действуют так, чтобы он раскрыл им врата высшего изобилия и всего блага в мире. И главное привлекается человеком, который может привести себя в состояние ничто больше всех.
2: Мы многократно читали об этом, но возникает вопрос. Как может быть, чтобы тот, кто отменил себя больше других в группе, он продолжает притягивать высший свет от Творца с большей силой к группе? Он становится первым в контакте между Творцом и группой. Кто он? Тот, кто отменяет себя по отношению к товарищам. У нас есть примеры из самой Торы, это Моше. Написано, что он был ветвью всех людей. И поэтому он удостоился быть предводителем всей этой группы, которая вывела, называемый Израиль, прямо к Творцу, вывела ее из Египта, из-под власти эгоизма, на свободу и раскрытие Творца, поскольку он был самый смиренный. Давайте прочтем еще раз, Моше.
1: Известно, что в десяти людях пребывает шхина, ибо это целая ступень. А у целой ступени есть голова, рож, и руки, и ноги, и пятки. Это известно. Получается, что если каждый будет считать себя в группе ничем, он будет считать себя по отношению к группе пяткой, тогда как они представляют собой голову и тело и высшие органы. И когда каждый так считает себя, они действуют так, чтобы он раскрыл им врата высшего изобилия и всего блага в мире. И главное, привлекается человеком, который может привести себя в состояние ничто больше всех. Ничто больше всех.
2: Давайте проведем на эту тему семинар. Каким образом? То есть каждый из нас хочет быть самым близким к Творцу. Каким образом мы это сделаем? Практически каждый в своей группе, в своей десятке. Пожалуйста, поговорите между собой, как каждый из нас реализует себя таким образом, чтобы быть больше всех в своей десятке.
9: Да, как мы слышали, что великий товарищ, который делает из себя пятку, он самый отменяющийся, самый молящийся. И мы все должны прийти к такому состоянию.
10: Ну, так как родители заботятся о своих детях, да, и все его порывы, и все его желания, все относительно скорости развития, так и каждый должен рассматривать себя по отношению к десятке и проверке, любит человек или не любит, или сразу же молитва к Творцу, чтобы он сразу же сделал его эффективным для десятки.
9: Да, в этом вся прелесть. Тот, кто меньше, на самом деле он больше. И тот, кто большой, он делает себя самым маленьким. Он обслуживает, он заботится, он развивает, он продвигает, он молится, он ведет, он рож, голова.
10: Да, мы стараемся каждый раз стараться, и каждый ставит себя или как самым маленьким, и что он может брать от товарищей.
9: Практическая реализация. Чем больше человек дает десятки, так он

0: усиливает связь между нами, и в этом он и велик.
1: Да, стараться быть все время в поиске, как можно служить товарищам, без того, чтобы смотреть направление, удобно ли это, комфортно, я могу насладиться, да, или что там меня это заденет, или будет, как обо мне будет думать. Нет, так с чистым сердцем таким. С чистым сердцем думать и стараться, чтобы товарищам было хорошо.
0: Как Рав сказал, отменить себя — это не значит быть равнодушным, поэтому быть маленьким — это большая работа, быть большим в отдаче.
1: Быть большим в отдаче, да, большим в служении. Мне кажется, это как закон сообщающихся сосудов.
0: Я тоже думал об этом, что быть самым большим — это быть самым большим в служении группе, в заботе, в уходе за ними. В этом должно быть вот это позитивное. Позитивная конкуренция между нами и позитивная зависть. Чем больше ты развиваешься, тем больше ты в этом как бы большой. Но ты не делаешь это для того, чтобы быть большими. Потому, а ты делаешь это, потому что товарищи для тебя важны.
1: Если бы мы были единым организмом, да, рука бы не думала, там сегодня я буду работать или не буду работать. Вот, если я сегодня рука, значит, я рука, завтра, если я рожь, голова, значит, я говорю, голова, послезавтра хвост, значит, хвост. Очень простая линия поведения. То, что я делаю сейчас, добавляет наше объединение в продвижение к той цели, ради которой мы созданы и куда нас собрали вместе в десятки.
0: Да, в десятке путаются все вот эти понятия. Голова может стать пяткой, и все это меняется, вот это отношение к товарищам. Главное, это просьба к Творцу.
1: Да, духовное состояние таково, что, в принципе, мы готовы брать роль каждого и поддерживать его, и все являемся поручителями друг за друга. И что такое рожь, гуф, да, что такое стопа, и все мы действуем для того, чтобы смогли выполнить свою часть и готовы брать на себя еще часть в том, чтобы помочь. И нет тут вопроса разделения, а тут весь вопрос вклада, общего вклада. А Творец дает силы нам. Каждый раз надо его находить и просить у него, чтобы он осветил нам путь и собрал бы нам это тело, где он может соединиться с нами и быть с нами.
0: Да, Творец, он ведет нас. И это один из уровней. Есть много уровней в этом предложении, но один уровень — это просто не принимать себя всерьез, и не то, что происходит в мире, а давать кредит управлению тому, что происходит вокруг тебя, и твои реакции на реальность, и сама реальность, кроме очень особенных вещей, которые происходят в группе. Все остальное ты там приглашенный на роль, гость. И вот это малое состояние, которое ты принимаешь, и ты согласен на эту роль, ты не требуешь быть главной ролью. Это и есть внутренняя работа человека.
1: Прекрасный такой пример. У меня сразу как-то видится такое ощущение, складывается, насколько, может быть, ну, есть такое ощущение, что ты исполняешь главную роль в этом спектакле, а может быть, даже и
0: большое спасибо за эту прекрасную возможность, за это состояние единства, за этот особенный урок. Я очень благодарен. Мы очень благодарны за то, что происходит. Это действительно впечатление, вот этот конгресс.
1: Да, спасибо за возможность, да, от нашей десятки 5-4 добавить к этому потрясающему уроку Рава, добавить уже от себя. Мы вместе учились, сделали вместе шаг вперед, чему-то новому научились, учились тому, как надо учиться. Огромное, огромное спасибо. И перейдем к 5.19.

Le mana sa le mana sa le mana sa.

0: Бокер тов, хаверим аувим, бне барух.
1: Доброе утро, дорогие хаверим, бне барух, дорогие десятки. Мы начинаем подготовку к третьему уроку Конгресса, Конгресса десяток, нашего великолепного внутреннего глубокого Конгресса. Мы начинаем Конгресс на тему полной преданности. Десятки.
2: Да, дорогой мировой Кли, мы на пороге огромного урока, великого просто. Если есть что-то общее здесь между всеми, всеми товарищами, которые учат науку Каббала, это что всем нам довольно надоели воображаемые дела, все пришли искать путь истины, и мы нашли его. Свыше так нам устроили. И нас почему-то здесь поместили для того, чтобы мы искали истину. Это то, что мы собираемся делать сегодня. Именно коснуться точки истины, выяснить тему, которая очень серьезная и важная. Тема, где каждый из нас должен будет просто покопаться внутри. И все мы в десятках тоже, и должны будем проверить эту точку истины. Готовы ли мы идти в ней до конца? Это серьезный урок, центральный урок на Конгрессе. Мы в середине Конгресса, и мы приложим все силы. Это урок работы, внутренней работы, урок выяснений. Давайте войдем в это по-крупному.

0: Великие десятки, первый конгресс десяток. Мы прошли один целый день, в котором мы ощутили открытие сердец. Мы чувствовали, что товарищи говорят от сердца, раскрывают сердце, чтобы Творец вошел между нами. Мы прошли трапезы. На каждой трапезе мы почувствовали, что каббалисты находятся с нами вместе. Мы прошли вместе очень важные вещи для развития десятки.
1: Да, очень много переживаний, подъемы, падения, и мы бы сейчас хотели послушать товарищей из Израиля, из всего мира. Тель-Авив 2. Прошу.
2: Любимые, мировое Кли, любимое, дорогое, мы прошли вчера удивительный день. Мы действительно увидели, насколько товарищи великие. Они только ищут, как отдавать друг другу. И их самоотверженность в каждом действии, которое мы делали, будь это трапеза, собрание товарищей, подготовка стола, все было, чтобы отдавать. Контент очень точный. Все просто это стрелы в сердце. А сегодня урок по теме самоотмены, самоотверженности в десятке. И мы здесь действительно Тель-Авив 2 хотим вознести молитву к Творцу, чтобы он помог нам всем, чтобы уже отменили перегородки между нами, были бы в полной самоотверженности друг перед другом. И так будем служить, в особенности сегодня, Творцу в радости. Лахаем, друзья.
1: Москва 7, откройте ваше сердце объединенное.
3: Да, дорогие хаверим, приветствуем вас.

0: Большая радость от того, что мы собрались вчера, очень серьезно объединились и почувствовали по-настоящему, насколько велик Творец, заключили союз и хотим передать эту радость, это воодушевление, это ожидание от того, что мы будем соединяться еще больше и на самом деле раскроем все вместе. Насколько велик Творец, насколько Он для нас любит, насколько Он хочет передать всю свою любовь всему своему творению. Очень вас сильно любим, обнимаем.
1: Да, товарищи, вчера мы начали строить наше общее сердце, вытачивать буквально из себя наше эго, убирать его из нас. И в это новое образование, которое мы родили между нами, мы начали запускать Творца. Мы начали укреплять Его силой наш союз. Мы начали действовать Его желаниями, Его мыслями, Его стремлениями. И сегодня день, когда у нас есть возможность по-настоящему запустить Творца внутрь нашего сердца. Давайте воспользуемся ей, не упустим ее, и тогда свет Творца, он изменит нас в подобие себя. Дыхаем, любимый
2: товарищ. Дыхаем!
3: שבע, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
4: Ребят, расскажите, что у вас произошло, турки 7.
5: The whole world clear. It's always the honor to speak for the preparations we made for this congress. Well, everything started with just one desire.
6: Да, мы тоже начали вчера конгресс. Мы хотим быть только одним желанием, стать одним целым с товарищами. Мы собрались тут, 10 товарищей со всего мира. На все три дня из трех разных стран мы сорганизовались вместе, вместе мероприятия, спим вместе, едим вместе. Просто очень много сил. Всякий раз мы выясняем, помогаем друг другу. Даже не думаем, нет логики, просто отдаем все свои силы, чтобы прийти к одной цели, одному намерению, помочь друг другу. И взять от этого конгресса все. Друзья, это такая огромная радость быть вместе с товарищами. И мы действительно верим, что это можно сделать с намерением прилепиться к Творцу. Мы знаем, что мы можем сделать все. Этот конгресс показал нам, насколько мы сильны, когда мы соединены. И мы можем сделать все сами. Когда мы хотим, можно организоваться, можно быть вместе. И, конечно, все с помощью всего мирового клуба. Лехаим, друзья.
4: Так здорово слышать эти воодушевляющие слова от наших десяток, послушать бьющееся общее сердце, наше общее в первый же день конгресса. Ну, во-первых, десятка фокусируется на себе, собирается вместе. Чувствуется, насколько похожие состояния мы проходим. И мы бы хотели сейчас, чтобы до того, как начнем урок, чтобы мы получили общие указания, направление второго дня конгресса. И мы бы хотели собрать одно большое общее для всех кли. И это кли нашими усилиями. Мы с его помощью привлечем свет, возвращающий к источнику. Когда мы послушаем десятки группы, читающие отрывки из источников, которые написали нам каббалисты, чтобы у нас появилась связь со светом, чтобы была связь с духовной реальностью. Мы хотим взять те отрывки, которые десятки сейчас будут читать, и посмотреть, как они направляют нас на общем намерении до начала учебы. Мы будем изучать урок Рава, мы будем учиться у света, который действует на нас все время и постоянно. Мы хотим быть в точном внимании и намерении на каждый момент, когда мы находимся вместе на этом уроке. Давайте послушаем, товарищи.
6: Когда человек занимается этой наукой, упоминая названия цветов и сосудов, имеющих отношение к его душе, они тотчас светят на него в определенной мере. Однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает килим, пригодных для их получения, как сказано. И все же свечение, которое он получает раз за разом во время этих занятий, привлекает к нему очарование свыше и преисполняет его духовностью и чистотой, которые немного, намного приближают человека к достижению совершенства.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע.
1: Человек должен прежде проверить, если у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность сделать действие с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что нет у него возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповеди. То есть его вознаграждение за усилие будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую сила отдачи.
2: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben an
3: Потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, что он даст тебе вознаграждение за труды твои. И устремит свои усилия на то, чтобы были они рады заповедям Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. И вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
4: Икара Аудата Адам Ирак Лаволи Дейргашат Мициюташем.
1: Главная работа человека — это лишь прийти к ощущению существования Творца. То есть, чтобы он ощутил существование Творца, и что полна вся земля славы Его. В этом будет состоять вся его работа, вся энергия, которую он вкладывает, чтобы прийти к этому, ни к чему другому. И пусть не путается, что должен достичь чего-либо другого. Ведь только одного не достает человеку, а именно свойство веры в Творца. И не надо думать ни о чем другом, то есть все вознаграждение, которое он желает за свою работу, должно состоять в том, чтобы удостоиться веры в Творца.

0: Величие Творца из приближения между нами. Сближение между нами — это тема нашего урока, и эта тема несет с собой очень много света. Рав сейчас будет вести нас на этом уроке, и он приведет еще один шаг вперед, и мы, вся мировая группа, возьмем этот еще один шаг, и он тогда проведет нас еще один шаг, и мы с ним вместе. И так мы вместе, весь Бней Барух, будем привлекать свет, который действительно возьмет нас как группу и приведет на следующую ступень.
1: Да, я думаю, что мы все чувствуем, насколько особенный этот конгресс, насколько особое событие. И то, что нет какого-то центрального места, нет кого-то, кто бы сидел на сцене, сцена здесь, между нами, между всеми десятками. И это поразительное состояние, что Творец находится везде, в каждой десятке. И не для нас другой работы. Мы собираемся реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, все то, что каббалисты нам приготовили, все, что ожидает от нас Творец, то, что ожидает от нас Рав. Мы хотим реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, через направление Рава, через слова, которые сейчас будем слушать, через особые цитаты, которые подготовили товарищи. И все это будем реализовывать здесь, между нами. И начнем прямо сейчас нашего главы десятки, который прочтет нам очень точное направление Рава.
0: Из урока о практической работе в десятке. Первый отрывок. Должно быть такое объединение, чтобы мы внутри себя каждый почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И всего мира не существует, а существует только десятка. И она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется исключительно внутри десятки. Или жизнь, или смерть. Только внутри десятки.
1: Существует то десятка, только десятка и больше ничего. Ни времени, ни завтра, ни послезавтра, ни утро. Ничего, существует только сейчас. И критическая точка, которая сейчас подходит, чем мы хотим заняться, это выстроить молитву.
0: Да, друзья, запишите, пожалуйста, принципы из слов Рава для использования в десятке.
1: Мы сейчас послушаем урок с Равом.
2: Гадлута буре басирия. Канзе бемет ешлану...
0: Величие Творца в десятке. Тут у нас действительно есть очень прямой вопрос. Потому что если мы хотим раскрыть Творца, мы должны увеличить его между нами,
2: развеличить.
0: Как с расстояния, где мы его не видим сейчас, не узнаем. Если, чтобы почувствовать его, узнать до того, чтобы соединиться с ним, мы должны приблизить ли его к нам или себя к нему. Как мы это делаем? Только через десятку. То есть, насколько мы стараемся создать десятку, это называется поднять шхину из праха. То есть сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как следует. Это называется, что мы находимся в разбиении.
2: И
0: место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина. Творец называется Шохен, пребывающий. И тогда Как мы можем поднять шхину из праха? Из разбиения. От того, что мы стараемся составить связь между нами в десятке. Выше нашего эгоизма, выше силы разделения, наших, выше всего, что отдаляет нас каждое мгновение в разные направления, только чтобы не давать нам соединяться. Этими силами, которые противоречат объединению, в них мы должны увидеть работу Творца. На Творце написано: «Я создал злое начало». И это то, что Он делает нам. А мы должны работать против Него. Как? Тем, что будем просить у Него, обяжем Его, чтобы Он реализовал связь между нами. А там, где Он производит разбиение и установил нас в отдалении, в отторжении друг от друга. Там Он сделает приближение между нами, сближение, и восстановит сеть связи между нами.
2: Ведь
0: у нас тут есть работа очень особая с Творцами, с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Этот пример уже много раз давал. Если мы хотим обучить их ходить, мы ставим их перед собой.
2: Я
0: ставлю ребенка перед собой и держу его руками, и он так с трудом стоит, и отдаляю себя от него. Отхожу, и он тогда пугается, он не знает, что делать. Он стоит и плачет, и не знает, и боится сделать шаг вперед. Я жду, чтобы он сделал шаг вперед. И он, как правило, падает, как обычно. Это для него комфортнее и надежнее. Тогда, может быть, он ползет ко мне. А, может быть, нет, но, по крайней мере, он идти не хочет. Здесь мы понимаем, что Творец делает с нами точно то же действие. Мы должны от нижнего обучиться высшему. От нашей жизни мы можем научиться многим примерам и правилам, которые существуют в высшем мире. И Творец делает с нами такие вещи, чтобы обучить нас идти, ходить. И так мы должны... Итак, мы должны вести себя, как мы обучаем ребенка, так Творец обучает нас. Мы должны здесь делать действия. Какие действия по отношению к Творцу я могу делать? Впрочем, простые действия. Я не могу сделать никакого действия, никакого шага по отношению к Творцу, потому что мне нет желания отдавать, чтобы я мог сделать к нему. Получается, что я должен просить его, чтобы он помог мне узнать, как обратиться к нему, соединиться с ним. Как я могу попросить, убедить его, помочь мне приблизиться к нему? Это, по сути дела, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понять, что тут есть вопрос, нет никого, кроме него, и я должен быть только направлен на него. И в этом вся наша духовная работа приблизится к Творцу все больше и больше, пока мы не приходим к слиянию. И тогда у меня нет никакого другого совета, другого способа, кроме как войти с помощью каких-то советов, средств, я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне в приближении к Нему. А Он всегда поставит меня, как я ставлю ребенка, всякий раз на эти две его ноги, такие шаткие, и так Творец ставит меня в каждом состоянии. Я должен понимать, что в каждом состоянии, это на самом деле состояние, когда он скрывает моего Творца от меня, я должен через это скрытие стараться обратиться к нему и просить, чтобы он приблизил меня. И я не знаю, в каком направлении мне нужно идти, с помощью каких свойств я должен приблизиться к нему. Даже если бы я знал, откуда мне взять эти свойства. То есть у меня есть только одно — обращаться к нему в любом месте, в любой ситуации. Поэтому Творец должен быть в моих глазах великим, и что он устанавливает всю эту картину, весь этот мир. Он устраивает мне всю мою жизнь. За кулисами он организует мне все случаи, ситуации, которые я прошел, насколько я помню себя и до сего дня. Это он устроил мне плохие вещи, хорошие, что бы то там ни было. Потому что все это необходимо мне, чтобы сейчас приблизиться к нему. И моя проблема только в каждое мгновение не отрываться от него, как от источника моего всей реальности, и всегда, всегда просить у него, требовать у него помощи. Я могу сделать ни одного шага вперед, я не знаю, в каком направлении надо делать. Он скрыт. А только когда я прошу у него, тогда на эту просьбу он отвечает. И это наверняка. Так постараемся так продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Оно совершенно не зависит от нашего знания, не умный учится. Поэтому главное для нас — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении. И давать примеры друг другу, человек да поможет ближнему, и насколько дистанция между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что зависит от моей дистанции между мной и товарищами. Получается, что я работаю именно над моим расстоянием между мной и товарищами, прошу у Творца, чтобы он помог в этом, чтобы сблизил нас. В этой мере мы вместе. Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к себе. И тогда выходит, что не я один здесь нахожусь в моем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. Это, по сути, весь секрет раскрытия Творца и приближения к Нему со стороны человека в этом мире. Что насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. И две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делающий мир в высотах своих, сделает мир над нами. То есть как, что прежде всего Он соединит нас и сделает мир между нами, и согласно этому мы сможем обратиться к Нему и просить всем вместе тоже приближение к Нему. Так это работает. То есть Творец все время показывает нам дистанцию между нами, насколько она все больше и больше, и мы должны понимать, что не то, что эта дистанция большая, он увеличивает разрешение, чтобы мы могли увидеть все-таки, насколько мы далеки друг от друга. Но всякий раз это из того, что насколько мы сближаемся, мы можем увидеть с большей точностью, какие дистанции еще есть между нами. И так мы всякий раз просим у него все больше и больше силу объединения между нами, согласно силе объединения между нами, можем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и с ним. И так мы приходим ко всем нашим системам, что можно к Творцу, приблизиться к Творцу только в той мере, в которой мы сближаем расстояние между нами, дистанции между нами.

0: בדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו.
1: В этих словах Рава есть вся квинтэссенция нашей работы, вся работа в этих особых словах, которые Он сейчас в нас посеял, и в том свете, который дал. И все это мы не хотим упустить, а мы хотели бы углубиться в сказанное и постараться и реализовать внутри себя все услышанное. И поэтому мы хотим попросить Творца, чтобы все это жило у нас прямо сейчас, с этого момента и далее, навсегда. Тут основа всей нашей работы для входа в духовное, и мы от него не откажемся. Как Рав сказал, Творец готов сделать для нас всю... Он выстраивает всю жизнь за кулисами, и всю жизнь, которая прошла, и как Он провел меня до сегодняшнего дня, сделал мне все хорошее и плохое. И это как раз то, что мы сейчас будем выяснять друг с другом.
2: Любимые друзья, мы сейчас войдем в семинар, мы слышим от Рава, что величие Творца настолько важно для нас. И на самом деле оно присутствует все время перед нашими глазами. Все время перед нашими глазами у нас есть великие товарищи в десятки. Мы все время получаем примеры от наших товарищей о самопожертвовании, об отмене, поддержки товарищей, о помощи, о таком особом примере, как это величие Творца выражается за каждым товарищем. Творец скрывается, но величие его мы можем увидеть так красно, чем мы хотим сейчас, в соответствии с советом Рава, приблизить себя к Творцу именно через величие товарищей в десятке. Сейчас то, что мы будем делать, мы собираемся поделиться примерами того, как я вижу, как величие Творца выражается в каждом товарище и в связях между нами, как величие Творца выражается в усилиях товарищей. Вопрос и наше задание — рассказать и поделиться примерами о том виде, как мы видим величие Творца, выражающимся в каждом из товарищей. Каждый может выбрать любого товарища, которого он хочет, но у нас есть одна задача. В конце круга мы не пропустили никого из товарищей, чтобы почувствовать величие Творца за товарищами. Вопрос, я сказал, я Творец, величие Творца отражается в отношении или действиях, например, говорю, Игоря, и я даю пример, что Игорь делает. Так мы говорим, товарищи, у нас есть 7 минут, пожалуйста.
1: Мы собрались здесь для того, чтобы дать друг другу величие Творца. Я вижу, как величие Творца проявляется в глазах каждого из товарищей. Насколько зажигаем друг друга. Не можешь знать, кто начал. Это горение, этот огонь, но такое ощущение, что даем друг другу силы, поднимаем друг друга из праха. Так создается ощущение в сердце.
2: Одна из самых трудных вещей — указать на одного товарища, сказать, я вижу величие Творца через него, Творец действует через каждого товарища. Извините, P4, вы просили сказать имя одного товарища. В особенности на конгрессе ты сейчас видишь, как бы как нет пустого места, которое не наполнил бы товарищ. Просто как Творец наполняет своим величием всю реальность, все мироздание, направляет нас на управление, на нашу цель в жизни.
1: Каждое мгновение — это раскрытие сердца товарища заново. Вечером мы говорили о величии Рава, Творца, и слышали это через сердце каждого из товарищей. Каждый из товарищей, кто готовил трапезу или прогулку, этим он выражает свое сердце.
3: Мы
2: на нашем конгрессе получаем бесконечное величие, действительно, от самоотверженности каждого товарища. Вчера, на самом деле, как Йоси начал рассказывать, у нас был очень особый вечер о величии нашего Рава. Каждый товарищ делился из сердца. Сколько Рав велик, сколько личной истории, как он почувствовал его. Этот вечер приготовили наши товарищи Иголь и Идо, которые приложили усилия, очень много недель работали над этим, перед этим. И в процессе тоже подготовили нам еду, подали еду и контент. Просто почувствовали, что они являются каналом к величию Рава.
4: וגם הדובר הקודם יורי אכטר.
1: Да, и предыдущий, говорящий Юра, подготовил нам очень много сюрпризов на конгрессе, пока они еще не сработали, но мы чувствуем его сердце. Он готовил нам тиш, и это желание продвинуть десятку к духовному чувствуется в каждом движении. Еще видно, насколько он стоит на страже. Как только мы отклоняемся, мы иногда, да, отклоняемся, как он бережет нас, чтобы мы были в слиянии и были бы направлены прямо на Творца.
2: Действительно, есть что-то непростое в том, чтобы указать на товарища, хотя это упражнение, мы удостоились его сделать первый вечер, когда мы здесь были, мы были даже в четверг. Да, каждый товарищ встает и получает огромное количество похвал, восхваления от товарища, это просто сжигает. Твое «я». В моем ощущении уже нет «я». Нет меня, я не здесь, я не тут. Мы вместе как одно целое. И мы видим, как Творец направляет, переходит, укрепляет винтики в нашем единстве. Тем, что он присутствует тут через каждого и всех вместе.
1: Да, невозможно достичь величия Творца без величия товарищей. Только видя их великими, можно видеть, насколько велик Творец. Творец дал десятки, дал множество похожих, подобных товарищей в каждой из десяток.
2: Да. У нас был первый вечер, когда мы действительно, дорогие товарищи, его организовали. И, по-моему, это был костер, и каждый на самом деле, каждого попросили встать и сказать, что он готов сжечь от себя, чтобы включиться, раствориться в десятке. И это действительно дало такое чувство, что все мы просто равны. Нет кого-то, кого я могу выделить по отношению к кому-то другому из товарищей. А просто величина каждого, сила каждого, с одной стороны, уникальная была, с другой стороны, я почувствовал просто равенство в десятке. Спасибо Роймирону. Йосили нашему, Иерушалме, которые нам организовали этот пункт, действительно.
1: Я думаю, это как раз то необычное в мероприятии, которое мы проводим вместе. Чувствую, что есть целый океан благодарности друг другу. Я могу видеть величие товарищей. То, что неестественно, это то, чего не происходит каждый день. Я просто не знаю даже, кого бы выбрать, потому что в каждом можно видеть величие Творца. И так и должно быть. За каждым товарищем стоит Творец. В любом случае, благодарен за это упражнение. Но могу сказать, что с легкостью вижу, как Творец действует за нами. Даниэль, к примеру. Как он выражает свою работу, заботу к товарищам. Ну, спасибо за тот дух, который был, создался.
5: Мы продолжаем наш конгресс. Мы помним все время Рава, который на самом деле передал нам все эти вещи, всю эту особую методику, все слова, которые он все время, которыми он нас ведет, в каком направлении идти, что именно делать, на что давить. Давайте обнимемся вместе и послушаем то, что он сказал нам недавно. Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе и тогда обратиться к Творцу. Из связи между нами мы поднимаем себя к Творцу. Мы желаем связи между нами, чтобы поднять связь между нами. Это уже существует. Поднять ее к Творцу. Если ты хочешь прийти к объединению между нами, внутри этого общая сила, которую мы обращаем к Творцу и хотим, чтобы он помог нам прилепиться к нему всем вместе, так? Это то, чего мы хотим.
6: Из того, что мы слышали у Рава, давайте послушаем еще отрывок из источника. Мы стараемся выстроить связь между нами в десятке, выше нашего эго, выше сил разделения, выше того, всего того, что отделяет нас. В каждое мгновение, по всем направлениям, только бы не дать нам соединиться. И в этих силах противоположных объединений мы должны распознать работу Творца.
5: Да, друзья. Рав тут на самом деле учит нас, как каждый из нас может работать именно с Творцом через десятку, через связи между нами. И все, что происходит между нами, это происходит, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы исправить связь, чтобы подняться. И мы хотим сейчас войти вместе в семинар и выяснить вопрос. Вопрос такой, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема. 7 минут.
7: Ну,
1: может, в продолжение предыдущего семинара или наоборот, то, что требуется от нас, нужно отбросить важность самих себя. Это как раз то, что мы делали в первый вечер, когда товарищи напомнили, что на протяжении 3 часов не могли остановиться. Говорили о каждом из товарищей, их величии, когда вдруг раскрылось все, что каждому было важно высказать. И как только мы открываем сердце и отбрасываем этот щит, который называется «я», то раскрывается все, и нет никакого отторжения. Все отторжение только внутри меня, только в моем эго.
5: Надо помнить, что отталкивание приходит от Творца.
2: как действительно возможность для подъема. Творец хочет видеть нас, неважно что, бегущими в группу в десятку, с отталкиванием, с воодушевлением, неважно как, главное, что же он приносит свое сердце в десятку. Там он сможет услышать голос Творца, как-то включиться обратно в силы товарищей, получить от них жизнь через них. И все, и тогда Творец превратит силы, действительно даст нам духовный подъем.
7: Давка кухот от хия за издамниот лалия.
6: Вот как раз сила отталкивания является помощью для подъема. Там, где требуется преодоление сложности, там требуется раскрытие сердца. Там требуется от нас просить силы друг у друга и у Творца.
2: Не будет преодоления, не будет раскрытия сердца, если не будет такого духа в десятке. Если товарищи не создают такой дух, нет никакого шанса у человека выйти из себя и превратить все, что Творец приносит ему, даже если неприятно для эгоизма, в силу подъема, в силу приближение, продвижение. Как пример, который раздал с ребенком, который идет к родителям. Ребенок должен хотеть быть рядом со своими родителями. Нужно создать у него такое ощущение, что он хочет приблизиться к ним все время.
6: Подумал о прогулке, которая у нас была вчера. Пошли немножко в темноте, и вдруг вижу Рони, который спросил, почему ты здесь и куда ты идешь? Такое напоминание прозвучало. Для этого у нас есть товарищи, вся десятка, для того, чтобы все время напоминать нам, для чего мы делаем то, что делаем. Когда приходит сопротивление и возможности для подъема, то сам, как правило, ты не вспомнишь. А когда ты с товарищами, они напоминают тебе о величии Творца и о нашей цели, почему мы вообще здесь, то все рассеивается. Понятно, откуда приходит сопротивление.
2: Через день у тебя раскрывается новый разум, как бы есть товарищ внутри сердца, настолько одна капля до маяка, и ты должен увидеть, кто это. Мы, с одной стороны, должны кто увидеть, что это Творец нам делает это, не то, что я хочу сейчас что-то, все это игра с нами.
6: Да, это нужно помнить, как мы слышали в отрывке предыдущем, то, что Творец у нас на каждом шагу, и мы должны только просить Его, чтобы подсказал нам, как действовать правильно, тем, что создает всю реальность. И Он же, кто раскрывает нам каждый раз товарища как нового, Творца. И вместе с силами отторжения все время кладет руку на добрую судьбу и дает то место, где ты можешь двигаться выше себя в отдаче. И много работы мыслительной, взаимной, чтобы никто не выпал. Мы поднимаем каждого из товарищей, где бы он ни находился, с большой радостью продолжаем двигаться вместе с Творцом.
4: Да,
2: работа человека — подняться. Десятка всегда присутствует, всегда с ним. И это часть развития, это совершенно регулярная вещь, это на самом деле преодоление человека. Всякий раз он выбирает лучшее окружение, вместо того, чтобы быть самому в своем эгоизме, все вещи приятные для него, он как раз идет с помощью Творца и ради него. Он делает выбор. Тут есть очень много работы человека, потому что свет находится в абсолютном покое.
7: Эмет зе свива шелану.
6: В самом деле, это есть наше окружение, это те ценности, которые мы выстраиваем в окружении, что принято, что нет, как себя вести. И все соглашения, которые мы постоянно выстраиваем и обновляем друг с другом. Отношения друг к другу, и к уроку, и к материалам, и к встречам. Отношения к пути, как все это выражается. Очень богатая общая жизнь, совместная. И отношение все время обновляется. И кто это? Тот самый Я, о котором говорится. Это первичное желание, которое дал нам Творец для того, чтобы прийти к связи с Ним. И группа, десятка — это то кли, которое Творец дал каждому из нас, это подарок свыше. Когда у человека есть возможность через кли развить такое чувство, которого в реальности нет, это абсолютно духовное направление, которое можно направить через любые сопротивления, то, что нас поддерживает и обнимает.
5: Ладно, друзья, мы сейчас входим в очень особый этап урока, чтобы мы выяснили, что мешает нам, и выяснили, кто может помочь нам. Сейчас мы хотим начать строить особую молитву нашей десятки к Творцу. Мы сделаем это сейчас и сделаем это еще раз в конце урока. Вся наша работа в конце — это обращение к Нему. Нет ничего, чтобы мы могли сделать сами. Мы уже чувствуем это, чувствуем, насколько эгоизм растет каждый раз, когда мы пытаемся немного соединиться между нами, насколько авиют выскакивает, насколько помехи этого мира вдруг дают нам разные сложности в объединении между нами. Только одно может направить нас и помочь нам реализовать это объединение в десятке, и это обращение к Нему. Этого Он ожидает, этого Он ждет. На это направляют нас каббалисты. Давайте послушаем сейчас, за секунду до того, как мы составим молитву, послушаем еще немного наставления Равы из урока, который мы слышали, как правильно построить молитву.
0: Продвижение
6: к Творцу зависит только от моей связи с товарищами. Продвижение к Творцу зависит только от моей связи с товарищами.
5: Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от приближения, от сближения между товарищами. Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами.
6: Для нас главное быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении. Давай друг другу примеры. Человек да поможет ближнему своему. Еще раз. Для нас главное — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы должны продолжать только в одном направлении, давая примеры друг другу. Человек да поможет ближнему своему.
5: Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к Себе. Как результат того, что Творец
2: сближает нас. Мы вместе можем запустить просьбу к нему, чтобы он приблизил нас к себе.
8: Мы сейчас будем выстраивать каждый из десяток свою молитву к Творцу. Нет ничего у нас, кроме товарищей, нашей связи, нашего кли, и внутри его, между нами, Творец. И мы хотим, чтобы в этой молитве, которую сейчас мы будем выстраивать, мы не просто бы озвучили слова в воздух, а чтобы каждое слово товарища добавлялось к молитве, чтобы это произошло по-настоящему как единение сердец. Ведь это то, что мы соединяем, наши сердца.
2: Мы слышали Рава, как он говорит нам что-то очень особое с четвертого отрывка. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. То есть тому, как сказано, совершающий мир в высотах своих делает мир нам. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и объединение между нами и Творцом, в том, как сказано, устанавливающий мир в высотах своих, установит мир над нами. Две молитвы, которые, по сути дела, есть одна. Это то,

0: Али, когда он вакеше,
1: мне кажется, начнем с того, что должны начать с благодарности и попросить у Творца помощи. Пока нет у меня конкретного предложения.
2: Да, мы из глубокой благодарности просим тебя быть во внимании к точностям в отношениях, в объединении между нами, чтобы мы не оставили тебя во всем этом усилии, во всех этих усилиях.
1: Подумал о том, что у нас есть много точек для молитвы в последние дни, настоящего обращения из сердца, ощущение партнерства к высшей силе, силе отдачи. И подумал еще, что вот прямо сейчас, насколько Творец нас собрал, и просто вынуждает нас обратиться через товарища, обращайтесь ко мне, думайте обо мне. Он дает возможность на мгновение, не на мгновение не быть в этом. Присоединяюсь к словам Дани. Действительно, время, что Творец обращается к нам.
2: Дай нам увидеть достоинство товарищей, их величие, как мы видим это здесь, на конгрессе и на уроке. Дай нам увидеть это в каждое мгновение. И все время просить за них, слушать советы, чтобы связь между нами всегда была местом для тебя, чтобы у нас было одно сердце, в котором ты сможешь раскрыться.
3: Мы
1: просим, чтобы каждый из товарищей в мировом кли был в состоянии благодарности Творцу, поскольку Творец милосердный, чтобы все время был в оправдании и чувствовал бы, что все нам во благо. И просил бы, чтобы помог приблизиться друг к другу для того, чтобы быть еще больше подобным твоему свойству любви, быть в любви так же, как и ты.
2: Мы хотим, мы просим, мы преодолеваем стыд и хотим действительно обратиться к тебе, чтобы ты помог нам, чтобы ты продолжал подталкивать, направлять. Очень сильно чувствуется, что весь этот конгресс — это один большой подарок. И чтобы это было для нас топливом продолжать работать каждый день, в каждое мгновение.
1: И мы хотим, чтобы все эти чувства величия, радости, глубины и подъема, который ты нам даешь сейчас почувствовать, чтобы как-то направил нас на то, чтобы мы могли тебе как-то вернуть, не просто так воспользоваться, потому что приятно. И я всегда тянусь туда, где приятно, чтобы почувствовать, что мы делаем это действие по отношению к тебе, чтобы ты почувствовал объединение, любовь. И все то добро, которое мы чувствуем между собой, чтобы чувствовали, что да, ты тоже это воспринимаешь как добро, наслаждение. Мы хотим быть твоими преданными сыновьями.

0: Сыновья вместе, что там есть у каждого, мы хотим перескочить, полететь к этому общему сердцу. Напоминает мне, есть просто возможность дать такой удар, нокаут, как космический корабль, который хочет преодолеть силу тяжести, должно быть большое ускорение, чтобы земной шар не удержал. Мы хотим такой дать сильный толчок, чтобы никакая сила притяжения не оставила нас в эгоистическом сердце, мы пошли бы к общему сердцу, к этому месту.
1: Чтобы у нас было силы не расслабляться, и продолжай нас вести, светить, освещать нам путь, чтобы мы были прямо рядом с тобой, любые наши усилия были бы направлены только на то, чтобы больше почувствовать, как ты действуешь, и действовать в соответствии с тем, как ты направляешь. Иногда это может быть странным, обратным нашему восприятию. Но мы в поручительстве друг с другом обновляем чувство твоего присутствия, величие всего, что ты с нами делаешь. Дай нам сердца величия и услышь каждого из товарищей.
2: Айронейну бетуратеха.
0: Да, освети глаза наши Торы свои, шли сердца наши своими заповедями. Взять сейчас все хиссароны, которые есть во всех 800 десятках. В общем, мы ищем, другими словами, хиссарон, быть подобными тебе. И, как было сказано здесь, дать такую скорость, чтобы мы могли выйти из силы притяжения эгоистического. И, наконец, удостоить тебя очистить правильным хиссароном.
1: И чтобы ты дал силы
2: и
1: смилостивился над всем мировым кли. Просим, чтобы ты раскрылся во всех этих 800 десятках. Просто раскройся.
0: Каждой детали в действительности помоги нам видеть тебя.
3: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור ל...
1: Дорогие חברים, мы сейчас хотим перейти к очень особой группе, которая даст нам подарок. Подарок в прямом эфире. 5.23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה.
1: Действительно, молодцы, такой подарок, такие подарки всегда пробуждают, дают жизнь всему нашему процессу. Так что, в самом деле, поразительные ребята, 5.23. Мы продолжаем дышать нашим конгрессом, атмосферой нашего конгресса, пользоваться всеми нашими инструментами, передали нам каббалисты, наш великий рав. Просто продолжим пользоваться всем, что есть у нас, чтобы на самом деле подняться духовно, подняться над всем, что мы знаем, и это из любви к творениям, к любви к Творцу, основа науки Каббала и путь, который нам проложил Рав.
2: Сейчас есть особая группа, особая десятка, которая поможет нам углубиться больше в следующем действии. Нет более подходящей десятки, на мой взгляд, в мировом кли, чем те товарищи, которые сейчас будут говорить, и мы сейчас удостоимся услышать товарищей, которые, я их вижу сейчас, они просто приняли высший образ, пример всех десяток по всему миру, как нужно собираться на конгресс. Послушаем, пожалуйста, Нью-Йорк 2.
3: Yeah, friends, this is what we're all doing together. All our giant tens around the world are.
1: Друзья, то, что мы делаем все вместе, все наши великие десятки по всему миру собрались. Повсюду мы строим одно сердце, одно кли, стремление прийти к единству, любви к товарищам, чтобы Творец заполнил это пространство между нами. Мы собрались здесь, и тут нет ничего, кроме единства ради имени Творца. И вместе мы строим этот конгресс, мы ныряем глубоко в урок, и мы просто хотим, чтобы вы почувствовали величие, мощь того, что мы строим вместе, насколько Творец радуется, что мы делаем эту работу вместе. Какие мы счастливые, что у нас есть Рав, и все уроки, которые он нам дал, все инструкции, которые он нам передал, подействовали на нас от высокого напрямую от Творца к нам. И у нас есть все, что нам нужно. Мы знаем, что нам надо делать, все, что надо добавить, это наше намерение, добавить наше намерение, принести, доставить наслаждение Творцу. У нас тут есть табличка, которую мы повесили, что все должно быть только ради единства с Творцом. Это наша ведущая мантра, которая нас ведет по этому конгрессу. Тут нет ничего, кроме единства ради Творца. Если мы сможем удержаться в этом, все, что, во всем, что мы делаем, в каждом действии, которое мы производим, это чтобы доставить ему наслаждение. И количественно мы на правильном пути.
4: Looking at the screen, seeing all of you, feeling all of you, I don't think we've ever felt this close to each other and to you and to the Creator. It is a remarkable, extraordinary.
1: Я думаю, что мы никогда не чувствовали настолько едины между собой и Творцом.
4: Gratitude and just absolute.
1: Это удивительное, поразительное ощущение благодарности и абсолютной радости. Все, что мы чувствуем, мы благодарим Его за это. Благодарим за то, что вы принесли свет Творца в это кли и наполняем его весь мир. Мы обязаны в этом Ему, так что давайте продолжим. Большой лахаим. Спасибо.
2: Спасибо, Нью-Йорк. Сейчас мы перейдем и послушаем Рава. Приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творению, к любви к Творцу, и поэтому Творец, чтобы дать нам возможность приблизиться к Нему, Он просто разбил отношения между нами, когда мы все были в одном желании, в едином кли, и мы разделились, отдалились на множество отдельных частей эгоистических желаний, противоположных друг другу, это с одной стороны. А с другой стороны, мы получили тем самым возможность самостоятельно обрести свойство Творца, свойство отдачи над получением, которое является нашим естественным свойством. И Творец сам подталкивает нас
5: к
2: связи между нами. С одной стороны. С другой стороны, Он отдаляет нас друг от друга и посылает всякие такие ситуации, где мы чувствуем себя настолько отдалены, нестерпимо, не можем выносить друг друга. И таким образом мы все время находимся в беспомощности. Как нам сделать что-то? Ну и так будем продвигаться. Поэтому мы должны понять, что приближение к Творцу, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть отменить мы не можем его, потому что это Творец сделал нас. Но мы поверх нашего эгоизма, чтобы выстроили свойства отдачи, и тогда в связи между тем и этим свойством получения, отдалением, ненавистью, отторжением и свойством отдачи, тогда поверх того и другого этих свойств мы сможем познать друг друга.
1: Мы строим эту общую силу, чтобы она действительно была общая, не отдельная, общая.
2: За счет того, что вы будете стараться. На самом деле достичь такого состояния, когда он не согласен с другими, и вместе с тем он все равно будет желать быть над этим в силах отдачи.
1: Мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают именно эту силу между нами сейчас.
2: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом над абсолютным несогласием друг с другом, да, чем больше вы будете продвигаться, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы все-таки захотите быть вместе над этим, то таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовное содержит эти обе силы одновременно, настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно их разделить. Еще будем говорить об этом. И поэтому получается, что силы отторжения и силы объединения должны быть у нас равнозначны. Неважно, насколько я ненавижу или насколько я люблю, все эти силы для меня — это только силы, которые я получаю от Творца, и с помощью которых я могу сформировать правильное отношение к Нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против кого бы там ни было. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, чем я впечатляюсь у него в своем эгоизме, как-то положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души. И я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души.
1: Продолжение вопроса Влада. с кем, что значит согласиться друг с другом в группе единогласно. Что значит согласиться единогласно?
2: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем каждый из нас, соответственно, с своей точкой зрения, насколько мы различны, насколько мы отвергаем друг друга и не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не можем найти наше сближение с Творцом. Поэтому это называется целовать палку, которая бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые формируют нас, и насколько они нас правильно формируют взаимодействовать в отторжении и в соединении с Творцом. Так и должно быть.
1: Самое главное — это приближение между нами. В чем это проявляется? Наше приближение.
2: Сближение между нами приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами. Потому что быть объединенным с товарищами он может быть только в противоположность своему желанию. Это не как в нашей жизни, когда мы удаляемся или приближаемся в эгоистическом желании. Здесь мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. Насколько мы отдаляемся друг от друга и противоположны, ненавидим друг друга, мы над этим выстраиваем силы объединения между нами. И существуем на двух уровнях. Отрицательная сила внизу и положительная сила наверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы и сами понимаете, каким образом можно построить одно над другим, не отменяя отрицательную силу. Над ней выстраивать положительную силу.
1: Сейчас возьмем то, что говорит Рав, в десятку. Особая такая цитата, именно то, что Рав сказал на уроке. И это актуально для того, что происходит у нас в десятке. Если товарищи, и дай Бог, не ненавидят, и нет ничего против друг друга, наоборот, а получаем, принимаем каждого выше того, что в моем эгоизме впечатляться положительно или отрицательно, я принимаю его как часть своей души, что я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющую часть моей души. Еще раз читаю, прямо с урока. С товарищами я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против никого. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, что я в своем эгоизме воспринимаю его положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души, то я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющий элемент моей души.
2: Итак, друзья, мы хотим продолжить. И, насколько вы заметили, этот урок особенный, потому что мы работаем над словами Рава. В каждой части, когда мы слышим Рава, мы работаем, мы это хотим буквально реализовать, не просто прослушать, а реализовать. Сейчас мы хотим сделать это в десятках. Мы хотим обняться вот так вот буквально, да, все обнимаются. те, кто могут физически, те, кто могут виртуально, но внутренне мы наверняка все обнимаемся в одном сердце, и вопрос, что меняется в моем отношении, в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души. Еще раз, что меняется в моем отношении и в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души. Семинар.
5: Меняется ли мы вообще мое отношение, когда я слышу, что вы части моей души, то, что я слышу от Рава? Нет, услышать это еще не помогает. Просто слышать это еще не помогает. Мне нужны примеры, товарищи. У меня собственных сил, конечно же, нет. Я должен чувствовать это объятие, то, что мы чувствуем сейчас физически и вокруг сердца. И постепенно сердце начинает соглашаться с пониманием того, что вы части моей души.
2: Не знаю, как ответить на это. Я чувствую, что мы обнимаемся вместе и чувство величия Рава между нами, чувство буквально, как Рав обнимает нас. Наша реальность как бы выглядит находящейся вне меня. Когда мы находимся вместе, мы чувствуем то, что Рав говорит нам уже много лет, объединение. Его ответ был на всякие вопросы — объединение. И не важно, что у тебя это вызывает отторжение или еще что-то. Ты понимаешь, что это главное, это мы должны раскрыть, что мы части одной души, и нету ничего другого.
5: Даже так здорово чувствовать даже и то, что ты не чувствуешь, тогда над этим надо работать. Появляется место, где такое прозрачное такое место, момент истины, когда ты должен работать в этом, да, все вместе, да, чтобы это появилось в ощущениях.
2: Да, с одной стороны, это то, что мы слышим, с другой стороны, в нашей животной природе у нас нет естественной любви друг к другу, но мы хотим, чтобы у нас была настоящая любовь друг к другу. И как каждый товарищ, это как ребенок, которого я установил, я стараюсь любить его еще больше, чем естественной любовью. И вот это та самая высшая любовь, что мы просим, чтобы она реализовалась и жила между нами.
5: Да, вопрос такой сложный. Если заглянуть вглубь, то да. То есть это как бы место работы. Это твоя проблема. Это надо выстраивать все это. Тебе надо, я не знаю, мусор убирать, не знаю, пол мыть. Вообще все это место надо, я не знаю, кондиционеры включить. Тебе надо организовать окружение. Окружение — это не просто так. Ты должен вообще тогда настроить свое сердце. Это работа. Это самая тяжелая работа, которая только есть. И чем, да, какую-то физическую работу даже делать. Потому что если ты не высвободишь место в своем сердце, то не будет и никакого отношения. Да вообще ничего не будет. В этом вся прелесть того, что Творец дал нам возможность выстраивать вот эту десятку. Ну и все. Так. Тогда нам надо то, что называется, на пороге, да? Тебе приходит подарок, ты должен его открыть. И вопрос, ты делаешь это каждый раз? Делаешь заново?
2: Что изменяется в моем отношении и в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души? Что значит, вся моя жизнь переворачивается? В одном состоянии воспринимаю вас как нечто внешнее и могу критиковать вас, ненавидеть, отвергать. А есть состояние, когда я слышу, что вы часть моей души, и тогда все эти свойства, они становятся местом для работы, местом молитвы, оправдания, радость. И все изменяется, все переворачивается. Такое восприятие, okay, так все изменяется.
5: Да, у меня тоже такое же ощущение. Да, если мы говорим об ощущениях, об отношениях, о внутренней работе.
6: Если это дорогая тавана мусуемет клапей милим мусуемот, афилу башела азат, אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים יחס
2: если мы углубляемся в слова отношения сердце душа
6: אז אתה יכול להתעמק ולבנות פשוטו כמשמעו
2: ты можешь углубиться в это и выстраивать я не знаю что такое на самом деле душа Что именно меняется? Действительно ли я слышу Рава? Но когда ты слышишь, ты чувствуешь товарищей. Ты понимаешь, что они части чего-то большого. И ты чувствуешь, что ты не можешь ничего сделать из того, что Рав говорит тебе. Но если твое желание согласно, тогда ты можешь сделать, но не потому, что Рав сказал, а потому что ты согласен с ним. Если Рав сказал что-то, с чем ты не согласен, то здесь группа, душа моя, то, что она решает в нашем кругу, и с этим я могу работать. И вдруг моя душа, она становится таким адаптером, каким-то телом, который может получать свет, который исходит от Высшего, и проводить его во все свои части.
5: Да, сначала надо услышать.
7: Зео, ахаре арбе...
5: Ну вот, и после многих совместных наших действий можно действительно начать даже и услышать, что это значит, что... Ну, это отношение, да, отношение все-таки удостаиваешься услышать, то да, отношение меняется. Происходит переворот. А в первую очередь, что это не то, что вы части моей души, но я часть чего-то гораздо большего, гораздо мощного. Каждый из нас так часть. Это как бы дает ощущение принадлежности на совсем другом уровне. Как будто уже теперь не важно, что там со мной, и кто я, и что я, и что из всего получится. Все отношение переворачивается.
2: Я вчера слышал клип Рава, он объяснял, что значит слышать Рава. Все зависит от нашей важности. Когда мы открываем уднин, уши свои, это внутреннее ухо, в общем-то, это сердце. И тогда неважно, каждое слово, которое выходит из Рава, это как высший свет. Который находится в абсолютном покое, и мы открываем вот эти внутренние уши, которые мы развили в нашей работе, которые мы производим между нами. направлено ли действительно наше ухо на это?
6: Малюсиф.
5: А что добавить? Мы пока еще собрание сердец, которые хотят соединиться.
2: Так много состояний мы сейчас прошли вместе. Мы выясняли, мы чувствуем урок намного тоньше. Мы видим, как Рав берет и ведет нас. То, что мы хотим сделать сейчас, уже после того, как мы сейчас подготовились, давайте с открытым сердцем, с открытыми и новыми нашими ушами послушаем еще раз Рава. Но теперь мы уже придем к этому с большим выяснением и позволим Раву действительно вести нас.
7: Об этом.
5: Величие Творца в десятке.
8: Тут,
5: здесь как раз
8: на самом деле
5: есть у нас
8: перед нами
5: прямой вопрос.
8: Ибо
5: если мы хотим
8: раскрыть
5: Творца, то нам нужно его возвеличивать в наших глазах. С того расстояния, когда мы его не видим, мы даже не различаем, и для того, чтобы распознать его, узнать его, почувствовать, даже чтобы и соединиться с ним, то нам нужно
8: приблизить
5: его к нам, себя к нему. А как мы это делаем?
8: Только
5: с помощью десятки, это кли. Насколько мы стараемся создать десятку, это значит поднять шхину из праха, что сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как надо, и это называется, что мы находимся в разбиении. То место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина, Творец называется Шухен, пребывающий.
8: И тогда
5: как мы можем поднять Шхину из праха, из разбиения, тем, что мы стараемся составить связи между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше сил разобщения, разъединения, выше всего того, что разделяет нас и отдаляет нас, и только чтобы не дать нам соединиться. И вот эти силы, которые против объединения, нам надо распознать в этом работу Творца, что про Творца написано: «Я сотворил злое начало». И это то, что Он делает нам.
8: Мы должны
5: работать против этого.
8: Как?
5: И как?
8: В том,
5: тем, что мы будем просить у Него, обяжем Его,
8: да?
5: Заставим,
8: чтобы он
5: выполнил, создал связь между нами.
8: И там, где он произвел разбиение,
5: и поставил нас на расстоянии друг от друга, в ненависти, в отторжении, там Он произведет сближение между нами, соединение и воссоздаст эту сетку связи между нами. Так вот, есть у нас тут работа очень такая особая с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Ну, пример этот я давал много раз. Если мы хотим научить их ходить,
8: то
5: мы ставим их перед собой.
8: Да.
5: Я ставлю ребеночка перед собой.
8: Держу его
5: за ручки, он так вот
8: с трудом стоит.
5: А я начинаю отдаляться от него.
8: И тогда он
5: пугается и не знает, что делать.
8: Стоит,
5: плачет и не знает, и боится совершить шаг вперед. Так ведь?
8: А я жду,
5: чтобы он сделал шаг вперед.
8: Он, как правило,
5: и он обычно падает, как обычно. это для него удобнее и безопаснее. И потом он начинает ползти ко мне, а может быть, что и нет, но он хотя бы идти-то не хочет. И тут мы понимаем, что Творец совершает с нами то же самое действие. Мы должны снизу изучать высшего. Да, в нашей жизни, по нашей жизни мы можем видеть много примеров и законов, которые есть в высшем мире. Так Творец совершает с нами такие вещи, чтобы научить нас ходить, и мы так вот должны, так вот нам надо и вести себя. То, как мы учим маленьких детей, так и Творец учит нас,
9: а мы должны,
5: и нам нужно тут совершать действия. А какие действия по отношению к Творцу я могу делать?
9: Очень
5: простые действия. Я не могу совершить никакого действия по отношению к Творцу, ни одного шага, потому что у меня нет желания отдачи, чтобы я мог... что-то сделать по отношению к нему.
9: А получается,
5: но получается, что я должен просить его,
9: чтобы он
5: помог мне понять, знать, как обращаться к нему, как соединиться с ним, как связаться, и как я могу...
10: попросить,
5: убедить его, помочь мне приблизиться к нему. Это, в принципе, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понимать, что есть тут вопрос того, что нет никого, кроме него, и что я должен быть направлен только на него, и в этом вся наша работа
9: —
5: приблизиться к Творцу все больше и больше, пока не приходим к слиянию. И тогда нет у меня никакого другого совета, как только искать, с помощью каких рекомендаций, советов, способов я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне приблизиться к нему. А он всегда будет ставить меня, как я ставлю маленького ребенка, на две его ножки, да, такие дрожащие. И так Творец ставит меня тоже так, в каждом состоянии. И я должен понимать, что каждое состояние, в принципе, это то состояние, когда он скрывает моего Творца от меня же, а я должен через это скрытие стараться обращаться к нему и просить, чтобы он приблизил меня.
2: Лёва, иди туда на перевод.
9: В каком
5: направлении надо идти?
9: Сблизиться с ним.
5: Я даже я не знаю.
9: Я бы их взял, эти свойства. У меня есть только одно — обратиться к нему в любом состоянии, в любом положении. И потому Творец, он должен быть, с моей точки зрения, велик. Он создает всю эту картину, весь этот мир. Он дает мне всю мою жизнь. За кулисами он дал мне все события, через которые я прошел, насколько я помню себя до сего дня. Он дал мне все эти плохие и хорошие состояния, и все, чтобы какие еще будут, все, что необходимо, и все это было необходимо мне для того, чтобы сейчас сблизиться с ним. И моя проблема только чтобы каждую секунду не отключаться от него, как от источника, от своего источника, источника всего мироздания. И постоянно, постоянно просить у него, требовать у него помощи. То есть я не могу сделать ни шага вперед, я не знаю, в каком направлении шагать. Он скрывается. Я должен только просить у него, И когда я прошу у него, то на эту просьбу он отвечает. Это гарантированно. Давайте попытаемся таким образом продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Она абсолютно не зависит от наших знаний. Не умник учится. Поэтому главное для нас быть направленными на единую цель, на высшую силу, и поэтому мы обязаны продолжать только в этом направлении и давать примеры один другому, да поможет человек ближнему своему. И насколько расстояние между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что он зависит от расстояния между мной и товарищами, получается, что именно я прохожу расстояние между собой и товарищами, прошу у него, у Творца, чтобы он этим занялся, чтобы сблизил нас. В этой же мере мы вместе, как результат того, что Творец сблизит нас, мы вместе сможем обратиться к Нему, чтобы сблизил нас с собой. Получается, что не я в одиночку стою тут в своем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. В этом, собственно, весь секрет раскрытия Творца и сближения с Ним со стороны человека в этом мире. То есть чем, насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. Две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делает мир в своих высях, сделает мир и между нами.

0: То есть как, прежде всего, объединить нас, сделать мир между нами. Из этого мы сможем обратиться к Нему и попросить уже все вместе, чтобы Он приблизил нас к себе. Так это работает. То есть Творец, Он постоянно демонстрирует нам расстояние между нами, насколько оно все больше и больше, и мы должны понять, что оно не увеличивается, а он увеличивает резолюцию. Как это на иврите? Все равно резолюция. Он хочет показать нам, как мы, тем не менее, удалены друг от друга. Но каждый раз из того, что мы, насколько мы сближаемся, мы можем понять с большей точностью, какие расстояния еще остались между нами. И таким образом мы каждый раз будем просить у него все больше и больше силы объединения между нами. В соответствии с силой объединения между нами мы сможем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и ним. И таким образом мы, собственно, и постигаем все наши системы, ибо невозможно приблизиться к Творцу, кроме как в той же мере, в которой мы замыкаем расстояние, пробелы между нами. Ну и, может быть, пойдем согласно отрывкам, Моше.
1: Да, есть возможность читать на разные темы. Отмена перед десяткой или самопожертвование в десятке?
0: Как это так? Отмена самопожертвования в десятке? И то верно, и это верно. Много есть, где лучше, где более красивые отрывки, я не знаю. Но читай пока что первый из... Мы собрались здесь.
1: Первый отрывок Рабаша. Мы собираемся здесь для того, чтобы обосновать группу, чтобы каждый из нас был бы в духе отдачи Творцу. А для того, чтобы прийти к отдаче к Творцу, прежде нужно начать с отдачи человеку. Это называется любовь к ближнему. А любовь к ближнему не может быть иначе, как в отмене себя. Когда каждый должен быть в самоотмене с одной стороны, а с другой стороны мы должны гордиться то, что Творец дал нам возможность, чтобы могли мы войти в группу, там, где у каждого есть только одна цель, чтобы Шхина была между нами.
0: Хорошо, вопросов пока мест нет. Если так, то мы, еще раз повторюсь, приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творениям к любви к Творцу. И поэтому Творец, чтобы дать нам возможность сблизиться с Ним, Он просто разрушил отношения между нами, когда мы все были вместе единым кли, единым желанием, и тогда мы разделились, удалились во множество отдельных, частично частных эгоистических желаний, противостоящих друг другу, с одной стороны, а с другой стороны мы получили тем самым возможность самостоятельно приобрести свойство Творца, свойство отдачи над свойством получения, которое является нашим естественным свойством. И когда мы устанавливаем свойство отдачи, духовное свойство над свойством отдачи, материальным свойством, тем самым мы находимся в состоянии, когда мы включаем два мира. И таким образом мы продвигаемся. Творец сам толкает нас на связь между нами. С другой стороны, он удаляет, разделяет нас. Это все то, что мы ощущаем в себе, насколько мы удалены, насколько мы не в состоянии вынести друг друга. И тогда таким образом находимся в отсутствии, нам нечего сказать, мы не понимаем, как нам что-то сделать. Ну и так продвинемся. Поэтому мы должны понять, что сближение с Творцом, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть мы не можем его отменить, Творец это сделал. То есть мы над нашим эгоизмом создадим, построим свойство отдачи, и тогда связи между ними двумя, свойством получения, удалением, отдалением, отторжением и свойством отдачи над ними обоими, мы сможем познать друг друга. Все. Ну и что там еще можно сказать? Может быть, прочти номер один из третьего урока.
1: Первый отрывок из третьего урока. Без отмены себелюбия невозможно достичь слияния с Творцом. То есть подобие по свойствам. И поскольку это противно нашей природе, требуется группа, в которой все будут представлять большую силу, чтобы мы могли вместе работать для отмены эгоистического желания. Желание это называется злом, так как именно оно препятствует достижению цели, ради которой сотворен мир. Поэтому группа должна состоять из людей, единых в этом общем устремлении. Тогда из одиночек создается одна большая сила, позволяющая бороться с собой, потому что в каждого включены все.
0: Хорошо, дадим спросить. Турция 2.
2: Турки 2.
3: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, how can we ensure this awakening in
1: the Rav, спасибо, вопрос от товарища.
3: Into our vessel.
1: Как мы можем обещать, гарантировать, чтобы было такое пробуждение в десятке, чтобы могли привлечь высший свет в наше кли?
0: Все зависит от вас, насколько вы просите, требуете у Творца, чтобы Он сблизил вас друг с другом, насколько вы будете требовать это. Ничего кроме этого не существует. Киев один.
4: Да, дорогой Раф, вот мы собрались здесь с десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению к десятке, и что значит, что мы в этом отменяем себя перед Творцом?
0: Отмена себя по отношению к десятке означает, что я стараюсь вместе с ними найти объединение настолько, чтобы все наши эгоистические желания были бы внизу, а все наше устремление к Творцу было бы сверху. И мы все вместе бы устремились к Нему. Так мы строим.
4: А что значит, что силы всех включены друг в друга?
0: Когда мы все хотим достичь единой цели над нашими силами отторжения.
4: И как мы вот эту общую силу строим, чтобы она действительно была общей, не отдельными, а общей?
0: За счет того, что вы будете стараться, за счет того, что вы постараетесь на самом деле достичь состояния, когда каждый будет не согласен с другим, и вместе с тем он, тем не менее, будет желать быть над этим в силах отдачи.

0: Духовность — это она включает эти две силы одновременно, настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно разделить их. Это мы еще поговорим об этом. И поэтому выходит, что силы отторжения, силы объединения должны быть у нас, собственно, в равной мере. Но неважно, насколько я ненавижу или насколько я люблю, все эти силы для меня — это только силы, которые получают Творца, с помощью которых я могу сформировать мое правильное отношение к Нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня ничего не против кого бы то ни было, но как раз наоборот, я на каждого воспринимаю над тем, что я в своем эгоизме получаю отношение к нему, я имею в своем эгоизме, положительно отрицательно, я воспринимаю его как часть своей души, и я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души. Хорошо. Хватит с этим. Голландия 1.
1: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad, to, let's say, to unanimously agree?
2: В продолжении вопроса Влада. Что значит согласиться друг с другом в группе? Единогласно. Как вообще можно согласиться единогласно? Что это?
0: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем, каждый из нас в соответствии со своей точкой зрения, насколько мы различны и отторгаем друг от друга. Друг друга не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы, получая, принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не сможем найти сближение с Творцом. Поэтому мы, это называется целовать палку, которая бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые строят нас, и насколько они формируют нас правильно в отторжении и в соединении с Творцом. Так оно, это должно быть. Москва 6.
3: Здравствуйте. Всех поздравляем с Конгрессом. А вопрос такой. Вот только что мы услышали, что самое главное — это сближение между нами. Что это такое? Что, в чем оно проявляется, наше сближение?
0: Сближение приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами, для того, чтобы быть объединенными с товарищами, он может действовать только против собственного желания. Это не то, как в нашей жизни, когда мы удаляемся или объединяемся в едином эгоистическом желании. Тут мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. То есть насколько мы удаляемся друг от друга и противостоим, и ненавидим друг друга, в этой мере над этим мы выстраиваем силу объединения между нами и существуем на двух уровнях: отрицательная сила снизу, а положительная сила сверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы сами понимаете, каким образом можно поднять одно над другим, без того, чтобы отменить отрицательную силу. Над ней выстроить положительную силу.

0: И... Хорошо? Ладно. Теперь...
1: Латин 4.
0: Латин 4.

0: Hola, querido Rafa. ¿Cómo puedo dar contento al Creador si mi personalidad de
1: Здравствуйте, дорогой Раф. Как я могу насладить Творца?
0: И mi decena?
1: Если мои личные свойства стоят между мной и Творцом, между мной и десяткой.
2: Именно из-за этого, благодаря этому мы и существуем. Проблема такова. То есть если Творец — это единственная сила, единственная, единая и объединенная, кроме него ничего нет, то как может быть, что мы существуем, а мы сейчас не существуем? Только так, что Творец удерживает нас в особом состоянии своими силами. Как может быть, чтобы мы существовали благодаря собственным силам, чтобы мы на самом деле были бы творениями? Сегодня, сейчас мы не существуем, нет, мы не... Нас не видят ни в какой мере. Как же можно? Что же можно сделать? Только при условии, что мы поднимаем желание, подавляем желание получать и желание отдавать, чтобы желание получать росло, и желание отдавать над ним тоже росло. И тогда они оба создают, формируют творение. Когда желание получать авиют, а желание отдавать, как сокращение экрана обратный свет. Тем самым мы создаем себя подобными Творцу. Поэтому Творец называется подобный. Человек, извините, называется подобный Высшему. В этом наша работа. Если мы не сформируем, не поставим силу отдачи над силой получения, то для творения не будет мироздания. Только сила получения — это сила, которую создал Творца, сила отдачи — это сила, которая приходит от Творца, а у нас нет ни того, ни другого. Только лишь при условии, что мы выстроим одну над другой, тогда мы придем к состоянию, когда мы являемся творениями, и тогда мы существуем. Сейчас мы не можем понять этого, может быть, абсолютно не можем, потому что мы существуем в нашем мире, называемом воображаемым миром. Таким образом, Творец дает нам возможность почувствовать себя как бы существующими, но на самом деле, кроме этой надуманной действительности, то, что мы ощущаем сейчас, не существует никакой другой реальности, в которой мы на самом деле могли бы пребывать по-настоящему в истинном мире, который называется истинным духовным мире, который только и существует, собственно, а не наш надуманный мир. Там мы не можем существовать, ибо у нас нет такого свойства. Свойство отдачи Творец, свойство получения Творец создал ее против себя, чтобы мы смогли на нее облачить свойство отдачи и таким образом существовать в духовном пространстве. Нужно об этом хорошенько это обдумать, но вот это есть верно, истина. Давайте мы перейдем к Италии. Четыре женщины. В этот раз женщины.
3: Questo esercizio di queste due forze opposte che noi facciamo nella decina.
1: Доброе утро. Это упражнение двух противоположных сил, то, что мы выполняем в десятке. Можно это уподобить или приспособить в нашей материальной жизни?
2: В материальной жизни, я думаю, что мы это делаем инстинктивно. Насколько ты не согласна с твоим мужем, но тем не менее ты прикрываешь глаза на многое, ибо иначе невозможно сосуществовать. Я понимаю тебя. Так вот, в духовном это гораздо больше этого. В духовном это дает нам возможность не просто продолжать свою жизнь, а подняться на более высокий уровень. Ибо мы поднимаем себя над своим эгоизмом. Здесь мы остаемся в нашем эгоизме, просто мы решаем, что как будто оно не существует. А в духовном нет. Мы пользуемся своим эгоизмом, чтобы подняться над ним. Это техника, которую нам сейчас постоянно над ней придется работать. Но таким образом мы получаем вход в высший мир и начинаем формировать себя в нем. Понятно?
4: Hungarian Polish.
2: Венгро-Польша.
5: Rav, we are in a congress now, and many friends are connecting about differences, difficulties. So we have a sense of unity.
1: Rav, мы сейчас на конгрессе, и многие товарищи подсоединяются, несмотря на разные проблемы и сложности, трудности. Мы чувствуем единство и радость. Как можно гарантировать то, чтобы мы не успокоились, а продолжали идти к Творцу?
2: В этом главная цель, то, что мы хотим раскрыть, что навсегда стояла бы пред нами, как маяк, который светит нам издали, как северная звезда, полярная звезда, на которую мы хотим направить себя. И это исправление нашей души и ее наполнение всем светом бесконечности, готовым наполнить ее. Как же не успокоиться в пути и не остановиться посреди дороги, благодаря тому, что да поможет человек ближнему. Мы все находимся изначально в намерении таким образом, что каждый из нас находится в разных мерах, в разных намерениях, в разных желаниях. И тогда, насколько мы хотим приблизиться к Творцу, всегда между нами существует огромное различие, как делать и так далее. И поэтому, если мы собираемся друг с другом, а не отменяем друг друга, а таким образом мы, наоборот, сближаемся над этими различиями с Творцом, мы каждый раз просим у Творца, чтобы связал нас, несмотря на то, что невозможно связать нас, потому что мы остаемся каждый из нас в своих свойствах. Но Творец связывает нас, Он как бы сшивает нас, зашивает все разрывы между нами, и таким образом мы приближаемся к Нему. И поэтому таким образом мы постоянно оказываемся в духовном подъеме. Понятно? Ладно. Два Моше.
1: Второй отрывок. Следует помнить, что группа основана на любви к ближним. Иными словами, каждый должен получать от нее любовь к ближним и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания для самоотмены и любви к ближним, каждый проникается намерениями товарищей. Таким образом, как уже сказано, если группа базируется, к примеру, на 10 товарищах, то в каждом интегрируются 10 сил, работающих над самоотменой, ненавистью к своей природе и любовью к ближним.
2: Еще раз.
1: Следует помнить, что группа была основана на любви к ближним. Иными словами, каждый должен получать от нее любовь к ближнему и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания ради самоотмены и любви к ближним, каждый проникнется намерениями товарища. Таким образом, как уже сказано, если группа базируется, к примеру, на 10 товарищах, то в каждом интегрируется 10 сил, работающих над самоотменой, ненавистью к своей природе и любовью к ближним.
2: Да. Ну, я прошу только, насколько это возможно, спрашивать близко к теме урока. Хорошо? Тогда перейдем к Турции 4 женщины.
4: Woman Turkey 4.
2: Женщины Турции 4.
6: Good morning, friends. We have two questions, and first one is from a friend in our chat.
1: Доброе утро, Хаверим. Два вопроса у нас. Первое от подруги из десятки. Насколько я понимаю, мы получаем силы для самоотмены в десятке от десятки. Так какие действия я должна показать, как эту силу в десятке?
2: Мы получаем силу отмены собственного эго, преодоления собственного эгоизма. Мы не можем эгоизм отменить, мы можем только преодолеть его, подняться над ним. Силы преодоления эгоизма, подъема над ним, мы получаем через десятку от Творца. Когда от Творца к нам приходит в десятку, это сила, духовная сила, и тогда, насколько я включаю десятку, я получаю эту силу и поднимаюсь на своим эгоизмом. Таким образом это работает. Я включаю десятку, Творец ощущает состояние десятки. Десятка просит у Творца силу отдачи, силу духовного подъема. Он дает ей это. Десятка получает эту духовную силу от Творца, а я, насколько я включен в той мере, в которой я включен в десятку, получаю также эту силу. И это приводит к моему частному подъему, персональному подъему. Так это работает. Здесь две ступени. Я, а затем надо мной группа и Творец. Всего-навсего.
1: Можно второй вопрос задать?
2: Да.
1: Можно ли определить десятку как получающие знаки от Творца? И эти знаки соответствуют свойствам подруг.
2: Именно так, верно. Очень хорошо. Вопрос короток и по делу, по сути. Да. Ну давайте посмотрим, кто еще есть. Те, кто обычно не бывает, мужчины. Все здесь. Ладно. Чехословакия.
4: Чехословак.
7: Dear Raf, question from our ten. How important is to see on friend?
1: Дорогой Раф, вопрос от нашей десятки. Насколько важно, чтобы я показал товарищам такое же желание? Не понял.
2: Ни у кого не может быть желания такого же, как у другого. Да если мы думаем, что это то же самое желание, то он не в точности такой же, иначе был бы один человек, а не двое или трое. Поэтому нам не нужно делать расчет, чтобы у нас было то же самое желание. Даже мы можем, не можем сравнить себя, если у нас есть та же цель. А как мы можем проверить? Это то же самое желание, та же самая цель. Мы не можем, но мы соглашаемся примерно. с тем, кто мы и куда мы хотим достичь. Чего мы хотим достичь? Мы хотим достичь Творца. И на пути к Творцу постоянно предо мной встает проблема. Я должен объединиться со всеми товарищами. Да? И тут, в моем объединении с товарищами, я начинаю выяснять, насколько мы отличны друг от друга, насколько мы подобны друг другу. И это, собственно, все больше и больше и больше выстраивает наш парцуф, который мы строим, называемый душой. И в этом парцуфе мы раскрываем сеть связи между нами, сближение с Творцом, то, что Творец дает, Он дает только в эту связь между нами. Каким образом каждый из нас тем, что он связан и находится в этой связи, насколько он включается в это и получает от этого. То есть его получение выражается в том, что он поднимает, чувствует, что поднимает себя вместе с десяткой как одно. Понятно? Отлично. Давайте спросим. Алмата один.
8: Подскажите, пожалуйста, чем как самоотмену не спутать с безразличием?
2: Когда я отменяю себя, я тем самым не становлюсь безразличным. Я наоборот, я весь дрожу, бурлю, я устремлен к цели, я требую находиться в связи с другими. Только я понимаю, что для того, чтобы достичь цели, я обязан быть с товарищами, со своими товарищами, как один человек с одним сердцем. И это происходит только лишь за счет того, что каждый из нас делает из себя ноль по отношению к товарищам. То, как пишет Рабаш в своих статьях о группе. Моше.
1: Отрывок из книги Маоров Шемеш. Известно, что в десяти людях пребывает Шхина. Ибо это целая ступень. А у целой ступени есть рожь, и руки, и ноги, и пятки. Это известно. Получается, что если каждый будет считать себя в группе ничем, он будет считать себя по отношению к группе пяткой, тогда как они представляют собой голову и тело, и высшие органы. И когда каждый так считает себя, они действуют так, чтобы он раскрыл им врата высшего изобилия и всего блага в мире. И главное привлекается человеком, который может привести себя в состояние ничто больше всех.
2: Мы многократно читали об этом, но возникает вопрос. Как может быть, чтобы тот, кто отменил себя больше других в группе, он продолжает притягивает высший свет от Творца с большей силой к группе? Он становится первым в контакте между Творцом и группой. Кто он? Тот, кто отменяет себя по отношению к товарищам. У нас есть примеры из самой Торы, это Моше. Написано, что он был ветвью всех людей. И поэтому он удостоился быть предводителем всей этой группы, которая вывела, называемый Израиль, прямо к Творцу, вывела ее из Египта, из-под власти эгоизма, на свободу и раскрытие Творца, поскольку он был самый смиренный. Давайте прочтем еще раз, Моше.
1: Известно, что в десяти людях пребывает шхина, ибо это целая ступень. А у целой ступени есть голова, рож, и руки, и ноги, и пятки. Это известно. Получается, что если каждый будет считать себя в группе ничем, он будет считать себя по отношению к группе пяткой, тогда как они представляют собой голову и тело, и высшие органы. И когда каждый так считает себя, они действуют так, чтобы он раскрыл им врата высшего изобилия и всего блага в мире. И главное, привлекается человеком, который может привести себя в состояние ничто больше всех. Ничто больше всех.
2: Давайте проведем на эту тему семинар. Каким образом? То есть каждый из нас хочет быть самым близким к Творцу. Каким образом мы это сделаем? Практически каждый в своей группе, в своей десятке. Пожалуйста, поговорите между собой, как каждый из нас реализует себя таким образом, чтобы быть больше всех в своей десятке.
9: Да, как мы слышали, что великий товарищ, который делает из себя пятку, он самый отменяющийся, самый молящийся, и мы все должны прийти к такому состоянию.
10: Ну, так как родители заботятся о своих детях, да, и все его порывы, и все его желания, все относительно скорости развития, так и каждый должен рассматривать себя по отношению к десятке и проверке, любит человек или не любит, или сразу же молитва к Творцу, чтобы он сразу же сделал его эффективным для десятки.
9: Да, в этом вся прелесть. Тот, кто меньше, на самом деле он больше. И тот, кто большой, он делает себя самым маленьким. Он обслуживает, он заботится, он развивает, он продвигает, он молится, он ведет, он рож. Голова.
10: Да, мы стараемся каждый раз стараться, и каждый ставит себя или как самым маленьким, и что он может брать от товарищей.
9: Практическая реализация. Чем больше человек дает десятки, так он усиливает связь между нами, в этом он и велик.
10: Да, стараться быть все время в поиске, как можно служить товарищам, без того, чтобы смотреть направление, удобно ли это, комфортно, я могу насладиться, да, или что там меня это заденет, или будет, как обо мне будет думать. Нет, так с чистым сердцем таким. С чистым сердцем думать и стараться, чтобы товарищам было хорошо.
9: Как Рав сказал, отменить себя — это не значит быть равнодушным, поэтому быть маленьким — это большая работа, быть большим в отдаче.
10: Быть большим в отдаче, да, большим в служении. Мне кажется, это как закон сообщающихся сосудов.
9: Я тоже думал об этом, что быть самым большим — это быть самым большим в служении группе, в заботе, в уходе за ними. В этом должно быть вот это позитивное конкуренция между нами и позитивная зависть. Чем больше ты развиваешься, тем больше ты в этом как бы большой. Но ты не делаешь это для того, чтобы быть большими. Потому, ты делаешь это, потому что товарищи для тебя важны.
10: Если бы мы были единым организмом, да, рука бы не думала, там сегодня я буду работать или не буду работать. Вот, если я сегодня рука, значит, я рука, завтра, если я рожь, голова, значит, я говорю, голова. Послезавтра хвост, значит, хвост. Очень простая линия поведения. То, что я делаю сейчас, добавляет наше объединение в продвижение к той цели, ради которой мы созданы и куда нас собрали вместе в десятку.
9: Да, в десятке путаются все вот эти понятия. Голова может стать пяткой, и все это меняется, вот это отношение к товарищам. Главное, это просьба к Творцу.
10: Да, духовное состояние таково, что, в принципе, мы готовы брать роль каждого и поддерживать его. И все являемся поручителями друг за друга. И что такое рожь, гуф, да, что такое стопа. И все мы действуем для того, чтобы смогли выполнить свою часть и готовы брать на себя еще часть в том, чтобы помочь. И нет тут вопроса разделения, а тут весь вопрос вклада, общего вклада. А Творец дает силы нам. Каждый раз надо его находить и просить у него, чтобы он осветил нам путь и собрал бы нам это тело, где он может соединиться с нами и быть с нами.
9: Да, Творец, он ведет нас. И это один из уровней. Есть много уровней в этом предложении, но один уровень — это просто не принимать себя всерьез, и не то, что происходит в мире, а давать кредит управлению тому, что происходит вокруг тебя, и твои реакции на реальность, и сама реальность, кроме очень особенных вещей, которые происходят в группе. Все остальное ты там приглашенный на роль, гость. И вот это малое состояние, которое ты принимаешь, и ты согласен на эту роль, ты не требуешь быть главной ролью. Это и есть внутренняя работа человека.
10: Прекрасный такой пример. У меня сразу как-то видится такое ощущение, складывается, насколько, может быть, ну, есть такое ощущение, что ты исполняешь главную роль в этом спектакле, а может быть, даже и
9: большое спасибо за эту прекрасную возможность, за это состояние единства, за этот особенный урок. Я очень благодарен. Мы очень благодарны за то, что происходит. Это действительно впечатление, вот этот конгресс.
10: Да, спасибо за возможность, да, от нашей десятки 5-4 добавить к этому потрясающему уроку Рава, добавить уже от себя. Мы вместе учились, сделали вместе шаг вперед, чему-то новому научились, учились тому, как надо учиться. Огромное, огромное спасибо. И перейдем к 5.19.
11: Ле Лея,

Le mara sa le mara sa le mara sa.

0: Доброе утро, любимые товарищи,
1: Бне Барух.
0: Доброе утро, дорогие десятки. Мы сейчас войдем в подготовку к уроку
2: Конгресса.
0: Конгресс десяток.
3: Миша, слышно, ну как ты издалека, из бочки?
0: Ну, то, что есть.
3: Подожди, давай перейдем в другой язык.
2: Конгресс на тему полной преданности.
3: Подожди.
4: Да, дорогой мировой Кли.
3: Выбери какой-нибудь, не знаю.
4: На пороге огромного урока.
3: Там в конце, азербайджанский, не знаю.
4: Что-то общее здесь между всеми товарищами.
3: Раз, или это не важно? Кто?
0: А?
3: Это не важно.
0: Ну, давай выбирай азербайджанский.
4: Довольно надоело. Надоели.
3: Подожди.
4: Уважаемые дела, все пришли.
3: Секунду.
4: Истинный, мы нашли его.
3: Поговори еще.
4: Свыше так нам устроили. И нас почему-то здесь поместили.
3: Поговори еще.
4: Истину. Это то, что мы собираемся делать сегодня. Именно коснуться точки истины, выяснить тему, которая очень серьезная и важная. Тема, где каждый из нас должен будет просто покопаться внутри. И все мы в десятках тоже и должны будем проверить эту точку истины. Готовы ли мы идти в ней до конца? Это серьезный урок, центральный урок на Конгрессе. Мы в середине Конгресса, и мы приложим все силы. Это урок работы, внутренней работы, урок выяснений. Давайте войдем в это по-крупному.
5: Рабаш. Адам царих лихавен лифне лимуда тора это сиба.
2: Рабаш. Человек должен перед началом учебы выяснить причину, по которой он изучает Тору. Так как любое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. С большим волнением мы начинаем третий урок.

0: Раз. Ты меня слышишь?
1: Я тебя слышу, да.
0: Вот, давай поговори.
1: Ну, давай поднимаемся, вместе поднимаемся. Упадем и встанем до Кавсиюма. Поднимаемся, вместе поднимаемся. Поднимаемся. Еще говорить?
0: Да, поговори еще. В принципе, звук нормальный. Он чуть-чуть как бы из бочки, но, по-моему, не критично.
1: Ну, смотри, я сижу в практически пустой комнате, поэтому мне тут... Что я могу сделать здесь? Звук рассеивается.
0: А вот там вот в TRL input девайс, у тебя точно микрофон подключен правильный?
1: Что? Я не слышу. Давай я тебе позвоню.
0: Я говорю, если ты зайдешь в этот...
1: Я тебе позвоню,
0: Рега.
1: Все, я включил бродкаст, я понял. Слыха, я просто бродкаст включил.
0: Да. Вот если ты смотришь input device, там микрофон подключен, тот наушников. TRL есть. Вот в TRL, посмотри, наверху такая херня, нажми на нее. И там вот такой треугольничек черный, как ты на него нажимаешь, он тебе показывает.
2: Да, но мне даже выбрать, что я микрофон.
0: Сначала выйди из TRL, нужно из него выйти и тогда нажать.

0: Великие десятки, первый конгресс десяток. Мы прошли один целый день, в котором мы ощутили открытие сердец. Мы чувствовали, что товарищи говорят от сердца, раскрывают сердце, чтобы Творец вошел между нами. Мы прошли трапезы. На каждой трапезе мы почувствовали, что каббалисты находятся с нами вместе. Мы прошли вместе очень важные вещи для развития десятки.
1: Да, очень много переживаний, подъемы, падения. И мы бы сейчас хотели послушать товарищи из Израиля, из всего мира.
2: Раз, два, раз. Сейчас я говорю в русском. В Тиарель. Раз, раз, раз, раз, раз, два, раз, раз, раз, раз, раз. Я вернулся, я отойду, выше свет, Орхузер. Сейчас хорошо? Да?
0: Мы прошли вчера удивительный день. Мы действительно увидели, насколько товарищи великие. Они только ищут, как отдавать друг другу. И их самоотверженность в каждом действии, которое мы делали, будь это трапеза, собрание товарищей, подготовка стола. Все было, чтобы отдавать.
2: Сабаба.
0: Контент очень точный. Все просто это стрелы в сердце. А сегодня урок по теме самоотмены, самоотверженности в десятке. И мы здесь действительно Тель-Авив 2 хотим вознести молитву к Творцу, чтобы он помог нам всем. Чтобы
3: раз. Скажи, может быть, еще что-нибудь, Авацев, выключил.
2: Раз, секунду, я вот вообще закрою.
0: И так будем служить, в особенности сегодня.
2: Все, вот соб закрыт. И так будем служить с товарищем в радости. Лхаем, друзья.
3: Отлично. Сейчас звук другой совершенно.
2: Москва 7, выразите нам свое объединенное сердце. Нормально?
3: Да, сейчас совершенно другой звук.
2: Все, прекрасно.
3: Все, давай.
2: Ладно, то, давай.
3: Так ты переводишь урок.
4: Большая радость от того, что мы собрались вчера. Очень серьезно объединились и почувствовали по-настоящему, насколько велик Творец. Заключили союз и хотим передать это... Эту радость, эту
2: душу. Да, Ицек.
3: Да.
2: Я перевожу.
3: Хорошо.
4: И на самом деле
3: раскроем. Либо Гади подключится, либо я буду с тобой.
2: Насколько Беседер, хорошо.
3: Ты будешь вторым.
2: Беседер, договорились.
4: Всю свою любовь, всему своему
3: все, творению. Давай.
2: Все, давай.
4: Очень вас сильно любим, обнимаем. Да, товарищи, вчера мы начали строить наше общее сердце. Вытачивать буквально из себя наше эго, убирать его из нас. И в это новое образование, которое мы родили между нами, мы начали запускать Творца. Мы начали укреплять Его силой наш союз. Мы начали действовать Его желаниями, Его мыслями, Его стремлениями. И сегодня день, когда у нас есть возможность по-настоящему запустить Творца внутрь нашего сердца. Давайте воспользуемся ей, не упустим ее, и тогда свет Творца, он изменит нас в подобие себя. Лихаем, любимый
5: товарищ. Лихаем!
6: Шева, тну лану меаллев амехубар шелахем, ма авартем этмол?
1: Ребят, расскажите, что у вас произошло, турки
7: 7.
0: Да, мы тоже начали вчера конгресс. Мы хотим быть только одним желанием, стать одним целым с товарищами. Мы собрались тут, 10 товарищей со всего мира, на все три дня, из трех разных стран. Мы сорганизовались вместе, вместе мероприятия, спим вместе, едим вместе. Просто очень много сил.
7: We are helping each other. We don't even think.
0: Всякий раз мы выясняем, помогаем друг другу. Даже не думаем, нет логики, просто отдаем все свои силы, чтобы прийти к одной цели, одному намерению, помочь друг другу. и взять от этого конгресса все. Друзья, это такая огромная радость быть вместе с товарищами. И мы действительно верим, что это можно сделать с намерением прилепиться к Творцу. Мы знаем, что мы можем сделать все. Этот конгресс показал нам, насколько мы сильны, когда мы соединены. И мы можем сделать все сами. Когда мы хотим, можно организоваться, можно быть вместе. И, конечно, все с помощью всего мирового клей Лахаим, друзья.
8: Так здорово слышать эти воодушевляющие слова от наших десяток, послушать бьющееся общее сердце наше. Общее в первый же день Конгресса. Ну, во-первых, десятка фокусируется на себе, собирается вместе. Чувствуется, насколько похожие состояния мы проходим. И мы бы хотели сейчас, чтобы до того, как начнем урок, чтобы мы получили общие указания, направления второго дня Конгресса. И мы бы хотели собрать одно большое общее для всех кли. И это кли нашими усилиями. Мы с его помощью привлечем свет, возвращающий к источнику. Когда мы послушаем десятки группы, читающие отрывки из источников, которые написали нам каббалисты, чтобы у нас появилась какая связь со светом, чтобы была связь с духовной реальностью. Мы хотим взять те отрывки, которые десятки сейчас будут читать, и посмотреть, как они направляют нас на общем намерении до начала учебы. Мы будем изучать урок Рава, мы будем учиться у света, который действует на нас все время и постоянно. Мы хотим быть в точном внимании.
9: Всем все прегрешения покроет любовь. Рав, пожалуйста.
10: Это должен быть очень особый урок, потому что мы говорим

0: всем, все прегрешения покроет любовь, Раф, пожалуйста.
1: Это должен быть очень особый урок, потому что мы говорим о сути, смысла развития человека. Когда он приходит к тому,

Дорогие товарищи, мы начинаем четвертый урок Конгресса. Урок на тему «Все прегрешения покроет любовь». Сегодня на этом уроке мы будем учиться не убегать от раскрывающихся между нами помех, а правильно к ним относиться. Относиться как к материалу, который объединит и сделает нашу общую молитву сильнее. Наш учитель Рабаш пишет, что любовь не уничтожает недостатки, она покрывает их. Значит, все силы отторжения, которые раскрываются между нами, даны нам специально для того, чтобы мы использовали их как материал для объединения. Пусть в течение этого урока у нас будет одна единая просьба, обращение к Творцу, чтобы Он помог превратить нам силы отторжения в силы соединения и сделал нас друг с другом ближе и ближе к Нему. А сейчас мы переходим к чтению отрывков в десятках.

0: כך אל הטוב, ואין טוב אלא אותו שיוצא מתוך הרע.
1: И нет добра, которое не исходило бы из зла, и это добро и зло вместе возвышается слава Творца, и это и совершенное служение. Все, что есть в мироздании, как хорошее, так и плохое, и даже самое плохое и вредное в мире имеет право на существование, и нельзя уничтожать его и совершенно истреблять с лица земли, ведь на нас возложена лишь задача по его исправлению и возвращению к добру. Кто называется героем из героев? Тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. И в плане морали следует объяснить, что героем называется тот, кто обуздал свое злое начало, то есть работает с добрым началом и подчиняет злое начало. А герой из героев, то есть тот, кто работает также и со злым началом, как сказали наши мудрецы, всеми сердцами своими, двумя желаниями, то есть и злое начало также служит Творцу. Получается, что он превращает своего ненавистника, то есть злое начало, в любящего. А поскольку и злое начало тоже служит Творцу, получается, что тут у него большая работа, поэтому он называется героем из героев.
2: Четвертый отрывок. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям еще и вместе. Это товарищи в час, когда они сидят вместе, не расставаясь друг с другом.

0: הקדוש ברוך הוא
1: Сначала, четвертый отрывок. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям еще и вместе. Это товарищи в час, когда они сидят вместе, не расставаясь друг с другом. Сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят убить друг друга. А потом они возвращаются к братской любви. И Творец что говорит о них? Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям еще и вместе. Еще и указывает на включение вместе с ними шхины. Но мало того, Творец слушает их речи, и это доставляет ему удовольствие, и он радуется им.
2: Я доволен и рад этим неисправленностям, раскрытым и раскрывающимся. Однако я досадую и сожалею о неисправностях, которые еще не раскрылись и должны будут раскрыться в будущем, ведь скрытая неисправность лишена надежды, и ее раскрытие — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя дать того, чего у тебя нет. Если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор, ведь если ты обратишь на них свой взор, они превратятся в груду костей.
1: Следует знать, что то, что человеку кажутся вещи, противоречащие управлению доброго и творящего добро, это только чтобы человек был обязан привлечь высший свет на эти противоречия, когда он хочет преодолеть эти противоречия. А иначе он не может преодолеть их. И это называется величием Творца, которое он привлекает, когда у него есть противоречия, называемые судами. Другими словами, эти противоречия могут отмениться, если он желает их преодолеть, и только если он привлекает величие Творца. Получается, что именно эти суды приводят к привлечению величия Творца.
3: Шева. Бехоль стира ес гула миухедет.
2: Седьмой отрывок. В каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть особую ступень постижения Творца. И те, кто заслужил удостоиться этого, обращают ему в свет, а горькое — сладкое, так как все силы разделения, вызывающие затмение разума и горечь тела, стали для них вратами постижения возвышенных ступеней, и преобразилась тогда тьма в огромный свет, а горечь стала сладостью. Так что именно в той мере, в которой до этого проявилось у них у всех путях высшего управления силы разделения, преобразовались теперь все они в силу единства, и они стали теперь склоняющими весь мир целиком на чашу заслуг.
1: 8. Эти люди согласились объединиться в одну группу, чтобы заниматься любовью к товарищам, вызвано тем, что каждый из них чувствует, что у них есть одно желание, способное объединить все их мнения, чтобы они получили силу любви к ближнему. Ведь известно высказывание наших мудрецов, которые сказали, как не похожи лица их друг на друга, так не схожи и их мнения. Поэтому те люди, которые согласились объединиться в одну группу, поняли, что нет между ними такого большого различия во мнениях с той точки зрения, что они понимают необходимость работы в любви к ближнему. Поэтому каждый будет способен идти на уступки ради ближнего, и потому они смогут объединиться.
2: 9. Благодаря заключению союза любви их станет вечной любовью, нерушимой во веки вечной, и не разделит их никакая помеха, ибо они строят между собой крепкую и сильную связь, чтобы объединиться и связаться в любви своей удивительной связью выше вкуса и знания. Так что даже если вкус и знание должны были бы прервать эту любовь и вызвать некую ненависть, несмотря на это, благодаря заключению союза, любовь их обязана существовать вечно, и все прегрешения покроют любовь. Это и связь, любовь — это и связь, это крепкая, поскольку они достигли союза и соединения, как бы став единой плотью. И как не может прекратиться любовь человека к самому себе, так же не прекратится любовь его к товарищу.
0: Эйн ор эла ор.

0: то йоце митох хошех. Ки каашер ацад азе нихна, митале кадош
1: Богу. Нет света, чем только тот, который выходит из тьмы, и тогда раскрывается Творец.
0: Эйн аводат кадош Богу.
2: Первый отрывок.
0: Вэйн тов эле митох ара. Кшаадам нихнас ле дерех ра,
2: когда человек вступает на дурной путь и оставляет его, тогда возвышается Творец в славе Своей, и потом совершенство всего — это добро и зло вместе, дабы обратиться затем к добру. И нет блага, которое не происходило бы из зла. И в этом благе возвышается слава Творца — это и есть совершенное служение.
1: Все, что есть в мироздании, как хорошее, так и плохое, и даже самое плохое и вредное в мире, имеет право на существование. И нельзя уничтожать его и совершенно истреблять с лица земли, ведь на нас возложена лишь задача по его исправлению и возвращению к добру.
2: Кто называется героем из героев? Тот, кто превращает своего ненавистника в любящего. В плане морали следует объяснить, что героем называется тот, кто обуздал свое злое начало, то есть работает с добрым началом и подчиняет злое начало. А герой из героев — тот, кто работает также и со злым началом, как сказали наши мудрецы, и всеми сердцами своими двумя желаниями, то есть и злое начало тоже служит Творцу. Получается, что он превращает своего ненавистника, то есть злое начало, в любящего. А поскольку и злое начало тоже служит Творцу, получается, что тут у него большая работа, поэтому он называется героем из героев.
3: Хаверим, мы прочитали с вами эти урывки.
1: Друзья, мы с вами прочитали эти отрывки. Там, где каббалисты оставляют нам свой свет и обучают нас, как работать в состояниях тьмы, как действительно искать свет. И сейчас со всем этим внутренним знанием мы вместе с вами войдем в семинар в молчании. Семинар в молчании. Так давайте сейчас подумаем, какие прегрешения мешают нашему объединению на уроке и как мы можем покрыть их любовью. Какие прегрешения мешают нашему объединению на уроке и как мы можем покрыть их любовью? Семинар в молчании, внутренний в тишине, пожалуйста, войдем в это вместе.

0: сейчас будет даваться?
1: Хаверим, мы с цим настроем, с цим наміром мы входим в урок здравым. Давайте налаштуем.
2: Друзья, с тем же намерением мы входим, с тем же настроением входим в урок с Равом. Давайте направим себя на урок с Равом и войдем в него.
3: Всем все прегрешения покроют любовь. Рав, пожалуйста.
4: Да, это должен быть очень особый урок, потому что мы говорим о сути, смысла развития человека. Когда он приходит к тому, чтобы уподобиться Творцу, ему необходимо для этого приобрести свойство любви. И любовь — это не то, как, любовь, о которой мы говорим в нашей жизни. Здесь, в нашей жизни, любовью называется это, когда я люблю кого-то или чего-то. Я люблю своего ребенка. Я люблю особую какую-то еду, люблю небо, растения, цветы. Я люблю все то, от чего я получаю наслаждение. Здесь же, в духовном, все наоборот. Как сказано о духовности, что мир обратный видел я. Что значит обратный? Это не называется, что я люблю то, что мне нравится, то, что приятно моему эгоизму, а то, чем я уподобляюсь Творцу. Вот это я люблю. Пока я не достигаю свойства любви, и этим я полностью становлюсь подобным Творцу, потому что Он сам — это свойство любви. И поэтому, как мы в себе проявляем истинное свойство любви, не эгоистическое, это возможно только, если я вырываю из себя эгоистические желания, и вместо каждого из желаний я помещаю свойство любви. То есть вместо ненависти — любовь, вместо отторжения — притяжение и так далее. Все время я работаю над тем, как заменить в себе все свои устремления на противоположные, на обратные. Так я достигаю свойства Творца — любовь. И поэтому очень просто сказано: все прегрешения покроют любовь. Я заменяю абсолютно все, что называется прегрешение, преступление, то есть использование желания получать. Я должен постараться заменить его на ради отдачи, на желание отдавать, на то, где я раскрываю, что я ненавижу, там я должен поменять на то, что я буду любить. И поэтому объяснить это очень легко.

ненависть на любовь, поменяйте отторжение на отдачу, на сближение, и все. Так ты исправишь себя, ты приведешь себя к свойству Творца, к форме Творца. Но если мы говорим об этом, то мы начинаем видеть, что это в таком виде находится, что практически невозможно это вынести. Поэтому Каббала и дает нам здесь много советов, упражнений, как нам нужно вести себя друг с другом, как нужно приобретать свойства отдачи, как мы должны постепенно продвигаться к тому, чтобы уподобиться Творцу, заменить ненависть на любовь, отторжение на притяжение, отрыв на соединение, чтобы постоянно еще и еще раз в каждом из состояний, во всех ситуациях мы бы раскрывали плохие новые свойства, которыми мы переполнены, и заменяли бы их или хотели бы их поменять на хорошие свойства. Но поменять мы в одиночку не можем, и мы можем только обнаружить то, что они в нас существуют, все эти отторжения, ненависти. А мы должны обратиться к Творцу, чтобы Он привел все в порядок и дал бы противоположные свойства. Не надо нам думать, что мы сами можем из себя выстроить какой-то красивый и хороший образ. Это вообще не должна быть нашей проблемой, не в этом наша роль, да и это вообще не в наших силах. А в общем, мы должны лишь обнаружить, что мы хотим, чтобы произошло? И если мы соглашаемся с этим в десятке, то мы уже поднимаем ман и просим Творца, чтобы Он заменил вот определенное это или другое плохое эгоистическое свойство на хорошее. Мы этого хотим. Но когда это сделает Творец? Тогда, когда мы на самом деле соглашаемся с тем, что мы ненавидим наше эгоистическое свойство. И вместо него мы хотим, чтобы в нас раскрылось свойство, противоположное ему. Чтобы нам было понятно, что мы просим. Очень-очень четко. Вот это я не хочу, а это я хочу. Посмотрите на маленьких детей, насколько они понимают, что они хотят и чего не хотят. У него «это я хочу, это не хочу». И ты пытаешься его убедить, он не соглашается. Он идет точно за тем желанием, которое есть в теле, ну, как маленькие животные, действует только относительно ощущения желания. И мы должны действовать точно так же. И поэтому нам не нужно исправлять зло. Нам не нужно его даже менять. Мы должны только из ненависти, зла, мы должны оттолкнуться и попросить Творца, чтобы заменил нам на добро. И в этом заключается вся наша работа. И отсюда мы можем понять, насколько мы можем помочь друг другу, человек да поможет ближнему своему, насколько мы можем показать здесь друг другу, насколько мы ненавидим определенные свойства, какие-то больше, какие-то меньше, но мы их ненавидим, мы хотим от них избавиться. И если мы в группе, в десятке, готовы от чего-то избавиться все вместе. И мы чувствуем, что мы хотим избавиться. Мы чувствуем, что мы ненавидим какое-то свойство в себе. Давайте вместе об этом попросим Творца, и Он сделает. Если это правильная просьба, если она исходит из глубины сердца, то есть из того, что мы раскрываем в сердце, то, конечно, Творец это сделает,
и заменит нам то, что мы говорим как зло, на добро. Поэтому желательно нам познакомиться со злом в себе и, соответственно, разобраться, что же такое добро. Тогда появляется молитва. И между осознанием зла, которое есть в нас, и каким-то описанием добра, которое мы можем себе представить, что оно будет. Если мы представим себе два таких состояния, и между ними будет десятки согласия, между нами будет согласие и достаточное отличие от добра, между добром и злом, и от ненависти и любовью, тогда мы сможем обратиться к Творцу, чтобы Он заменил зло на добро. И тогда Он посылает свет, возвращающий к источнику, и делает нам это. И это первое духовное действие, которое мы можем выполнить между собой в десятке. И таким образом мы должны заменить зло на добро, точно так же, как мы перепахиваем поле. Так же, как в поле мы пашем, так и там появляется урожай. Придут, появятся ростки. Ну, постепенно все раскроется в том, что называется поле, благословенное Творцом. И наша работа, как объясняют нам каббалисты, она состоит из пахоты, ну и все эти действия, их 49 разных действий, которые мы производим во время посева, для кого происходит посев и вообще как выполняются все эти работы. Будем еще об этом говорить, это нам предстоит в будущем. Мы должны понять, что если мы просим о добре, то прежде всего нужно познать, что такое зло. Любое добро приходит вместо зла. И обращаться к Творцу может быть только с одним. Что мы хотим, чтобы заменилось с зла на добро, из тьмы на свет, с ночи на день? Только так мы можем обращаться к Нему. И порядок обращения к Творцу должен быть очень-очень для нас понятен. Если это происходит через осознание зла и тяги к добру, и происходит с участием товарищей, согласием товарищей, и обращение как один человек с одним сердцем, когда мы обращаемся к Творцу, тогда никаких вопросов, наверняка Он порадуется это от нас услышать и выполнить исправление. Ну, это в роли вступления, как прийти к любви. Нужно пройти через все наше желание получать, обнаружить его как зло, и только через ненависть к этому злу, нам она необходима, эта ненависть, а уже исправить ненависть на добро может только Творец по нашей просьбе. Все это и называется «Авудат Ашем», работа Творца. Поэтому, с одной стороны, мы должны просить, мы должны требовать, чтобы Творец заменил нам зло на добро. Это наша часть, называется подъем ман, мана. А то, что мы получаем от Творца, называется мады, то есть свет, возвращающий к источнику, который уже в нас действует и исправляет то самое зло, от которого мы хотим избавиться и превратить его в добро. И так всегда на каждое зло придет добро, и не иначе. Не может просто так появиться вместо чего-то, чего бы то ни было. А только если мы
выясняем зло и хотим, чтобы вместо него появилось добро.

0: с гордым, тем, что он не получает никакой помощи вовне, а в духовном как раз наоборот. Если мы объединяемся, преобразуем ненависть в любовь, это нехорошо, потому что приходит желание получать. Как нам привыкнуть к тому, чему мы привыкли в нашей жизни, чтобы и получить помощь от Творца, а не то, что мы должны сделать все это?
1: И об этом тоже сказано: человек да поможет ближнему своему. Мы должны, чтобы между нами было такое ощущение, чтобы было решение, чтобы было полностью принято нами, что Творец все исправит, мы должны только попросить. Работу надо поделить на двое. Ман с нашей стороны и мад со стороны Творца. Таким образом, мы становимся партнерами. Я обращаюсь к Творцу, и Он ко мне. Так. Так мы действуем. И пробуйте так выстроить свои действия, и увидите, насколько они работают, насколько они полезны и все осуществимо. Но только при условии, что вы это делаете вместе. В десятке, ну или, по крайней мере, несколько человек вместе. Вы это делаете, и между вами есть согласие. Что именно вы хотите исправить? И каким образом вы ожидаете, что это будет исправлено? И об этом просите. А Творец уже в пути поймет, что вы просите, как младенец, маленький ребенок, который что-то бормочет, а папа с мамой понимают, о чем он говорит. Хотя кто-то чужой его не поймет. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда он просит настойчиво, упрямо, хочу, хочу. И приходит к состоянию, что да, в конечном итоге ему дают, что он хочет. Любовь Творца к творениям, она наполняет всю реальность. И это то, что мы должны раскрыть. Если мы просим у него, то мы ему помогаем раскрыть его любовь нам, к нам. И здесь есть точное подобие, как младенец по отношению к родителям. Он может потребовать у них, и мы можем потребовать. Мы можем изменить, мы можем как бы развернуть, если можно так сказать, Творца. Это и называется «Победили меня сыновья мои». Но лишь при условии, когда мы знаем, можем, умеем обратиться к Нему. Так, чтобы между собой выяснить, каково зло, которое есть между нами, и то, что это зло, это на самом деле зло, не просто теоретически, это зло, которое мы раскрыли. Как правило, оно раскрывается в результате того, что мы хотим соединиться и чувствуем, что оно нам мешает объединению. И между нами и Творцом, когда мы чувствуем, что это свойство, допустим, то, что мешает объединиться с Творцом, и вот тогда просим о том, что мешает объединиться нам друг с другом и между нами и Творцом, это мы всегда должны обнаруживать, об этом просить и в ответ получать реакцию.
0: Сколько мы должны прикладывать силы с нашей стороны, чтобы решить проблемы и объединиться до того, как мы обращаемся к Творцу вообще, если вообще надо прикладывать усилия?
1: Если ты говоришь с товарищами, с несколькими, не надо много. Может, даже не вся десятка целиком. Но в десятке нехорошо, если это не десятка, потому что ну, это как бы ты делишь, разделяешь. Это нехорошо. Здесь нужно быть очень заботиться, чтобы не было этого. Если вы соединяетесь вместе и решаете, что вот об этом мы хотим попросить Творца, вы должны записать. Просто буквально записать. мы выясняем зло. Вот то-то, то-то, то-то присутствует между нами. Мы уверены, что это зло. И мы уверены, что мы, да, хотим избавиться от этого. И это нам мешает между нами.

0: нами, а еще мешает между нами и Творцом. И тогда с этого момента и далее мы обращаемся к Творцу и стараемся не оставить нашу просьбу до тех пор, пока не получим от Него реакцию. Так что это зло мы почувствуем, что оно начнет меняться и превращаться в добро. Попробуйте. Это уже духовная практическая работа. Реально практическая каббала. Ясно? Хорошо. Моти услышал. Хорошо, перейдем. Торонто 2.
1: Анита,
2: вы ответили, но тем не менее, чтобы было точное обращение к Творцу, вы описали, какое выяснение мы должны проделать над злом. Что такое выяснение зла?
0: Выяснение зла — это то, насколько я вижу, что является... Оно является результатом разбиения кли Адама Ришон. И то, что оно, ну, буквально мешает нам объединиться, стоит между нами. Когда в конечном, в завершении объединения приходим к любви, даже к любви, к восполнению всего. Ну а пока мы даже приблизиться друг к другу не можем. Мы чувствуем так друг друга издалека, издали, а внутренне, духовно мы не знаем, кто мы такие. Так мы стараемся выяснить, что такое между нами и как это исправить. Турция 2.
3: Dear Rav, thank you. Question from our 10. I am ashamed of my friends.
2: Спасибо, вопрос от десятки. Я стесняюсь перед товарищами за то, что я раскрываю в себе злое начало. В таком состоянии, каким образом могу подняться над эгоизмом и покрыть его любовью?
0: Ты не можешь подняться выше эго, и тем более не можешь покрыть его любовью, если ты не будешь делать это с товарищами. В одиночку это сделать невозможно. Творец не слышит одного. Он слышит десятку, миньян, 10 человек. Он слышит группу. Группа может быть даже из двух человек. Но желательно, конечно, чтобы это было близко к 10. Так вы говорите друг с другом и обнаруживаете, что нам мешает быть как один человек с одним сердцем. И тогда в соответствии с нашим согласием, нашим объединением, быть в одном сердце, это называется в одном желании. Мы, соответственно, можем раскрыть высший мир Творца. Как мы это делаем? Как мы отменяем эго, которое разделяет нас? И то, что мешает нам соединиться в одно желание. И тогда вы видите, что есть свойства такие-то и такие-то, есть разные желания, разные состояния, ситуации, которые вы можете раскрыть, которые вам уже понятны. И они вам мешают быть соединенными, стать как один человек с одним сердцем. Что это вообще за девиз? Один человек с одним сердцем. Очень просто все. Это то самое состояние, в котором мы были до разбиения кли Адама Ришон. Все. Мы были в одном желании, хотя оно и состоит из множества желаний, но это никому не мешало, потому что все чувствовали всех. И Творец был внутри. И поэтому это состояние называется Ган-Эден. Дословно, райский сад. Ган-Эден, когда Творец, это свет выше нас, наполнял. И теперь мы должны вернуться к тому же состоянию. Что же нам мешает? Наше эго, которое нас разделяет. оно удаляет нас. Давайте выясним, где оно находится, как мы можем увидеть, как мы его можем схватить, где оно прячется. Так что оно разделяет нас. Если мы как-то друг с другом об этом разговариваем, то мы формируем форму этого эго, и его мы можем изгнать и заменить вместо силы разъединения и силы ненависти на силы любви, силу объединения. Вот об этом мы должны просить. Давайте это запишем. Какие эгоистические желания мы хотим отбросить от себя? И какие желания любви, альтруистические желания, на какие мы хотим заменить? Давайте запишем. И это, по сути, и будет нашей молитвой Творцу. На сегодняшний день можно даже записать с датой. Сегодня, допустим, 27 февраля 2021 года, мы решили в нашей десятке то-то, то-то, то-то, записали и думаем об этом. И обращаемся к Творцу, чтобы выполнил эту работу. Если мы все требуем, то давайте потом мы раскроем в нашем требовании. Это называется ман. Мы поднимаем хиссарон от малхут к бине. Что мы получим? Разум, чувства, новые свойства. Что с нами произойдет? Давайте жить в этом. В том, что мы поднимаем молитву, поднимаем ман. Знаете, ман — это же слово, когда сыны Израиля вышли из Египта, они, проходя по пустыне, им нечего было есть, у них был ман. То есть выпадал сверху такие... как хлопья, они их собирали и ели. Можно сказать, что-то подобное, только лепешки с хлебом, с медом, извиняюсь. Это называется, что хотят выйти из желания получать, в котором видят сухость, то, что невозможно есть, то, чем невозможно насладиться в нашем желании получать. И мы приходим к состоянию, когда мы, да, хотя и вышли из нашего эгоизма, но мы хотим приблизиться к добру. И тогда, несмотря на то, что все еще мы в пустыне, у нас нет еще ничего хорошего, мы еще не получили исправления, но ман мы уже получаем. Так будем продвигаться. Там еще много всего, мы поговорим об этом. Это нам сейчас откроется очень много новых этапов. Все. Я вижу сейчас, у меня есть много вопросов. Вы уже обратились к Творцу, вы уже получили ответ, и об этом вы хотите спросить. Начнем с UK.
1: Thank you, Raf. Thank you, friends. Well, I think we just want to share that yesterday.
2: Спасибо, Раф. Спасибо, друзья. Мы хотели поделиться, что вчера вечером мы пытались объединиться, и в выяснении, во включении раскрыли, насколько мы разъединены. Я не буду вдаваться в подробности, но хорошо, что мы сделали это виртуально, потому что иначе поубивали друг друга бы. В конце беседы устремление было огромно, и мы пришли к единой молитве.
1: We want my friends to get a closer connection between them. so they can connect to him.
2: И мы хотели, чтобы товарищи объединились друг с другом, чтобы смогли объединиться с Творцом, дали бы, доставили бы ему наслаждение. И мы благодарили его за то, что он дал нам хисарон и построил для нас молитву.
0: Я не слышу вопрос. Ты просто нам рассказываешь о том, что было вчера? Я рад слышать, что это то, что происходит между вами. Но от меня, ко мне нет вопроса здесь. Хорошо. Балтия 2.
4: Да, если товарищ просит помощи у десятки, о материальном, которое бы помогло ему в духовном. Например, подумать о нем, чтобы он нашел жену, или у него исправилось здоровье, или бросил курить и тому подобное. Как правильно в десятке реагировать на такие просьбы?
0: Я не знаю, мы об этом сейчас не говорим. Прошу прощения. Ты слышал, о чем мы говорили? Мы говорили о желаниях, которые мешают объединению между нами. Желания, которые мешают объединению между нами. Вот эти желания мы хотим выбросить, отбросить от нас. И вместо них привнести желание объединения. Тогда обращаемся к Творцу и просим заменить желания, которые разделяют нас, на желания, которые объединят нас, и все. Вот об этом идет речь. Турция 4.
5: Шалом, Рав.
2: Здравствуйте, Рав. Я слышал вас, но есть некий пункт, который еще не ясен. Я хочу увеличить объединение с помощью своих действий, через поведение. Я хочу уподобиться Творцу все больше и больше. Но когда я делаю это, авиют, ненависть, противоречия также возрастают этап за этапом, шаг за шагом. То есть некая точка, но когда я уже не могу преодолеть, какой должен быть подход к этому авиюту? Как я могу поднять молитву? Зависит ли это от моего выяснения авиюта? Помогите мне навести порядок.
0: Ты должен продолжать. Неважно, что получается, что у меня получится. Я должен продолжать просить Творца. Вместе с десяткой, по крайней мере, с несколькими товарищами, чтобы он заменил силу отторжения на силу объединения. Это мы требуем. И не только я, а все мои товарищи. Мы все приняли решение. И мы это даже записываем на бумаге. Подписываем, что сегодня, 27 февраля 2021 года, мы поняли, что то-то есть между нами, и мы требуем тебя, Творец, чтобы ты заменил вот это все плохое, что мы нашли, то, что мешает объединению между нами, только это зло. То, что мешает объединению между нами, чтобы стать как один человек с одним сердцем. Мы требуем, чтобы ты заменил на объединение, на слияние, на любовь. И все. Еще раз. Не делайте самые разные расчеты и свои мысли. Прислушайтесь, послушайте, что я говорю, и выполните в точности. А не надо, что у кого-то там что-то не получается с работой или, не знаю, в семейных отношениях. Об этом даже слышать не хочу. С этим не обращаются к Творцу. Если вы исправите, что необходимо исправить, то и все остальные вторичные проблемы тоже будут исправлены. Понятно? Чудесно. Москва 6.
6: Здравствуйте, Рав. Вопрос как раз о том, что мы все стараемся над ненавистью как-то прийти к любви друг к другу. Но есть третья составляющая, Творец, и всегда только через него же можно прийти к истинной любви или нет?
7: Рак дерах бакашат филали боре.
0: только через просьбу, молитву Творцу. Только Он может заменить все зло на добро. Он разбил кли для того, чтобы мы попросили постепенно, шаг за шагом, исправить кли. Да. Так. И, соответственно, Москва 6, женская.
5: Сделать, как можно выйти из состояния, что сама способна что-то сделать?
7: Шуф, повтори.
0: Еще раз.
5: Что нужно для того, чтобы выйти из состояния, что сама способна что-то сделать?
0: Мы должны поговорить об этом друг с другом. О том, что мы не в состоянии исправить ничего. Мы не предназначены для того, чтобы что-то исправлять. В нашем мире мы, да, можем здесь и там что-то настроить, но в духовном, во внутренних наших свойствах мы ничего исправить не можем. Это не в наших руках. Это возможно только с помощью Высшего Света. И поэтому вся наша, вся духовная работа в том, что мы просим от группы Творцу сделать исправление. И исправление, оно вновь возвращает в систему Адама, которая разбилась. И поэтому все наши просьбы к объединению между нами. Латин 4.
8: Hola, querido Rab. Una pregunta. ¿Cómo pasamos de nuestras...
2: Здравствуйте, дорогой Рав. Вопрос. Каким образом мы переходим от хисаронов к и личных ощущений к хисаронам и ощущениям десятки? Что нам сделать, чтобы проделать действия вместе?
0: В духовном нет «я». Я один, индивидуально не существуешь. Ни я не существую, ни ты не существуешь. В духовном существует что-то между нами, между мной и тобой, между кем-то и еще кем-то и так далее. Это называется духовным. Поэтому каждый из нас желание получать между нами. Сейчас находятся силы получения. Так вот, эти силы получения нужно заменить на силы отдачи. Таким образом, мы сможем существовать.
7: Все.
0: Это мы должны понять, что только объединение между нами нам не достает. И ничего другого. У тебя есть тысячи, тысячи проблем в нашем мире, и все исходят из недостатка объединения между людьми. И только это. Вы могли бы сказать, пандемия, болезни, проблемы, недостаток денег, все что угодно. Неверно. Это все результаты. Это вторичные результаты от недостатка связи, правильной связи между нами. Если мы исправим связь между людьми от получения на отдачу, то все проблемы исчезнут. Вот так.
7: Барур.
0: Понятно? Хорошо. Так, сейчас Италия 4.
9: Rav, buongiorno. Rav, prima tu hai risposto a Motimor che per la richiesta noi dobbiamo scrivere su un pezzo di carta.
2: Ранее вы ответили Мотимору, что в отношении к просьбе мы должны написать на бумаге, что нам мешает. Это кажется легким, но практически я вижу, что это не так просто. Это может запутать нас еще больше.
0: Это не запутает вас, не запутает. Начните писать и увидите, насколько вы сами запутаны, насколько вы уже запутаны. И само написание вам поможет только выяснить, что вы ничего не понимаете из того, что с вами происходит. Вы должны об этом подумать. Но даже если вы не понимаете, даже если вы не понимаете, вы, тем не менее, придете к состоянию, что решите, что это то, что мы хотим. И тогда, в соответствии с вашим желанием, Творец будет действовать. Даже если вы правы или неправы как-то, но вы должны решить. Мы хотим попросить о том-то и о том-то, об объединении между нами, и вы увидите, насколько Творец все это сделает.
9: Siccome sono tante le cose sono, che noi dobbiamo organizzare, io non so come.
2: Поскольку есть множество всяких вещей, которые мы должны организовать, я не знаю, как направить себя, что сделать раньше, что сделать потом. Потому что у нас есть множество всяких проблем.
0: Ну, отлично, начни записывать, и увидишь, насколько все не так, неправильно. Вы не можете указать ни на что. Не сможете указать ни на что, что вам мешает, чтобы быть в объединении. Давайте, запишите точно, что нужно. И увидите, что у вас нет понимания вообще даже, что вам мешает. Тем более понимание, что вы хотите, чтобы произошло, чтобы было. Но без этой работы выяснения вы не сможете прийти к подъему ман, к молитве к Творцу. И он тогда не выполнит действия. У него действия простые. Вы к нему обращаетесь, и в соответствии с вашей правильной просьбой он действует. Вот так.
7: Беседер, Йофи.
0: Ясно. Хорошо. Женщины UK.
10: Sometimes the evil, when it appears, it's so strong, and
2: иногда зло, когда раскрывается, оно настолько сильно.
10: You have no words to pray.
2: Просто нам тяжело противостоять, у нас нет слов, чтобы молиться. Это настолько все сильно. Нормально ли это быть просто в тишине во время молитвы? Потому что есть зло, которое может быть таким сильным, что оно оставляет тебя бессловным.
0: Продолжайте делать то, о чем мы сейчас говорим. Все приводите в порядок. Серьезно подойдите к этому. Допустим, вы десятка. 8 женщин. Здоровые, хорошие, красивые, умные. Начните обсуждать друг с другом, как вы вместе организуете обращение к Творцу. Запишите, напишите, чтобы вам было понятно, чтобы это было написано перед вами было. И подумайте об этом. А потом перечитайте. Возвращайтесь к этому написанному несколько раз в день. Допустим, 5 раз в день вы прочитываете то, что записали. И обращайтесь к Творцу. Вы можете каждый делать это в одиночку, потому что вы договорились о том, что написано на листке. И желательно, чтобы еще и обсуждали это вслух вместе. Читайте. Читайте с этого написанного листа. И посмотрите, какой будет результат. Вы начнете чувствовать, что это влияет, и что это вас соединяет и проясняет. И это не психология. Вы почувствуете, что такие изменения, они существенные, сущностные. Ладно. Италия, Эльси, 1.
11: Buon pomeriggio, Rav. Perdona l'insistenza.
2: Добрый день, Рав. Извините, если я настаиваю. Каким образом мы делаем этот список без того, чтобы товарищи почувствовали наше объединение, наше стремление к объединению в виде жалоб?
0: А вы начнете говорить об этом, и потом посмотрим. Конечно же, нет у нас желания к объединению. Но мы просим, чтобы у нас было желание к объединению. Слышишь? Нет у нас желания к объединению. Но мы просим, чтобы было у нас желание к объединению. Вот. Турция 3.
2: Вопрос от десятки. Почему мир находится в свободном падении? Как мы можем раскрыть любовь между нами?
0: Это не важно. Как каббалисты действовали на протяжении тысяч лет? Наука каббала? Открыто уже определенному количеству людей. 5700 с чем-то лет. Знаете? Это практически уже почти 5700 лет. Да, мир живет, существует вокруг этого со всем своим эгоизмом. Сегодня мы подходим к состоянию, когда мир начинает чувствовать, что некуда ему дальше двигаться, что он просто находится в глубочайшей яме. И поэтому мы должны начать исправление. Понятно? Мы, может быть, перейдем к кому? Ивритязычная десятка.
2: Раф, извините заранее, если я настаиваю. Допустим, в десятке раскрывается холодное отношение, безразличие, отрицательные свойства. Вы сказали, что это записать на бумаге и поговорить об этом в десятке, раскрыть это. Но, может быть, только один человек так видит? Каждый ведь судит согласно своей неисправности или часть десятки, а остальные думают, что все хорошо.
0: Я сейчас не собираюсь все это выяснять. Мы хотим сейчас кратко прояснить, что мешает нашему объединению и о чем мы просим Творца, чтобы сделал между нами связь.
2: Что просить?
0: О том, о чем я говорил, а ты не слышал. Ты не услышал. Переслушай еще раз урок.
7: Так.
0: Женщина Латин 1.
12: Шалом, амадо Рав. Tenemos una pregunta en nuestra decena.
2: Здравствуйте, любимый Рав. У нас есть вопрос от десятки. Мы хотели бы знать, обязаны ли мы, что мы обязаны делать с нашими эгоистическими желаниями? Мы обязаны не смотреть на них или принести их десятку, чтобы исправить.
0: Если между вами раскрываются желания, которые мешают объединению, мы должны попросить Творца, чтобы исправил эти желания от сопротивления к объединению на объединение. И это все, что я сказал. И начните этим заниматься, очень кратко и по делу. И не надо, то начнете себя путать, что кто-то что-то думает, один так, другой. Неважно, кто что считает каждый. В его эгоистических келим каждый находится в другом направлении. Мы хотим, чтобы было просто решить, что мы отталкиваем друг друга, и попросить Творца, чтобы сделал связь над отторжением. И это все. Больше в зло не входить. Да, есть плохое зло. Мы хотим, чтобы было хорошо. И все. Италия, женщины, 6.
13: Salve. Salve Rav. Se il male viene rivelato a me personalmente, come faccio a elevare un ман
2: коллектив? Если зло раскрывается лично мне, каким образом я поднимаю ман, чтобы он относился, касался всех подруг десятки?
0: Да, вы должны договориться в десятке, что такое зло между вами, в чем оно? И то, что вы просите Творца, что Он заменил это зло на добро. И представить себе, насколько вы это можете, что означает хорошее состояние.
7: Да.
0: И заниматься только этим. И чтобы ничего другое нас больше не волновало, а только силы отторжения друг друга, Творец друг другу, Творец заменил бы на силы притяжения. И вы обращаетесь к нему и просите, и требуете, как маленькие дети, все время кричат и требуют, чтобы взрослые выполнили то, что дети хотят. Это то, что Творец от нас ожидает.
7: Барур, тов.
0: Понятно?
7: Unity 3.
0: Unity 3.
14: Как с одной стороны бормотать все время о любви Творца к творению, но с другой стороны, как согласиться с изменением своей злой природы?
15: Шиботе Вашили.
7: Зеутодавар.
0: Это одно и то же. Согласиться с изменением своей природы и просить любовь по отношению к товарищу. Это называется изменение моей природы со зла на добро.
7: Новосибирск.
0: Новосибирск.
16: Да, вот прояснить немножко. Вы сказали кратко и по делу прояснить эти свойства, мешающие объединению, не входить в зло. Как вот все-таки такой семинар провести, чтобы вот недостатки товарищей не подчеркивать? Ну, то есть, чтобы не обидеть.
7: Они лоцарих. Леварер, это...
0: Я не должен выяснять плохие свойства, которые есть в каждом из нас. Это нам ничем не поможет. Мы к тому же не понимаем, насколько мы разбиты и плохие, насколько мы ненавидим друг друга. Нам не нужно в этом копаться. Это нам не поможет. Мы должны только сказать, что вот такие-то свойства, в которых мы не хотим оставаться. Замени это зло на добро. И все. Всего лишь попросить, чтобы Творец сделал исправление. И это его работа. Поэтому, пожалуйста, насколько вы можете, постарайтесь находиться в этом. И начинайте работать с этим, как дети. Иногда они плачут, я хочу, дай мне. И это не по-настоящему, но они это делают. В конечном итоге получают. Так и мы. Даже если мы и не чувствуем всю глубину зла, которая есть между нами, мы все равно просим Творца, как будто бы это очень важно для нас, и чтобы Он об этом позаботился и исправил.
16: А насколько точно вот мы должны сформулировать это?
0: Это не важно. Ты начинай с того, что есть, и не волнуйся, чтобы ни одного дня не проходило, ни у одной из десяток, чтобы она не делала такого анализа, самоанализа и обращения к Творцу. Каждый день готовить страничку с молитвой к Творцу. Хорошо? Отлично. Теперь я вижу Latin 7.
17: Шалом, шалом Рав. Cuando nos llega el mal desde el Creador, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo reconozco que fueron escuchadas nuestras?
2: Когда приходит мад от Творца, Как мы принимаем это, как я могу знать, что получил свыше ответ?
0: Ты молись, пока не получишь ответ свыше. И тогда ты будешь знать, что означает получить ответ свыше, сверху. Так это работает. Бразилия один женщины.
7: No, Brazil one woman.
15: Olá, amigos. Olá, Rav. Rav, ontem nós...
2: Здравствуйте, подруги. Здравствуйте, Рав.
15: Nós estamos conversando sobre que a gente se sente vivendo a mesma coisa que acontece com a partícula quântica. A gente não quer ficar no mundo material o tempo todo, porque nós aspiramos nos conectar com o mundo espiritual. Então ficamos tentando saltar entre um mundo e outro, no desejo de conexão. Pergunto para o senhor, o desejo de conexão é o vácuo? Fico numa dimensão inexistente e oro? Quando peço ao Criador, eu não...
2: Желание к объединению.
15: Nem no espiritual e nem no material? É importante ficar nesse mundo, nessa dimensão inexistente, para orar?
2: Вчера моя десятка говорили о том, что мы не хотим оставаться в материальном мире, а хотим перейти в духовный мир. Желание к объединению в материальном мире или в духовном?
0: Желание к объединению находится в духовном мире. Если в этом был вопрос. Я не знаю, вопрос был такой длинный. Не знаю, так долго задавала вопрос. Желание к объединению находится только в духовном мире. Ладно, а теперь нам остался много еще. Балтия 3.
18: Здравствуйте, мировой кли. Вопрос такой: что делать с посторонними желаниями, которые появляются во время урока и отвлекают от урока? Их лучше реализовать или стараться подавить как-то?
2: Заниматься не этим и не тем, а заниматься уроком настолько, чтобы все мысли и желания посторонние не мешали бы войти еще глубже в урок. Женщина латин, да. 3:13.
19: Шалом, Раф. Шалом. Окей. Usted hizo referencia a la situación del pueblo de Israel en el desierto.
0: Здравствуйте, Раф. Вы отнеслись к состоянию народа Израиля, вышедшего в пустыню и получающего ман. Но они не могли хранить этот ман. Они должны были его съедать в тот же день. Мой вопрос. Есть какая связь с молитвой?
2: Я не могу тебе этого объяснить. Ты, к сожалению, не поняла, о чем я говорил. Турция 7.
20: Hi, Rav. How can I pray to love the friends in me? Would that be an egoistical prayer?
21: Okay, güzel. Tamamdır. Okay.
0: Как я могу молиться, чтобы Творец мне дал любить товарищей, чтобы это не было эгоистическим желанием?
2: Если я прошу об объединении с товарищами, это не эгоистическая молитва.
7: Латин 6.
2: Так вот, Латин 6.
22: Рад,
1: estos opuestos entre odio y amor, entre conexión y desconexión, hacen que me sienta como arrastrado por las olas, este vaivén.
0: Это отличие между любовью и ненавистью, объединением и недостатком объединения. Меня путает, я не могу разделить добро и зло. Здесь, на Конгрессе, чудесное объединение, замечательное. Как мы можем вообще прийти к состоянию, чтобы я хотел объединения и любви?
2: Посредством молитвы. Посредством молитвы можно достичь. Через просьбу к Творцу, чтобы исправил связь между вами, чтобы вы смогли раскрыть Его. И раскрытие Творца творению называется раскрытием духовного. В этом суть.

0: друзі, ми зараз послухали.
1: Да, друзья, мы сейчас слушали невероятный урок. 5 лет назад, уже более 5 лет назад, Рав нам дал это упражнение работать с отталкиваниями, с помехами, то, что мешает нам объединиться. И в общем, мы помним, насколько это сложная тема, и насколько Рав много раз давал нам работать в левой линии и в правой линии. А сегодня есть у нас такая возможность. Это значит, что мы находимся на уровне, когда мы чувствуем друг друга. Мы чувствуем важность, связь. Мы готовы к этой работе. И сейчас мы снова послушаем упражнение, которое дал нам Рав. Пожалуйста, послушаем с большим вниманием, потому что после этого мы проведем особое и сложное упражнение на основе того, что мы сейчас услышим от Рава. Так, пожалуйста, клип.
2: רבים אפשר, אני מקבל פה פניות מחברים, גם בעיקר דווקא נשים, שכותבות שלא מבינות כל כך את התרגיל שנתת, למרות שדיברת עליו שעה וחצי.
3: רב, если можно, я получаю здесь письма, непонятно упражнение, которое вы дали, могли бы вы объяснить этапы, как мы раскрываем зло между нами и перескакиваем на молитву между нами?
1: Нет. В соответствии с просьбами от многих людей, и в особенности от женщин, они говорят, что не понимают мое упражнение. Я говорю так, что нам нужно поговорить в группе. Группа может быть от 2 до 10 человек. И мы должны выяснить в этой группе, что нам мешает объединиться только, что мешает нашему объединению. Нет у меня никакой иной проблемы, только объединение. Все. И тогда вопрос, после того, как мы обсуждаем между нами, что мешает нам в объединении, может быть, между нами просто есть естественное отторжение в результате разбиения общего кли. Так что нам делать? Нам, насколько это возможно, нужно выяснить меру разбиения, насколько мы можем увидеть это, насколько мы не в состоянии все-таки объединиться между собой, насколько между нами есть вот эта вот изоляция, сила отталкивания. И мы должны эти силы отталкивания определить их лучше между нами, и тогда нам нужно стараться попросить Творца, чтобы Он превратил эти силы отторжения в силы объединения. Это называется «и превратит». Все. В конечном счете. Силы отталкивания в силы объединения. Кроме этого, мы не хотим ничего. Мы только этого хотим. Ничего не нужно, кроме этого. Понятно? Да, Дуди.
3: Еще понять. Вы сказали, что мы должны понять в первой части, что мешает объединению, выяснить силы отторжения, меру разбиения до молитвы. Что делать?
1: Разумеется, до молитвы.
3: А что выяснять? Что такое выяснение зла? Как это происходит? Какими словами? На каком языке?
1: Даже если я не знаю, как его выразить, я просто чувствую, что есть силы, которые не дают мне соединиться с товарищами, как написано, как единый человек с единым сердцем. Не могу. Есть какая-то изоляция между нами. Я не могу ее пройти. Так я прошу у Творца, чтобы то самое расстояние, психологическое, скажем, взаимное отторжение, чтобы Творец помог мне, чтобы я смог приблизиться к товарищам больше, чем сейчас.
3: Каждый говорит, что мешает ему объединиться, делится своим ощущением отторжения.
1: Может быть, да. Но если они хотят, не нужно. Главное, чтобы мы пришли к просьбе.
3: После того, как мы поделились между нами, каждый сказал, как он видит мир разбиения между нами, что мы тогда выясняем?
1: Мы не обязаны раскрывать друг другу, насколько мы отталкиваем друг друга, насколько мы ненавидим друг друга. Мы не хотим умножать это своими разговорами. Нам достаточно того, что мы соглашаемся между собой, что есть сила отталкивания в каждом. Это естественная вещь, результат разбиения.
4: Все.
1: И тогда мы просим у Творца, чтобы Он сделал нам благо, исправил разбиение, потому что Он в конечном счете должен исправить разбиение, но при условии, что мы попросим. Поэтому мы в каждое мгновение, в то мгновение, когда мы определили, что между нами есть расстояние, и мы хотим перешагнуть через него, каждый из нас и все мы вместе все время находимся в обращении к Творцу, чтобы Он исправил связь между нами. Все, не копаясь, не входя в различные детали, чтобы каждый начал чувствовать, насколько он за или против. Вся эта теория нам не нужна. Нам нужен результат, обращение к Творцу. Он знает, о чем мы просим. Нам достаточно закричать, как ребенок, который просит. И Творец уже знает, о чем мы просим. Как мама чувствует своего младенца, о чем он просит.
5: Да, товарищи, и чтобы мы хорошо познали, что мешает нам
3: да, друзья.
5: Объединиться.
3: Чтобы мы все узнали, как объединяться еще больше, соединиться между нами. Давайте проведем упражнение, семинар и реализуем просьбу Рава, указание Рава. Подготовьте ручки, бумагу и давайте запишем по кругу, что мешает нашему объединению. Мы записываем наши ответы, каждый из товарищей, и в итоге подытоживаем, приходим к одному ответу, что мешает нашему объединению. Записывать ответы товарищей. Семинар 8 минут.
1: Ну, что мешает нашему объединению, это недостаточная важность объединения между нами, чтобы этим мы могли доставить наслаждение Творцу, потому что в каждом то, что пробуждается, это корень его души, как мы читали в начале урока. Это было там с самого начала, только сейчас раскрывается, и Бааль Сулам говорит, что он как раз рад, потому что это сейчас пробуждается. Так и мы, каждый, в котором это раскрывается на конгрессе сильным образом, когда вся десятка находится вместе здесь, это только результат благословенный. У нас только нет достаточной важности Творца, чтобы можно было это превратить в одну объединенную душу, единую, которая может в этом видеть только раскрытие Творца.
6: Маша Медгале за Канерету Цами.
3: То, что раскрывается, очевидно, это следствие приближения. Чем ближе, чем больше усилий объединиться,
6: לכל אחד שורש שורש נשמה משלו וזה
3: у каждого свой корень души и эти различия раскрываются
6: וזה מה ש נותן הרגשה דתחייה
3: И это то, что дает ощущение отторжения, и над этим нужно подняться и обнаружить, что эти различия — это то, что вот это противостояние является прекрасным условием для объединения.
1: Я чувствую, что мешает объединению то, что в нашем ощущении нет того, что нет никого, кроме него. Есть то, что я решаю, то, что товарищи думают, решают, то, что он хочет. Но не то, что есть одна сила, которая охватывает всех нас, управляет всеми нами и создает это разбиение, чтобы мы смогли захотеть объединиться заново и попросить у него, чтобы эта единственная сила, которая и разбила, чтобы она и исправила. И хотя мы знаем наверняка, что нет никакой другой возможности,

0: в одном направлении, и вот эти разрывы, нужно над ними просить.
1: Одной фразой взять ответственность за величие цели.
0: Я записал невозможность увидеть Творца за ситуацией. Мы рассматриваем ситуацию на уровне этого мира, вместо того, чтобы решать ее на уровне величия и важности цели, что нет никого, кроме Него. И когда товарищи говорили о том, что мы не соблюдаем закон взаимного поручительства между нами, чтобы увидеть, что нет никого, кроме Него, чтобы разобрать ситуации в правильном свете, мы обязаны быть поручителями друг за друга, чтобы каждый из нас смог выйти из мысли о себе в мысль о любви к ближнему.
1: Творец мешает нашему объединению, он не хочет, чтобы мы объединились из нашего желания, из наших сил, из решения, а только с его помощью. И он продолжит посылать нам состояние, где мы раскроем все больше и больше только разбиение, пока мы не захотим его исправить, и нам, у нас это не получится, мы обратимся к нему.
0: Да, мы воспринимаем реальность в пяти земных органах чувств и не видим ничего из совершенной реальности. Единую реальность, где все связано, и все находится в одном дыхании. Мы должны достичь вот этой совершенной реальности.
1: Я думаю, что нам не хватает только обращения к Творцу постоянного. Мы даже когда у нас есть важность цели, и мы думаем, что еще стоит что-то выяснить, стоит еще и, может быть, пострадать, пройти состояние, быть в нем, или стоит, чтобы товарищ прошел и обучил меня. Нет, всегда нужно обращаться к Творцу, чтобы он помог. Помог нам объединиться. И тогда мы получим упражнения более сильные и почувствуем большее стремление, большее отдаление. Просто просить. Это нелегко, но это то, что нужно делать. Я думаю, что все, это все.
0: Мешает наш эгоизм. И важно, чтобы мы по пути включались во всю группу, во все тексты, в каббалистов, потому что мы забываем, что злое начало, оно зло с юности человека. Так мы это учим, и это заставляет нас углубляться еще больше в объединение, читать, участвовать как можно больше.
1: Потому что Творец сотворил желание получить нечто противоположное ему, за то, что мы чувствуем в отношениях между нами, что человек чувствует себя как противоположное объединению, существующее в десятке в более высокой ступени. Он все время, его все время отталкивает, он чувствует, что он не относится к этому, не принадлежит к этому. Это естественно, мы сотворены. Мы состоим из двух линий. И об этом нужно просить, нужно молиться Творцу, что он превратил ненавистников в любящего, и чтобы рост каждого был в намерении ради отдачи, чтобы превратилось это отдаление в объединение и любовь.
2: Так, друзья, ну что, все записали? Теперь у каждого есть список помех. А что люди делают, когда у них есть список помех? Они идут их решать. И мы сейчас как раз это делать не будем. Почему? Потому что мы занимаемся каббалой, потому что каббалист берет список помех и идет к Творцу, поднимает их к Творцу и просит, чтобы непосредственно Творец их решил. А мы, наверное,

очевидно, вероятно, да точно являемся каббалистами. Поэтому у нас сейчас упражнение. Составляем молитву об исправлении наших помех, которые записали в первом семинаре. Десятка, готовая ответить, выставляет знак вопроса. У нас есть 8 минут. Мы составляем молитву, выбираем ответственного, кто скажет на весь мир, и, соответственно, ставим вопросы. Начинаем.

0: ישראל.
1: אנחנו בהודיה גדולה.
2: Мы находимся в огромной благодарности за то, что мы собрались здесь и готовы принять на себя поручительство между нами, чтобы так это продолжалось. И мы просим исправления и получить объединение и прийти к слиянию с тобой.
3: Мы прежде всего благодарны тому, за то, что ты заботишься о нас преданно и показал нам, насколько ты заботишься о нас и насколько ты не уступаешь нам, и насколько мы важны для тебя. И мы просим сейчас только одно. Помоги каждому товарищу, чтобы смог соединить Исраэль, Творец и Тора едины, чтобы мы увидели тебя все время в каждом действии и смогли бы уподобить себя тебе.
2: Чтобы каждый почувствовал, что он получает силы через десятку, а десятка передает эти силы товарищу через Творца, потому что мы, как десятка, попросили, чтобы именно эти силы, чтобы именно у тебя, кто управляет миром и заботится обо всем, как сказал Олег раньше, что вся эта история для того, чтобы выяснить для нас, хотим ли мы объединиться, для чего хотим объединиться, для кого, с помощью кого, чтобы у меня было истинное требование, и мы хотим только убедиться, что наше требование точное, исходит от тебя, что она — это то, что доставляет тебе удовольствие.
3: Спасибо за то, что создал нас разными и объедини нас, как ты умеешь объединять.
2: Мы просим не забывать и не путаться, и ничего для собственного получения. Мы не хотим, чтобы ты уступил нам или дал нам много времени, пока мы вспомним друг о друге, что мы будем напоминать тебе, что ты — это та управляющая, ведущая сила, лечащая, восполняющая, и что ты делаешь все из огромной любви к нам, и чтобы мы увеличили между нами эту любовь к тебе и захотели через товарищей обратиться, наладить слияние всех.
3: Дай силы почувствовать и включиться в хисронот и помехи, которые находятся, все недостатки, но немного, чтобы это было достаточно, чтобы мы смогли потребовать объединения над всеми этими вещами.
2: И ты добрый и творящий добро, и ты просто продолжай так.
3: Трудно уложить молитву в слова, есть ощущение несогласия с нашим нынешним состоянием. И ощущение, которое мы испытываем в сердце, что несогласие в основном в том, что ты, Творец, не являешься частью нашей жизни в каждой ситуации, в каждом состоянии. Мы не чувствуем, что ты там. Мы хотим, чтобы это изменилось.
2: Посели в наших сердцах потребность уподобиться тебе, чтобы нам этого действительно сильно не хватало, чтобы мы чувствовали. Чтобы мы чувствовали, что нам не хватает быть как ты и работать ради тебя. и доставлять тебе удовольствие.
3: Дай нам увидеть товарищей великими, совершенными. Наши товарищи находятся уже в исправленной десятке. Мы стремимся почувствовать совершенное состояние, хисарон к этому состоянию.
2: Помоги нам всегда обращаться к Тебе, чтобы у нас было правильное восприятие реальности, чтобы все полно Твоим отношением, Твоим желанием привести нас к цели творения и к концу исправления. Мы не просим раскрытия, мы просим силу веры.
3: Помоги нам дать товарищам Твое величие, пробуди нас вернуться к Тебе, молиться к Тебе, потому что Ты делал и делаешь, и будешь делать все действия.
2: Да, отнеси все к единому источнику, каждая клетка тела, чтобы каждое движение, все, что происходит с нами, относить к Творцу. И так исправляются все помехи, потому что мы постигаем корень проблемы и этим доставляем наслаждение Творцу.
3: Помоги нам в общей просьбе. Мы хотим достичь слияния с Тобой и доставить наслаждение.
2: Помоги нам преодолеть эго, которое показывает нам неисправность этого мира. И, собственно, в точке сердца нет между нами никаких ссор. Мы хотим быть там над глупостями этого мира. И просто нуждаемся в Твоей помощи в этом.
0: Итак, мы бачимо, що всі плідно попрацювали з цим завданням і виконали цю молитву. Це прохання до Творця, яке...
3: Ми бачимо, що ви провели цю задачу, підняли цю молитву, просьбу к Творцу від всього серця. Десятки. Ми просимо, пожалуйста, друзі, виставляйте знаки вопроса. Ми вже бачимо латин 7. Пожалуйста.
4: Amado Creador, danos la corrección para sentir que todo proviene de ti.
2: Любимый Творец, дай нам объединение, чтобы почувствовать, что все исходит от Тебя. Дай нам радоваться этой работе, радоваться работе над объединением между нами, чтобы каждое свойство, которое мешает нам, превратилось в причину для объединения. Помоги нам быстро подняться над всеми отторжениями и падениями, почувствовать важность, чтобы мы держались за поручительство, что Твоей милостью Ты позволил нам почувствовать, что мы всегда стоим перед Царем, и что Ты добрый, творящий добро. Используй все пространства, все расстояния, чтобы можно было использовать их для исправления. Творец, пожалуйста, исполни просьбу товарища. Аминь.
5: Хорошо. Дорогий Творець, дякуємо за наше єднання і можливість звернутися до Тебе. Допоможи нам розставити правильні пріоритети в житті і допоможи нам іти вище знання.
3: Дорогий Творець, помоги нам обратитися до Тебе.
5: Допоможи побачити справжню
3: правду. Ми просимо преодолеть всі помехи, які мешають нашому об'єднанню. Помоги нам увидеть величие і прелесть Твоего творения. Дай нам сили і помоги нам в нашому пути наполни наши сердца Твоим светом.
6: Ciao amici. Creator, posso andare in italiano?
2: Здравствуйте, друзья.
6: Ti chiediamo di darci coraggio di chiederti.
2: Мы просим тебя, чтобы ты дал нам силу требовать от тебя, храбрость требовать от тебя. Менять желание получения на желание отдачи и дать нам правильную важность и правильное намерение.
7: Dear Creator, please help us be in a state that everything comes from you. And that our ten is,
3: дорогой Творец, помоги нам войти в состояние, что все связано с Тобой, что мы находимся в истине, и что Твоя любовь находится между нами. Помоги нам преодолеть все материальные помехи, которые мешают нам. Мы хотим воевать с нашим эгоизмом и хотим подняться к Тебе.
8: Lieber Schöpfer,
2: дорогой Творец, дай нам силу объединиться над этим разбиением. Мы просим, чтобы Ты раскрыл наши сердца и превратил их в единое. Дай нам веру выше знания, чтобы исправить зло. Освободи нас, чтобы Ты исправил нас, и мы стали глядя.
9: Permets-nous d'en arriver à une clarification commune de la brisure que nous révélons entre nous.
3: Творец, дай нам прийти к общему выяснению того разбиения, которое происходит между нами, чтобы мы смогли подняться и к свету, чтобы исправить это кли.
5: Дорогой Творец, благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам наши неисправленные свойства. Помоги нам принять нашу природу и исправить ее. Научи чувствовать подруг, ставить их желания выше своих. Дай нам трепет перед тобой и перед подругами. Научи всегда помнить, что нет никого, кроме тебя.
10: У нас был такой волнующий урок, не знаю, у меня сердце несколько раз выпрыгивало и хотелось прям требовать от Творца вот этого исправления. Давайте сейчас все вспомним все волнующие моменты, впечатляющие, какие у нас были на уроке, и с этим всем идем дальше в конгресс. Итоговый семинар.
11: כן, אז היו הרבה רגעים כאלה. רב אמר בשיעור.
2: Было много таких.
3: Было много таких моментов. И мы не можем в духовном ничего исправить. В нашем мире мы можем что-то, может быть, наладить, но в духовном, в наших внутренних свойствах мы ничего не можем исправить. Это только с помощью Высшего Света.
2: Впечатление от урока. Это общая молитва, десятки, что за словами очень сильно ощущается боль, потребность и очень прямое и истинное обращение. Спасибо.
3: Вот это напоминание, что у нас нет ничего, чтобы мы понимали в реальности, в духовной, что мы не знаем, что нам мешает. Именно в этом выяснении мы раскрываем это. И это выяснение, оно необходимо для того, чтобы мы смогли поднять просьбу к Творцу, потому что Он единственный, кто может вызволить нас в этом состоянии.
2: Мы просим недостаточно, нужно просить больше об объединении и делать выяснение желаний там.
3: Мне нечего добавить. Равнодушие. Я слышал на уроке, что мы должны помещать Творца везде и не прекращать это усилие.
2: Да, я чувствую все конгрессы, которые мы видим сейчас, и все вопросы, уроки в записи, это подготовка к этому конгрессу, то, что происходило в течение лет, и мы упражнялись, а теперь произошла сама реализация.
3: Есть между нами силы получения, и мы должны их обратить в силы отдачи, отдачи Творцу. И вообще во всем мире есть тысячи проблем разных, и они все исходят из отсутствия доброй связи между людьми.
2: Да. Рав об этом говорил много в начале, об осознании зла, что злое начало, которое находится во мне, смотрим на него и просим для него исправления. Просто мы знаем, что оно живет там, и что это вот наше злое начало.
3: Урок был особенным. Рав направлял нас на то, что сила находится в Творце, и человек должен просить эту силу из объединения в десятки. И говорит, что Творец — это сила, которая разбила кли, и это духовная сила, которая существует в реальности, и она исправит кли, и тогда будет все легко, и работать только в одном направлении, просить, молиться Творцу, чтобы Он исправил.
2: Да, тот, кто разбил, тот и исправит. Мы должны раскрыть зло. Мы впервые раскрываем его, когда начинаем подписываться под чем-то, отдаваться чему-то. Поэтому нужно усилиться в силе ненависти ко злу. И, слава Богу, у нас есть средства раскрыть это. И заслуга раскрыть зло. И это только наша работа. Сфокусированная на раскрытии зла между нами.
3: Рав сказал, что если мы будем искать, исследовать, то мы не найдем, что разделяет нас.

0: Доброе утро, дорогие хаверим, бне барух, дорогие десятки. Мы начинаем подготовку к третьему уроку Конгресса, Конгресса десяток, нашего великолепного внутреннего глубокого Конгресса. Мы начинаем Конгресс на тему полной преданности. Десятки.
1: Да, дорогой мировой Кли, мы на пороге огромного урока, великого просто. Если есть что-то общее здесь между всеми, всеми товарищами, которые учат науку Каббала, это что всем нам довольно надоели воображаемые дела, все пришли искать путь истины, и мы нашли его. Свыше так нам устроили. И нас почему-то здесь поместили для того, чтобы мы искали истину. Это то, что мы собираемся делать сегодня. Именно коснуться точки истины, выяснить тему, которая очень серьезная и важная. Тема, где каждый из нас должен будет просто покопаться внутри. И все мы в десятках тоже, и должны будем проверить эту точку истины. Готовы ли мы идти в ней до конца? Это серьезный урок, центральный урок на Конгрессе. Мы в середине Конгресса, и мы приложим все силы. Это урок работы, внутренней работы, урок выяснений. Давайте войдем в это по-крупному.
2: Рабаш. Адам царих лихавен лифне лимуда Тора это сиба.
0: Рабаш. Человек должен перед началом учебы выяснить причину, по которой он изучает Тору. Так как любое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. С большим волнением мы начинаем третий урок. Песня.

0: Великие десятки, первый конгресс десяток. Мы прошли один целый день, в котором мы ощутили открытие сердец. Мы чувствовали, что товарищи говорят, от сердца раскрывают сердце, чтобы Творец вошел между нами. Мы прошли трапезы. На каждой трапезе мы почувствовали, что каббалисты находятся с нами вместе. Мы прошли вместе очень важные вещи для развития десятки.
1: Да, очень много переживаний, подъемы, падения. И мы бы сейчас хотели послушать товарищей из Израиля, из всего мира. Тель-Авив 2. Прошу.
2: Любимые, мировое Кли, любимое, дорогое, мы прошли вчера удивительный день. Мы действительно увидели, насколько товарищи великие. Они только ищут, как отдавать друг другу. И их самоотверженность в каждом действии, которое мы делали, будь это трапеза, собрание товарищей, подготовка стола, все было, чтобы отдавать. Контент очень точный. Все просто это стрелы в сердце. А сегодня урок по теме самоотмены, самоотверженности в десятке. И мы здесь действительно Тель-Авив 2 хотим вознести молитву к Творцу, чтобы он помог нам всем, чтобы уже отменили перегородки между нами, были бы в полной самоотверженности друг перед другом. И так будем служить, в особенности сегодня, Творцу в радости. Лахаем, друзья.
1: Москва 7, откройте ваше сердце, объединенное.
3: Да, дорогие хаверим, приветствуем вас. Большая радость от того, что мы собрались вчера, очень серьезно объединились и почувствовали по-настоящему, насколько велик Творец. Заключили союз и хотим передать эту радость, это воодушевление. Это ожидание от того, что мы будем соединяться еще больше и на самом деле раскроем все вместе. Насколько велик Творец, насколько Он для нас любит, насколько Он хочет передать всю свою любовь всему своему творению. Очень вас сильно любим, обнимаем.
4: Да, товарищи, вчера мы начали строить наше общее сердце, вытачивать буквально из себя наше эго, убирать его из нас. И в это новое образование, которое мы родили между нами, мы начали запускать Творца. Мы начали укреплять Его силой наш союз. Мы начали действовать Его желаниями, Его мыслями, Его стремлениями. И сегодня день, когда у нас есть возможность по-настоящему запустить Творца внутрь нашего сердца. Давайте воспользуемся ей, не упустим ее, и тогда свет Творца, он изменит нас в подобии себя. Лихаим, любимый
5: товарищ. Лихаим!
6: Шева, тну лану мя лев амехубар шелахем, ма авартем этмол?
1: Ребят, расскажите, что у вас произошло, Турки
7: 7.
0: Да, мы тоже начали вчера конгресс. Мы хотим быть только одним желанием, стать одним целым с товарищами. Мы собрались тут, 10 товарищей со всего мира, на все три дня, из трех разных стран. Мы сорганизовались вместе, вместе мероприятия, спим вместе, едим вместе. Просто очень много сил. Всякий раз мы выясняем, помогаем друг другу, даже не думаем, нет логики, просто отдаем все свои силы, чтобы прийти к одной цели, одному намерению, помочь друг другу.
2: и взять от этого конгресса все. Друзья, это такая огромная радость быть вместе с товарищами. И мы действительно верим, что это можно сделать с намерением прилепиться к Творцу. Мы знаем, что мы можем сделать все. Этот конгресс показал нам, насколько мы сильны, когда мы соединены. И мы можем сделать все сами. Когда мы хотим, можно организоваться, можно быть вместе. И, конечно, все с помощью всего мирового крыла. Хаим, друзья.
1: Так здорово слышать эти воодушевляющие слова от наших десяток, послушать бьющееся общее сердце наше. Общее в первый же день Конгресса. Ну, во-первых, десятка фокусируется на себе, собирается вместе. Чувствуется, насколько похожие состояния мы проходим. И мы бы хотели сейчас, чтобы до того, как начнем урок, чтобы мы получили общие указания, направление второго дня Конгресса. И мы бы хотели собрать одно большое общее для всех кли. И это кли нашими усилиями. Мы с его помощью привлечем свет, возвращающий к источнику. Когда мы послушаем десятки группы, читающие отрывки из источников, которые написали нам каббалисты, чтобы у нас появилась какая-то связь со светом, чтобы была связь с духовной реальностью. Мы хотим взять те отрывки, которые десятки сейчас будут читать, и посмотреть, как они направляют нас на общем намерении до начала учебы. Мы будем изучать урок Рава, мы будем учиться у света, который действует на нас все время и постоянно. Мы хотим быть в точном внимании и намерении на каждый момент, когда мы находимся вместе на этом уроке. Давайте послушаем, товарищи.
2: Когда человек занимается этой наукой, упоминая названия цветов и сосудов, имеющих отношение к его душе, они тотчас светят на него в определенной мере, однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает келим, пригодных для их получения, как сказано. И все же свечение, которое он получает раз за разом во время этих занятий, привлекает к нему очарование свыше и преисполняет его духовностью и чистотой, которые немного, намного приближают человека к достижению совершенства.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע
1: Человек должен прежде проверить, если у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность сделать действие с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что нет у него возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповеди. То есть его вознаграждение за усилие будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую сила отдачи.
2: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben
3: an den Schöpfer. Поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, что он даст тебе вознаграждение за труды твои. И устремит свои усилия на то, чтобы были они рады заповедям Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. И вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
4: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם.
1: Главная работа человека — это лишь прийти к ощущению существования Творца. То есть, чтобы он ощутил существование Творца, и что полна вся земля славы Его. В этом будет состоять вся его работа, вся энергия, которую он вкладывает, чтобы прийти к этому ни к чему другому. И пусть не путается, что должен достичь чего-либо другого. Ведь только одного не достает человеку, а именно свойство веры в Творца. И не надо думать ни о чем другом, то есть все вознаграждение, которое он желает за свою работу, должно состоять в том, чтобы удостоиться веры в Творца.

0: Величие Творца из приближения между нами. Сближение между нами — это тема нашего урока, и эта тема несет с собой очень много света. Рав сейчас будет вести нас на этом уроке, и он приведет еще один шаг вперед, и мы, вся мировая группа, возьмем этот еще один шаг, и он тогда проведет нас еще один шаг, и мы с ним вместе. И так мы вместе, весь Бней Барух, будем привлекать свет, который действительно возьмет нас как группу и приведет на следующую ступень.
1: Да, я думаю, что мы все чувствуем, насколько особенный этот конгресс, насколько особое событие. И то, что нет какого-то центрального места, нет кого-то, кто бы сидел на сцене, сцена здесь, между нами, между всеми десятками. И это поразительное состояние, что Творец находится везде, в каждой десятке. И не для нас другой работы. Мы собираемся реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, все то, что каббалисты нам приготовили, все, что ожидает от нас Творец, то, что ожидает от нас Рав. Мы хотим реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, через направление Рава, через слова, которые сейчас будем слушать, через особые цитаты, которые подготовили товарищи. И все это будем реализовывать здесь, между нами. И начнем прямо сейчас нашего главы десятки, который прочтет нам очень точное направление Рава.
0: Из урока о практической работе в десятке. Первый отрывок. Должно быть такое объединение, чтобы мы внутри себя каждый почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И всего мира не существует, а существует только десятка. И она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется исключительно внутри десятки. Или жизнь, или смерть. Только внутри десятки.
1: Существует то десятка, только десятка и больше ничего. Ни времени, ни завтра, ни послезавтра, ни утро. Ничего, существует только сейчас. И критическая точка, которая сейчас подходит, чем мы хотим заняться, это выстроить молитву.
0: Да, друзья, запишите, пожалуйста, принципы из слов Рава для использования в десятке.
1: Мы сейчас послушаем урок с Равом.
2: Гадлута буре басирия. Канзе бемет ешлану.
0: Величие Творца в десятке. Тут у нас действительно есть очень прямой вопрос. Потому что если мы хотим раскрыть Творца, мы должны увеличить его между нами,
2: развеличить.
0: Как с расстояния, где мы его не видим сейчас, не узнаем. Если, чтобы почувствовать его, узнать до того, чтобы соединиться с ним, мы должны приблизить ли его к нам или себя к нему. Как мы это делаем? Только через десятку. То есть насколько мы стараемся создать десятку, это называется поднять шхину из праха.
2: То есть
0: сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как следует. Это называется, что мы находимся в разбиении.
2: И
0: место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина. Творец называется Шохен, пребывающий. И тогда как мы можем поднять шхину из праха, из разбиения? От того, что мы стараемся составить связь между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше силы разделения, наших, выше всего, что отдаляет нас каждое мгновение в разные направления, вдруг, чтобы не давать нам соединяться. Этими силами, которые противоречат объединению, в них мы должны увидеть работу Творца.
2: На
0: Творце написано: «Я создал злое начало». И это то, что Он делает нам. А мы должны работать против Него. Как? Тем, что будем просить у Него, обяжем Его, чтобы Он реализовал связь между нами, а там, где Он производит разбиение и установил нас в отдалении, в отторжении друг от друга, там Он сделает приближение между нами, сближение, и восстановит сеть связи между нами.
2: Здесь
0: у нас тут есть работа очень особая с Творцами, с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Этот пример уже много раз давал. Если мы хотим обучить их ходить, мы ставим их перед собой. Я ставлю ребенка перед собой и держу его руками. И он так с трудом стоит. Я отдаляю себя от него. Отхожу, и он тогда пугается, он не знает, что делать. Он стоит и плачет, и не знает, и боится сделать шаг вперед. Я жду, чтобы он сделал шаг вперед. И он, как правило, падает, как обычно. Это для него комфортнее и надежнее. И тогда, может быть, он ползет ко мне. Может быть, нет, но, по крайней мере, он идти не хочет. Здесь мы понимаем, что Творец делает с нами точно то же действие. Мы должны от нижнего обучиться высшему. От нашей жизни можем научиться многим примерам и правилам, которые существуют в высшем мире. И Творец делает с нами такие вещи, чтобы обучить нас идти, ходить. И так мы должны... Итак, мы должны вести себя, как мы обучаем ребенка, так Творец обучает нас. Мы должны здесь делать действия. Какие действия по отношению к Творцу я могу делать? Впрочем, простые действия. Я не могу сделать никакого действия, никакого шага по отношению к Творцу, потому что у меня нет желания отдавать, чтобы я мог сделать к нему. Получается, что я должен просить его, чтобы он помог мне узнать, как обратиться к нему, соединиться с ним. Как я могу попросить, убедить его, помочь мне приблизиться к нему? Это, по сути дела, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понять, что тут есть вопрос, нет никого, кроме него. И я должен быть только направлен на него. И в этом вся наша духовная работа приблизится к Творцу все больше и больше, пока мы не приходим к слиянию. И тогда у меня нет никакого другого совета, другого способа, кроме как войти с помощью каких-то советов, средств, я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне в приближении к Нему. А он всегда поставит меня, как я ставлю ребенка, всякий раз на эти две его ноги, такие шаткие, и так Творец ставит меня в каждом состоянии.

0: Царих льет.
1: Творец должен быть в моих глазах великим, и что он устанавливает всю эту картину, весь этот мир. Он устраивает мне всю мою жизнь. За кулисами он организует мне все случаи, ситуации, которые я прошел, насколько я помню себя и до сего дня. Это он устроил мне плохие вещи и хорошие, что бы то там ни было. Потому что все это необходимо мне, чтобы сейчас приблизиться к нему. И моя проблема только в каждое мгновение не отрываться от него, как от источника моего всей реальности, и всегда, всегда просить у него, требовать у него помощи. Я могу сделать ни одного шага вперед, не знаю, в каком направлении надо делать. Он скрыт. А только когда я прошу у него, тогда на эту просьбу он отвечает. И это наверняка. Так постараемся так продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Оно совершенно не зависит от нашего знания, не умный учится. Поэтому главное для нас — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении и давать примеры друг другу. Человек да поможет ближнему. И насколько дистанция между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что зависит от моей дистанции между мной и товарищами, получается, что я работаю именно над моим расстоянием между мной и товарищами, прошу у Творца, чтобы он помог в этом, чтобы сблизил нас. В этой мере мы вместе. Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к нему, чтобы он приблизил нас к себе. И тогда выходит, что не я один здесь нахожусь в моем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. Это, по сути, весь секрет раскрытия Творца и приближения к нему со стороны человека в этом мире. Что насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. И две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делающий мир в высотах своих, сделает мир над нами. То есть как? Что прежде всего он соединит нас и сделает мир между нами. И согласно этому мы сможем обратиться к нему и попросить всем вместе тоже приближение к нему. Так это работает. То есть Творец все время показывает нам дистанцию между нами, насколько она все больше и больше, и мы должны понимать, что не то, что эта дистанция большая, он увеличивает разрешение, чтобы мы могли увидеть все-таки, насколько мы далеки друг от друга. Но всякий раз это из того, что насколько мы сближаемся, мы можем увидеть с большей точностью, какие дистанции еще есть между нами. И так мы всякий раз просим У него все

0: больше и больше
1: силу объединения между нами, согласно силе объединения между нами, можем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и с ним. И так мы приходим ко всем нашим системам, что можно к Творцу, приблизиться к Творцу только в той мере, которую мы сближаем расстояние между нами, дистанция между нами.

0: בדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו.
1: В этих словах Рава есть вся квинтэссенция нашей работы. Вся работа в этих особых словах, которые Он сейчас в нас посеял, и в том свете, который дал. И все это мы не хотим упустить, а мы хотели бы углубиться в сказанное и постараться и реализовать внутри себя все услышанное. И поэтому мы хотим попросить Творца, чтобы все это жило у нас прямо сейчас, с этого момента и далее, навсегда. Тут основа всей нашей работы для входа в духовное, и мы от него не откажемся. Как Рав сказал, Творец готов сделать для нас всю, он выстраивает всю жизнь за кулисами, и всю жизнь, которая прошла, и как он провел меня до сегодняшнего дня, сделал мне все хорошее и плохое. И это как раз то, что мы сейчас будем выяснять друг с другом.
2: Любимые друзья, мы сейчас войдем в семинар, мы слышим от Рава, что величие Творца настолько важно для нас. И на самом деле оно присутствует все время перед нашими глазами. Все время перед нашими глазами у нас есть великие товарищи в десятки. Мы все время получаем примеры от наших товарищей о самопожертвовании, об отмене, поддержки товарищей, о помощи, о таком особом примере, как это величие Творца выражается за каждым товарищем. Творец скрывается, но величие его мы можем увидеть как раз нашим. Мы хотим сейчас, в соответствии с советом Рава, приблизить себя к Творцу именно через величие товарищей в десятке. Сейчас то, что мы будем делать, мы собираемся поделиться примерами того, как я вижу, как величие Творца выражается в каждом товарище и в связях между нами, как величие Творца выражается в усилиях товарищей. Вопрос и наше задание — рассказать и поделиться примерами о том виде, как мы видим величие Творца, выражающимся в каждом из товарищей. Каждый может выбрать любого товарища, которого он хочет, но у нас есть одна задача. В конце круга мы не пропустили никого из товарищей, чтобы почувствовать величие Творца за товарищами. Вопрос, я сказал, я Творец, величие Творца отражается в отношении или действиях, например, говорю, Игоря, и я даю пример, что Игорь делает. Так мы говорим, товарищи, у нас есть 7 минут, пожалуйста.
1: Мы собрались здесь для того, чтобы дать друг другу величие Творца. Я вижу, как величие Творца проявляется в глазах каждого из товарищей. Насколько мы зажигаем друг друга. Не можешь знать, кто начал это горение, этот огонь. Но такое ощущение, что даем друг другу силы, поднимаем друг друга из праха. Так создается ощущение в сердце.
2: Одна из самых трудных вещей — указать на одного товарища, сказать, я вижу величие Творца через него, Творец действует через каждого товарища. Извините, P4, вы просили сказать имя одного товарища. Особенно на конгрессе, ты сейчас видишь, как нет пустого места, которое не наполнил бы товарищ. Просто как Творец наполняет своим величием всю реальность, все мироздание, направляет нас на управление, на нашу цель в жизни.
1: Каждое мгновение — это раскрытие сердца товарища заново. Вечером мы говорили о величии Рава, Творца, и слышали это через сердце каждого из товарищей. Каждый из товарищей, кто готовил трапезу или прогулку, этим он выражает свое сердце.
2: Мы на нашем конгрессе получаем бесконечное величие, действительно, от самоотверженности каждого товарища. Вчера, на самом деле, как Йоси начал рассказывать, у нас был очень особый вечер о величии нашего Рава. Каждый товарищ делился из сердца. Насколько Рав велик, сказать личной истории, как он почувствовал его. Этот вечер приготовили наши товарищи Иголь и Идо, которые приложили усилия, очень много недель работали над этим, перед этим. И в процессе тоже подготовили нам еду, подали еду и контент. Просто почувствовали, что они являются каналом к величию Рава.
3: Кен. וגם הדובר הקודם יורי אכטר.
1: Да, и предыдущий, говорящий Юра, подготовил нам очень много сюрпризов на конгрессе, пока они еще не сработали, но мы чувствуем его сердце. Он готовил нам тиш, и это желание продвинуть десятку к духовному чувствуется в каждом движении. Еще видно, насколько он стоит на страже. Как только мы отклоняемся, мы иногда, да, отклоняемся, как он бережет нас, чтобы мы были в слиянии и были бы направлены прямо на Творца.
2: Действительно, есть что-то непростое в том, чтобы указать на товарища, хотя это упражнение, мы удостоились его сделать первый вечер, когда мы здесь были, мы были уже в четверг. Да, каждый товарищ встает и получает огромное количество похвал, восхваления товарища, это просто сжигает. Твое «я». В моем ощущении уже нет «я». Нет меня, я не здесь, я не тут. Мы вместе как одно целое. И мы видим, как Творец направляет, переходит, укрепляет винтики в нашем единстве. Тем, что он присутствует тут через каждого и всех вместе.
1: Да, невозможно достичь величия Творца без величия товарищей. Только видя их великие, можно видеть, насколько велик Творец. Творец дал десятки, дал множество похожих, подобных товарищей в каждой из десяток.
2: Да. У нас был первый вечер, когда мы действительно, дорогие товарищи, его организовали. И, по-моему, это был костер, и каждый на самом деле, каждого попросили встать и сказать, что он готов сжечь от себя, чтобы включиться, раствориться в десятке. И это действительно дало такое чувство, что все мы просто равны. Нет кого-то, кого я могу выделить по отношению к кому-то другому из товарищей. А просто величина каждого, сила каждого, с одной стороны, уникальная была, с другой стороны, я почувствовал просто равенство в десятке. Спасибо Рой Мирону. Йосили нашему Иерушалме, которые нам организовали этот пункт, действительно.
1: Я думаю, это как раз то необычное в мероприятии, которое мы проводим вместе. Чувствую, что есть целый океан благодарности друг другу. Я могу видеть величие товарищей. То, что неестественно, это то, чего не происходит каждый день. Я просто не знаю даже, кого бы выбрать, потому что в каждом можно видеть величие Творца. И так и должно быть. За каждым товарищем стоит Творец. В любом случае, благодарен за это упражнение. Но могу сказать, что с легкостью вижу, как Творец действует за нами. Даниэль, к примеру. Как он выражает свою работу, заботу к товарищам. Ну, спасибо за тот дух, который был, создался.
2: Мы продолжаем наш конгресс. Мы помним все время Рава, который на самом деле передал нам все эти вещи, всю эту особую методику, все слова, которые он все время, которыми он нас ведет, в каком направлении идти, что именно делать, на что давить. Давайте обнимемся вместе и послушаем то, что он сказал нам недавно. Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе и тогда обратиться к Творцу. Из связи между нами мы поднимаем себя к Творцу. Мы желаем связи между нами, чтобы поднять связь между нами. Это уже существует. Поднять ее к Творцу. Если ты хочешь прийти к объединению между нами, внутри этого общая сила, которую мы обращаем к Творцу, и хотим, чтобы он помог нам прилепиться к нему всем вместе, так? Это то, чего мы хотим.
1: Из того, что мы слышали в Рава, давайте послушаем еще отрывок из источника. Мы стараемся выстроить связь между нами в десятке, выше нашего эго, выше сил разделения, выше того, всего того, что отделяет нас. В каждое мгновение, по всем направлениям, только бы не дать нам соединиться. И в этих силах противоположных объединений мы должны распознать работу Творца.
2: Да, друзья. Рав тут на самом деле учит нас, как каждый из нас может работать именно с Творцом через десятку, через связи между нами. И все, что происходит между нами, это происходит, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы исправить связь, чтобы подняться. И мы хотим сейчас войти вместе в семинар и выяснить вопрос. Вопрос такой, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема. 7 минут.
3: Ну,
1: может, в продолжение предыдущего семинара или наоборот, то, что требуется от нас, нужно отбросить важность самих себя. Это как раз то, что мы делали в первый вечер, когда товарищи напомнили, что на протяжении 3 часов не могли остановиться, говорили о каждом из товарищей, их величии, когда вдруг раскрылось все, что каждому было важно высказать. И как только мы открываем сердце и отбрасываем этот щит, который называется «я», то раскрывается все, и нет никакого отторжения. Все отторжение только внутри меня, только в моем эго.
2: Надо помнить, что отталкивание приходит от Творца. как действительно возможность для подъема. Творец хочет видеть нас, неважно что, бегущими в группу в десятку, с отталкиванием, с воодушевлением, неважно как, главное, что же он приносит свое сердце в десятку. Там он сможет услышать голос Творца, как-то включиться обратно в силы товарищей, получить от них жизнь через них. И все, и тогда Творец превратит силы, действительно даст нам духовный подъем.
4: Но
1: как раз сила отталкивания является помощью для подъема. Там, где требуется преодоление сложности, там требуется раскрытие сердца, там требуется от нас просить силы друг у друга и у Творца.
2: Не будет преодоления, не будет раскрытия сердца, если не будет такого духа в десятке. Если товарищи не создают такой дух, нет никакого шанса у человека выйти из себя и превратить все, что Творец приносит ему, даже если неприятно для эгоизма, в силу подъема, в силу приближение, продвижение. Как пример, который раздал с ребенком, который идет к родителям. Ребенок должен хотеть быть рядом со своими родителями. Нужно создать у него такое ощущение, что он хочет приблизиться к ним все время.
1: Подумал о прогулке, которая у нас была вчера. Пошли немножко в темноте, и вдруг вижу Рони, который спросил, почему ты здесь и куда ты идешь. Такое напоминание прозвучало. Для этого у нас есть товарищи, вся десятка, для того, чтобы все время напоминать нам, для чего мы делаем то, что делаем. Когда приходит сопротивление и возможности для подъема, то сам, как правило, ты не вспомнишь. А когда ты с товарищами, они напоминают тебе о величии Творца и о нашей цели, почему мы вообще здесь, то все рассеивается.
5: Да,
1: понятно, откуда приходит сопротивление.
2: Соединение скрывается новый разум. Как бы есть товарищ внутри сердца, настолько одна капля и до маяка, и ты должен увидеть, кто это.
4: Мы,
2: с одной стороны, должны кто увидеть, что это Творец нам делает это. Не то, что я хочу сейчас что-то, все это игра с нами.
1: Да, это нужно помнить, как мы слышали в отрывке предыдущем, то, что Творец у нас на каждом шагу, и мы должны только просить Его, чтобы подсказал нам, как действовать правильно, тем, что создает всю реальность. И Он же, кто раскрывает нам каждый раз товарища как нового, нового Творца. И вместе с силами отторжения все время кладет руку на добрую судьбу и дает то место, где ты можешь двигаться выше себя в отдаче. И много работы мыслительной, взаимной, чтобы никто не выпал. Мы поднимаем каждого из товарищей, где бы он ни находился, с большой радостью продолжаем двигаться вместе с Творцом.
3: Да,
2: работа человека — подняться. Десятка всегда присутствует, всегда присутствует, всегда с ним. И это часть развития, это совершенно регулярная вещь, это на самом деле преодоление человека. Всякий раз он выбирает лучшее окружение, вместо того, чтобы быть самому в своем эгоизме, все вещи приятные

0: он как раз идет с помощью Творца и ради Него. Он делает выбор. Тут есть очень много работы человека, потому что свет находится в абсолютном покое.
1: На самом деле, это и есть наше окружение, это те ценности, которые мы выстраиваем в окружении, что принято, что нет, как себя вести. И все соглашения, которые мы постоянно выстраиваем и обновляем друг с другом. Отношения друг к другу, и к уроку, и к материалам, и к встречам. Отношения к пути. Как все это выражается. Очень богатая общая жизнь, совместная. И отношение все время обновляется. И кто это? Тот самый Я, о котором говорится. Это первичное желание, которое дал нам Творец для того, чтобы прийти к связи с Ним. И группа, десятка — это то кли, которое Творец дал каждому из нас, это подарок свыше. Когда у человека есть возможность через кли развить такое чувство, которого в реальности нет, это абсолютно духовное направление, которое можно направить через любые сопротивления, то, что нас поддерживает и обнимает.
0: Ладно, друзья, мы сейчас входим в очень особый этап урока, чтобы мы выяснили, что мешает нам, и выяснили, кто может помочь нам. Сейчас мы хотим начать строить особую молитву нашей десятки к Творцу. Мы сделаем это сейчас, и сделаем это еще раз в конце урока. Вся наша работа в конце — это обращение к Нему. Нет ничего, чтобы мы могли сделать сами. Мы уже чувствуем это, чувствуем, насколько эгоизм растет каждый раз, когда мы пытаемся немного соединиться между нами, насколько авиют выскакивает, насколько помехи этого мира вдруг дают нам разные сложности в объединении между нами. Только одно может направить нас и помочь нам реализовать это объединение в десятке, и это обращение к Нему. Этого Он ожидает, этого Он ждет. На это направляют нас каббалисты. Давайте послушаем сейчас, за секунду того, как мы составим молитву, послушаем еще немного наставления Рава из урока, который мы слышали, как правильно построить молитву.
2: Продвижение
1: к Творцу зависит только от моей связи с товарищами. Продвижение к Творцу зависит только от моей связи с товарищами.
0: Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от приближения, от сближения между товарищами. Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами.
1: Для нас главное быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении. Давай друг другу примеры. Человек да поможет ближнему своему. Еще раз. Для нас главное — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы должны продолжать только в одном направлении, давая примеры друг другу. Человек да поможет ближнему своему.
2: К
3: Как
0: результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к Себе. Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем запустить просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к Себе.
1: Мы сейчас будем выстраивать каждый из десяток свою молитву к Творцу. Нет ничего у нас, кроме товарищей, нашей связи, нашего кли, и внутри его, между нами, Творец. И мы хотим, чтобы в этой молитве, которую сейчас мы будем выстраивать, мы не просто бы озвучили слова в воздух, а чтобы каждый из слов товарища добавлялось к молитве, чтобы это произошло по-настоящему как единение сердец. Ведь это то, что мы соединяем, наши сердца.
0: Мы слышали Рава, как он говорит нам что-то очень особое с четвертого отрывка. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Плюс тому, как сказано, совершающий мир в высотах своих делает мир нам. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и объединение между нами и Творцом, согласно тому, как сказано, устанавливающий мир в высотах своих, установит мир над нами. Две молитвы, которые, по сути дела, есть одна. Это то, что мы сейчас собираемся сделать в десятках. Это очень особый момент, потому что в конечном счете все это, чтобы прийти к этой особой молитве. Мы сейчас составляем в десятках эти молитвы, которые, по сути дела, одна молитва в объединении между нами, объединение между нами и Творцом, раскрываем сердца и просто в самоотверженности десятки делаем это действие совместно. Мы сейчас строим молитву в десятке. 8 минут у нас есть. 8.
1: Мне кажется, начнем с того, что должны начать с благодарности и попросить у Творца помощи. Пока нет у меня конкретного предложения.
0: Да, мы из глубокой благодарности просим тебя быть
4: цумит лев
0: во внимании
4: к
0: точностям в отношениях, в объединении между нами, чтобы меня оставили тебе во всем этом усилии, во всех этих усилиях.
1: Подумал о том, что у нас есть много точек для молитвы в последние дни, настоящего обращения из сердца, ощущение партнерства к высшей силе, силе отдачи. И подумал еще, что вот прямо сейчас, насколько Творец нас собрал и просто вынуждает нас обратиться через товарища, обращайтесь ко мне. Думайте обо мне. Он дает возможность на мгновение, не на мгновение не быть в этом. Присоединяюсь к словам Дани. Действительно, время, что Творец обращается к нам.
0: Дай нам увидеть достоинство товарищей, их величие, как мы видим это здесь, на конгрессе и на уроке. Дай нам увидеть это в каждое мгновение. И все время просить за них, слушать советы, чтобы связь между нами всегда была местом для тебя, чтобы у нас было одно сердце, в котором ты сможешь раскрыться.
1: Мы просим, чтобы каждый из товарищей в мировом кли был в состоянии благодарности Творцу, поскольку Творец милосердный, чтобы все время был в оправдании и чувствовал бы, что все нам во благо. И просил бы, чтобы помог приблизиться друг к другу для того, чтобы быть еще больше подобным твоему свойству любви, быть в любви так же, как и ты.
0: Мы хотим. Мы просим. Мы преодолеваем стыд.
4: Мы
0: хотим действительно обратиться к тебе, чтобы ты помог нам, чтобы ты продолжал подталкивать, направлять. Очень сильно чувствуется, что весь этот конгресс — это один большой подарок.
4: Так
0: чтобы это было для нас топливом продолжать работать каждый день, в каждое мгновение.
1: И мы хотим, чтобы все эти чувства величия, радости, глубины и подъема, которые ты нам даешь сейчас почувствовать, чтобы как-то направил нас на то, чтобы могли тебе как-то вернуть. Не просто так воспользоваться, потому что приятно. И я всегда тянусь туда, где приятно, чтобы почувствовать, что мы делаем это действие по отношению к тебе, чтобы ты почувствовал. Объединение, любовь. И все то добро, которое мы чувствуем между собой, чтобы чувствовали, что да, ты тоже это воспринимаешь как добро, наслаждение. Мы хотим быть твоими преданными сыновьями.
0: Сыновья вместе, знаешь, что там есть у каждого, мы хотим перескочить, полететь к этому общему сердцу. Напоминает мне, есть просто возможность дать такой удар, нокаут, как космический корабль, который хочет преодолеть силу тяжести, должно быть большое ускорение, чтобы земной шар не удержал. Мы хотим такой дать сильный толчок, чтобы никакая сила притяжения не оставила нас в эгоистическом сердце, мы пошли бы к общему сердцу, к этому месту.
1: Чтобы у нас было силы не расслабляться, и продолжай нас вести, освещать нам путь, чтобы мы были прямо рядом с тобой, любые наши усилия были бы направлены только на то, чтобы больше почувствовать, как ты действуешь, и действовать в соответствии с тем, как ты направляешь. Иногда это может быть странным, обратным нашему восприятию. Но мы в поручительстве друг с другом обновляем чувство твоего присутствия, величие всего, что ты с нами делаешь. Дай нам сердца величия и услышь каждого из товарищей.
0: Освети глаза наши Торы, свои шли сердца наши своими заповедями. Взять сейчас все хиссароны, которые есть во всех 800 десятках, в общем, мы ищем, другими словами, хиссарон, быть подобными тебе, и, как было сказано здесь, дать такую скорость, чтобы мы могли выйти из силы притяжения эгоистического, и наконец, удостоить тебя очистить себя правильным кислородом.
1: И чтобы ты дал силы и смилостивился над всем мировым кли. Просим, чтобы ты раскрылся во всех этих 800 десятках. Просто раскройся.
0: И в каждой детали в действительности помоги нам видеть тебя.
1: Дорогие хаврим, мы сейчас хотим перейти к очень особой группе, которая даст нам подарок. Подарок в прямом эфире. 5:23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה.
1: Действительно, молодцы, такой подарок, такие подарки всегда пробуждают, дают жизнь всему нашему процессу. Так что, в самом деле, поразительные ребята, 5.23. Мы продолжаем дышать нашим конгрессом, атмосферой нашего конгресса, пользоваться всеми нашими инструментами, передали нам каббалисты, наш великий рав. Мы просто продолжим пользоваться всем, что есть у нас, чтобы на самом деле подняться духовно, подняться над всем, что мы знаем, и это из любви к творениям, к любви к Творцу, основа науки Каббала и путь, который нам проложил Рав.
2: Сейчас есть особая группа, особая десятка, которая поможет нам углубиться больше в следующем действии. Нет более подходящей десятки, на мой взгляд, в мировом кли, чем те товарищи, которые сейчас будут говорить, и мы сейчас удостоимся услышать товарищей, которые, я их вижу сейчас, они просто приняли высший образ, пример всех десяток по всему миру, как нужно собираться на конгресс. Послушаем, пожалуйста, Нью-Йорк 2.
3: Yeah, friends, this is what we're all doing together. All our giant tens around the world are.
1: Друзья, то, что мы делаем все вместе, все наши великие десятки по всему миру собрались. Повсюду мы строим одно сердце, одно кли, стремление прийти к единству, любви к товарищам, чтобы Творец заполнил это пространство между нами. Мы собрались здесь, и тут нет ничего, кроме единства ради имени Творца. И вместе мы строим этот конгресс, мы ныряем глубоко в урок, и мы просто хотим, чтобы вы почувствовали величие, мощь того, что мы строим вместе, насколько Творец радуется, что мы делаем эту работу вместе. Ну, какие мы счастливые, что у нас есть Рав, и все уроки, которые он нам дал, все инструкции, которые он нам передал, подействовали на нас от высокого напрямую от Творца к нам. И у нас есть все, что нам нужно. Мы знаем, что нам надо делать, все, что надо добавить, это наше намерение, добавить наше намерение, принести, доставить наслаждение Творцу. У нас тут есть табличка, которую мы повесили, что все должно быть только ради единства с Творцом. Это наша ведущая мантра, которая нас ведет к этому конгрессу. Тут нет ничего, кроме единства ради Творца. Если мы сможем удержаться в этом, все, что, во всем, что мы делаем, в каждом действии, которое мы производим, это чтобы доставить ему наслаждение. И количественно мы на правильном пути.
4: Looking at the screen, seeing all of you, feeling all of you, I don't think we've ever felt this close to each other and to you and to the Creator. It is a remarkable, extraordinary.
1: Я думаю, что мы никогда не чувствовали настолько едины между собой и Творцом.
4: Gratitude and just absolute.
1: Это удивительное, поразительное ощущение благодарности и абсолютной радости. Все, что мы чувствуем, мы благодарим Его за это. Благодарим за то, что вы принесли свет Творца в это кли и наполняем его весь мир. Мы обязаны в этом Ему, так что давайте продолжим. Большой Лахаим, спасибо.
2: Спасибо, Нью-Йорк.

0: сейчас мы перейдем и послушаем Рава. Приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творению, к любви к Творцу, и поэтому Творец, чтобы дать нам возможность приблизиться к Нему, Он просто разбил отношения между нами, когда мы все были в одном желании, в едином кли, и мы разделились, отдалились на множество отдельных частей эгоистических желаний, противоположных друг другу. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы получили тем самым возможность самостоятельно обрести свойство Творца, свойство отдачи над получением, которое является нашим естественным свойством. И Творец сам подталкивает нас
1: к
0: связи между нами. С одной стороны. С другой стороны, Он отдаляет нас друг от друга и посылает всякие такие ситуации, где мы чувствуем себя настолько отдалены, нестерпимо, не можем выносить друг друга. И таким образом мы все время находимся в беспомощности. Как нам сделать что-то? Ну и так будем продвигаться. Поэтому мы должны понять, что приближение к Творцу, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть отменить мы не можем его, потому что это Творец сделал нас. Но мы поверх нашего эгоизма, чтобы выстроили свойства отдачи, и тогда в связи между тем и этим свойством получения, отдалением, ненавистью, отторжением и свойством отдачи, тогда поверх того и другого этих свойств мы сможем познать друг друга.
2: Мы строим эту общую силу, чтобы она действительно была общая, не отдельная, а общая.
0: За счет того, что вы будете стараться на самом деле достичь такого состояния, когда он не согласен с другими, и вместе с тем он все равно будет желать быть над этим в силах отдачи.
2: Мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают именно эту силу между нами сейчас.
0: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом над абсолютным несогласием друг с другом, да, чем больше вы будете продвигаться, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы все-таки захотите быть вместе над этим, то таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовное содержит эти обе силы одновременно настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно их разделить. Еще будем говорить об этом. И поэтому получается, что силы отторжения, силы объединения должны быть у нас равнозначны. Неважно, насколько я ненавижу или насколько я люблю, все эти силы для меня — это только силы, которые я получаю от Творца, и с помощью которых я могу сформировать правильное отношение к Нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против кого бы там ни было. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, чем я впечатляюсь у него в своем эгоизме, как-то положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души. И я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души.
2: Продолжение вопроса Влада. Что значит согласиться друг с другом в группе единогласно? Что значит согласиться единогласно?
0: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем каждый из нас, соответственно, своей точкой зрения, насколько мы различны, насколько мы отвергаем друг друга и не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не можем найти наше сближение с Творцом. Поэтому это называется целовать палку, которая бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые формируют нас, и насколько они нас правильно формируют взаимодействовать в отторжении и в соединении с Творцом. Так и должно быть.
2: Самое главное — это приближение между нами. В чем это проявляется? Наше приближение.
0: Сближение между нами приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами. Потому что быть объединенным с товарищами, он может быть только в противоположность своему желанию. Это не как в нашей жизни, когда мы удаляемся или приближаемся в эгоистическом желании. Здесь мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. Насколько мы отдаляемся друг от друга и противоположны, ненавидим друг друга, мы над этим выстраиваем силы объединения между нами. И существуем на двух уровнях. Отрицательная сила внизу и положительная сила наверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы и сами понимаете, каким образом можно построить одно над другим, не отменяя отрицательную силу. Над ней выстраивать положительную силу.
1: Сейчас возьмем то, что говорит Рав, в десятку. Особая такая цитата, именно то, что Рав сказал на уроке. И это актуально для того, что происходит у нас в десятке. Если товарищи, и дай Бог, не ненавидят, и нет ничего против друг друга, наоборот, а получаем, принимаем каждого выше того, что в моем эгоизме впечатляться положительно или отрицательно, я принимаю его как часть своей души, что я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющую часть моей души. Еще раз читаю, прямо с урока. С товарищами я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против никого. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, что я в своем эгоизме воспринимаю его положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души, то я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющий элемент моей души.
0: Итак, друзья, мы хотим продолжить. Насколько вы заметили, этот урок особенный, потому что мы работаем над словами Рава. В каждой части, когда мы слышим Рава, мы работаем, мы это хотим буквально реализовать. Не просто прослушать, а реализовать. Сейчас мы хотим сделать это в десятках. Мы хотим обняться вот так вот буквально, да, все обнимаются. те, кто могут физически, те, кто могут виртуально, но внутренне мы наверняка все

0: שהוא הטראומה?
1: רק לשמוע לא עוזר לי.
0: Нет, услышать это еще не помогает. Просто слышать это еще не помогает. Мне нужны примеры, товарищи. У меня собственных сил, конечно же, нет. Я должен чувствовать это объятие, то, что мы чувствуем сейчас физически и вокруг сердца. И постепенно сердце начинает соглашаться с пониманием того, что вы части моей души.
2: Не знаю, как ответить на это. Я чувствую, что мы обнимаемся вместе. И чувство величия Рава между нами, чувство буквально, как Рав обнимает нас. Наша реальность как бы выглядит находящейся вне меня. Когда мы находимся вместе, мы чувствуем то, что Рав говорит нам уже много лет, объединение. Его ответ был на всякие вопросы — объединение. И не важно, что у тебя это вызывает отторжение или еще что-то. Ты понимаешь, что это главное, это мы должны раскрыть, что мы части одной души, и нету ничего другого.
0: Даже так здорово чувствовать даже и то, что ты не чувствуешь, тогда над этим надо работать. Появляется место, где такое прозрачное такое место, момент истины, когда ты должен работать в этом, да, все вместе, да, чтобы это появилось в ощущениях.
2: Да, с одной стороны, это то, что мы слышим, с другой стороны, в нашей животной природе у нас нет естественной любви друг к другу, но мы хотим, чтобы у нас была настоящая любовь друг к другу. И как каждый товарищ, это как ребенок, которого я установил, я стараюсь любить его еще больше, чем естественной любовью. И вот это та самая высшая любовь, что мы просим, чтобы она реализовалась и жила между нами.
0: Да, вопрос такой сложный. Если заглянуть вглубь, то да. То есть это как бы место работы. Это твоя проблема. Это надо выстраивать все это. Тебе надо, я не знаю, мусор убирать, не знаю, пол мыть. А вообще все это место надо, не знаю, кондиционеры включить. Тебе надо организовать окружение. Окружение — это не просто так. Ты должен вообще тогда настроить свое сердце. Это работа, это самая тяжелая работа, которая только есть. И чем, да, какую-то физическую работу даже делать. Потому что если ты не высвободишь место в своем сердце, то не будет и никакого отношения. Да вообще ничего не будет. В этом вся прелесть того, что Творец дал нам возможность выстраивать вот эту десятку. Ну и все. Тогда нам надо то, что называется, на пороге, да, тебе приходит подарок, ты должен его открыть. И вопрос, ты делаешь это каждый раз? Делаешь заново?
2: Что изменяется в моем отношении и в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души? Что значит, вся моя жизнь переворачивается. В одном состоянии воспринимаю вас как нечто внешнее и могу критиковать вас, ненавидеть, отвергать. А есть состояние, когда я слышу, что вы часть моей души, и тогда все эти свойства, они становятся местом для работы, местом молитвы, оправдания, радость. И все изменяется, все переворачивается.

0: Такое восприятие так все изменяется.
1: Да, у меня тоже такое же ощущение. Да, если мы говорим об ощущениях, об отношениях, о внутренней работе.
2: Если это דרגת הבנה מסוימת כלפי מילים מסוימות אפילו בשאלה הזאת אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים יחס
0: если мы углубляемся в слова отношения сердце душа
2: אז אתה יכול להתעמק ולבנות
0: Ты можешь углубиться в это и выстраивать. Я не знаю, что такое на самом деле душа, что именно меняется. Действительно ли я слышу Рава? Но когда ты слышишь, ты чувствуешь товарищей. Ты понимаешь, что они части чего-то большого. И ты чувствуешь, что ты не можешь ничего сделать из того, что Рав говорит тебе. Но если твое желание согласно, тогда ты можешь сделать. Но не потому, что Рав сказал, а потому, что ты согласен с ним. Если Рав сказал что-то, с чем ты не согласен, то здесь... группа, душа моя, то, что она решает в нашем кругу, и с этим я могу работать. И вдруг моя душа, она становится таким адаптером, каким-то телом, который может получать свет, который исходит от Высшего, и проводить его во все свои части.
1: Да, сначала надо услышать. Ну вот, и после многих совместных наших действий можно действительно начать даже и услышать, что это значит, что... Ну, это отношения, да, отношения все-таки, удостаиваешься услышать, то да, отношения меняются, происходит переворот. А в первую очередь, что это не то, что вы части моей души, но я часть чего-то гораздо большего, гораздо мощного. Каждый из нас так часть. Это как бы дает ощущение принадлежности на совсем другом уровне. Как будто уже теперь не важно, что там со мной, и кто я, и что я, и что из всего получится. Все, все отношения переворачиваются.
0: Я вчера слышал клип Рава, он объяснял, что значит слышать Рава. Все зависит от нашей важности. Когда мы открываем уднин, уши свои, это внутреннее ухо, в общем-то, это сердце. И тогда неважно, каждое слово, которое выходит из Рава, это как высший свет. Который находится в абсолютном покое, и мы открываем вот эти внутренние уши, которые мы развили в нашей работе, которые мы производим между нами, направлено ли действительно наше ухо на это?
2: Малосиф.
1: А что добавить? Мы пока еще собрание сердец, которые хотят соединиться.
0: Так много состояний мы сейчас прошли вместе. Мы выясняли, мы чувствуем урок намного тоньше, мы видим, как Рав берет и ведет нас. То, что мы хотим сделать сейчас, уже после того, как мы сейчас подготовились, давайте с открытым сердцем, с открытыми и новыми нашими ушами послушаем еще раз Рава. Но теперь мы уже придем к этому с большим выяснением и позволим Раву действительно вести нас.
3: Об этом.
1: Величие Творца в десятке.
4: Тут,
1: здесь как раз
4: на самом деле
1: есть у нас
4: перед нами
1: прямой вопрос.
4: Ибо
1: если мы хотим
4: раскрыть
1: Творца,
4: необходимо,
1: то нам нужно его возвеличивать в наших глазах. С того расстояния, когда мы его не видим и даже не различаем, и для того, чтобы распознать его, узнать его, почувствовать, даже чтобы соединиться с ним, то нам нужно
4: приблизить
1: его к нам, себя к нему. А как мы это делаем?
4: Только
1: с помощью десятки, это кли. Насколько мы стараемся создать десятку, это значит поднять шхину из праха, что
4: сейчас
1: мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как надо, и это называется, что мы находимся в разбиении. То место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина, Творец называется Шухен, пребывающий.
4: И тогда
1: как мы можем поднять Шхину из праха, из разбиения, тем, что мы стараемся составить связи между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше сил разобщения, разъединения, выше всего того, что разделяет нас и отдаляет нас, и только чтобы не дать нам соединиться. И вот эти силы, которые против объединения, нам надо распознать в этом работу Творца, что про Творца написано: «Я сотворил злое начало». И это то, что Он делает нам.
4: И мы должны
1: работать против этого.
4: Как?
1: И как?
4: В том,
1: тем, что мы будем просить у Него, обяжем Его,
4: да?
1: Заставим,
4: чтобы он
1: выполнил, создал связь между нами, и там, где Он произвел разбиение, и поставил нас на расстоянии друг от друга, в ненависти, в отторжении, там Он произведет сближение между нами, соединение и воссоздаст эту сетку связи между нами. Так вот, есть у нас тут работа очень такая особая с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Ну, пример этот я давал много раз. Если мы хотим научить их ходить,
4: то мы
1: ставим их перед собой.
4: Да.
1: Я ставлю ребеночка перед собой,
4: держу
1: его за ручки, он так вот
4: с трудом
1: стоит,
4: а я
1: начинаю отдаляться от него.
4: И тогда он
1: пугается и не знает, что делать.
4: Он стоит,
1: плачет и не знает, и боится совершить шаг вперед. Так ведь?
4: А я
1: жду,
4: чтобы
1: он сделал шаг вперед.
4: Он
1: обычно падает, как обычно.
4: А
1: это для него удобнее и безопаснее. И потом он начинает ползти ко мне.
4: В моем направлении.
1: А может быть, что и нет.
4: Но
1: он хотя бы идти-то не хочет.
4: И тут мы понимаем,
1: что Творец совершает с нами то же самое действие.
4: Мы должны снизу изучать высшего.
1: В нашей жизни мы можем видеть много примеров и законов, которые есть в высшем мире. Так Творец совершает с нами такие вещи, чтобы научить нас ходить, и мы так вот должны.
4: Также мы
1: так вот нам надо
4: вести себя.
1: то, как мы учим маленьких детей, так и Творец учит нас,
4: а мы должны
1: и нам нужно тут совершать действия.
4: Какие действия по отношению
1: а какие действия по отношению к Творцу я могу делать?
4: Очень
1: простые действия.
4: Я не могу
1: совершить никакого действия по отношению к Творцу, ни одного шага, потому что у меня нет желания отдачи, чтобы я мог что-то сделать по отношению к Нему.
4: Получается,
1: что я должен просить Его,
4: чтобы Он
1: помог мне знать, как обращаться к Нему, как соединиться с Ним, как связаться, и как я могу попросить, убедить Его помочь мне приблизиться к Нему. Это, в принципе, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понимать, что есть тут вопрос того, что нет никого, кроме Него, и что я должен быть направлен только на Него, и в этом вся наша работа
4: —
1: приблизиться к Творцу все больше и больше, пока не приходим к слиянию.
4: И тогда
1: у меня никакого другого совета, как только искать, с помощью каких рекомендаций, советов, способов я могу обратиться к Творцу и убедить Его помочь мне приблизиться к Нему. А Он всегда будет ставить меня, как я ставлю маленького ребенка, на две Его ножки, да, такие дрожащие. И так Творец ставит меня тоже так, в каждом состоянии. И я должен понимать, что каждое состояние, в принципе, это то состояние, когда Он скрывает моего Творца от меня же, а я должен через это скрытие стараться обращаться к Нему и просить, чтобы Он приблизил меня.
4: В каком направлении
1: надо идти?
4: Сблизиться с Ним.
1: Я не знаю.
4: Я бы взял эти свойства. У меня есть только одно — обратиться к Нему в любом состоянии, в любом положении. И потому Творец, Он должен быть, с моей точки зрения, велик. Он создает всю эту картину, весь этот мир. Он дает мне всю мою жизнь. За кулисами Он дал мне все события, через которые я прошел, насколько я помню себя до сего дня. Он дал мне все эти плохие и хорошие состояния, и все, чтобы какие еще будут, все, что необходимо, и все это было необходимо мне для того, чтобы сейчас сблизиться с Ним. И моя проблема только чтобы каждую секунду не отключаться от Него, как от источника, от своего источника, источника всего мироздания. И постоянно, постоянно просить у Него, требовать у Него помощи. То есть я не могу сделать ни шага вперед, я не знаю, в каком направлении шагать. Он скрывается. Я должен только просить у Него. И когда я прошу у Него, то на эту просьбу Он отвечает. Это гарантированно. Давайте попытаемся таким образом продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Она абсолютно не зависит от наших знаний. Не умник учится. Поэтому главное для нас быть направленными на единую цель,

0: на высшую силу, и поэтому мы обязаны продолжать только в этом направлении и давать примеры один другому, да поможет человек ближнему своему. И насколько расстояние между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что он зависит от расстояния между мной и товарищами, получается, что именно я прохожу расстояние между собой и товарищами, прошу у него, у Творца, чтобы он этим занялся, чтобы сблизил нас. В этой же мере мы вместе, как результат того, что Творец сблизит нас, мы вместе сможем обратиться к Нему, чтобы сблизил нас с собой. Получается, что не я в одиночку стою тут в своем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. В этом, собственно, весь секрет раскрытия Творца и сближения с Ним со стороны человека в этом мире. То есть чем, насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. Две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делает мир в своих высях, сделает мир и между нами. То есть как? Прежде всего, объединит нас, сделает мир между нами. Из этого мы сможем обратиться к Нему и попросить уже все вместе, чтобы Он приблизил нас к себе. Так это работает. То есть Творец, Он постоянно демонстрирует нам расстояние между нами, насколько оно все больше и больше. И мы должны понять, что оно не увеличивается, а Он увеличивает резолюцию. Как это на иврите? Все равно резолюция. Он хочет показать нам, как мы, тем не менее, удалены друг от друга. Но каждый раз из того, что мы, насколько мы сближаемся, мы можем понять с большей точностью, какие расстояния еще остались между нами. И таким образом мы каждый раз будем просить у него все больше и больше силы объединения между нами. В соответствии с силой объединения между нами мы сможем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и ним. И таким образом мы, собственно, и постигаем все наши системы, ибо невозможно приблизиться к Творцу, кроме как в той же мере, в которой мы замыкаем расстояние, пробелы между нами. Ну и, может быть, пойдем согласно отрывкам, Моше.
1: Да, есть возможность читать на разные темы. Отмена перед десяткой или самопожертвование в десятке?
0: Как это так? Самопожертвование в десятке? И то верно, и это верно. Много есть. Где лучше, где более красивые отрывки? Я не знаю. Но читай пока что первый из... Мы собрались здесь.
1: Первый отрывок Рабаш. Мы собираемся здесь для того, чтобы обосновать группу, чтобы каждый из нас был бы в духе отдачи Творцу. А для того, чтобы прийти к отдаче к Творцу, прежде нужно начать с отдачи человеку. Это называется любовь к ближнему. А любовь к ближнему не может быть иначе, как в отмене себя. Когда каждый должен быть в самоотмене, с одной стороны, а с другой стороны, мы должны гордиться то, что Творец дал нам возможность, чтобы могли мы войти в группу, там, где у каждого есть только одна цель, чтобы Шхина была между нами.
0: Хорошо, вопросов пока мест нет. Если так, то мы, еще раз повторюсь, приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творениям к любви к Творцу. И поэтому Творец, чтобы дать нам возможность сблизиться с Ним, Он просто разрушил отношения между нами, когда мы все были вместе в едином кли, в едином желании, и тогда мы разделились, удалились во множество отдельных, частично частных эгоистических желаний, противостоящих друг другу, с одной стороны. А с другой стороны, мы получили тем самым возможность самостоятельно приобрести свойство Творца, свойство отдачи над свойством получения, которое является нашим естественным свойством. И когда мы устанавливаем свойство отдачи, духовное свойство над свойством отдачи, материальным свойством, тем самым мы находимся в состоянии, когда мы включаем два мира. И таким образом мы продвигаемся. Творец сам толкает нас на связь между нами. И с другой стороны, Он удаляет, разделяет нас. Это все то, что мы ощущаем в себе, насколько мы удалены, насколько мы не в состоянии вынести друг друга. И тогда таким образом находимся в отсутствии, нам нечего сказать, мы не понимаем, как нам что-то сделать. Ну и так продвинемся. Поэтому мы должны понять, что сближение с Творцом, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть мы не можем его отменить, Творец это сделал. То есть мы над нашим эгоизмом создадим, построим свойство отдачи, и тогда связи между ними двумя, свойством получения, удалением, отдалением, отторжением и свойством отдачи над ними обеими, обоими, мы сможем познать друг друга. Все. Ну и что там еще можно сказать? Может быть, прочти номер один из третьего урока.
1: Первый отрывок из третьего урока. Без отмены себелюбия невозможно достичь слияния с Творцом, то есть подобия по свойствам. И поскольку это противно нашей природе, требуется группа, в которой все будут представлять большую силу, чтобы мы могли вместе работать для отмены эгоистического желания. Желание это называется злом, так как именно оно препятствует достижению цели, ради которой сотворен мир. Поэтому группа должна состоять из людей, единых в этом общем устремлении. Тогда из одиночек создается одна большая сила, позволяющая бороться с собой, потому что в каждого включены все.
0: Хорошо, дадим спросить. Турция 2.
2: Турки 2.
3: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, how can we ensure this awakening in the
1: Dragoy Rav, спасибо, вопрос от товарища.
3: Upper light into our vessel.
1: Как мы можем обещать, гарантировать, чтобы было такое пробуждение в десятке, чтобы мы могли привлечь высший свет в наш кли.
0: Все зависит от вас, насколько вы просите, требуете у Творца, чтобы Он сблизил вас друг с другом, насколько вы насколько вы будете требовать это? Ничего кроме этого не существует. Киев один.
2: Да, дорогой Раф, вот мы собрались здесь с десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению к десятке, и что значит, что мы в этом отменяем себя перед Творцом?
0: Отмена себя по отношению к десятке означает, что я стараюсь вместе с ними найти объединение настолько, чтобы все наши эгоистические желания были бы внизу, а все наше устремление к Творцу было бы сверху, и мы все вместе бы устремились к Нему. Так мы строим.
2: А что значит, что силы всех включены друг в друга?
0: Когда мы все хотим достичь единой цели, над нашими силами отторжения.
2: Как мы вот эту общую силу строим, чтобы она действительно была общей, не отдельными, а общей?
0: За счет того, что вы будете стараться, за счет того, что вы постараетесь на самом деле достичь состояния, когда каждый будет не согласен с другим, и вместе с тем он, тем не менее, будет желать быть над этим в силах отдачи.
2: И мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают вот эту именно одну силу между нами сейчас?
0: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом, несмотря на абсолютное отсутствие согласия друг с другом, насколько вы больше продвинетесь, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы захотите вместе с тем, тем не менее, быть над этим, таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовность — это она включает эти две силы одновременно, настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно разделить их. Это мы еще поговорим об этом. И поэтому выходит, что силы отторжения, силы объединения должны быть у нас, собственно, в равной мере. Но неважно, насколько я ненавижу или насколько я люблю, все эти силы для меня — это только силы, которые получают Творца, с помощью которых я могу сформировать мое правильное отношение к Нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня ничего не против кого бы то ни было, но как раз наоборот, я на каждого воспринимаю над тем, что я в своем эгоизме получаю отношение к нему, я имею в своем эгоизме положительное, отрицательное, я воспринимаю его как часть своей души, и я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души. Хорошо. Хватит с этим. Голландия один.
4: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad, to, let's say, to unanimously agree?
1: Продолжение вопроса, Влада. Что значит согласиться друг с другом в группе? Единогласно. Как вообще можно согласиться единогласно? Что это?
0: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем, каждый из нас в соответствии со своей точкой зрения, насколько мы различны, и отторгаем друг от друга. Друг друга не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы, получая, принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не сможем найти сближение с Творцом. Поэтому мы, это называется целовать палку, который бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые строят нас, и насколько они формируют нас правильно противоречие в отторжении и в...
5: Раф Лайтман, пожалуйста.
6: Да, молитва многих.

0: Доброе утро, дорогие хаверим, барух, дорогие десятки. Мы начинаем подготовку к третьему уроку Конгресса, Конгресса десяток нашего великолепного внутреннего глубокого Конгресса. Мы начинаем Конгресс на тему полной преданности. Десятки.
1: Да, дорогой мировой Кли, мы на пороге огромного урока, великого, просто. Если есть что-то общее здесь между всеми, всеми товарищами, которые учат науку Каббала, это что всем нам довольно надоели воображаемые дела, все пришли искать путь истины, и мы нашли его. Свыше так нам устроили. И нас почему-то здесь поместили для того, чтобы мы искали истину. Это то, что мы собираемся делать сегодня. Именно коснуться точки истины, выяснить тему, которая очень серьезная и важная. Тема, где каждый из нас должен будет просто покопаться внутри. И все мы в десятках тоже, и должны будем проверить эту точку истины. Готовы ли мы идти в ней до конца? Это серьезный урок, центральный урок на Конгрессе. Мы в середине Конгресса, и мы приложим все силы, это урок работы, внутренней работы, урок выяснений. Давайте войдем в это по-крупному.
2: Рабаш. Адам царих лихавен лифне лимуда Тора это сиба.
0: Рабаш. Человек должен перед началом учебы выяснить причину, по которой он изучает Тору. Так как любое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. С большим волнением мы начинаем третий урок. Песня.

0: Асирот Гдолот, Кеннес Аришон,
1: Великие десятки, первый конгресс десяток. Мы прошли один целый день, в котором мы ощутили открытие сердец. Мы чувствовали, что товарищи говорят от сердца, раскрывают сердце, чтобы Творец вошел между нами. Мы прошли трапезы, на каждой трапезе мы почувствовали, что каббалисты находятся с нами вместе. Мы прошли вместе очень важные вещи для развития десятки.
2: Да, очень много переживаний, подъемы, падения, и мы бы сейчас хотели послушать товарищей из Израиля, из всего мира. Тель-Авив 2. Прошу.
1: Любимые, мировое Кли, любимое, дорогое, мы прошли вчера удивительный день. Мы действительно увидели, насколько товарищи великие. Они только ищут, как отдавать друг другу. И их самоотверженность в каждом действии, которое мы делали, будь это трапеза, собрание товарищей, подготовка стола, все было, чтобы отдавать. Контент очень точный. Все просто это стрелы в сердце. А сегодня урок по теме самоотмены, самоотверженности в десятке. И мы здесь действительно Тель-Авив 2 хотим вознести молитву к Творцу, чтобы он помог нам всем, чтобы уже отменили перегородки между нами, были бы в полной самоотверженности друг перед другом. И так будем служить, в особенности сегодня, Творцу в радости. Лахаем, друзья.
2: Москва 7, откройте ваше сердце объединенное.
3: Да, дорогие хаверим, приветствуем вас. Большая радость от того, что мы собрались вчера, очень серьезно объединились и почувствовали по-настоящему, насколько велик Творец. Заключили союз и хотим передать эту радость, это воодушевление. Это ожидание от того, что мы будем соединяться еще больше и на самом деле раскроем все вместе, насколько велик Творец, насколько Он для нас любит, насколько Он хочет передать всю свою любовь всему своему творению. Очень вас сильно любим, обнимаем.
4: Да, товарищи, вчера мы начали строить наше общее сердце, вытачивать буквально из себя наше эго, убирать его из нас. И в это новое образование, которое мы родили между нами, мы начали запускать Творца. Мы начали укреплять Его силой наш союз. Мы начали действовать Его желаниями, Его мыслями, Его стремлениями. И сегодня день, когда у нас есть возможность по-настоящему запустить Творца внутрь нашего сердца. Давайте воспользуемся ей, не упустим ее, и тогда свет Творца, он изменит нас в подобие себя. Лихаим, любимый товарищ.
5: Лихаим!
6: Шева, тну лану меалев амехубар шелахем, ма авартем этмол?
2: Ребята, расскажите, что у вас произошло, Турки
7: 7.
1: Да, мы тоже начали вчера конгресс. Мы хотим быть только одним желанием, стать одним целым с товарищами. Мы собрались тут, 10 товарищей со всего мира, на все три дня, из трех разных стран. Мы сорганизовались вместе, вместе мероприятия, спим вместе, едим вместе. Просто очень много сил.
7: We are helping each other. We don't even think.
1: Всякий раз мы выясняем, помогаем друг другу. Даже не думаем, нет логики, просто отдаем все свои силы, чтобы прийти к одной цели, одному намерению, помочь друг другу. и взять от этого конгресса все. Друзья, это такая огромная радость быть вместе с товарищами. И мы действительно верим, что это можно сделать с намерением прилепиться к Творцу. Мы знаем, что мы можем сделать все. Этот конгресс показал нам, насколько мы сильны, когда мы соединены. И мы можем сделать все сами. Когда мы хотим, можно организоваться, можно быть вместе. И, конечно, все с помощью всего мирового Кли Лахаим, друзья.
2: Так здорово слышать эти воодушевляющие слова от наших десяток, послушать бьющееся общее сердце наше. Общее в первый же день конгресса. Ну, во-первых, десятка фокусируется на себе, собирается вместе, чувствуется, насколько похожие состояния мы проходим. И мы бы хотели сейчас, чтобы до того, как начнем урок, чтобы мы получили общие указания, направление второго дня конгресса. И мы бы хотели собрать одно большое общее для всех кли. И это кли нашими усилиями. Мы с его помощью привлечем свет, возвращающий к источнику. Когда мы послушаем десятки группы, читающие отрывки из источников, которые написали нам каббалисты, чтобы у нас появилась какая связь со светом, чтобы была связь с духовной реальностью. Мы хотим взять те отрывки, которые десятки сейчас будут читать, и посмотреть, как они направляют нас на общем намерении до начала учебы. Мы будем изучать урок Рава, мы будем учиться у света, который действует на нас все время и постоянно. Мы хотим быть в точном внимании и намерении на каждый момент, когда мы находимся вместе на этом уроке. Давайте послушаем, товарищи.
1: Когда человек занимается этой наукой, упоминая название цветов и сосудов, имеющих отношение к его душе, они тотчас светят на него в определенной мере, однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает килим, пригодных для их получения, как сказано. И все же свечение, которое он получает раз за разом во время этих занятий, привлекает к нему очарование свыше и преисполняет его духовностью и чистотой, которые немного, намного приближают человека к достижению совершенства.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע
1: Человек должен прежде проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность сделать действие с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что нет у него возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке. А именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповеди. То есть его вознаграждение за усилие будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую сила отдачи.
2: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben.
3: А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, что он даст тебе вознаграждение за труды твои. И устремит свои усилия на то, чтобы были они рады заповедям Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. И вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
4: Икар аудат адам ирак лаво лидей аргашат мициют ашем. Айну ширгиш эт мициют ашем.
1: Главная работа человека — это лишь прийти к ощущению существования Творца. То есть, чтобы он ощутил существование Творца, и что полна вся земля славы Его. В этом будет состоять вся его работа, вся энергия, которую он вкладывает, чтобы прийти к этому ни к чему другому. И пусть не путается, что должен достичь чего-либо другого. Ведь только одного не достает человеку, а именно свойство веры в Творца. И не надо думать ни о чем другом, то есть все вознаграждение, которое он желает за свою работу, должно состоять в том, чтобы удостоиться веры в Творца.

0: Величие Творца из приближения между нами. Сближение между нами — это тема нашего урока. И эта тема несет с собой очень много света. Рав сейчас будет вести нас на этом уроке. И он приведет еще один шаг вперед. И мы, вся мировая группа, возьмем этот еще один шаг. И он тогда проведет нас еще один шаг. И мы с ним вместе. И так мы вместе, весь Бней Барух, будем привлекать свет, который действительно возьмет нас как группу и переведет на следующую ступень.
1: Да, я думаю, что мы все чувствуем, насколько особенный этот конгресс, насколько особое событие. И то, что нет какого-то центрального места, нет кого-то, кто бы сидел на сцене, сцена здесь, между нами, между всеми десятками. И это поразительное состояние, что Творец находится везде, в каждой десятке. И не для нас другой работы. Мы собираемся реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, все то, что каббалисты нам приготовили, все, что ожидает от нас Творец, то, что ожидает от нас Рав. Мы хотим реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, через направление Рава, через слова, которые сейчас будем слушать, через особые цитаты, которые подготовили товарищи. И все это будем реализовывать здесь, между нами. И начнем прямо сейчас нашего главы десятки, который прочтет нам очень точное направление Рава.
0: Из урока о практической работе в десятке. Первый отрывок. Должно быть такое объединение, чтобы мы внутри себя каждый почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И всего мира не существует, а существует только десятка. И она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется исключительно внутри десятки. Или жизнь, или смерть. Только внутри десятки.
1: Существует то десятка, только десятка и больше ничего. Ни времени, ни завтра, ни послезавтра, ни утра. Ничего, существует только сейчас. И критическая точка, которая сейчас подходит, чем мы хотим заняться, это выстроить молитву.
0: Да, друзья, запишите, пожалуйста, принципы из слов Рава для использования в десятке.
1: Мы сейчас послушаем урок с Равом.
2: Гадлута Боре Басирия. Канзе Бемет Ешлану.
0: Величие Творца в десятке. Тут у нас действительно есть очень прямой вопрос, потому что если мы хотим раскрыть Творца, мы должны увеличить его между

Давайте создать десятку, это называется поднять шхину из праха. То есть сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как следует. Это называется, что мы находимся в разбиении. Место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина, Творец называется Шохен, пребывающий. И тогда как мы можем поднять Шхину из праха? Из разбиения. От того, что мы стараемся составить связь между нами в десятке. Выше нашего эгоизма, выше силы разделения, наших, выше всего, что отдаляет нас каждое мгновение в разные направления, только чтобы не давать нам соединяться. Этими силами, которые противоречат объединению, в них мы должны увидеть работу Творца. На Творце написано: «Я создал злое начало». И это то, что Он делает нам, а мы должны работать против Него. Как? Тем, что будем просить у Него, обяжем Его, чтобы Он реализовал связь между нами, а там, где Он производит разбиение и установил нас в отдалении, в отторжении друг от друга. Там он сделает приближение между нами, сближение, и восстановит сеть связи между нами. У нас тут есть работа очень особая с Творцами, с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Этот пример уже много раз давал. Если мы хотим обучить их ходить, мы ставим их перед собой. Я ставлю ребенка перед собой и держу его руками. И он так с трудом стоит. Я отдаляю себя от него. Отхожу, и он тогда пугается, он не знает, что делать. Он стоит и плачет, и не знает, и боится сделать шаг вперед. Я жду, чтобы он сделал шаг вперед. И он, как правило, падает, как обычно. Это для него комфортнее и надежнее. Тогда, может быть, он ползет ко мне. А, может быть, нет, но, по крайней мере, он идти не хочет. Здесь мы понимаем, что Творец делает с нами точно то же действие. Мы должны от нижнего обучиться высшему. От нашей жизни можем научиться многим примерам и правилам, которые существуют в высшем мире. И Творец делает с нами такие вещи, чтобы обучить нас идти, ходить. И так мы должны... Итак, мы должны вести себя, как мы обучаем ребенка, так Творец обучает нас. Мы должны здесь делать действия. Какие действия по отношению к Творцу я могу делать? Очень простые действия. Я не могу сделать никакого действия, никакого шага по отношению к Творцу, потому что мне нет желания отдавать, чтобы я мог сделать к нему. Получается, что я должен просить его, чтобы он помог мне узнать, как обратиться к нему, соединиться с ним. Как я могу попросить, убедить его, помочь мне приблизиться к нему? Это, по сути дела, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понять, что тут есть вопрос, нет никого, кроме него, и я должен быть только направлен на него. И в этом вся наша духовная работа приблизится к Творцу все больше и больше.

пока мы не приходим к слиянию. И тогда у меня нет никакого другого совета, другого способа, кроме как войти, с помощью каких-то советов, средств я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне в приближении к Нему. А Он всегда поставит меня, как я ставлю ребенка, всякий раз на эти две его ноги, такие шаткие, и так Творец ставит меня в каждом состоянии. Я должен понимать, что в каждом состоянии, это на самом деле состояние, когда Он скрывает моего Творца от меня, я должен через это скрытие стараться обратиться к Нему и просить, чтобы Он приблизил меня. И я не знаю, в каком направлении мне нужно идти, с помощью каких свойств я должен приблизиться к Нему, даже если бы я знал, откуда мне взять эти свойства. То есть у меня есть только одно — обращаться к Нему в любом месте, в любой ситуации. Поэтому Творец должен быть в моих глазах великим, и что Он устанавливает всю эту картину, весь этот мир. Он устраивает мне всю мою жизнь. За кулисами Он организует мне все случаи, ситуации, которые я прошел, насколько я помню себя и до сего дня. Это Он устроил мне плохие вещи, хорошие, что бы то там ни было. Потому что все это необходимо мне, чтобы сейчас приблизиться к Нему. И моя проблема только в каждое мгновение не отрываться от Него, как от источника моего всей реальности, и всегда, всегда просить у Него, требовать у Него помощи. Я могу сделать ни одного шага вперед, и не знаю, в каком направлении надо делать. Он скрыт. А только когда я прошу у него, тогда на эту просьбу он отвечает. И это наверняка. Так постараемся так продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Оно совершенно не зависит от нашего знания, не умный учится. Поэтому главное для нас — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении и давать примеры друг другу, человек да поможет ближнему, и насколько дистанция между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что зависит от моей дистанции между мной и товарищами, получается, что я работаю именно над моим расстоянием между мной и товарищами, прошу у Творца, чтобы Он помог в этом, чтобы сблизил нас в этой мере, мы вместе. Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к себе. И тогда выходит, что не я один здесь нахожусь в моем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. Это, по сути, весь секрет раскрытия Творца и приближения к Нему со стороны человека в этом мире, что насколько мы
сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. И две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делающий мир в высотах своих, сделает мир над нами. То есть... Как? Что прежде всего он соединит нас и сделает мир между нами. И согласно этому мы сможем обратиться к нему и просить всем вместе тоже приближение к нему. Так это работает. То есть Творец все время показывает нам дистанцию между нами, насколько она все больше и больше, и мы должны понимать, что не то, что эта дистанция большая, он увеличивает разрешение, чтобы мы могли увидеть все-таки, насколько мы далеки друг от друга. Но всякий раз это из того, что насколько мы сближаемся, мы можем увидеть с большей точностью, какие дистанции еще есть между нами. И так мы всякий раз просим у него все больше и больше силу объединения между нами, согласно силе объединения между нами, можем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и с ним. И так мы приходим ко всем нашим системам, что можно к Творцу, приблизиться к Творцу только в той мере, которую мы сближаем расстояние между нами, дистанции между нами.

0: בדברים של רב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו.
1: В этих словах Рава есть вся квинтэссенция нашей работы. Вся работа в этих особых словах, которые он сейчас в нас посеял, и в том свете, который дал. И все это мы не хотим упустить, а мы хотели бы углубиться в сказанное и постараться и реализовать внутри себя все услышанное. И поэтому мы хотим попросить Творца, чтобы все это жило у нас прямо сейчас, с этого момента и далее, навсегда. Тут основа всей нашей работы для входа в духовное, и мы от него не откажемся. Как Рав сказал, Творец готов сделать для нас всю, выстраивает всю жизнь за кулисами, и всю жизнь, которая прошла, и как он провел меня до сегодняшнего дня, сделал мне все хорошее и плохое. И это как раз то, что мы сейчас будем выяснять друг с другом.
2: Любимые друзья, мы сейчас войдем в семинар, мы слышим от Рава, что величие Творца настолько важно для нас. И на самом деле оно присутствует все время перед нашими глазами. Все время перед нашими глазами у нас есть великие товарищи в десятки. Мы все время получаем примеры от наших товарищей о самопожертвовании, об отмене, поддержки товарищей, о помощи, о таком особом примере, как это величие Творца выражается. За каждым товарищем Творец скрывается, но величие его мы можем увидеть. Мы хотим сейчас, в соответствии с советом Рава, приблизить себя к Творцу именно через величие товарищей в десятке. Сейчас то, что мы будем делать, мы собираемся поделиться примерами того, как я вижу, как величие Творца выражается в каждом товарище и в связях между нами, как величие Творца выражается в усилиях товарищей. Вопрос и наше задание — рассказать и поделиться примерами о том виде, как мы видим величие Творца, выражающимся в каждом из товарищей. Каждый может выбрать любого товарища, которого он хочет, но у нас есть одна задача. В конце круга мы не пропустили никого из товарищей, чтобы почувствовать величие Творца за товарищами. Вопрос, я сказал, я Творец, величие Творца отражается в отношении или действиях, например, говорю, Игоря, и я даю пример, что Игорь делает. Так мы говорим, товарищи, у нас есть 7 минут, пожалуйста.
1: Мы собрались здесь для того, чтобы дать друг другу величие Творца. Я вижу, как величие Творца проявляется в глазах каждого из товарищей, насколько мы зажигаем друг друга. Не можешь знать, кто начал это горение, этот огонь. Но такое ощущение, что даем друг другу силы, поднимаем друг друга из праха. Так создается ощущение в сердце.
2: Одна из самых трудных вещей — указать на одного товарища, сказать, я вижу величие Творца через него, Творец действует через каждого товарища. Извините, P4, вы просили сказать имя одного товарища. В особенности на конгрессе ты сейчас видишь, как нет пустого места, которое не наполнил бы товарищ. Просто как Творец наполняет своим величием всю реальность, все мироздание, направляет нас на управление, на нашу цель в жизни.
1: Каждое мгновение — это раскрытие сердца товарища заново. Вечером мы говорили о величии Рава, Творца, и слышали это через сердце каждого из товарищей. Каждый из товарищей, кто готовил трапезу или прогулку, этим он выражает свое сердце.
2: Мы на нашем конгрессе получаем бесконечное величие, действительно, самоотверженности каждого товарища. Вчера, на самом деле, как Йоси начал рассказывать, у нас был очень особый вечер о величии нашего Рава. Каждый товарищ делился из сердца, насколько Рав велик, искать личной истории, как он почувствовал его. Этот вечер приготовили наши товарищи Иголь и Идо, которые приложили усилия, очень много недель работали над этим, перед этим. И в процессе тоже подготовили нам еду, подали еду и контент. Просто почувствовали, что они являются каналом к величию Рава.
3: Да, и предыдущий говорящий Юра подготовил нам очень много сюрпризов на конгрессе, пока они еще не сработали, но мы чувствуем его сердце. Он готовил нам тиш, и это желание продвинуть десятку к духовному чувствуется в каждом движении. Еще видно, насколько он стоит на страже. Как только мы отклоняемся, мы иногда, да, отклоняемся, как он бережет нас, чтобы мы были в слиянии и были бы направлены прямо на Творца.
2: Действительно, есть что-то непростое в том, чтобы указать на товарища, хотя это упражнение, мы удостоились его сделать первый вечер, когда мы здесь были, мы были даже в четверг, когда каждый товарищ встает и получает огромное количество похвал, восхваления от товарища, это просто сжигает твое «я». В моем ощущении уже нет «я». Нет меня, я не здесь, я не тут. Мы вместе как одно целое. И мы видим, как Творец направляет, переходит, укрепляет винтики в нашем единстве тем, что он присутствует тут через каждого и всех вместе.
3: Да, невозможно достичь величия Творца без величия товарищей. Только видя их великие, можно видеть, насколько велик Творец. Творец дал десятки, дал множество похожих, подобных товарищей в каждой из десяток.
2: Да. У нас был первый вечер, когда мы действительно, дорогие товарищи, его организовали. И, по-моему, это был костер, и каждый на самом деле, каждого попросили встать и сказать, что он готов сжечь от себя, чтобы включиться, раствориться в десятке. И это действительно дало такое чувство, что все мы просто равны, нет кого-то, кого я могу выделить по отношению к кому-то другому из товарищей, а просто величина каждого, сила каждого, с одной стороны, уникальная была, с другой стороны, я почувствовал просто равенство в десятке. Спасибо Роймирону. Йосили нашему Иерушалме, которые нам организовали этот пункт, действительно.
3: Я думаю, это как раз то необычное в мероприятии, которое мы проводим вместе. Чувствую, что есть целый океан благодарности друг другу. Я могу видеть величие товарищей. То, что неестественно, это то, чего не происходит каждый день. Я просто не знаю даже, кого бы выбрать, потому что в каждом можно видеть величие Творца. И так и должно быть. За каждым товарищем стоит Творец. В любом случае, благодарен за это упражнение. Но могу сказать, что с легкостью вижу, как Творец действует за нами. Даниэль, к примеру, как он выражает свою работу, заботу к товарищам. Ну, спасибо за тот дух, который был, создался.
4: Мы продолжаем наш конгресс. Мы помним все время Рава, который на самом деле передал нам все эти вещи, всю эту особую методику, все слова, которые он все время, которыми он нас ведет, в каком направлении идти, что именно делать, на что давить. Давайте обнимемся вместе и послушаем то, что он сказал нам недавно. Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе и тогда обратиться к Творцу. Из связи между нами мы поднимаем себя к Творцу. Мы желаем связи между нами, чтобы поднять связь между нами. Это уже существует. Поднять ее к Творцу. Если ты хочешь прийти к объединению между нами, внутри этого общая сила, которую мы обращаем к Творцу и хотим, чтобы он помог нам прилепиться к нему всем вместе, так? Это то, чего мы хотим.
5: Из того, что мы слышали у Рава, давайте послушаем еще отрывок из источника. Мы стараемся выстроить связь между нами в десятке, выше нашего эго, выше сил разделения, выше того, всего того, что отделяет нас. В каждое мгновение, по всем направлениям, только бы не дать нам соединиться. И в этих силах противоположных объединений мы должны распознать работу Творца.
4: Да, друзья.
6: Рав
4: тут на самом деле учит нас, как каждый из нас может работать именно с Творцом через десятку, через связи между нами. И все, что происходит между нами, это происходит, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы исправить связь, чтобы подняться. И мы хотим сейчас войти вместе в семинар и выяснить вопрос. Вопрос такой, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема. 7 минут.
3: Ну, может, в продолжение предыдущего семинара или наоборот. То, что требуется от нас, нужно отбросить важность самих себя. Это как раз то, что мы делали в первый вечер, когда товарищи напомнили, что на протяжении 3 часов не могли остановиться. Говорили о каждом из товарищей, их величии, когда вдруг раскрылось все, что каждому было важно высказать. И как только мы открываем сердце, и отбрасываем этот щит, который называется «я», то раскрывается все, и нет никакого отторжения. Все отторжение только внутри меня, только в моем эго.
4: Надо помнить, что отталкивание приходит от Творца.
2: как действительно возможность для подъема. Творец хочет видеть нас, неважно что, бегущими в группу в десятку, с отталкиванием, с воодушевлением, неважно как, главное, что же он приносит свое сердце в десятку. Там он сможет услышать голос Творца, как-то включиться обратно в силы товарищей, получить от них жизнь через них. И все, и тогда Творец превратит силы, действительно даст нам духовный подъем.
6: Давка кухота тхия за издамниот лалия.
3: Ну, как раз силы отталкивания являются помощью для подъема. Там, где требуется преодоление сложности, там требуется раскрытие сердца. Там требуется от нас просить силы друг у друга и у Творца.
2: Не будет преодоления, не будет раскрытия сердца, если не будет такого духа в десятке. Если товарищи не создают такой дух, нет никакого шанса у человека выйти из себя и превратить все, что Творец приносит ему, даже если неприятно для эгоизма, в силу подъема, в силу приближение, продвижение. Как пример, который раздал с ребенком, который идет к родителям. Ребенок должен хотеть быть рядом со своими родителями. Нужно создать у него такое ощущение, что он хочет приблизиться к ним все время.
3: Подумал о прогулке, которая у нас была вчера. Пошли немножко в темноте, и вдруг вижу Рони, который спросил, почему ты здесь и куда ты идешь? Такое напоминание прозвучало. Для этого у нас есть товарищи, вся десятка, для того, чтобы все время напоминать нам, для чего мы делаем то, что делаем. Когда приходит сопротивление и возможности для подъема, то сам, как правило, ты не вспомнишь. А когда ты с товарищами, они напоминают тебе о величии Творца и о нашей цели, почему мы вообще здесь, то все рассеивается. Понятно, откуда приходит сопротивление.
2: Впереди тебя раскрывается новый разум. Как бы есть товарищ внутри сердца, настолько одна капля до маяка, и ты должен увидеть, кто это. Мы, с одной стороны, должны кто увидеть, что это Творец нам делает это. Не то, что я хочу сейчас что-то, все это игра с нами.
3: Да, это нужно помнить, как мы слышали в отрывке предыдущем, то, что Творец у нас на каждом шагу, и мы должны только просить Его, чтобы подсказал нам, как действовать правильно, тем, что создает всю реальность. И Он же, кто раскрывает нам каждый раз товарища как нового, нового Творца. И вместе с силами отторжения все время кладет руку на добрую судьбу и дает то место, где ты можешь двигаться выше себя в отдаче. И много работы мыслительный, взаимный, чтобы никто не выпал. Мы поднимаем каждого из товарищей, где бы он ни находился, с большой радостью продолжаем двигаться вместе с Творцом.
2: Да, работа человека — подняться. Десятка всегда присутствует, всегда присутствует, всегда с ним. И это часть развития, это совершенно регулярная вещь, это на самом деле преодоление человека. Всякий раз он выбирает лучшее окружение, вместо того, чтобы быть самому в своем эгоизме, все вещи приятные для него, он как раз идет с помощью Творца и ради него. Он делает выбор. Тут есть очень много работы человека, потому что свет находится в абсолютном покое.
6: Эмет зе свива шелану.
3: На самом деле это и есть наше окружение, это те ценности, которые мы выстраиваем в окружении, что принято, что нет, как себя вести. И все соглашения, которые мы постоянно выстраиваем и обновляем друг с другом. Отношения друг к другу, и к уроку, и к материалам, и к встречам. Отношения к пути, как все это выражается. Очень богатая общая жизнь, совместная. И отношение все время обновляется. И кто это? Тот самый «Я», о котором говорится. Это первичное желание, которое дал нам Творец для того, чтобы прийти к связи с Ним. И группа, десятка — это то кли, которое Творец дал каждому из нас, это подарок свыше. Когда у человека есть возможность через кли развить такое чувство, которого в реальности нет, это абсолютно духовное направление, которое можно направить через любые сопротивления, то, что нас поддерживает и обнимает.
4: Ладно, друзья, мы сейчас входим в очень особый этап урока, чтобы мы выяснили, что мешает нам, и выяснили, кто может помочь нам. Сейчас мы хотим начать строить особую молитву нашей десятки к Творцу. Мы сделаем это сейчас, и сделаем это еще раз в конце урока. Вся наша работа в конце — это обращение к Нему. Нет ничего, чтобы мы могли сделать сами. Мы уже чувствуем это, чувствуем, насколько эгоизм растет каждый раз, когда мы пытаемся немного соединиться между нами, насколько авиют выскакивает, насколько помехи этого мира вдруг дают нам разные сложности в объединении между нами. Только одно может направить нас и помочь нам реализовать это объединение в десятке, и это обращение к Нему. Этого Он ожидает, этого Он ждет. На это направляют нас каббалисты. Давайте послушаем сейчас, за секунду до того, как мы составим молитву, послушаем еще немного наставления Равы из урока, который мы слышали, как правильно построить молитву.
3: Продвижение к Творцу зависит только от моей связи с товарищами. Продвижение к Творцу зависит только от моей связи с товарищами.
4: Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от приближения, от сближения между товарищами. Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами.
3: Для нас главное быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении. Давай друг другу примеры. Человек да поможет ближнему своему. Еще раз. Для нас главное — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы должны продолжать только в одном направлении, давая примеры друг другу. Человек да поможет ближнему своему.
4: Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к Себе. Как результат того, что Творец
2: сближает нас. Мы вместе можем запустить просьбу к нему, чтобы он приблизил нас к себе.
7: Мы сейчас будем выстраивать каждый из десяток свою молитву к Творцу. Нет ничего у нас, кроме товарищей, нашей связи, нашего кли, и внутри его, между нами, Творец. И мы хотим, чтобы в этой молитве, которую сейчас мы будем выстраивать, мы не просто бы озвучили слова в воздух, а чтобы каждое слово товарища добавлялось к молитве, чтобы это произошло по-настоящему как единение сердец. Ведь это то, что мы соединяем, наши сердца.
2: Мы слышали Рава, как он говорит нам что-то очень особое с четвертого отрывка. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Плюс тому, как сказано, совершающий мир в высотах своих делает мир нам. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и объединение между нами и Творцом, с тем, как сказано, устанавливающий мир высоток своих, установит мир над нами. Две молитвы, которые, по сути дела, есть одна. Это то, что мы сейчас собираемся сделать в десятках. Это очень особый момент, потому что в конечном счете все это, чтобы прийти к этой особой молитве. Мы сейчас составляем в десятках эти молитвы, которые, по сути дела, одна молитва об объединении между нами, объединении между нами и Творцом, раскрываем сердца и просто в самоотверженности десятки делаем это действие совместно. Мы сейчас строим молитву в десятке. 8 минут у нас есть. 8.
7: Мне кажется, начнем с того, что должны начать с благодарности и попросить у Творца помощи. Пока нет у меня конкретного предложения.
2: Да, мы из глубокой благодарности просим тебя быть во внимании к точностям в отношениях, в объединении между нами, чтобы мы не оставили тебя во всем этом усилии, во всех этих усилиях.
7: Подумал о том, что у нас есть много точек для молитвы в последние дни, настоящего обращения из сердца, ощущение партнерства к высшей силе, силе отдачи. И подумал еще, что вот прямо сейчас, насколько Творец нас собрал и просто вынуждает нас обратиться через товарища, обращайтесь ко мне. Думайте обо мне. Он дает возможность на мгновение, не на мгновение не быть в этом. Присоединяюсь к словам Дани. Действительно, время, что Творец обращается к нам.
2: Дай нам увидеть достоинство товарищей, их величие, как мы видим это здесь, на конгрессе и на уроке. Дай нам увидеть это в каждое мгновение. И все время просить за них, слушать советы, чтобы связь между нами всегда была местом для тебя, чтобы у нас было одно сердце, в котором ты сможешь раскрыться.
3: Просим, чтобы каждый из товарищей в мировом кли был в состоянии благодарности Творцу, поскольку Творец милосердный, чтобы все время был в оправдании и чувствовал бы, что все нам во благо. И просил бы, чтобы помог приблизиться друг к другу для того, чтобы быть еще больше подобным твоему свойству любви, быть в любви так же, как и ты.
2: Мы хотим, мы просим,
8: мы
2: преодолеваем стыд
8: и
2: хотим действительно обратиться к Тебе, чтобы Ты помог нам, чтобы Ты продолжал подталкивать, направлять. Очень сильно чувствуется, что весь этот конгресс — это один большой подарок.
8: Так,
2: чтобы это было для нас топливом продолжать работать каждый день, в каждое мгновение.
3: И мы хотим, чтобы все эти чувства величия, радости, глубины и подъема, которые ты нам даешь сейчас почувствовать, чтобы как-то направил нас на то, чтобы могли тебе как-то вернуть, не просто так воспользоваться, потому что приятно. И я всегда тянусь туда, где приятно, чтобы почувствовать, что мы делаем это действие по отношению к тебе, чтобы ты почувствовал объединение, любовь. И все то добро, которое мы чувствуем между собой, чтобы чувствовали, что да, ты тоже это воспринимаешь как добро, наслаждение. Мы хотим быть твоими преданными сыновьями.
2: Сыновья вместе, знаешь, что там есть у каждого, мы хотим перескочить, полететь к этому общему сердцу. Напоминает мне, есть просто возможность дать такой удар, нокаут, как космический корабль, который хочет преодолеть силу тяжести, должно быть большое ускорение, чтобы земной шар не удержал. Мы хотим такой дать сильный толчок, чтобы никакая сила притяжения не оставила нас в эгоистическом сердце, мы пошли бы к общему сердцу, к этому месту.
3: Чтобы у нас было силы не расслабляться, и продолжай нас вести, светить, освещать нам путь, чтобы мы были прямо рядом с тобой, любые наши усилия были бы направлены только на то, чтобы больше почувствовать, как ты действуешь, и действовать в соответствии с тем, как ты направляешь. Иногда это может быть странным, обратным нашему восприятию. Но мы в поручительстве друг с другом обновляем чувство твоего присутствия, величие всего, что ты с нами делаешь. Дай нам сердца величия и услышь каждого из товарищей.
2: Освети глаза наши Торы, свои шли сердца наши своими заповедями. Взять сейчас все хиссароны, которые есть во всех 800 десятках, в общем, мы ищем, другими словами, хиссарон, быть подобными тебе, и, как было сказано здесь, дать такую скорость, чтобы мы могли выйти из силы притяжения эгоистического, и, наконец, удостоить тебя очистить правильным хиссароном.
3: И чтобы ты дал силы
9: И
10: смилостивился над всем мировым кли. Просим, чтобы ты раскрылся во всех этих 800 десятках. Просто раскройся.
9: Каждой детали действительности помоги нам видеть тебя.
11: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור ל...
10: Дорогие חברים, мы сейчас хотим перейти к очень особой группе, которая даст нам подарок.
11: בבקשה, PT23.
10: Подарок в прямом эфире. PT23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה.
1: Действительно, молодцы, такой подарок, такие подарки всегда пробуждают, дают жизнь всему нашему процессу. Так что, в самом деле, поразительные ребята, 5.23. Но мы продолжаем дышать нашим конгрессом, атмосферой нашего конгресса, пользоваться всеми нашими инструментами, передали нам каббалисты, наш великий рав. Мы просто продолжим пользоваться всем, что есть у нас, чтобы на самом деле подняться духовно, подняться над всем, что мы знаем, и это из любви к творениям, к любви к Творцу, основа науки Каббала и путь, который нам проложил Рав.
2: Сейчас есть особая группа, особая десятка, которая поможет нам углубиться больше в следующем действии. Нет более подходящей десятки, на мой взгляд, в мировом кли, чем те товарищи, которые сейчас будут говорить, и мы сейчас удостоимся услышать товарищей, которые, я их вижу сейчас, они просто приняли высший образ, пример всех десяток по всему миру, как нужно собираться на конгресс. Послушаем, пожалуйста, Нью-Йорк 2.
3: Yeah, friends, this is what we're all doing together. All our giant tens around the world are.
1: Друзья, то, что мы делаем все вместе, все наши великие десятки по всему миру собрались. Повсюду мы строим одно сердце, одно кли, стремление прийти к единству, любви к товарищам, чтобы Творец заполнил это пространство между нами. Мы собрались здесь, и тут нет ничего, кроме единства ради имени Творца. И вместе мы строим этот конгресс, мы ныряем глубоко в урок, и мы просто хотим, чтобы вы почувствовали величие, мощь того, что мы строим вместе, насколько Творец радуется, что мы делаем эту работу вместе. Какие мы счастливые, что у нас есть Рав, и все уроки, которые он нам дал, все инструкции, которые он нам передал, подействовали на нас от высокого напрямую Творца к нам. И у нас есть все, что нам нужно. Мы знаем, что нам надо делать, все, что надо добавить, это наше намерение, принести, доставить наслаждение Творцу. У нас тут есть табличка, которую мы повесили, что все должно быть только ради единства с Творцом. Это наша ведущая мантра, которая нас ведет по этому конгрессу. Тут нет ничего, кроме единства ради Творца. Если мы сможем удержаться в этом, все, что, во всем, что мы делаем, в каждом действии, которое мы производим, это чтобы доставить ему наслаждение. И количественно мы на правильном пути.
4: Looking at the screen, seeing all of you, feeling all of you, I don't think we've ever felt this close to each other and to you and to the Creator. It is a remarkable, extraordinary.
1: Я думаю, что мы никогда не чувствовали настолько едины между собой и Творцом.
4: Gratitude and just absolute.
1: Это удивительное, поразительное ощущение благодарности и абсолютной радости. Все, что мы чувствуем, мы благодарим Его за это. Благодарим за то, что вы принесли свет Творца в это кли и наполняем его весь мир. Мы обязаны в этом Ему, так что давайте продолжим. Большой Лахаим, спасибо.
2: Спасибо, Нью-Йорк. Сейчас мы перейдем и послушаем Рава. Приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творению, к любви к Творцу, и поэтому Творец, чтобы дать нам возможность приблизиться к Нему, Он просто разбил отношения между нами, когда мы все были в одном желании, в едином кли, и мы разделились, отдалились на множество отдельных частей эгоистических желаний, противоположных друг другу, это с одной стороны. А с другой стороны, мы получили тем самым возможность самостоятельно обрести свойство Творца, свойство отдачи над получением, которое является нашим естественным свойством. И Творец сам подталкивает нас
5: к
2: связи между нами. С одной стороны. С другой стороны, Он отдаляет нас друг от друга и посылает всякие такие ситуации, где мы чувствуем себя настолько отдалены, нестерпимо, не можем выносить друг друга. И таким образом мы все время находимся в беспомощности. Как нам сделать что-то? Ну и так будем продвигаться. Поэтому мы должны понять, что приближение к Творцу, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть отменить мы не можем его, потому что это Творец сделал нас. Но мы поверх нашего эгоизма, чтобы выстроили свойства отдачи, и тогда в связи между тем и этим свойством получения, отдалением, ненавистью, отторжением и свойством отдачи, тогда поверх того и другого этих свойств мы сможем познать друг друга.
1: Мы строим эту общую силу, чтобы она действительно была общая, не отдельная, общая.
2: За счет того, что вы будете стараться. На самом деле достичь такого состояния, когда он не согласен с другими, и вместе с тем он все равно будет желать быть над этим в силах отдачи.
1: Мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают именно эту силу между нами сейчас.
2: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом над абсолютным несогласием друг с другом, да, чем больше вы будете продвигаться, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы все-таки захотите быть вместе над этим, то таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовное содержит эти обе силы одновременно настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно их разделить. Еще будем говорить об этом. И поэтому получается, что силы отторжения, силы объединения должны быть у нас равнозначны.

0: эгоизме, как-то положительно или отрицательно, я принимаю его как часть своей души. И я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души.
1: Продолжение вопроса Влада. Что значит согласиться друг с другом в группе единогласно? Что значит согласиться единогласно?
0: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем каждый из нас, соответственно, с своей точкой зрения, насколько мы различны, насколько мы отвергаем друг друга и не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не можем найти наше сближение с Творцом. Поэтому это называется целовать палку, которая бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые формируют нас, и насколько они нас правильно формируют взаимодействовать в отторжении и в соединении с Творцом. Так и должно быть.
1: Самое главное — это приближение между нами. В чем это проявляется? Наше приближение.
0: Сближение между нами приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами. Потому что быть объединенным с товарищами он может быть только в противоположность своему желанию. Это не как в нашей жизни, когда мы удаляемся или приближаемся в эгоистическом желании. Здесь мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. Насколько мы отдаляемся друг от друга и противоположны, ненавидим друг друга, мы над этим выстраиваем силы объединения между нами. И существуем на двух уровнях. Отрицательная сила внизу и положительная сила наверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы и сами понимаете, каким образом можно построить одно над другим, не отменяя отрицательную силу. Над ней выстраивать положительную силу.
2: Сейчас возьмем то, что говорит Рав, в десятку. Особая такая цитата, именно то, что Рав сказал на уроке. И это актуально для того, что происходит у нас в десятке. Если товарищи, и дай Бог, не ненавидят, и нет ничего против друг друга, наоборот, а получаем, принимаем каждого выше того, что в моем эгоизме впечатляться положительно или отрицательно, я принимаю его как часть своей души, что я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющую часть моей души. Еще раз читаю, прямо с урока. С товарищами я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против никого. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, что я в своем эгоизме воспринимаю его положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души, то я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющий элемент моей души.
0: Итак, друзья, мы хотим продолжить, и, насколько вы заметили, этот урок особенный.

0: потому что мы работаем над словами Рава. В каждой части, когда мы слышим Рава, мы работаем, мы это хотим буквально реализовать. Не просто прослушать, а реализовать. Сейчас мы хотим сделать это в десятках. Мы хотим обняться вот так вот буквально, да, все обнимаются. Те, кто могут физически, те, кто могут виртуально, но внутренне мы наверняка все обнимаемся в одном сердце, и вопрос, что меняется в моем отношении, в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души. Еще раз, что меняется в моем отношении, в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души. Семинар.
1: Меняется ли мы вообще мое отношение, когда я слышу, что вы части моей души, то, что я слышу от Рава? Нет, услышать это еще не помогает. Просто слышать это еще не помогает. Мне нужны примеры, товарищи. У меня собственных сил, конечно же, нет. Я должен чувствовать это объятие, то, что мы чувствуем сейчас физически и вокруг сердца. И постепенно сердце начинает соглашаться с пониманием того, что вы часть моей души.
0: Не знаю, как ответить на это. Я чувствую, что мы обнимаемся вместе. И чувство величия Рава между нами, чувство буквально, как Рав обнимает нас. Наша реальность как бы выглядит находящейся вне меня. Когда мы находимся вместе, мы чувствуем то, что Рав говорит нам уже много лет, объединение. Его ответ был на всякие вопросы — объединение. И не важно, что у тебя это вызывает отторжение или еще что-то. Ты понимаешь, что это главное, это мы должны раскрыть, что мы части одной души, и нету ничего другого.
1: Даже так здорово чувствовать даже и то, что ты не чувствуешь, тогда над этим надо работать. Появляется место, где такое прозрачное такое место, момент истины, когда ты должен работать в этом, да, все вместе, да, чтобы это появилось в ощущениях.
0: Да, с одной стороны, это то, что мы слышим, с другой стороны, в нашей животной природе у нас нет естественной любви друг к другу, но мы хотим, чтобы у нас была настоящая любовь друг к другу. И как каждый товарищ, это как ребенок, которого я установил, я стараюсь любить его еще больше, чем естественной любовью. И вот это та самая высшая любовь, что мы просим, чтобы она реализовалась и жила между нами.
1: Да, вопрос такой сложный. Если заглянуть вглубь, то да. То есть это как бы место работы. Это твоя проблема. Это надо выстраивать все это. Тебе надо, я не знаю, мусор убирать, не знаю, пол мыть. Вообще все это место надо, я не знаю, кондиционеры включить. Тебе надо организовать окружение. Окружение — это не просто так. ты должен вообще тогда настроить свое сердце. Это работа, это самая тяжелая работа, которая только есть. И чем, да, какую-то физическую работу даже делать. Потому что если ты не высвободишь место в своем сердце, то не будет и никакого отношения, да вообще ничего не будет. В этом вся прелесть того, что Творец дал нам возможность выстраивать вот эту десятку. Ну и все. Тогда нам надо то, что называется на пороге, да? Тебе приходит подарок, ты должен его открыть. И вопрос, ты делаешь это каждый раз? Делаешь заново?
0: Что изменяется в моем отношении и в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души? Что значит, вся моя жизнь переворачивается? В одном состоянии воспринимаю вас как нечто внешнее и могу критиковать вас, ненавидеть, отвергать. А есть состояние, когда я слышу, что вы часть моей души, и тогда все эти свойства, они становятся местом для работы, местом молитвы, оправдания, радость. И все изменяется, все переворачивается. Такое восприятие так все изменяется.
1: Да, у меня тоже такое же ощущение. Да, если мы говорим об ощущениях, об отношении, о внутренней работе.
2: Если это дорогая тавана мусуемет клапей милим мусуемот, афилу башела азат, אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים יחס
0: если мы углубляемся в слова отношения сердце душа
2: אז אתה יכול להתעמק ולבנות פשוטו כמשמעו
0: ты можешь углубиться в это и выстраивать я не знаю что такое на самом деле душа что именно меняется? Действительно ли я слышу Рава? Но когда ты слышишь, ты чувствуешь товарищей. Ты понимаешь, что они части чего-то большого. И ты чувствуешь, что ты не можешь ничего сделать из того, что Рав говорит тебе. Но если твое желание согласно, тогда ты можешь сделать, но не потому, что Рав сказал, а потому что ты согласен с ним. Если Рав сказал что-то, с чем ты не согласен, то здесь группа, душа моя, то, что она решает в нашем кругу, и с этим я могу работать. И вдруг моя душа, она становится таким адаптером, каким-то телом, который может получать свет, который исходит от Высшего, и проводить его во все свои части.
1: Да, сначала надо услышать.
3: Зео, ахаре арбе...
1: Ну вот, и после многих совместных наших действий можно действительно начать даже и услышать, что это значит, что... Ну, это отношение, да, отношение все-таки, если удостаиваешься услышать, то да, отношение меняется, происходит переворот. А в первую очередь, что это не то, что вы части моей души, но я часть чего-то гораздо большего, гораздо мощного. Каждый из нас так часть. Это как бы дает ощущение принадлежности на совсем другом уровне. Как будто уже теперь не важно, что там со мной, и кто я, и что я, и что из всего получится. Все, все отношения переворачиваются.
0: Я вчера слышал клип Рава, он объяснял, что значит слышать Рава, все зависит от нашей важности. Когда мы открываем уднин, уши свои, это внутреннее ухо, в общем-то, это сердце. И тогда неважно каждое слово, которое выходит из Рава.

0: небо. Это как высший свет, который находится в абсолютном покое. И мы открываем вот эти внутренние уши, которые мы развили в нашей работе, которые мы производим между нами, направлено ли действительно наше ухо на это?
1: Малюсиф.
2: А что добавить? Мы пока еще собрание сердец, которые хотят соединиться.
0: Так много состояний мы сейчас прошли вместе. Мы выясняли, мы чувствуем урок намного тоньше. Мы видим, как Рав берет и ведет нас. То, что мы хотим сделать сейчас, уже после того, как мы сейчас подготовились, давайте с открытым сердцем, с открытыми и новыми нашими ушами послушаем еще раз Рава. Но теперь мы уже придем к этому с большим выяснением и позволим Раву действительно вести нас.
3: Об этом.
2: Величие Творца в десятке.
4: Тут
2: здесь как раз
4: на самом деле
2: есть у нас
4: перед нами прямой вопрос. Ибо
2: если мы хотим
4: раскрыть
2: Творца, то нам нужно его возвеличивать в наших глазах. С того расстояния, когда мы его не видим и даже не различаем, и для того, чтобы распознать его, узнать его, почувствовать даже, чтобы и соединиться с ним, то нам нужно приблизить его к нам, себя к нему. А как мы это делаем?
4: Только
2: с помощью десятки, это кли. Насколько мы стараемся создать десятку, это значит поднять шхину из праха, что сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как надо, и это называется, что мы находимся в разбиении. То место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина, Творец называется Шухен, пребывающий. И тогда как мы можем поднять Шхину из праха, из разбиения, тем, что мы стараемся составить связи между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше сил разобщения, разъединения, выше всего того, что разделяет нас и отдаляет нас, и только чтобы не дать нам соединиться. И вот эти силы, которые против объединения, нам надо распознать в этом работу Творца, что про Творца написано: «Я сотворил злое начало», и это то, что Он делает нам.
4: И мы должны,
2: работать против этого.
4: Как?
2: И как?
4: В том,
2: тем, что мы будем просить у него, обяжем его,
4: да?
2: Заставим,
4: чтобы он
2: выполнил, создал связь между нами,
4: и там, где он
2: произвел разбиение, и поставил нас на расстоянии друг от друга, в ненависти, в отторжении, там он произведет сближение между нами, соединение и воссоздаст эту сетку связи между нами. Так вот, есть у нас тут работа очень такая особая с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Ну, пример этот я давал много раз.
4: Если мы хотим
2: научить их ходить,
4: то мы ставим их перед собой. Да.
2: Я ставлю ребеночка перед собой, держу, и держу его за ручки, а он так вот с трудом стоит, а я начинаю отдаляться от него. И тогда он пугается и не знает, что делать. Стоит, плачет, и не знает, и боится совершить шаг вперед. Так ведь? А я жду, чтобы он сделал шаг вперед.
1: Он, как правило,
2: и он обычно падает, ну, как обычно. А это для него удобнее и безопаснее. И потом он начинает ползти ко мне. А может быть, что и нет. Но он хотя бы идти-то не хочет. И тут мы понимаем, что Творец совершает с нами то же самое действие. Мы должны снизу изучать высшего. Да, в нашей жизни, по нашей жизни мы можем видеть много примеров и законов, которые есть в высшем мире. Так Творец совершает с нами такие вещи, чтобы научить нас ходить, и мы так вот должны, так вот нам надо и вести себя.
1: То, как
2: мы учим маленьких детей, так и Творец учит нас,
1: а мы должны,
2: и нам нужно тут совершать действия. А какие действия по отношению к Творцу я могу делать?
1: Очень
2: простые действия. Я не могу совершить никакого действия по отношению к Творцу, ни одного шага, потому что у меня нет желания отдачи, чтобы я мог... что-то сделать по отношению к нему. Но получается, что я должен просить его,
1: чтобы он
2: помог мне знать, как обращаться к нему, как соединиться с ним, как связаться, и как я могу...
3: попросить,
2: убедить его помочь мне приблизиться к нему. Это, в принципе, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понимать, что есть тут вопрос того, что нет никого, кроме него, и что я должен быть направлен только на него, и в этом вся наша работа
1: —
2: приблизиться к Творцу все больше и больше, пока не приходим к слиянию. И тогда нет у меня никакого другого совета, как только искать, с помощью каких рекомендаций, советов, способов я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне приблизиться к нему. А он всегда будет ставить меня, как я ставлю маленького ребенка, на две его ножки, да, такие дрожащие. И так Творец ставит меня тоже так, в каждом состоянии. И я должен понимать, что каждое состояние, в принципе, это то состояние, когда он скрывает моего Творца от меня же, а я должен через это скрытие стараться обращаться к нему и просить, чтобы он приблизил меня.
1: Лёва, иди туда на перевод.
2: В каком направлении надо идти?
1: Сблизиться с ним.
2: Я не знаю.
1: Я бы взял эти свойства. У меня есть только одно — обратиться к нему в любом состоянии, в любом положении. И потому Творец, он должен быть, с моей точки зрения, велик. Он создает всю эту картину, весь этот мир. Он дает мне всю мою жизнь. За кулисами он дал мне все события, через которые я прошел, насколько я помню себя до сего дня. Он дал мне все эти плохие и хорошие состояния, и чтобы какие еще будут, все, что необходимо, и все это было необходимо мне для того, чтобы сейчас сблизиться с ним. И моя проблема только чтобы каждую секунду не отключаться от него. как от источника, от своего источника, источника всего мироздания. И постоянно, постоянно просить у него, требовать у него помощи. То есть я не могу сделать ни шага вперед, я не знаю, в каком направлении шагать. Он скрывается. Я должен только просить у него. И когда я прошу у него, то на эту просьбу он отвечает. Это гарантированно. Давайте попытаемся таким образом продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Она абсолютно не зависит от наших знаний. Не умник учится. Поэтому главное для нас быть направленными на единую цель, на высшую силу, и поэтому мы обязаны продолжать только в этом направлении и давать примеры один другому, да поможет человек ближнему своему. И насколько расстояние между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что он зависит от расстояния между мной и товарищами, получается, что именно я прохожу расстояние между собой и товарищами, прошу у него, у Творца, чтобы он этим занялся, чтобы сблизил нас. В этой же мере мы вместе, как результат того, что Творец сблизит нас, мы вместе сможем обратиться к Нему, чтобы сблизил нас с собой. Получается, что не я в одиночку стою тут в своем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. В этом, собственно, весь секрет раскрытия Творца и сближения с Ним со стороны человека в этом мире. То есть чем, насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. Две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делает мир в своих высях, сделает мир и между нами. То есть как? Прежде всего, объединит нас, сделает мир между нами. Из этого мы сможем обратиться к Нему и попросить уже все вместе, чтобы Он приблизил нас к себе. Так это работает. То есть Творец, Он постоянно демонстрирует нам расстояние между нами, насколько оно все больше и больше. И мы должны понять, что оно не увеличивается, а Он увеличивает резолюцию. Как это на иврите? Все равно резолюция. Он хочет показать нам, как мы, тем не менее, удалены друг от друга. Но каждый раз из того, что мы, насколько мы сближаемся, мы можем понять с большей точностью, какие расстояния еще остались между нами. И таким образом мы каждый раз будем просить у него все больше и больше силы объединения между нами. В соответствии с силой объединения между нами мы сможем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и ним. И таким образом мы, собственно, и постигаем все наши системы, ибо невозможно приблизиться к Творцу, кроме как в той же мере, в которой мы замыкаем расстояние, пробелы между нами. Ну и, может быть, пойдем согласно отрывкам, Моше.
5: Да, есть возможность читать на разные темы. Отмена перед десяткой или самопожертвование в десятке?
1: Как это так? Самопожертвование в десятке? И то верно, и это верно. Много есть. Где лучше? Где более красивые отрывки? Я не знаю. Ну, читай пока что первый из... Мы собрались здесь.
5: Первый отрывок Рабаша. Мы собираемся здесь для того, чтобы обосновать группу, чтобы каждый из нас был бы в духе отдачи Творцу. А для того, чтобы прийти к отдаче к Творцу, прежде нужно начать с отдачи человеку. Это называется любовь к ближнему. А любовь к ближнему не может быть иначе, как в отмене себя, когда каждый должен быть в самоотмене с одной стороны, а с другой стороны мы должны гордиться то, что Творец дал нам возможность, чтобы могли мы войти в группу, там, где у каждого есть только одна цель, чтобы Шхина была между нами.
1: Хорошо, вопросов пока мест нет. Если так, то мы, еще раз повторюсь, приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творениям к любви к Творцу. И поэтому Творец, чтобы дать нам возможность сблизиться с Ним, Он просто разрушил отношения между нами, когда мы все были вместе в едином кли, в едином желании, и тогда мы разделились, удалились во множество отдельных, частично частных эгоистических желаний, противостоящих друг другу, с одной стороны. А с другой стороны, мы получили тем самым возможность самостоятельно приобрести свойство Творца, свойство отдачи над свойством получения, которое является нашим естественным свойством. И когда мы устанавливаем свойство отдачи, духовное свойство над свойством отдачи, материальным свойством, тем самым мы находимся в состоянии, когда мы включаем два мира. И таким образом мы продвигаемся. Творец сам толкает нас на связь между нами. И с другой стороны, Он удаляет, разделяет нас. То есть это все то, что мы ощущаем в себе, насколько мы удалены, насколько мы не в состоянии вынести друг друга. И тогда таким образом находимся в отсутствии. Нам нечего сказать, мы не понимаем, как нам что сделать. Ну и так продвинемся. Поэтому мы должны понять, что сближение с Творцом, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть мы не можем его отменить, Творец это сделал. То есть мы над нашим эгоизмом создадим, построим свойство отдачи, и тогда связи между ними двумя, свойством получения, удалением, отдалением, отторжением и свойством отдачи над ними обоими, мы сможем познать друг друга. Все. Ну и что там еще можно сказать? Может быть, прочти номер один из третьего урока.
5: Первый отрывок из третьего урока. Без отмены себелюбия невозможно достичь слияния с Творцом, то есть подобия по свойствам. И поскольку это противно нашей природе, требуется группа, в которой все будут представлять большую силу, чтобы мы могли вместе работать для отмены эгоистического желания. Желание это называется злом, так как именно оно препятствует достижению цели, ради которой сотворен мир. Поэтому группа должна состоять из людей, единых в этом общем устремлении. Тогда из одиночек создается одна большая сила, позволяющая бороться с собой, потому что в каждого включены все.
1: Хорошо, дадим спросить. Турция 2.
3: Турки 2.
6: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, how can we ensure this awakening in the
5: upper light into our vessel? Товарища. Как мы можем обещать, гарантировать, чтобы было такое пробуждение в десятке, чтобы могли привлечь высший свет в наш клей?
1: Все зависит от вас, насколько вы просите, требуете у Творца, чтобы Он сблизил вас друг с другом, насколько вы, будете требовать это. Ничего, кроме этого, не существует.
3: Киев 1.
1: Киев 1.
7: Да, дорогой Раф, вот мы собрались здесь с десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению к десятке, и что значит, что мы в этом отменяем себя перед Творцом?
1: Отмена себя по отношению к десятке означает, что я стараюсь вместе с ними найти объединение настолько, чтобы все наши эгоистические желания были бы внизу, а все наше устремление к Творцу было бы сверху, и мы все вместе бы устремились к Нему. Так мы строим.
7: А что значит, что силы всех включены друг в друга?
1: Когда мы все хотим достичь единой цели, над нашими силами отторжения.
7: И как мы вот эту общую силу строим, чтобы она действительно была общей, не отдельными, а общей?
1: За счет того, что вы будете стараться, за счет того, что вы постараетесь на самом деле достичь состояния, когда каждый будет не согласен с другим, и вместе с тем он, тем не менее, будет желать быть над этим в силах отдачи.
7: И мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают вот эту именно одну силу между нами сейчас?
1: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом, несмотря на абсолютное отсутствие согласия друг с другом, насколько вы больше продвинетесь, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы захотите вместе с тем, тем не менее, быть над этим, таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовность — это она включает эти две силы одновременно, настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно разделить их. Это мы еще поговорим об этом. И поэтому выходит, что силы отторжения, силы объединения должны быть у нас, собственно, в равной мере. Но неважно, насколько я ненавижу или насколько я люблю, все эти силы для меня — это только силы, которые получают Творца, с помощью которых я могу формировать мое правильное отношение к нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня ничего не против кого бы то ни было, но как раз наоборот, я на каждого воспринимаю над тем, что я в своем эгоизме получаю отношение к нему, я имею в своем эгоизме положительное, отрицательное. Я воспринимаю его как часть своей души, и я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души. Хорошо, хватит с этим. Голландия один.
8: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad, to, let's say, to unanimously agree?
5: Продолжение вопроса Влада. Что значит согласиться друг с другом в группе единогласно? Как вообще можно согласиться единогласно? Что это?
1: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем, каждый из нас в соответствии со своей точкой зрения, насколько мы различны, и отторгаем друг от друга, друг друга, не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не сможем найти сближение с Творцом. Поэтому мы, это называется целовать палку, который бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые строят нас, и насколько они формируют нас правильно в отторжении и в соединении с Творцом. Так оно, это должно быть. Москва, 6.
9: Здравствуйте. Всех поздравляем с Конгрессом. А вопрос такой. Вот только что мы услышали, что самое главное — это сближение между нами. Что это такое? Что, в чем оно проявляется, наше сближение?
1: Сближение приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами, для того, чтобы быть объединенными с товарищами, он может действовать только против собственного желания. Это не то, как в нашей жизни, когда мы удаляемся или объединяемся в едином эгоистическом желании. Тут мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. То есть насколько мы удаляемся друг от друга и противостоим, и ненавидим друг друга, в этой мере над этим мы выстраиваем силу объединения между нами. И существуем на двух уровнях. Отрицательная сила снизу, а положительная сила сверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы сами понимаете, каким образом можно поднять одно над другим, без того, чтобы отменить отрицательную силу. Над ней выстроить положительную силу. И хорошо? Ладно. Теперь Латин 4.

0: Hola, querido Rafa. ¿Cómo puedo dar contento al Creador si mi personalidad de
1: Здравствуйте, дорогой Раф. Как я могу насладить Творца?
0: И mi decena?
1: Если мои личные свойства стоят между мной и Творцом, между мной и десяткой.
2: Давка Беграйзе.
3: Именно из-за этого, благодаря этому мы и существуем. Проблема такова. Если Творец — это единственная сила, единая и объединённая, кроме Него ничего нет, то как может быть, что мы существуем, а мы сейчас не существуем? Только так, что Творец удерживает нас в особом состоянии своими силами. Как может быть, чтобы мы существовали благодаря собственным силам, чтобы мы на самом деле были бы творениями? Сегодня, сейчас мы не существуем, нет, мы не... Нас не видят ни в какой мере. Как же можно? Что же можно сделать? Только при условии, что мы поднимаем желание... Подавляем желание получать и желание отдавать, чтобы желание получать росло, и желание отдавать над ним тоже росло. И тогда они оба создают, формируют творение, когда желание получать авиют, а желание отдавать, как сокращение экрана обратный свет. Тем самым мы создаем себя подобными Творцу. Поэтому Творец называется подобный. Человек, извините, называется подобный Высшему. В этом наша работа. Если мы не сформируем, не поставим силу отдачи над силой получения, то для творения не будет мироздания. Только сила получения — это сила, которую создал Творца, сила отдачи — это сила, которая приходит от Творца, а у нас нет ни того, ни другого. Только лишь при условии, что мы выстроим одну над другой, тогда мы придем к состоянию, когда мы являемся творениями, и тогда мы существуем. Сейчас мы не можем понять этого, может быть, абсолютно не можем, потому что мы существуем в нашем мире, называемом воображаемым миром. Таким образом, Творец дает нам возможность почувствовать себя как бы существующими, но на самом деле, кроме этой надуманной действительности, то, что мы ощущаем сейчас, не существует никакой другой реальности, в которой мы на самом деле могли бы пребывать по-настоящему, в истинном мире, который называется истинным духовном мире, который только и существует, собственно, а не наш надуманный мир. Там мы не можем существовать, ибо у нас нет такого свойства. Свойство отдачи Творец, свойство получения Творец создал ее против себя, чтобы мы смогли на нее облачить свойство отдачи и таким образом существовать в духовном пространстве. Нужно об этом хорошенько это обдумать, но вот это есть верно, истина. Давайте мы перейдем к Италии. Четыре женщины. В этот раз женщины.
1: Доброе утро. Это упражнение двух противоположных сил, то, что мы выполняем в десятке. Можно это уподобить или приспособить в нашей материальной жизни?
3: В материальной жизни, я думаю, что мы это делаем инстинктивно. Насколько ты не согласна с твоим мужем, но тем не менее ты прикрываешь глаза на многое, ибо иначе невозможно сосуществовать. Я понимаю тебя. Так вот, в духовном это гораздо больше этого. В духовном это дает нам возможность не просто продолжать свою жизнь, а подняться на более высокий уровень. Ибо мы поднимаем себя над своим эгоизмом. Здесь мы остаемся в нашем эгоизме, просто мы решаем, что как будто оно не существует. А в духовном нет. Мы пользуемся своим эгоизмом, чтобы подняться над ним. Это техника, которую нам сейчас постоянно над ней придется работать. Но таким образом мы получаем вход в высший мир. И начинаем формировать себя в нем. Понятно?
2: Hungarian Polish.
3: Венгро-Польша.
4: Rav, we are in a congress now, and many friends are connecting about differences, difficulties. So we have a sense of unity.
1: Rav, мы сейчас на конгрессе, и многие товарищи подсоединяются, несмотря на разные проблемы и сложности, трудности. Мы чувствуем единство и радость. Как можно гарантировать то, чтобы мы не успокоились, а продолжали идти к Творцу?
3: В этом главная цель, то, что мы хотим раскрыть, что навсегда стояла бы пред нами, как маяк, который светит нам издали, как северная звезда, полярная звезда, на которую мы хотим направить себя. И это исправление нашей души и ее наполнение всем светом бесконечности, готовым наполнить ее. Как же не успокоиться в пути и не остановиться посреди дороги, благодаря тому, что да поможет человек ближнему. Мы все находимся изначально в намерении таким образом, что каждый из нас находится в разных мерах, в разных намерениях, в разных желаниях. И тогда, насколько мы хотим приблизиться к Творцу, всегда между нами существуют огромные различия, как делать и так далее. И поэтому, если мы собираемся друг с другом, а не отменяем друг друга, а таким образом мы, наоборот, сближаемся над этими различиями с Творцом, мы каждый раз просим у Творца, чтобы связал нас, несмотря на то, что невозможно связать нас, потому что мы остаемся каждый из нас в своих свойствах. Но Творец связывает нас, Он как бы сшивает нас, зашивает все разрывы между нами, и таким образом мы приближаемся к Нему. И поэтому таким образом мы постоянно оказываемся в духовном подъеме. Понятно? Ладно. Два Моше.
1: Второй отрывок. Следует помнить, что группа основана на любви к ближним. Иными словами, каждый должен получать от нее любовь к ближним и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания для самоотмены и любви к ближним, каждый проникается намерениями товарищей. Таким образом, как уже сказано, если группа базируется, к примеру, на 10 товарищах, то в каждом интегрируются 10 сил, работающих над самоотменой, ненавистью к своей природе и любовью к ближним.
3: Еще раз.
1: Следует помнить, что группа была основана на любви к ближним. Иными словами, каждый должен получать от нее любовь к ближним и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания ради самоотмены и любви к ближним, каждый проникнется намерениями товарища. Таким образом, как уже сказано, если группа базируется, к примеру, на 10 товарищах, то в каждом интегрируется 10 сил, работающих над самоотменой, ненавистью к своей природе и любовью к ближним.
3: Да.
2: Ну,
3: я прошу только, насколько это возможно, спрашивать близко к теме урока. Хорошо? Тогда перейдем к Турции 4 женщины. Женщины Турции 4.
5: Good morning, friends. We have two questions, and first one is from a friend in our chat.
1: Доброе утро, Хаверим. Два вопроса у нас. Первое от подруги из десятки. Насколько я понимаю, мы получаем силы для самоотмены в десятке от десятки. Так какие действия я должна показать, как эту силу в десятке?
3: Мы получаем силу отмены собственного эго, преодоления собственного эгоизма. Мы не можем эгоизм отменить, мы можем только преодолеть его, подняться над ним. Силы преодоления эгоизма, подъема над ним, мы получаем через десятку от Творца. Когда от Творца к нам приходит в десятку, это сила, духовная сила, и тогда, насколько я включаюсь в десятку, я получаю эту силу и поднимаюсь на своим эгоизмом. Таким образом это работает. Я включаю десятку, Творец ощущает состояние десятки, десятка просит у Творца силу отдачи, силу духовного подъема, он дает ей это. Десятка получает эту духовную силу от Творца, а я, насколько я включен в той мере, в которой я включен в десятку, получаю также эту силу. И это приводит к моему частному подъему, персональному подъему. Так это работает. Здесь две ступени. Я, а затем надо мной группа и Творец. Всего-навсего.
1: Можно второй вопрос задать?
3: Да.
1: Можно ли определить десятку как получающий знаки от Творца? И эти знаки соответствуют свойствам подруг.
3: Именно так, верно. Очень хорошо. Вопрос короток и по делу, по сути. Да. Ну давайте посмотрим, кто еще есть. Те, кто обычно не бывает, мужчины. Все здесь. Ладно. Чехословакия.
2: Чехословак.
6: Dear Raf, question from our ten. How important is to see on friend?
1: Дорогой Раф, вопрос от нашей десятки. Насколько важно, чтобы я показал товарищам такое же желание? Не понял.
3: Ни у кого не может быть желания такого же, как у другого. Да если мы думаем, что это то же самое желание, то он не в точности такой же. Иначе был бы один человек, а не двое или трое. Поэтому нам не нужно делать расчет, чтобы у нас было то же самое желание. Даже мы можем, не можем сравнить себя, если у нас есть та же цель. А как мы можем проверить? Это то же самое желание, та же самая цель. Мы не можем, но мы соглашаемся примерно. всем, кто мы и куда мы хотим достичь. Чего мы хотим достичь? Мы хотим достичь Творца. И на пути к Творцу постоянно предо мной встает проблема. Я должен объединиться со всеми товарищами. Да? И тут, в моем объединении с товарищами, я начинаю выяснять, насколько мы отличны друг от друга, насколько мы подобны друг другу. И это, собственно, все больше и больше и больше выстраивает наш парцуф, который мы строим, называемый душой. И в этом парцуфе мы раскрываем сеть связи между нами, сближение с Творцом, то, что Творец дает, Он дает только в эту связь между нами. Каким образом каждый из нас тем, что он связан и находится в этой связи, насколько он включается в это и получает от этого. То есть его получение выражается в том, что он поднимает, чувствует, что поднимает себя вместе с десяткой как одно. Понятно? Отлично. Давайте спросим.

0: требую находиться в связи с другими. Только я понимаю, что для того, чтобы достичь цели, я обязан быть с товарищами, со своими товарищами, как один человек с одним сердцем. И это происходит только лишь за счет того, что каждый из нас делает из себя ноль по отношению к товарищам. То, как пишет Рабаш в своих статьях о группе. Моше.
1: Отрывок из книги «Маор ва-Шемеш». Известно, что в десяти людях пребывает Шхина. Ибо это целая ступень. А у целой ступени есть рожь, и руки, и ноги, и пятки. Это известно. Получается, что если каждый будет считать себя в группе ничем, он будет считать себя по отношению к группе пяткой, тогда как они представляют собой голову и тело, и высшие органы. И когда каждый так считает себя, они действуют так, чтобы он раскрыл им врата высшего изобилия и всего блага в мире. И главное привлекается человеком, который может привести себя в состояние ничто больше всех.
0: Мы многократно читали об этом, но возникает вопрос. Как может быть, чтобы тот, кто отменил себя больше других в группе, он продолжает, притягивает высший свет от Творца с большей силой к группе? Он становится первым в контакте между Творцом и группой. Кто он? Тот, кто отменяет себя по отношению к товарищам. У нас есть примеры из самой Торы, это Моше. Написано, что он был ветвью всех людей. И поэтому он удостоился быть предводителем всей этой группы, которая вывела, называемый Израиль, прямо к Творцу, вывела ее из Египта, из-под власти эгоизма, на свободу и раскрытие Творца, поскольку он был самый смиренный. Давайте прочтем еще раз, Моше.
1: Известно, что в десяти людях пребывает Шхина, ибо это целая ступень. А у целой ступени есть голова, рожь, и руки, и ноги, и пятки. Это известно. Получается, что если каждый будет считать себя в группе ничем, он будет считать себя по отношению к группе пяткой, тогда как они представляют собой голову и тело, и высшие органы. И когда каждый так считает себя, они действуют так, чтобы он раскрыл им врата высшего изобилия и всего блага в мире. И главное, привлекается человеком, который может привести себя в состояние ничто больше всех. Ничто больше всех.
0: Давайте проведем на эту тему семинар. Каким образом? То есть каждый из нас хочет быть самым близким к Творцу. Каким образом мы это сделаем? Практически каждый в своей группе, в своей десятке. Пожалуйста, поговорите между собой, как каждый из нас реализует себя таким образом, чтобы быть больше всех в своей десятке.
2: Да, как мы слышали, что великий товарищ, который делает из себя пятку, он самый отменяющийся, самый молящийся, и мы все должны прийти к такому состоянию.
3: к Моше.

0: Ну так как родители заботятся о своих детях, да, и все его порывы, все его желания, все относительно скорости развития, так и каждый должен рассматривать себя по отношению к десятке и проверке, любит человек или не любит, или сразу же молитва к Творцу, чтобы он сразу же сделал его эффективным для десятки.
1: Да, в этом вся прелесть. Тот, кто меньше, на самом деле он больше. И тот, кто большой, он делает себя самым маленьким. Он обслуживает, он заботится, он развивает, он продвигает, он молится, он ведет, он рош. Голова.
0: Да, мы стараемся каждый раз стараться, и каждый ставит себя или как самым маленьким, и что он может брать от товарищей.
1: Практическая реализация. Чем больше человек дает десятки, так он усиливает связь между нами, и в этом он и велик.
0: Да, стараться быть все время в поиске, как можно служить товарищам, без того, чтобы смотреть направление, удобно ли это, комфортно, я могу насладиться, да, или что там меня это заденет, или будет, как обо мне будет думать. Нет, так с чистым сердцем таким. С чистым сердцем думать и стараться, чтобы товарищам было хорошо.
1: Как Рав сказал, отменить себя — это не значит быть равнодушным, поэтому быть маленьким — это большая работа, быть большим в отдаче.
0: Быть большим в отдаче, да, большим в служении. Мне кажется, это как закон сообщающихся сосудов.
1: Я тоже думал об этом, что быть самым большим — это быть самым большим в служении группе, в заботе, в уходе за ними. В этом должно быть вот это позитивное. Позитивная конкуренция между нами и позитивная зависть. Чем больше ты развиваешься, тем больше ты в этом как бы большой. Но ты не делаешь это для того, чтобы быть большими. Потому что ты делаешь это, потому что товарищи для тебя важны.
0: Если бы мы были единым организмом, да, рука бы не думала, там сегодня я буду работать или не буду работать. Вот, если я сегодня рука, значит, я рука, завтра, если я рожь, голова, значит, я говорю, голова. Послезавтра хвост, значит, хвост. Очень простая линия поведения. То, что я делаю сейчас, добавляет наше объединение в продвижение к той цели, ради которой мы созданы и куда нас собрали вместе в десятку.
1: Да, в десятке путаются все вот эти понятия. Голова может стать пяткой, и все это меняется, вот это отношение к товарищам. Главное — это просьба к Творцу.
0: Да, духовное состояние таково, что, в принципе, мы готовы брать роль каждого и поддерживать его, и все являемся поручителями друг за друга. И что такое рожь, гуф, да, что такое стопа, и все мы действуем для того, чтобы смогли выполнить свою часть и готовы брать на себя еще часть в том, чтобы помочь. И нет тут вопроса разделения. А тут весь вопрос вклада, общего вклада. А Творец дает силы нам. Каждый раз надо его находить и просить у него, чтобы он осветил нам путь и собрал бы нам это тело, где он может соединиться с нами и быть с нами.
1: Да, Творец, он ведет нас. И это один из уровней, есть много уровней в этом предложении, но один уровень — это просто не принимать себя всерьез, и не то, что происходит в мире, а давать кредит управлению тому, что происходит вокруг тебя, и твои реакции на реальность, и сама реальность, кроме очень особенных вещей, которые происходят в группе. Все остальное ты там приглашенный на роль, гость. И вот это малое состояние, которое ты принимаешь, и ты согласен на эту роль, ты не требуешь быть главной ролью. Это и есть внутренняя работа человека.
0: Прекрасный такой пример. У меня сразу как-то видится такое ощущение, складывается, насколько, может быть, ну, есть такое ощущение, что ты исполняешь главную роль в этом спектакле, а может быть, даже и
1: большое спасибо за эту прекрасную возможность, за это состояние единства, за этот особенный урок. Я очень благодарен. Мы очень благодарны за то, что происходит. Это действительно впечатление, вот этот конгресс.
0: Да, спасибо за возможность, да, от нашей десятки 5-4 добавить к этому потрясающему уроку Рава, добавить тоже от себя. Мы вместе учились, сделали вместе шаг вперед, чему-то новому научились, учились тому, как надо учиться. Огромное, огромное спасибо. И перейдем к 5.19. Thank you.

0: Доброе утро, дорогие хаверим, Бней Барух, дорогие десятки. Мы начинаем подготовку к третьему уроку Конгресса, Конгресса десяток нашего великолепного внутреннего глубокого Конгресса. Мы начинаем Конгресс на тему полной преданности.
1: Да, дорогой мировой Кли, мы на пороге огромного урока, великого просто. Если есть что-то общее здесь между всеми товарищами, которые учат науку Каббала, это что всем нам довольно надоели воображаемые дела, все пришли искать путь истины, и мы нашли его. Свыше так нам устроили. И нас почему-то здесь поместили для того, чтобы мы искали истину. Это то, что мы собираемся делать сегодня. Именно коснуться точки истины, выяснить тему, которая очень серьезная и важная. Тема, где каждый из нас должен будет просто покопаться внутри. И все мы в десятках тоже, и должны будем проверить эту точку истины. Готовы ли мы идти в ней до конца? Это серьезный урок, центральный урок на Конгрессе. Мы в середине Конгресса, и мы приложим все силы. Это урок работы, внутренней работы, урок выяснений. Давайте войдем в это по-крупному.
2: Рабаш. Адам царих лихавен лифне лимуда тора это сиба.
0: Рабаш. Человек должен перед началом учебы выяснить причину, по которой он изучает Тору. Так как любое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. С большим волнением мы начинаем третий урок. Песня.

0: Великие десятки, первый конгресс десяток, мы прошли один целый день, в котором мы ощутили открытие сердец, мы чувствовали, что товарищи говорят от сердца, раскрывают сердце, чтобы Творец вошел между нами, мы прошли трапезы, на каждой трапезе мы почувствовали, что каббалисты находятся с нами вместе, мы прошли вместе очень важные вещи для развития десятки.
1: Да, очень много переживаний, подъемы, падения, и мы бы сейчас хотели послушать товарищей из Израиля, из всего мира. Тель-Авив 2. Прошу.
2: Любимые, мировое Кли, любимое, дорогое, мы прошли вчера удивительный день. Мы действительно увидели, насколько товарищи великие. Они только ищут, как отдавать друг другу. И их самоотверженность в каждом действии, которое мы делали, будь это трапеза, собрание товарищей, подготовка стола, все было, чтобы отдавать. Контент очень точный. Все просто это стрелы в сердце. А сегодня урок по теме самоотмены, самоотверженности в десятке. И мы здесь действительно Тель-Авив 2 хотим вознести молитву к Творцу, чтобы он помог нам всем, чтобы уже отменили перегородки между нами, были бы в полной самоотверженности друг перед другом. И так будем служить, в особенности сегодня, Творцу в радости. Лахаем, друзья.
1: Москва 7, откройте ваше сердце объединенное.
3: Да, дорогие хаверим, приветствуем вас. Большая радость от того, что мы собрались вчера, очень серьезно объединились и почувствовали по-настоящему, насколько велик Творец, заключили союз и хотим передать эту радость, это воодушевление. Это ожидание от того, что мы будем соединяться еще больше и на самом деле раскроем все вместе, насколько велик Творец, насколько Он для нас любит, насколько Он хочет передать всю свою любовь всему своему творению. Очень вас сильно любим, обнимаем.
4: Да, товарищи, вчера мы начали строить наше общее сердце, вытачивать буквально из себя наше эго, убирать его из нас. И в это новое образование, которое мы родили между нами, мы начали запускать Творца. Мы начали укреплять Его силой наш союз. Мы начали действовать Его желаниями, Его мыслями, Его стремлениями. И сегодня день, когда у нас есть возможность по-настоящему запустить Творца внутрь нашего сердца. Давайте воспользуемся ей, не упустим ее, и тогда свет Творца, он изменит нас в подобие себя. Лихаим, любимый товарищ.
5: Лихаим!
6: Шева, тну лану меалев амехубар шелахем, ма авартем этмол?
1: Ребят, расскажите, что у вас произошло, Турки
7: 7.
0: Да, мы тоже начали вчера конгресс. Мы хотим быть только одним желанием, стать одним целым с товарищами. Мы собрались тут, 10 товарищей со всего мира, на все три дня, из трех разных стран. Мы сорганизовались вместе, вместе мероприятия, спим вместе, едим вместе. Просто очень много сил.
7: We are helping each other. We don't even think.
0: Всякий раз мы выясняем, помогаем друг другу. Даже не думаем, нет логики, просто отдаем все свои силы, чтобы прийти к одной цели, одному намерению, помочь друг другу.
2: и взять от этого конгресса все. Друзья, это такая огромная радость быть вместе с товарищами. И мы действительно верим, что это можно сделать с намерением прилепиться к Творцу. Мы знаем, что мы можем сделать все. Этот конгресс показал нам, насколько мы сильны, когда мы соединены. И мы можем сделать все сами. Когда мы хотим, можно организоваться, можно быть вместе. И, конечно, все с помощью всего мирового крыла. Хаим, друзья.
1: Так здорово слышать эти воодушевляющие слова от наших десяток, послушать бьющееся общее сердце наше. Общее в первый же день Конгресса. Ну, во-первых, десятка фокусируется на себе, собирается вместе. Чувствуется, насколько похожие состояния мы проходим. И мы бы хотели сейчас, чтобы до того, как начнем урок, чтобы мы получили общие указания, направление второго дня Конгресса. И мы бы хотели собрать одно большое общее для всех кли.
5: И
1: это кли нашими усилиями. Мы с его помощью привлечем свет, возвращающий к источнику. Когда мы послушаем десятки группы, читающие отрывки из источников, которые написали нам каббалисты, чтобы у нас появилась связь со светом, чтобы была связь с духовной реальностью. Мы хотим взять те отрывки, которые десятки сейчас будут читать, и посмотреть, как они направляют нас на общем намерении до начала учебы. Мы будем изучать урок Рава, мы будем учиться у света, который действует на нас все время и постоянно. Мы хотим быть в точном внимании и намерении на каждый момент, когда мы находимся вместе на этом уроке. Давайте послушаем, товарищи.
2: Когда человек занимается этой наукой, упоминая название цветов и сосудов, имеющих отношение к его душе, они тотчас светят на него в определенной мере, однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает килим, пригодных для их получения, как сказано. И все же свечение, которое он получает раз за разом во время этих занятий, привлекает к нему очарование свыше и преисполняет его духовностью и чистотой, которая немного, намного приближает человека к достижению совершенства.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע.
1: Человек должен прежде проверить, если у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность сделать действие с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что нет у него возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповеди. То есть его вознаграждение за усилие будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую сила отдачи.
2: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben.
3: А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, что он даст тебе вознаграждение за труды твои. И устремит свои усилия на то, чтобы были они рады заповедям Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. И вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
4: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם.
1: Главная работа человека — это лишь прийти к ощущению существования Творца. То есть, чтобы он ощутил существование Творца, и что полна вся земля славы Его. В этом будет состоять вся его работа, вся энергия, которую он вкладывает, чтобы прийти к этому ни к чему другому. И пусть не путается, что должен достичь чего-либо другого. Ведь только одного не достает человеку, а именно свойство веры в Творца. И не надо думать ни о чем другом, то есть все вознаграждение, которое он желает за свою работу, должно состоять в том, чтобы удостоиться веры в Творца.

0: Величие Творца из приближения между нами. Сближение между нами — это тема нашего урока, и эта тема несет с собой очень много света. Рав сейчас будет вести нас на этом уроке, и он приведет еще один шаг вперед, и мы, вся мировая группа, возьмем этот еще один шаг, и он тогда проведет нас еще один шаг, и мы с ним вместе. И так мы вместе, весь Бней Барух, будем привлекать свет, который действительно возьмет нас как группу и переведет на следующую ступень.
1: Да, я думаю, что мы все чувствуем, насколько особенный этот конгресс, насколько особое событие. И то, что нет какого-то центрального места, нет кого-то, кто бы сидел на сцене, сцена здесь, между нами, между всеми десятками. И это поразительное состояние, что Творец находится везде, в каждой десятке. И не для нас другой работы. Мы собираемся реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, все то, что каббалисты нам приготовили, все, что ожидает от нас Творец, то, что ожидает от нас Рав. Мы хотим реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, через направление Рава, через слова, которые сейчас будем слушать, через особые цитаты, которые подготовили товарищи. И все это будем реализовывать здесь, между нами. И на чем? Прямо сейчас нашего главы десятки, который прочтет нам очень точное направление Рава.
0: Из урока о практической работе в десятке. Первый отрывок. Должно быть такое объединение, чтобы мы внутри себя каждый почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И всего мира не существует, а существует только десятка. И она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется исключительно внутри десятки. Или жизнь, или смерть. Только внутри десятки.
1: Существует то десятка, только десятка и больше ничего. Ни времени, ни завтра, ни послезавтра, ни утро. Ничего, существует только сейчас. И критическая точка, которая сейчас подходит, чем мы хотим заняться, это выстроить молитву.
0: Да, друзья, запишите, пожалуйста, принципы из слов Рава для использования в десятке.
1: Мы сейчас послушаем урок с Равом.
2: Гадлута Боре Басирия. Канзе Бемет Ешлану.
0: Величие Творца в десятке. Тут у нас действительно есть очень прямой вопрос. Потому что если мы хотим раскрыть Творца, мы должны увеличить его между нами,
2: возвеличить.
0: Как с расстояния, где мы его не видим сейчас, не узнаем. Если, чтобы почувствовать его, узнать до того, чтобы соединиться с ним, мы должны приблизить или его к нам, или себя к нему. Как мы это делаем?
2: Только
0: через десятку. То есть насколько мы стараемся создать десятку, это называется поднять шхину из праха.
2: То есть
0: сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как следует. Это называется, что мы находимся в разбиении.
2: И
0: место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина. Творец называется Шохен, пребывающий. И тогда как мы можем поднять шхину из праха, из разбиения, от того, что мы стараемся составить связь между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше силы разделения наших, выше всего, что отдаляет нас каждое мгновение в разные направления, вдруг, чтобы не давать нам соединяться. Этими силами, которые противоречат объединению, в них мы должны увидеть работу Творца. На Творце написано: «Я создал злое начало». И это то, что Он делает нам. А мы должны работать против Него. Как? Тем, что будем просить у Него, обяжем Его, чтобы Он развивал связь между нами, а там, где Он производит разбиение и установил нас в отдалении, в отторжении друг от друга, там Он сделает приближение между нами, сближение, и восстановит сеть связи между нами. У нас тут есть работа очень особая с Творцами, с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Этот пример уже много раз давал. Если мы хотим обучить их ходить, мы ставим их перед собой. Я ставлю ребенка перед собой и держу его руками, и он так с трудом стоит, и отдаляю себя от него. Отхожу, и он тогда пугается, он не знает, что делать. Стоит и плачет, и не знает, и боится сделать шаг вперед. Я жду, чтобы он сделал шаг вперед. И он, как правило, падает, как обычно. Это для него комфортнее и надежнее. Тогда, может быть, он ползет ко мне. А, может быть, нет, но, по крайней мере, он идти не хочет. Здесь мы понимаем, что Творец делает с нами точно то же действие. Мы должны от нижнего обучиться высшему. От нашей жизни можем научиться новым примерам и правилам, которые существуют в высшем мире. Творец делает с нами такие вещи, чтобы обучить нас идти, ходить. И так мы должны... Итак, мы должны вести себя, как мы обучаем ребенка, так Творец обучает нас. Мы должны здесь делать действия. Какие действия по отношению к Творцу я могу делать? Очень простые действия. Я не могу сделать никакого действия, никакого шага по отношению к Творцу, потому что мне нет желания отдавать, чтобы я мог сделать к нему. Получается, что я должен просить его, чтобы он помог мне узнать, как обратиться к нему, соединиться с ним. Как я могу попросить, убедить его, помочь мне приблизиться к нему? Это, по сути дела, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понять, что тут есть вопрос, нет никого, кроме него, и я должен быть только направлен на него. И в этом вся наша духовная работа приблизится к Творцу все больше и больше, пока мы не приходим к слиянию. И тогда у меня нет никакого другого совета, другого способа, кроме как войти с помощью каких-то советов, средств, я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне в приближении к нему, а он всегда поставит меня, как я ставлю ребенка, всякий раз на эти две его ноги, такие шаткие, и так Творец ставит меня в каждом состоянии. Я должен понимать, что в каждом состоянии, это на самом деле состояние, когда он скрывает моего Творца от меня, я должен через это скрытие стараться обратиться к нему и просить, чтобы он приблизил меня. И я не знаю, в каком направлении мне нужно идти, с помощью каких свойств я должен приблизиться к нему, даже если бы я знал, откуда мне взять эти свойства. То есть у меня есть только одно — обращаться к нему в любом месте, в любой ситуации. Поэтому Творец должен быть в моих глазах великим, и что он устанавливает всю эту картину, весь этот мир. Он устраивает мне всю мою жизнь. За кулисами он организует мне все случаи, ситуации, которые я прошел, насколько я помню себя и до сего дня. Это он устроил мне плохие вещи, хорошие, что бы то там ни было. Потому что все это необходимо мне, чтобы сейчас приблизиться к нему. И моя проблема только в каждое мгновение не отрываться от него, как от источника моего всей реальности, и всегда, всегда просить у него, требовать у него помощи. Я могу сделать ни одного шага вперед, я не знаю, в каком направлении надо делать. Он скрыт. А только когда я прошу у него, тогда на эту просьбу он отвечает. И это наверняка. Так постараемся так продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Оно совершенно не зависит от нашего знания, не умный учится. Поэтому главное для нас — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении и давать примеры друг другу, человек да поможет ближнему, и насколько дистанция между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что зависит от моей дистанции между мной и товарищами, получается, что я работаю именно над моим расстоянием между мной и товарищами, прошу у Творца, чтобы он помог в этом, чтобы сблизил нас в этой мере, мы вместе. Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к Себе. И тогда выходит, что не я один здесь нахожусь в моем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. Это, по сути, весь секрет раскрытия Творца и приближения к Нему со стороны человека в этом мире, что насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. И две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делающий мир в высотах своих, сделает мир над нами. То есть, как, что прежде всего Он соединит нас и сделает мир между нами, и согласно этому мы сможем обратиться к Нему и попросить всем вместе тоже приближение к Нему. Так это работает. То есть Творец все время показывает нам дистанцию между нами, насколько она все больше и больше, и мы должны понимать, что не то, что эта дистанция большая, он увеличивает разрешение, чтобы мы могли увидеть все-таки, насколько мы далеки друг от друга. Но всякий раз это из того, что насколько мы сближаемся, мы можем увидеть с большей точностью, какие дистанции еще есть между нами. И так мы всякий раз просим у него все больше и больше силу объединения между нами, согласно силе объединения между нами, можем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами и с ним. И так мы приходим ко всем нашим системам, что можно к Творцу приблизиться к Творцу только в той мере, в которой мы сближаем расстояние между нами, дистанции между нами.

0: בדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו.
1: В этих словах Рава есть вся квинтэссенция нашей работы. Вся работа в этих особых словах, которые Он сейчас в нас посеял, и в том свете, который дал. И все это мы не хотим упустить, а мы хотели бы углубиться в сказанное и постараться и реализовать внутри себя все услышанное. И поэтому мы хотим попросить Творца, чтобы все это жило у нас прямо сейчас, с этого момента и далее, навсегда. Тут основа всей нашей работы для входа в духовное, и мы от него не откажемся. Как Рав сказал, Творец готов сделать для нас всю, Он выстраивает всю жизнь за кулисами, и всю жизнь, которая прошла, и как Он провел меня до сегодняшнего дня, сделал мне все хорошее и плохое. И это как раз то, что мы сейчас будем выяснять друг с другом.
2: Любимые друзья, мы сейчас войдем в семинар, мы слышим от Рава, что величие Творца настолько важно для нас. И на самом деле оно присутствует все время перед нашими глазами. Все время перед нашими глазами у нас есть великие товарищи в десятки. Мы все время получаем примеры от наших товарищей о самопожертвовании, об отмене, поддержки товарищей, о помощи, о таком особом примере, как это величие Творца выражается. За каждым товарищем Творец скрывается, но величие его мы можем увидеть как раз товарищем. Мы хотим сейчас, в соответствии с советом Рава, приблизить себя к Творцу именно через величие товарищей в десятке. Сейчас то, что мы будем делать, мы собираемся поделиться примерами того, как я вижу, как величие Творца выражается в каждом товарище и в связях между нами, как величие Творца выражается в усилиях товарищей. Вопрос и наше задание — рассказать и поделиться примерами о том виде, как мы видим величие Творца, выражающимся в каждом из товарищей. Каждый может выбрать любого товарища, которого он хочет, но у нас есть одна задача. В конце круга мы не пропустили никого из товарищи, чтобы почувствовать величие Творца за товарищами. Вопрос, как я сказал, я Творец, величие Творца отражается в отношении или действиях, например, говорю, Игоря, и я даю пример, что Игорь делает. Так мы говорим, товарищи, у нас есть 7 минут, пожалуйста.
1: Мы собрались здесь для того, чтобы дать друг другу величие Творца. Я вижу, как величие Творца проявляется в глазах каждого из товарищей. Насколько мы зажигаем друг друга. Не можешь знать, кто начал это горение, этот огонь. Но такое ощущение, что даем друг другу силы, поднимаем друг друга из праха. Так создается ощущение в сердце.
2: Одна из самых трудных вещей — указать на одного товарища, сказать, я вижу величие Творца через него, Творец действует через каждого товарища. Извините, P4, вы просили сказать имя одного товарища. В особенности на Конгрессе ты сейчас видишь, как нет пустого места, которое не наполнил бы товарищ, просто как Творец наполняет своим величием всю реальность, мироздание, направляет нас на управление, на нашу цель в жизни.
1: Каждое мгновение — это раскрытие сердца товарища заново. Вечером мы говорили о величии Рава, Творца, и слышали это через сердце каждого из товарищей. Каждый из товарищей, кто готовил трапезу или прогулку, этим он выражает свое сердце.
3: Мы
2: на нашем конгрессе получаем бесконечное величие, действительно, от самоотверженности каждого товарища. Вчера, на самом деле, как Йоси начал рассказывать, у нас был очень особый вечер о величии нашего Рава. Каждый товарищ делился из сердца. Насколько Рав велик, искать личной истории, как он почувствовал его. Этот вечер подготовили наши товарищи Иголь и Идо, которые приложили усилия, очень много недель работали над этим, перед этим. И в процессе тоже подготовили нам еду, подали еду и контент. Просто почувствовали, что они являются каналом к величию Рава.
4: Кен. וגם הדובר הקודם יורי אכטר.
1: Да, и предыдущий, говорящий Юра, подготовил нам очень много сюрпризов на конгрессе, пока они еще не сработали, но мы чувствуем его сердце. Он готовил нам тиш, и это желание продвинуть десятку к духовному чувствуется в каждом движении. Еще видно, насколько он стоит на страже. Как только мы отклоняемся, а мы иногда да, отклоняемся, как он бережет нас, чтобы мы были в слиянии и были бы направлены прямо на Творца.
2: Действительно, есть что-то непростое в том, чтобы указать на товарища, что это упражнение, мы удостоились его сделать первый вечер, когда мы здесь были, мы были тут уже в четверг. Да, каждый товарищ встает и получает огромное количество похвал, восхваления от товарища, это просто сжигает. Твое «я». В моем ощущении уже нет «я». Нет меня, я не здесь, я не тут. Мы вместе как одно целое. И мы видим, как Творец направляет, переходит, укрепляет винтики в нашем единстве. Тем, что он присутствует тут через каждого и всех вместе.
1: Да, невозможно достичь величия Творца без величия товарищей. Только в виде их великих можно видеть, насколько велик Творец. Творец дал десятки, дал множество похожих, подобных товарищей в каждой из десяток.
2: Да. У нас был первый вечер, когда мы действительно, дорогие товарищи, его организовали. И, по-моему, это был костер, и каждый на самом деле, каждого попросили встать и сказать, что он готов сжечь от себя, чтобы включиться и раствориться в десятке. И это действительно дало такое чувство, что все мы просто равны. Нет кого-то, кого я могу выделить по отношению к кому-то другому из товарищей. А просто величина каждого, сила каждого, с одной стороны, уникальная была, с другой стороны, я почувствовал просто равенство в десятке. Спасибо Рой Мирону. Йосили нашему Иерушалме, которые нам организовали этот пункт. Действительно.
4: זה מה שמיוחד, אני חושב, באירוע הזה שאנחנו מייצרים ביחד.
1: Я думаю, это как раз то,

0: вижу, как Творец действует за нами. Даниэль, к примеру. Как он выражает свою работу, заботу к товарищам.
1: Ну,
0: спасибо за тот дух, который был, создался.
2: Мы продолжаем наш конгресс. Мы помним все время Рава, который на самом деле передал нам все эти вещи, всю эту особую методику, все слова, которые он все время, которыми он нас ведет, в каком направлении идти, что именно делать, на что давить. Давайте обнимемся вместе и послушаем то, что он сказал нам недавно. Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе и тогда обратиться к Творцу. Из связи между нами мы поднимаем себя к Творцу. Мы желаем связи между нами, чтобы поднять связь между нами. Это уже существует. Поднять ее к Творцу. Если ты хочешь прийти к объединению между нами, внутри этого общая сила, которую мы обращаем к Творцу, и хотим, чтобы он помог нам прилепиться к нему всем вместе, так? Это то, чего мы хотим.
3: Из того, что мы слышали у Рава, давайте послушаем еще отрывок из источника. Мы стараемся выстроить связь между нами в десятке. Выше нашего эго. Выше сил разделения. Выше того, всего того, что отделяет нас. В каждое мгновение, по всем направлениям, только бы не дать нам соединиться. И в этих силах противоположных объединений мы должны распознать работу Творца.
2: Да, друзья. Рав тут на самом деле учит нас, как каждый из нас может работать именно с Творцом через десятку, через связи между нами. И все, что происходит между нами, это происходит, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы исправить связь, чтобы подняться. И мы хотим сейчас войти вместе в семинар и выяснить вопрос. Вопрос такой, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема, что требуется от нас, чтобы изменить силы отталкивания на возможности духовного подъема. 7 минут.
4: Ну,
0: может, в продолжение предыдущего семинара или наоборот, то, что требуется от нас, нужно отбросить важность самих себя. Это как раз то, что мы делали в первый вечер, когда товарищи напомнили, что на протяжении 3 часов не могли остановиться, говорили о каждом из товарищей, их величии, когда вдруг раскрылось все, что каждому было важно высказать. И как только мы открываем сердце и отбрасываем этот щит, который называется «я», то раскрывается все, и нет никакого отторжения. Все отторжение только внутри меня, только в моем эго.
2: Надо помнить, что отталкивание приходит от Творца, как действительно возможность для подъема. Творец хочет видеть нас, неважно что, бегущими в группу в десятку, с отталкиванием, с воодушевлением, неважно как, главное, что же он...

0: свое сердце в десятку. Там он сможет услышать голос Творца, как-то включиться обратно в силы товарищей, получить от них жизнь через них. И все, и тогда Творец превратит силы, действительно даст нам духовный подъем.
1: Давка кохот атхия за издамниот лалия.
2: Вот как раз сила отталкивания является помощью для подъема. Там, где требуется преодоление сложности, там требуется раскрытие сердца. Там требуется от нас просить силы друг у друга и у Творца.
0: Не будет преодоления, не будет раскрытия сердца, если не будет такого духа в десятке. Если товарищи не создают такой дух, нет никакого шанса у человека выйти из себя и превратить все, что Творец приносит ему, даже если неприятно для эгоизма, в силу подъема, в силу приближение, продвижение. Как пример, который Рав дал с ребенком, который идет к родителям. Ребенок должен хотеть быть рядом со своими родителями. Нужно создать у него такое ощущение, что он хочет приблизиться к ним все время.
2: Подумал о прогулке, которая у нас была вчера. Пошли немножко в темноте, и вдруг вижу Рони, который спросил, почему ты здесь и куда ты идешь. Такое напоминание прозвучало. Для этого у нас есть товарищи, вся десятка, для того, чтобы все время напоминать нам, для чего мы делаем то, что делаем. Когда приходит сопротивление и возможности для подъема, то сам, как правило, ты не вспомнишь. А когда ты с товарищами, они напоминают тебе о величии Творца и о нашей цели, почему мы вообще здесь, то все рассеивается.
3: Да,
2: понятно, откуда приходит сопротивление.
0: Среди дней у тебя раскрывается новый разум, как бы из товарища внутри сердца настолько одна капля и до маяка, и ты должен увидеть, кто это. Мы, с одной стороны, должны кто увидеть, что это Творец нам делает это, не то, что я хочу сейчас что-то, все это игра с нами.
2: Да, это нужно помнить, как мы слышали в отрывке предыдущем, то, что Творец у нас на каждом шагу, и мы должны только просить Его, чтобы подсказал нам, как действовать правильно, тем, что создает всю реальность. И Он же, кто раскрывает нам каждый раз товарища как нового, нового Творца. Вместе с силами отторжения все время кладет руку на добрую судьбу и дает то место, где ты можешь двигаться выше себя в отдаче. И много работы мыслительной, взаимной, чтобы никто не выпал. Мы поднимаем каждого из товарищей, где бы он ни находился, с большой радостью продолжаем двигаться вместе с Творцом.
4: Да,
0: работа человека — подняться. Десятка всегда присутствует, всегда присутствует, всегда с ним. И это часть развития, это совершенно регулярная вещь, это на самом деле преодоление человека. Всякий раз он выбирает лучшее окружение, вместо того, чтобы быть самому в своем эгоизме, все вещи приятные для него, он как раз идет с помощью Творца и ради него. Он делает выбор. Тут есть очень много работы человека, потому что свет находится в абсолютном покое.
1: Аймед, это среда нашей.
2: На самом деле, это и есть наше окружение, это те ценности, которые мы выстраиваем в окружении, что принято, что нет, как себя вести. И все соглашения, которые мы постоянно выстраиваем и обновляем друг с другом. Отношения друг к другу, и к уроку, и к материалам, и к встречам. Отношения к пути, как все это выражается. Очень богатая общая жизнь, совместная. И отношения все время обновляются. И кто это? Тот самый «я», о котором говорится. Это первичное желание, которое дал нам Творец для того, чтобы прийти к связи с Ним. И группа, десятка — это то кли, которое Творец дал каждому из нас, это подарок свыше. Когда у человека есть возможность через кли развить такое чувство, которого в реальности нет, это абсолютно духовное направление, которое можно направить через любые сопротивления, то, что нас поддерживает и обнимает.
0: Ладно, друзья, мы сейчас входим в очень особый этап урока, чтобы мы выяснили, что мешает нам, и выяснили, кто может помочь нам. Сейчас мы хотим начать строить особую молитву нашей десятки к Творцу. Мы сделаем это сейчас, и сделаем это еще раз в конце урока. Вся наша работа в конце — это обращение к Нему. Нет ничего, чтобы мы могли сделать сами. Мы уже чувствуем это, чувствуем, насколько эгоизм растет каждый раз, когда мы пытаемся немного соединиться между нами, насколько авиют выскакивает, насколько помехи этого мира вдруг дают нам разные сложности в объединении между нами. Только одно может направить нас и помочь нам реализовать это объединение в десятке, и это обращение к Нему. Этого Он ожидает, этого Он ждет. На это направляют нас каббалисты. Давайте послушаем сейчас, за секунду до того, как мы составим молитву, послушаем еще немного наставлений Рава из урока, который мы слышали, как правильно построить молитву.
2: Продвижение к Творцу зависит только от моей связи с товарищами. Продвижение к Творцу зависит только от моей связи с товарищами.
0: Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от приближения, от сближения между товарищами. Насколько мы обращаемся к Творцу, обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами.
2: Для нас главное быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении. Давать друг другу примеры. Человек да поможет ближнему своему. Еще раз. Для нас главное — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы должны продолжать только в одном направлении, давая примеры друг другу. Человек да поможет ближнему своему.
0: Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к Себе. Как результат того, что Творец сближает нас. Мы вместе можем запустить просьбу к нему, чтобы он приблизил нас к себе.
2: Мы сейчас будем выстраивать каждый из десяток свою молитву к Творцу. Нет ничего у нас, кроме товарищей, нашей связи, нашего кли, и внутри его, между нами, Творец. И мы хотим, чтобы в этой молитве, которую сейчас мы будем выстраивать, мы не просто бы озвучили слова в воздух, а чтобы каждый из слов товарища добавлялось к молитве, чтобы это произошло по-настоящему как единение сердец. Ведь это то, что мы соединяем, наши сердца.
0: Мы слышали Рава, как он говорит нам что-то очень особое с четвертого отрывка. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Плюс тому, как сказано, совершающий мир в высотах своих делает мир нам. Нужны две молитвы. Об объединении между нами и объединение между нами и Творцом, Творцом, как сказано, устанавливающий мир высоток своих, установит мир над нами. Две молитвы, которые, по сути дела, есть одна. Это то, что мы сейчас собираемся сделать в десятках. Это очень особый момент, потому что в конечном счете все это, чтобы прийти к этой особой молитве. Мы сейчас составляем в десятках эти молитвы, которые, по сути дела, одна молитва в объединении между нами, объединение между нами и Творцом, раскрываем сердца и просто в самоотверженности десятки делаем это действие совместно. Мы сейчас строим молитву в десятке 8 минут, у нас есть 8.
2: Мне кажется, начнем с того, что должны начать с благодарности, попросить у Творца помощи. Пока нет у меня конкретного предложения.
0: Да, мы из глубокой благодарности просим тебя во внимании к точностям в отношениях, в объединении между нами, чтобы меня оставили тебе во всем этом усилии, во всех этих усилиях.
2: Подумал о том, что у нас есть много точек для молитвы в последние дни, настоящего обращения из сердца, ощущение партнерства к высшей силе, силе отдачи. И подумал еще, что вот прямо сейчас, насколько Творец нас собрал, и просто вынуждает нас обратиться через товарища, обращайтесь ко мне. Думайте обо мне. Он дает возможность на мгновение, не на мгновение не быть в этом. Присоединяюсь к словам Дани. Действительно, время, что Творец обращается к нам.
0: Дай нам увидеть достоинство товарищей, их величие, как мы видим это здесь, на конгрессе и на уроке. Дай нам увидеть это в каждое мгновение. И все время просить за них, слушать советы, чтобы связь между нами всегда была местом для тебя, чтобы у нас было одно сердце, в котором ты сможешь раскрыться.
1: Мы
2: просим, чтобы каждый из товарищей в мировом кли был в состоянии благодарности Творцу, поскольку Творец милосердный, чтобы все время был в оправдании и чувствовал бы, что все нам во благо. И просил бы, чтобы помог приблизиться друг к другу для того, чтобы быть еще больше подобным твоему свойству любви, быть в любви так же, как и ты.
0: Мы хотим, мы просим, мы преодолеваем стыд
3: и
0: хотим действительно обратиться к Тебе, чтобы Ты помог нам, чтобы Ты продолжал подталкивать, направлять. Очень сильно чувствуется, что весь этот конгресс — это один большой подарок. И чтобы это было для нас топливом продолжать работать каждый день, в каждое мгновение.
2: И мы хотим, чтобы все эти чувства величия, радости, глубины и подъема, которые ты нам даешь сейчас почувствовать, чтобы как-то направил нас на то, чтобы могли тебе как-то вернуть. Не просто так воспользоваться, потому что приятно. И я всегда тянусь туда, где приятно, чтобы почувствовать, что мы делаем это действие по отношению к тебе, чтобы ты почувствовал. Объединение, любовь. И все то добро, которое мы чувствуем между собой, чтобы чувствовали, что да, ты тоже это воспринимаешь как добро, наслаждение. Мы хотим быть твоими преданными сыновьями.
0: Сыновья вместе, знаешь, что там есть у каждого, мы хотим перескочить, полететь к этому общему сердцу. Напоминает мне, есть просто возможность дать такой удар, нокаут, как космический корабль, который хочет преодолеть силу тяжести, должно быть большое ускорение, чтобы земной шар не удержал. Мы хотим такой дать сильный толчок, чтобы никакая сила притяжения не оставила нас эгоистическим сердцем, пришли бы к общему сердцу, к этому месту.
2: Чтобы у нас было силы не расслабляться, и продолжай нас вести, светить, освещать нам путь, чтобы мы были прямо рядом с тобой, любые наши усилия были бы направлены только на то, чтобы больше почувствовать, как ты действуешь, и действовать в соответствии с тем, как ты направляешь. Иногда это может быть странным, обратным нашему восприятию. Но мы в поручительстве друг с другом обновляем чувство твоего присутствия, величие всего, что ты с нами делаешь. Дай нам сердца величия и услышь каждого из товарищей.
0: Освети глаза наши Торы свои, шли сердца наши своими заповедями. Взять сейчас все хисароны, которые есть во всех 810-ках. В общем, мы ищем, другими словами, хисарон, быть подобными тебе. И, как было сказано здесь, дать такую скорость, чтобы мы могли выйти из силы притяжения эгоистического. И, наконец, удостоить тебя очистить правильным хисароном.
2: И чтобы ты дал силы и смилостивился над всем мировым кли. Просим, чтобы ты раскрылся во всех этих 800 десятках. Просто раскройся.
0: Не в каждой детали действительности помоги нам видеть тебя.
3: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור ל...
2: Дорогие חברים, мы сейчас хотим перейти к очень особой группе.
3: תיתן לנו מתנה. תיתן לנו מתנה.
2: Которая даст нам подарок.
3: בבקשה,
2: PT23. Подарок в прямом эфире. 5.23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה.
1: Действительно, молодцы, такой подарок, такие подарки всегда пробуждают, дают жизнь всему нашему процессу. Так что, в самом деле, поразительные ребята, 5.23. Мы продолжаем дышать нашим конгрессом, атмосферой нашего конгресса, пользоваться всеми нашими инструментами, передали нам каббалисты, наш великий рав. Мы просто продолжим пользоваться всем, что есть у нас, чтобы, на самом деле, подняться духовно, подняться над всем, что мы знаем, и это из любви к творениям, к любви к Творцу, основа науки Каббала и путь, который нам проложил Рав.
2: Сейчас есть особая группа, особая десятка, которая поможет нам углубиться больше в следующем действии. Нет более подходящей десятки, на мой взгляд, в мировом кли, чем те товарищи, которые сейчас будут говорить, и мы сейчас удостоимся услышать товарищей, которые, я их вижу сейчас, они просто приняли высший образ, пример всех десяток по всему миру, как нужно собираться на конгресс. Послушаем, пожалуйста, Нью-Йорк 2.
3: Yeah, friends, this is what we're all doing together. All our giant tens around the world are.
1: Друзья, то, что мы делаем все вместе, все наши великие десятки по всему миру собрались. Повсюду мы строим одно сердце, одно кли, стремление прийти к единству, любви к товарищам, чтобы Творец заполнил это пространство между нами. Мы собрались здесь, и тут нет ничего, кроме единства ради имени Творца. И вместе мы строим этот конгресс, мы ныряем глубоко в урок, и мы просто хотим, чтобы вы почувствовали величие, мощь того, что мы строим вместе, насколько Творец радуется, что мы делаем эту работу вместе. Какие мы счастливые, что у нас есть Рав, и все уроки, которые он нам дал, все инструкции, которые он нам передал, подействовали на нас от высокого напрямую от Творца к нам. И у нас есть все, что нам нужно. Мы знаем, что нам надо делать, все, что надо добавить, это наше намерение, добавить наше намерение, принести, доставить наслаждение Творцу. У нас тут есть табличка, которую мы повесили, что все должно быть только ради единства с Творцом. Это наша ведущая мантра, которая нас ведет к этому конгрессу. Тут нет ничего, кроме единства ради Творца. Если мы сможем удержаться в этом, все, что, во всем, что мы делаем, в каждом действии, которое мы производим, это чтобы доставить ему наслаждение. И количественно мы на правильном пути.
4: Looking at the screen, seeing all of you, feeling all of you, I don't think we've ever felt this close to each other and to you and to the Creator. It is a remarkable, extraordinary.
1: Я думаю, что мы никогда не чувствовали настолько едины между собой и Творцом.
4: Gratitude and just absolute.
1: Это удивительное, поразительное ощущение благодарности и абсолютной радости. Все, что мы чувствуем, мы благодарим Его за это. Благодарим за то, что вы принесли свет Творца в это кли и наполняем его весь мир. Мы обязаны в этом Ему, так что давайте продолжим. Большой лахаим. Спасибо.
2: Спасибо, Нью-Йорк. Сейчас мы перейдем и послушаем Рава. Приближение к Творцу зависит от сближения между нами, как написано, от любви к творению, к любви к Творцу, и поэтому Творец, чтобы дать нам возможность приблизиться к Нему, Он просто разбил отношения между нами, когда мы все были в одном желании, в едином кли, и мы разделились, отдалились на множество отдельных частей эгоистических желаний, противоположных друг другу, это с одной стороны. А с другой стороны, мы получили тем самым возможность самостоятельно обрести свойство Творца, свойство отдачи над получением, которое является нашим естественным свойством. И Творец сам подталкивает нас
5: к
2: связи между нами. С одной стороны. С другой стороны, Он отдаляет нас друг от друга и посылает всякие такие ситуации, где мы чувствуем себя настолько отдалены, нестерпимо, не можем выносить друг друга. И таким образом мы все время находимся в беспомощности. Как нам сделать что-то? Ну и так будем продвигаться. Поэтому мы должны понять, что приближение к Творцу, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть отменить мы не можем его, потому что это Творец сделал нас. Но мы поверх нашего эгоизма, чтобы выстроили свойства отдачи, и тогда в связи между тем и этим свойством получения, отдалением, ненавистью, отторжением и свойством отдачи, тогда поверх того и другого этих свойств мы сможем познать друг друга.
1: Мы строим эту общую силу, чтобы она действительно была общая, не отдельная, а общая.
2: За счет того, что вы будете стараться. На самом деле достичь такого состояния, когда он не согласен с другими, и вместе с тем он все равно будет желать быть над этим в силах отдачи.
1: Мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают именно эту силу между нами сейчас.
2: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом над абсолютным несогласием друг с другом, да, чем больше вы будете продвигаться, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы все-таки захотите быть вместе над этим, то таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовное содержит эти обе силы одновременно настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно их разделить. Еще будем говорить об этом. И поэтому получается, что силы отторжения и силы объединения должны быть у нас равнозначны. Неважно, насколько я ненавижу или насколько я люблю, все эти силы для меня — это только силы, которые я получаю от Творца, и с помощью которых я могу сформировать правильное отношение к Нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против кого бы там ни было. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, чем я впечатляюсь у него в своем эгоизме, как-то положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души. И я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души.
1: Продолжение вопроса Влада. с кем, что значит согласиться друг с другом в группе единогласно? Что значит согласиться единогласно?
2: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем каждый из нас, соответственно, с своей точкой зрения, насколько мы различны, насколько мы отвергаем друг друга и не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не можем найти наше сближение с Творцом.

0: Поэтому это называется целовать палку, которая бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые формируют нас, и насколько они нас правильно формируют взаимодействовать в отторжении и в соединении с Творцом. Так и должно быть.
1: Самое главное — это приближение между нами. В чем это проявляется? Наше приближение.
0: Сближение между нами приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами. Потому что быть объединенным с товарищами он может быть только в противоположность своему желанию. Это не как в нашей жизни, когда мы удаляемся или приближаемся в эгоистическом желании. Здесь мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. Насколько мы отдаляемся друг от друга и противоположны, ненавидим друг друга, мы над этим выстраиваем силы объединения между нами. И существуем на двух уровнях. Отрицательная сила внизу и положительная сила наверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы и сами понимаете, каким образом можно построить одно над другим, не отменяя отрицательную силу. Над ней выстраивать положительную силу.
2: Сейчас возьмем то, что говорит Рав, в десятку. Особая такая цитата, именно то, что Рав сказал на уроке. И это актуально для того, что происходит у нас в десятке. Если товарищи, и дай Бог, не ненавидят, и нет ничего против друг друга, наоборот, а получаем, принимаем каждого выше того, что в моем эгоизме впечатляться положительно или отрицательно, я принимаю его как часть своей души, что я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющую часть моей души. Еще раз читаю, прямо с урока. С товарищами я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего против никого. Как раз наоборот, я принимаю каждого выше того, что я в своем эгоизме воспринимаю его положительно или отрицательно. Я принимаю его как часть своей души, то я обязан, несмотря на силы отторжения, принимать его как составляющий элемент моей души.
0: Итак, друзья, мы хотим продолжить. И, насколько вы заметили, этот урок особенный, потому что мы работаем над словами Рава. В каждой части, когда мы слышим Рава, мы работаем, мы это хотим буквально реализовать. Не просто прослушать, а реализовать. Сейчас мы хотим сделать это в десятках. Мы хотим обняться вот так вот буквально, да, все обнимаются. Те, кто могут физически, те, кто могут виртуально, но внутренне мы наверняка все обнимаемся в одном сердце. И вопрос, что меняется в моем отношении, в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души. Еще раз. Что меняется в моем отношении и в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души? Семинар.
2: Меняется ли мы вообще мое отношение, когда я слышу, что вы части моей души, то, что я слышу от Рава? Нет, услышать это еще не помогает. Просто слышать это еще не помогает. Мне нужны примеры, товарищи. У меня собственных сил, конечно же, нет. Я должен чувствовать это объятие, то, что мы чувствуем сейчас физически и вокруг сердца. И постепенно сердце начинает соглашаться с пониманием того, что вы часть моей души.
0: Не знаю, как ответить на это. Я чувствую, что мы обнимаемся вместе. И чувство величия Рава между нами, чувство буквально, как Рав обнимает нас. Наша реальность как бы выглядит находящейся вне меня. Когда мы находимся вместе, мы чувствуем то, что Рав говорит нам уже много лет, объединение. Его ответ был на всякие вопросы — объединение. И не важно, что у тебя это вызывает отторжение или еще что-то. Ты понимаешь, что это главное, это мы должны раскрыть, что мы части одной души, и нету ничего другого.
2: Даже так здорово чувствовать даже и то, что ты не чувствуешь, тогда над этим надо работать. Появляется место, где такое прозрачное такое место, момент истины, когда ты должен работать в этом, да, все вместе, да, чтобы это появилось в ощущениях.
0: Да, с одной стороны, это то, что мы слышим, с другой стороны, в нашей животной природе у нас нет естественной любви друг к другу, но мы хотим, чтобы у нас была настоящая любовь друг к другу. И как каждый товарищ, это как ребенок, которого я установил, я стараюсь любить его еще больше, чем естественной любовью. И вот это та самая высшая любовь, что мы просим, чтобы она реализовалась и жила между нами.
2: Да, вопрос такой сложный. Если заглянуть вглубь, то да. То есть это как бы место работы. Это твоя проблема. Это надо выстраивать все это. Тебе надо, я не знаю, мусор убирать, не знаю, пол мыть. А вообще все это место надо, я не знаю, кондиционеры включить. Тебе надо организовать окружение. Окружение — это не просто так. Ты должен вообще тогда настроить свое сердце. Это работа. Это самая тяжелая работа, которая только есть. И чем, да, какую-то физическую работу даже делать. Потому что если ты не высвободишь место в своем сердце, то не будет и никакого отношения. Да вообще ничего не будет. В этом вся прелесть того, что Творец дал нам возможность выстраивать вот эту десятку. Ну и все. Так. Тогда нам надо то, что называется, на пороге, да, тебе приходит подарок, ты должен его открыть. И вопрос, ты делаешь это каждый раз? Делаешь заново?
0: Что изменяется в моем отношении и в моем сердце, когда я слышу от Рава, что вы части моей души? Что значит, вся моя жизнь переворачивается. В одном состоянии воспринимаю вас как нечто внешнее. И могу критиковать вас, ненавидеть, отвергать. А есть состояние, когда я слышу, что вы часть моей души, и тогда все эти свойства, они становятся местом для работы, местом молитвы. Оправдание, радость, и все изменяется, все переворачивается. такое восприятие.

0: восприятие также изменяется.
1: Да, у меня тоже такое же ощущение. Да, если мы говорим об ощущениях, об отношениях, о внутренней работе.
2: Если это דרגת הבנה מסוימת כלפי מילים מסוימות אפילו בשאלה הזאת אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים יחס
0: если мы углубляемся в слова отношения сердце душа
2: אז אתה יכול להתעמק ולבנות
0: ты можешь углубиться в это и выстраивать. Я не знаю, что такое на самом деле душа, что именно меняется. Действительно ли я слышу Рава? Но когда ты слышишь, ты чувствуешь товарищей. Ты понимаешь, что они части чего-то большого. И ты чувствуешь, что ты не можешь ничего сделать из того, что Рав говорит тебе. Но если твое желание согласно, тогда ты можешь сделать, но не потому, что Рав сказал, а потому что ты согласен с ним. Если Рав сказал что-то, с чем ты не согласен, то здесь группа, душа моя, то, что она решает в нашем кругу, и с этим я могу работать. И вдруг моя душа, она становится таким адаптером, каким-то телом, который может получать свет, который исходит от Высшего, и проводить его во все свои части.
1: Да, сначала надо услышать. Ну вот, и после многих совместных наших действий можно действительно начать даже и услышать, что это значит, что... Ну, это отношение, да, отношение все-таки, удостаиваешься услышать, то да, отношение меняется, происходит переворот. А в первую очередь, что это не то, что вы части моей души, но я часть чего-то гораздо большего, гораздо мощного. Каждый из нас так часть. Это как бы дает ощущение принадлежности на совсем другом уровне. Как будто уже теперь не важно, что там со мной, и кто я, и что я, и что из всего получится. Все, все отношения переворачиваются.
0: Я вчера слышал клип Рава, он объяснял, что значит слышать Рава. Все зависит от нашей важности. Когда мы открываем уднин, уши свои, это внутреннее ухо, в общем-то, это сердце. И тогда неважно, каждое слово, которое выходит из Рава, это как высший свет, который находится в абсолютном покое, и мы открываем вот эти внутренние уши, которые мы развили в нашей работе, которые мы производим между нами, направлено ли действительно наше ухо на это.
2: Малюсиф.
1: А что добавить? Мы пока еще собрание сердец, которые хотят соединиться.
0: Так много состояний мы сейчас прошли вместе. Мы выясняли, мы чувствуем урок намного тоньше, мы видим, как Рав берет и ведет нас. То, что мы хотим сделать сейчас, уже после того, как мы сейчас подготовились, давайте с открытым сердцем, с открытыми и новыми нашими ушами послушаем еще раз Рава. Но теперь мы уже придем к этому с большим выяснением и позволим Раву действительно вести нас.
3: Об этом.
1: Величие Творца в десятке.
4: Тут,
1: здесь как раз
4: на самом деле
1: есть у нас
4: перед нами вопрос прямой. Ибо
1: если мы хотим
4: раскрыть
1: Творца, то нам нужно его возвеличивать в наших глазах. С того расстояния, когда мы его не видим и даже не различаем, и для того, чтобы распознать его, узнать его, почувствовать даже, чтобы и соединиться с ним, то нам нужно приблизить его к нам, себя к нему. А как мы это делаем?
4: Только
1: с помощью десятки, это кли. Насколько мы стараемся создать десятку, это значит поднять шхину из праха, что сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как надо, и это называется, что мы находимся в разбиении. То место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина, Творец называется Шухен, пребывающий. И тогда, как мы можем поднять Шхину из праха, из разбиения, тем, что мы стараемся составить связи между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше сил разобщения, разъединения, выше всего того, что разделяет нас и отдаляет нас, и только чтобы не дать нам соединиться. И вот эти силы, которые против объединения, нам надо распознать в этом работу Творца, что про Творца написано: «Я сотворил злое начало», и это то, что Он делает нам.
4: И мы должны,
1: работать против этого.
4: Как?
1: И как?
4: В том,
1: тем, что мы будем просить у него, обяжем его,
4: да?
1: Заставим,
4: чтобы он
1: выполнил, создал связь между нами,
4: где он произвел
1: разбиение, и поставил нас на расстоянии друг от друга, в ненависти, в отторжении, там он произведет сближение между нами, соединение и воссоздаст эту сетку связи между нами. Так вот, есть у нас тут работа очень такая особая с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Ну, пример этот я давал много раз.
4: Если мы хотим
1: научить их ходить,
4: то
1: мы ставим их перед собой.
4: Да.
1: Я ставлю ребеночка перед собой.
4: Держу
1: его за ручки, он так вот
4: с трудом стоит.
1: А я начинаю отдаляться от него.
4: И тогда он
1: пугается и не знает, что делать.
4: Стоит,
1: плачет, и не знает, и боится совершить шаг вперед. Так ведь?
4: А я жду,
1: чтобы он сделал шаг вперед.
4: Он обычно падает, как обычно.
1: А это для него удобнее и безопаснее. И потом он начинает ползти ко мне.
4: А может быть,
1: что и нет. Но он хотя бы идти-то не хочет.
4: И тут мы понимаем,
1: что Творец совершает с нами то же самое действие.
4: Мы должны снизу изучать высшего.
1: В нашей жизни мы можем видеть много примеров и законов, которые есть в высшем мире.
4: Творец совершает с нами такие вещи,
1: чтобы научить нас ходить.
4: И мы должны
1: нам надо
4: вести себя.
1: то, как мы учим маленьких детей.

0: что я должен просить его,
1: чтобы он
0: помог мне
1: понять,
0: знать, как обращаться к нему, как соединиться с ним, как связаться, и как я могу попросить, убедить его помочь мне приблизиться к нему. Это, в принципе, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понимать, что есть тут вопрос того, что нет никого, кроме него, и что я должен быть направлен только на него, и в этом вся наша работа — приблизиться к Творцу все больше и больше, пока не приходим к слиянию. И тогда нет у меня никакого другого совета, как только искать, с помощью каких рекомендаций, советов, способов я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне приблизиться к нему. А он всегда будет ставить меня, как я ставлю маленького ребенка, на две его ножки, да, такие дрожащие. И так Творец ставит меня тоже так, в каждом состоянии. И я должен понимать, что каждое состояние, в принципе, это то состояние, когда Он скрывает моего Творца от меня же, а я должен через это скрытие стараться обращаться к Нему и просить, чтобы Он приблизил меня.
2: Лёва, иди туда на перевод.
0: В каком направлении надо идти?
1: Сблизиться с ним.
0: Я не знаю.
1: Я бы взял эти свойства. У меня есть только одно — обратиться к нему в любом состоянии, в любом положении. И потому Творец, он должен быть, с моей точки зрения, велик. Он создает всю эту картину, весь этот мир. Он дает мне всю мою жизнь. За кулисами он дал мне все события, через которые я прошел, насколько я помню себя до сего дня. Он дал мне все эти плохие и хорошие состояния, и все, чтобы какие еще будут, все, что необходимо, и все это было необходимо мне для того, чтобы сейчас сблизиться с ним. И моя проблема только чтобы каждую секунду не отключаться от него, как от источника, от своего источника, источника всего мироздания. И постоянно, постоянно просить у него, требовать у него помощи. То есть я не могу сделать ни шага вперед, я не знаю, в каком направлении шагать. Он скрывается. Я должен только просить у него. И когда я прошу у него, то на эту просьбу он отвечает. Это гарантированно. Давайте попытаемся таким образом продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Она абсолютно не зависит от наших знаний. Не умник учится. Поэтому главное для нас быть направленными на единую цель, на высшую силу, и поэтому мы обязаны продолжать только в этом направлении и давать примеры один другому, да поможет человек ближнему своему. И насколько расстояние между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что он зависит от расстояния между мной и товарищами, получается, что именно я прохожу расстояние между собой и товарищами, прошу у него, у Творца, чтобы он этим

0: занялся, чтобы сблизил нас в этой же мере, мы вместе. Как результат того, что Творец сблизит нас, мы вместе сможем обратиться к Нему, чтобы сблизил нас с собой. Получается, что не я в одиночку стою тут в своем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. В этом, собственно, весь секрет раскрытия Творца и сближения с Ним со стороны человека в этом мире. То есть чем, насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. Две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делает мир в своих высях, сделает мир и между нами. То есть как? Прежде всего, объединит нас, сделает мир между нами. Из этого мы сможем обратиться к Нему и попросить уже все вместе, чтобы Он приблизил нас к себе. Так это работает. То есть Творец, Он постоянно демонстрирует нам расстояние между нами, насколько оно все больше и больше. И мы должны понять, что оно не увеличивается, а Он увеличивает резолюцию. Как это на иврите? Все равно резолюция. Он хочет показать нам, как мы, тем не менее, удалены друг от друга. Но каждый раз из того, что мы, насколько мы сближаемся, мы можем понять с большей точностью, какие расстояния еще остались между нами. И таким образом мы каждый раз будем просить у Него все больше и больше силы объединения между нами. В соответствии с силой объединения между нами мы сможем попросить у Него, чтобы Он сделал также объединение между нами и Ним. И таким образом мы, собственно, и постигаем все наши системы, ибо невозможно приблизиться к Творцу, кроме как в той же мере, в которой мы замыкаем расстояние, пробелы между нами. Ну и, может быть, пойдем согласно отрывкам, Моше.
1: Да, есть возможность читать на разные темы. Отмена перед десяткой или самопожертвование в десятке?
0: Как это так? Самопожертвование в десятке? И то верно, и это верно. Много есть. Где лучше, где более красивые отрывки? Я не знаю. Ну, читай пока что первый из... Мы собрались здесь.
1: Первый отрывок Рабаш. Мы собираемся здесь для того, чтобы обосновать группу, чтобы каждый из нас был бы в духе отдачи Творцу. А для того, чтобы прийти к отдаче к Творцу, прежде нужно начать с отдачи человеку. Это называется любовь к ближнему. А любовь к ближнему не может быть иначе, как в отмене себя. Когда каждый должен быть в самоотмене с одной стороны, а с другой стороны мы должны гордиться то, что Творец дал нам возможность, чтобы могли мы войти в группу, там, где у каждого есть только одна цель, чтобы Шхина была между нами.
0: Хорошо, вопросов пока мест нет. Если так, то мы, еще раз повторюсь, приближение к Творцу зависит от сближения между нами. Как написано, от любви к творениям к любви к Творцу. И поэтому Творец, чтобы дать нам возможность сблизиться с Ним, Он просто разрушил отношения между нами, когда мы все были вместе в едином кли, в едином желании, и тогда мы разделились, удалились во множество отдельных, частично частных эгоистических желаний, противостоящих друг другу, с одной стороны, а с другой стороны мы получили тем самым возможность самостоятельно приобрести свойство Творца, свойство отдачи над свойством получения, которое является нашим естественным свойством. И когда мы устанавливаем свойство отдачи, духовное свойство над свойством отдачи, материальным свойством, тем самым мы находимся в состоянии, когда мы включаем два мира. И таким образом мы продвигаемся. Творец сам толкает нас на связь между нами. И с другой стороны, Он удаляет, разделяет нас. Это все то, что мы ощущаем в себе, насколько мы удалены, насколько мы не в состоянии вынести друг друга. И тогда таким образом находимся в отсутствии, нам нечего сказать, мы не понимаем, как нам что-то сделать. Ну и так продвинемся. Поэтому мы должны понять, что сближение с Творцом, раскрытие Творца зависит от того, насколько мы отменим эгоизм между нами. То есть мы не можем его отменить, Творец это сделал. То есть мы над нашим эгоизмом создадим, построим свойство отдачи, и тогда в связи между ними двумя, свойством получения, удалением, отдалением, отторжением и свойством отдачи над ними обоими, мы сможем познать друг друга. Все. Ну и что там еще можно сказать? Может быть, прочти номер один из третьего урока.
1: Первый отрывок из третьего урока. Без отмены себелюбия невозможно достичь слияния с Творцом, то есть подобия по свойствам. И поскольку это противно нашей природе, требуется группа, в которой все будут представлять большую силу, чтобы мы могли вместе работать для отмены эгоистического желания. Желание это называется злом, так как именно оно препятствует достижению цели, ради которой сотворен мир. Поэтому группа должна состоять из людей, единых в этом общем устремлении. Тогда из одиночек создается одна большая сила, позволяющая бороться с собой, потому что в каждого включены все.
0: Хорошо, дадим спросить.
2: Турция 2. Дорогой
1: Рав, спасибо. Вопрос от товарища. Как мы можем обещать, гарантировать, чтобы было такое пробуждение в десятке, чтобы мы могли привлечь высший свет в наш клей?
0: Все зависит от вас, насколько вы просите, требуете у Творца, чтобы Он сблизил вас друг с другом, насколько вы будете требовать это. Ничего кроме этого не существует. Киев один.
3: Да, дорогой Рав, вот мы собрались здесь с десяткой, Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению к десятке, и что значит, что мы в этом отменяем себя перед Творцом?
0: Отмена себя по отношению к десятке означает, что я стараюсь вместе с ними найти объединение настолько, чтобы все наши эгоистические желания были бы внизу, а все наше устремление к Творцу было бы сверху, и мы все вместе бы устремились к Нему. Так мы строим.
3: А что значит, что силы всех включены друг в друга?
0: Когда мы все хотим достичь единой цели над нашими силами отторжения.
3: Как мы вот эту общую силу строим, чтобы она действительно была общей, не отдельными, а общей?
0: За счет того, что вы будете стараться, за счет того, что вы постараетесь на самом деле достичь состояния, когда каждый будет не согласен с другим, и вместе с тем он, тем не менее, будет желать быть над этим в силах отдачи.
3: И мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают вот эту именно одну силу между нами сейчас?
0: Если вы придете к состоянию, когда вы соглашаетесь друг с другом, несмотря на абсолютное отсутствие согласия друг с другом, насколько вы больше продвинетесь, вы почувствуете, насколько вы противоположны друг другу. Если вы захотите вместе с тем, тем не менее, быть над этим, таким образом вы продвинетесь к правильному кли, к Творцу. Духовность — это она включает эти две силы одновременно, настолько, что затем они объединяются так, что вообще невозможно разделить их. Это мы еще поговорим об этом. И поэтому выходит, что силы отторжения, силы объединения должны быть у нас, собственно, в равной мере. Но неважно, насколько я ненавижу или насколько я люблю, все эти силы для меня — это только силы, которые получают Творца, с помощью которых я могу сформировать мое правильное отношение к Нему. То же самое по отношению к товарищам. Я, не дай Бог, не ненавижу, у меня нет ничего ни против кого бы то ни было, но как раз наоборот, я на каждого воспринимаю над тем, что я в своем эгоизме получаю отношение к нему, я имею в своем эгоизме положительное, отрицательное. Я воспринимаю его как часть своей души, и я обязан, несмотря на силы отторжения, принять его как часть моей души. Хорошо. Хватит с этим. Голландия 1.
4: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad, to, let's say, to unanimously agree?
1: Продолжение вопроса Влада. Что значит согласиться друг с другом в группе? Единогласно. Как вообще можно согласиться единогласно? Что это?
0: Согласиться друг с другом единогласно означает, что мы выясняем, каждый из нас в соответствии со своей точкой зрения, насколько мы различны, и отторгаем друг от друга. Друг друга не можем согласиться ни с чем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы, принимаем эти отторжения таким образом, что мы понимаем, что без них мы не сможем найти сближение с Творцом. Поэтому это называется целовать палку. который бьет нас. То есть мы понимаем, насколько силы отторжения являются силами, которые строят нас, и насколько они формируют нас правильно в отторжении и в соединении с Творцом. Так оно, это должно быть. Москва, 6.
5: Здравствуйте. Всех поздравляем с Конгрессом. Вопрос такой. Вот только что мы услышали, что самое главное — это сближение между нами. Что это такое? Что, в чем оно проявляется, наше сближение?
0: Сближение приводит нас к единому пониманию, к единому желанию, несмотря на то, что мы противоположны друг другу, в том, что каждый должен подняться над собой, чтобы объединиться с товарищами, для того, чтобы быть объединенными с товарищами, он может действовать только против собственного желания. Это не то, как в нашей жизни, когда мы удаляемся или объединяемся в едином эгоистическом желании. Тут мы объединяемся и удаляемся друг от друга на двух уровнях. То есть насколько мы удаляемся друг от друга и противостоим, и ненавидим друг друга, в этой мере над этим мы выстраиваем силу объединения между нами и существуем на двух уровнях: отрицательная сила снизу, а положительная сила сверху. Таким образом мы продвигаемся. Дайте мне пример, если вы хотите, из вашего состояния. Да вы сами понимаете, каким образом можно поднять одно над другим, без того, чтобы отменить отрицательную силу, над ней выстроить положительную силу. И... Хорошо? Ладно. Теперь...
6: Латин 4.
0: Латин 4.

0: Hola, querido Rafa. ¿Cómo puedo dar contento al Creador si mi personalidad de
1: cantante? Здравствуйте, дорогой Раф. Как я могу насладить Творца?
0: И mi decena.
1: Если мои личные свойства стоят между мной и Творцом, между мной и десяткой.
2: Давка бегрозе.
3: Именно из-за этого, благодаря этому мы и существуем. Проблема такова: если Творец — это единственная сила, единая и объединенная, кроме него ничего нет, то как может быть, что мы существуем, а мы сейчас не существуем? Только так, что Творец удерживает нас в особом состоянии своими силами. Как может быть, чтобы мы существовали благодаря собственным силам, чтобы мы на самом деле были бы творениями? Сегодня, сейчас мы не существуем, нет, мы не... Нас не видят ни в какой мере. Как же можно сделать, что же можно сделать? Только при условии, что мы поднимаем желание, подавляем желание получать и желание отдавать, чтобы желание получать росло, и желание отдавать над ним тоже росло. И тогда они оба создают, формируют творение. Когда желание получать авиют, а желание отдавать, как сокращение экрана обратный свет. Тем самым мы создаем себя подобными Творцу. Поэтому Творец называется подобный. Человек, извините, называется подобный Высшему. В этом наша работа. Если мы не сформируем, не поставим силу отдачи над силой получения, то для творения не будет мироздания. Только сила получения — это сила, которую создал Творца, сила отдачи — это сила, которая приходит от Творца, а у нас нет ни того, ни другого. Только лишь при условии, что мы выстроим одну над другой, тогда мы придем к состоянию, когда мы являемся творениями, и тогда мы существуем. Сейчас мы не можем понять этого, может быть, абсолютно не можем, потому что мы существуем в нашем мире, называемом воображаемым миром. Таким образом, Творец дает нам возможность почувствовать себя как бы существующими, но на самом деле, кроме этой надуманной действительности, то, что мы ощущаем сейчас, не существует никакой другой реальности, в которой мы на самом деле могли бы пребывать по-настоящему, в истинном мире, который называется истинным духовном мире, который только и существует, собственно, а не наш надуманный мир. Там мы не можем существовать, ибо у нас нет такого свойства. Свойство отдачи Творец, свойство получения Творец создал ее против себя, чтобы мы смогли на нее облачить свойство отдачи и таким образом существовать в духовном пространстве. Нужно об этом хорошенько это обдумать, но вот это есть верно, истина. Давайте мы перейдем к Италии. Четыре женщины. В этот раз женщины.
4: Questo esercizio di queste due forze opposte che noi facciamo nella decisione.
1: Доброе утро. Это упражнение двух противоположных сил, то, что мы выполняем в десятке. Можно это уподобить или приспособить в нашей материальной жизни?
3: В материальной жизни, я думаю, что мы это делаем инстинктивно. Насколько ты не согласна с твоим мужем, но тем не менее ты прикрываешь глаза на многое, ибо иначе невозможно сосуществовать. Я понимаю тебя. Так вот, в духовном это это гораздо больше этого. Духовным это дает нам возможность не просто продолжать свою жизнь, а подняться на более высокий уровень. Ибо мы поднимаем себя над своим эгоизмом. Здесь мы остаемся в нашем эгоизме, просто мы решаем, что как будто оно не существует. А в духовном нет. Мы пользуемся своим эгоизмом, чтобы подняться над ним. Это техника, которую нам сейчас постоянно над ней придется работать. Но таким образом мы получаем вход в высший мир и начинаем формировать себя в нем. Понятно?
2: Hungarian Polish.
3: Венгро-Польша.
5: Rav, we are in a congress now, and many friends are connecting about differences, difficulties. So we have a sense of unity.
1: Rav, мы сейчас на конгрессе, и многие товарищи подсоединяются, несмотря на разные проблемы и сложности, трудности. Мы чувствуем единство и радость. Как можно гарантировать то, чтобы мы не успокоились, а продолжали идти к Творцу?
3: В этом главная цель, то, что мы хотим раскрыть, что навсегда стояла бы пред нами, как маяк, который светит нам издали, как северная звезда, полярная звезда, на которую мы хотим направить себя. И это исправление нашей души и ее наполнение всем светом бесконечности, готовым наполнить ее. Как же не успокоиться в пути и не остановиться посреди дороги, благодаря тому, что да поможет человек ближнему. Мы все находимся изначально в намерении таким образом, что каждый из нас находится в разных мерах, в разных намерениях, в разных желаниях. И тогда, насколько мы хотим приблизиться к Творцу, всегда между нами существует огромное различие, как делать и так далее. И поэтому, если мы собираемся друг с другом, а не отменяем друг друга, а таким образом мы, наоборот, сближаемся над этими различиями с Творцом, мы каждый раз просим у Творца, чтобы связал нас, несмотря на то, что невозможно связать нас, потому что мы остаемся каждый из нас в своих свойствах. Но Творец связывает нас, Он как бы сшивает нас, зашивает все разрывы между нами, и таким образом мы приближаемся к Нему. И поэтому таким образом мы постоянно оказываемся в духовном подъеме. Понятно? Ладно. Два Моше.
1: Второй отрывок. Следует помнить, что группа основана на любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать от нее любовь к ближнему и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания для самоотмены и любви к ближнему, каждый проникается намерениями товарищей. Таким образом, как уже сказано, если группа базируется, к примеру, на 10 товарищах, то в каждом интегрируются 10 сил, работающих над самоотменой, ненавистью к своей природе и любовью к ближним.
3: Еще раз.
1: Следует помнить, что группа была основана на любви к ближним. Иными словами, каждый должен получать от нее любовь к ближнему и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания ради самоотмены и любви к ближним, каждый проникнется намерениями товарища. Таким образом, как уже сказано, если группа базируется, к примеру, на 10 товарищах, то в каждом интегрируется 10 сил, работающих над самоотменой, ненавистью к своей природе и любовью к ближним.
3: Да. Ну, я прошу только, насколько это возможно, спрашивать близко к теме урока. Хорошо? Тогда перейдем к Турции 4 женщины.
2: Woman Turkey 4.
3: Женщины Турции 4.
6: Good morning, friends. We have two questions, and first one is from a friend in our chat.
1: Доброе утро, Хаверим. Два вопроса у нас. Первое от подруги из десятки. Насколько я понимаю, мы получаем силы для самоотмены в десятке от десятки. Так какие действия я должна показать, как эту силу в десятке?
3: Мы получаем силу отмены собственного эго, преодоления собственного эгоизма. Мы не можем эгоизм отменить, мы можем только преодолеть его, подняться над ним. Силы преодоления эгоизма, подъема над ним, мы получаем через десятку от Творца. Когда от Творца к нам приходит в десятку, это сила, духовная сила, и тогда, насколько я включаю десятку, я получаю эту силу и поднимаюсь на своим эгоизмом. Таким образом это работает. Я включаю десятку, Творец ощущает состояние десятки, десятка просит у Творца силу отдачи, силу духовного подъема, он дает ей это, десятка получает эту духовную силу от Творца, а я, насколько я включен в той мере, в которой я включен в десятку, получаю также эту силу. И это приводит к моему частному подъему, персональному подъему. Так это работает. Здесь две ступени. Я, а затем надо мной группа и Творец. Всего-навсего.
1: Можно второй вопрос задать?
3: Да.
1: Можно ли определить десятку как получающие знаки от Творца? И эти знаки соответствуют свойствам подруг.
3: Именно так, верно. Очень хорошо. Вопрос короток и по делу, по сути. Да. Ну давайте посмотрим, кто еще есть. Те, кто обычно не бывает, мужчины. Все здесь. Ладно. Чехословакия.
2: Чехословак.
7: Dear Raf, question from our ten. How important is to see on friend?
1: Дорогой Раф, вопрос от нашей десятки. Насколько важно, чтобы я показал товарищам такое же желание? Не понял.
3: Ни у кого не может быть желания такого же, как у другого. Вот если мы думаем, что это то же самое желание, то он не в точности такой же. Иначе был бы один человек, а не двое или трое. Поэтому нам не нужно делать расчет, чтобы у нас было то же самое желание. Даже мы можем, не можем сравнить себя, если у нас есть та же цель. А как мы можем проверить? Это то же самое желание, та же самая цель. Мы не можем, но мы соглашаемся примерно с тем, кто мы и куда мы хотим достичь. Чего мы хотим достичь? Мы хотим достичь Творца. И на пути к Творцу постоянно предо мной встает проблема. Я должен объединиться со всеми товарищами. Да? И тут, в моем объединении с товарищами, я начинаю выяснять, насколько мы отличны друг от друга, насколько мы подобны друг другу. И это, собственно, все больше и больше и больше выстраивает наш парцуф, который мы строим, называемый душой. И в этом парцуфе мы раскрываем сеть связи между нами, сближение с Творцом, то, что Творец дает, Он дает только в эту связь между нами. Каким образом каждый из нас тем, что он связан и находится в этой связи, насколько он включается в это и получает от этого. То есть его получение выражается в том, что он поднимает, чувствует, что поднимает себя вместе с десяткой как одно. Понятно? Отлично. Давайте спросим. Алмата один.
8: Подскажите, пожалуйста, чем как самоотмену не спутать с безразличием?
3: Когда я отменяю себя, я тем самым не становлюсь безразличным. Я наоборот, я весь дрожу, бурлю, я устремлен к цели, я требую находиться в связи с другими. Только я понимаю, что для того, чтобы достичь цели, я обязан быть с товарищами, со своими товарищами, как один человек с одним сердцем. И это происходит только лишь за счет того, что каждый из нас делает из себя ноль по отношению к товарищам. То, как пишет Рабаш в своих статьях о группе. Моше.
1: Отрывок из книги Маоров Шемеш. Известно, что в десяти людях пребывает Шхина. Ибо это целая ступень. А у целой ступени есть рожь, и руки, и ноги, и пятки. Это известно. Получается, что если каждый будет считать себя в группе ничем, он будет считать себя по отношению к группе пяткой, тогда как они представляют собой голову и тело, и высшие органы. И когда каждый так считает себя, они действуют так, чтобы он раскрыл им врата высшего изобилия и всего блага в мире. И главное привлекается человеком, который может привести себя в состояние ничто больше всех.
3: Мы многократно читали об этом, но возникает вопрос. Как может быть, чтобы тот, кто отменил себя больше других в группе, он продолжает притягивать высший свет от Творца с большей силой к группе? Он становится первым в контакте между Творцом и группой. Кто он? Тот, кто отменяет себя по отношению к товарищам. У нас есть примеры из самой Торы, это Моше. Написано, что он был ветвью всех людей. И поэтому он удостоился быть предводителем всей этой группы, которая вывела, называемый Израиль, прямо к Творцу, вывела ее из Египта, из-под власти эгоизма, на свободу и раскрытие Творца, поскольку он был самый смиренный. Давайте прочтем еще раз, Моше.
1: Известно, что в десяти людях пребывает Шхина, ибо это целая ступень. А у целой ступени есть голова, рожь, и руки, и ноги, и пятки. Это известно. Получается, что если каждый будет считать себя в группе ничем, он будет считать себя по отношению к группе пяткой, тогда как они представляют собой голову и тело и высшие органы. И когда каждый так считает себя, они действуют так, чтобы он раскрыл им врата высшего изобилия и всего блага в мире. И главное, привлекается человеком, который может привести себя в состояние ничто больше всех. Ничто больше всех.
3: Давайте проведем на эту тему семинар. Каким образом? То есть каждый из нас хочет быть самым близким к Творцу. Каким образом мы это сделаем? Практически каждый в своей группе, в своей десятке. Пожалуйста, поговорите между собой, как каждый из нас реализует себя таким образом, чтобы быть больше всех в своей десятке.
9: Кен, к моше шаману,
10: да, как мы слышали, что великий товарищ, который делает из себя пятку, он самый отменяющийся, самый молящийся, и мы все должны прийти к такому состоянию.
11: Ну, так как родители заботятся о своих детях, да, и все его порывы, и все его желания, все относительно скорости развития, так и каждый должен рассматривать себя по отношению к десятке и проверке, любит человек или не любит, или сразу же молитва к Творцу, чтобы он сразу же сделал его эффективным для десятки.
10: Да, в этом вся прелесть. Тот, кто меньше, на самом деле он больше. И тот, кто большой, он делает себя самым маленьким. Он обслуживает, он заботится, он развивает, он продвигает, он молится, он ведет, он Рош, голова.
11: Да, мы стараемся каждый раз стараться, и каждый ставит себя или как самым маленьким, и что он может брать от товарищей.
10: Практическая реализация. Чем больше человек дает десятки, так он усиливает связь между нами, и в этом он и велик.
11: Да, стараться быть все время в поиске, как можно служить товарищам, без того, чтобы смотреть направление, удобно ли это, комфортно, я могу насладиться, да, или что там меня это заденет, или будет, как обо мне будет думать. Нет, так с чистым сердцем таким. С чистым сердцем думать и стараться, чтобы товарищам было хорошо.
10: Как Рав сказал, отменить себя — это не значит быть равнодушным, поэтому быть маленьким — это большая работа, быть большим в отдаче.
11: Быть большим в отдаче, да, большим в служении. Мне кажется, это как закон сообщающихся сосудов.
10: Я тоже думал об этом, что быть самым большим — это быть самым большим в служении группе, в заботе, в уходе за ними. В этом должно быть вот это позитивное, позитивная конкуренция между нами и позитивная зависть. Чем больше ты развиваешься, тем больше ты в этом как бы большой. Но ты не делаешь это для того, чтобы быть большими. Потому, ты делаешь это потому, что товарищи для тебя важны.
11: Если бы мы были единым организмом, да, рука бы не думала, там сегодня я буду работать или не буду работать. Вот, если я сегодня рука, значит, я рука. Завтра, если я рожь, голова, значит, я говорю, голова. Послезавтра хвост, значит, хвост. Очень простая линия поведения. То, что я делаю сейчас, добавляет наше объединение в продвижение к той цели, ради которой мы созданы и куда нас собрали вместе в десятки.
10: Да, в десятке путаются все вот эти понятия. Голова может стать пяткой, и все это меняется, вот это отношение к товарищам. Главное, это просьба к Творцу.
11: Да, духовное состояние таково, что, в принципе, мы готовы брать роль каждого и поддерживать его. И все являемся поручителями друг за друга. И что такое рожь, гуф, да, что такое стопа. И все мы действуем для того, чтобы смогли выполнить свою часть и готовы брать на себя еще часть в том, чтобы помочь. И нет тут вопроса разделения, а тут весь вопрос вклада, общего вклада, а Творец дает силы нам. Каждый раз надо его находить и просить у него, чтобы он осветил нам путь и собрал бы нам это тело, где он может соединиться с нами и быть с нами.
10: Да, Творец, он ведет нас. И это один из уровней есть. Много уровней в этом предложении, но один уровень — это просто не принимать себя всерьез, и не то, что происходит в мире, а давать кредит управлению тому, что происходит вокруг тебя, и твои реакции на реальность, и сама реальность, кроме очень особенных вещей, которые происходят в группе. Все остальное ты там приглашенный на роль, гость. И вот это малое состояние, которое ты принимаешь, и ты согласен на эту роль, ты не требуешь быть главной ролью. Это и есть внутренняя работа человека.

0: Это дугма яфа. Нишар мицтаер ба.
1: Прекрасный такой пример. У меня сразу как-то видится такое ощущение, складывается, насколько, может быть, ну, есть такое ощущение, что ты исполняешь главную роль в этом спектакле, а может быть, даже и
2: большое спасибо за эту прекрасную возможность, за это состояние единства, за этот особенный урок. Я очень благодарен. Мы очень благодарны за то, что происходит. Это действительно впечатление, вот этот конгресс.
1: Да, спасибо за возможность, да, от нашей десятки 5-4 добавить к этому потрясающему уроку Рава, добавить уже от себя. Мы вместе учились, сделали вместе шаг вперед, чему-то новому научились, учились тому, как надо учиться. Огромное, огромное спасибо. И перейдем к 5.19. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Le mar a la sangre, le mar a la sangre.

0: Доброе утро, дорогие хаверим, барух, дорогие десятки. Мы начинаем подготовку к третьему уроку Конгресса, Конгресса десяток нашего великолепного внутреннего глубокого Конгресса. Мы начинаем Конгресс на тему полной преданности. Десятки.
1: Да, дорогой мировой Кли, мы на пороге огромного урока, великого просто. Если есть что-то общее здесь между всеми, всеми товарищами, которые учат науку Каббала, это что всем нам довольно надоели воображаемые дела, все пришли искать путь истины, и мы нашли его. Свыше так нам устроили. И нас почему-то здесь поместили для того, чтобы мы искали истину. Это то, что мы собираемся делать сегодня. Именно коснуться точки истины, выяснить тему, которая очень серьезная и важная. Тема, где каждый из нас должен будет просто покопаться внутри. И все мы в десятках тоже, и должны будем проверить эту точку истины. Готовы ли мы идти в ней до конца? Это серьезный урок, центральный урок на Конгрессе. Мы в середине Конгресса, и мы приложим все силы этого урока работы, внутренней работы, урок выяснений. Давайте войдем в это по-крупному.
2: Рабаш. Адам царих лихавен лифне лимуда тора это сиба.
0: Рабаш. Человек должен перед началом учебы выяснить причину, по которой он изучает Тору. Так как любое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. С большим волнением мы начинаем третий урок. Песня.

0: Великие десятки, первый конгресс десяток. Мы прошли один целый день, в котором мы ощутили открытие сердец. Мы чувствовали, что товарищи говорят от сердца, раскрывают сердце, чтобы Творец вошел между нами. Мы прошли трапезы. На каждой трапезе мы почувствовали, что каббалисты находятся с нами вместе. Мы прошли вместе очень важные вещи для развития десятки.
1: Да, очень много переживаний, подъемы, падения, и мы бы сейчас хотели послушать товарищей из Израиля, из всего мира. Тель-Авив 2. Прошу.
2: Любимые, мировое Кли, любимое, дорогое, мы прошли вчера удивительный день. Мы действительно увидели, насколько товарищи великие. Они только ищут, как отдавать друг другу. И их самоотверженность в каждом действии, которое мы делали, будь это трапеза, собрание товарищей, подготовка стола, все было, чтобы отдавать. Кон-

0: Да, дорогие хаверим, приветствуем вас. Большая радость от того, что мы собрались вчера, очень серьезно объединились и почувствовали по-настоящему, насколько велик Творец, заключили союз и хотим передать эту радость, это воодушевление, это ожидание от того, что мы будем соединяться еще больше и на самом деле раскроем все вместе. Насколько велик Творец, насколько Он для нас любит, насколько Он хочет передать всю свою любовь всему своему творению. Очень вас сильно любим, обнимаем.
1: Да, товарищи, вчера мы начали строить наше общее сердце, вытачивать буквально из себя наше эго, убирать его из нас. И в это новое образование, которое мы родили между нами, мы начали запускать Творца. Мы начали укреплять Его силой наш союз. Мы начали действовать Его желаниями, Его мыслями, Его устремлениями. И сегодня день, когда у нас есть возможность по-настоящему запустить Творца внутрь нашего сердца. Давайте воспользуемся ей, не упустим ее, и тогда свет Творца, он изменит нас в подобии себя. Лихаим, любимый товарищ.
2: Лихаим! שבע, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
3: Ребят, расскажите, что у вас произошло, турки
4: 7.
5: Да, мы тоже начали вчера конгресс. Мы хотим быть только одним желанием, стать одним целым с товарищами. Мы собрались тут, 10 товарищей со всего мира, на все три дня, из трех разных стран. Мы сорганизовались вместе, вместе мероприятия, спим вместе, едим вместе. Просто очень много сил. Всякий раз мы выясняем, помогаем друг другу. Даже не думаем, нет логики, просто отдаем все свои силы, чтобы прийти к одной цели, одному намерению, помочь друг другу. И взять от этого конгресса все. Друзья, это такая огромная радость быть вместе с товарищами. И мы действительно верим, что это можно сделать с намерением прилепиться к Творцу. Мы знаем, что мы можем сделать все. Этот конгресс показал нам, насколько мы сильны, когда мы соединены. И мы можем сделать все сами. Когда мы хотим, можно организоваться, можно быть вместе. И, конечно, все с помощью всего мирового клила. Лихаим, друзья.
3: Так здорово слышать эти воодушевляющие слова от наших десяток, послушать бьющееся общее сердце, наше общее в первый же день конгресса. Ну, во-первых, десятка фокусируется на себе, собирается вместе. Чувствуется, насколько похожие состояния мы проходим. И мы бы хотели сейчас, чтобы до того, как начнем урок, чтобы мы получили общие указания, направление второго дня конгресса. И мы бы хотели собрать одно большое общее для всех кли. И это кли нашими усилиями. Мы с его помощью привлечем свет, возвращающий к источнику. Когда мы послушаем десятки группы, читающие

0: отрывки из источников, которые написали нам каббалисты, чтобы у нас появилась связь со светом, чтобы была связь с духовной реальностью. Мы хотим взять те отрывки, которые десятки сейчас будут читать, и посмотреть, как они направляют нас на общем намерении до начала учебы. Мы будем изучать урок Рава, мы будем учиться у света, который действует на нас все время и постоянно. Мы хотим быть в точном внимании и намерении на каждый момент, когда мы находимся вместе на этом уроке. Давайте послушаем, товарищи.
1: Когда человек занимается этой наукой, упоминая названия цветов и сосудов, имеющих отношение к его душе, они тотчас светят на него в определенной мере. Однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает килим, пригодных для их получения, как сказано. И все же свечение, которое он получает раз за разом во время этих занятий, привлекает к нему очарование свыше и преисполняет его духовностью и чистотой, которые немного, намного приближают человека к достижению совершенства.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע.
1: Человек должен прежде проверить, если у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность сделать действие с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что нет у него возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповеди. То есть его вознаграждение за усилие будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую сила отдачи.
2: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben
3: an потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, что он даст тебе вознаграждение за труды твои. И устремит свои усилия на то, чтобы были они рады заповедям Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. И вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
4: Икар Авудата Адам Ирак Лаволи Дейргашат Мициюташем.
1: Главная работа человека — это лишь прийти к ощущению существования Творца. То есть, чтобы он ощутил существование Творца, и что полна вся земля славы Его. В этом будет состоять вся его работа, вся энергия, которую он вкладывает, чтобы прийти к этому, ни к чему другому. И пусть не путается, что должен достичь чего-либо другого. Ведь только одного не достает человеку, а именно свойство веры в Творца. И не надо думать ни о чем другом, то есть все вознаграждение, которое он желает за свою работу, должно состоять в том, чтобы удостоиться веры в Творца.

0: Величие Творца из приближения между нами. Сближение между нами — это тема нашего урока, и эта тема несет с собой очень много света. Рав сейчас будет вести нас на этом уроке, и он приведет еще один шаг вперед, и мы, вся мировая группа, возьмем этот еще один шаг, и он тогда проведет нас еще один шаг, и мы с ним вместе. И так мы вместе, весь Бней Барух, будем привлекать свет, который действительно возьмет нас как группу и переведет на следующую ступень.
1: Да, я думаю, что мы все чувствуем, насколько особенно этот конгресс, насколько особое событие. И то, что нет какого-то центрального места, нет кого-то, кто бы сидел на сцене, сцена здесь, между нами, между всеми десятками. И это поразительное состояние, что Творец находится везде, в каждой десятке. И не для нас другой работы. Мы собираемся реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, все то, что каббалисты нам приготовили, все, что ожидает от нас Творец, то, что ожидает от нас Рав. Мы хотим реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, через направление Рава, через слова, которые сейчас будем слушать, через особые цитаты, которые подготовили товарищи. И все это будем реализовывать здесь, между нами. И на чем? Прямо сейчас нашего главы десятки, который прочтет нам очень точное направление Рава.
0: Из урока о практической работе в десятке. Первый отрывок. Должно быть такое объединение, чтобы мы внутри себя каждый почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И всего мира не существует, а существует только десятка. И она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется исключительно внутри десятки. Или жизнь, или смерть. Только внутри десятки.
1: Существует то десятка, только десятка и больше ничего. Ни времени, ни завтра, ни послезавтра, ни утра. Ничего, существует только сейчас. И критическая точка, которая сейчас подходит, чем мы хотим заняться, это выстроить молитву.
0: Да, друзья, запишите, пожалуйста, принципы из слов Рава для использования в десятке.
1: Мы сейчас послушаем урок с Равом.
2: Гадлута Боре Басирия. Канзе Бемет Ешлану.
0: Величие Творца в десятке. Тут у нас действительно есть очень прямой вопрос, потому что если мы хотим раскрыть Творца, мы должны увеличить его между нами,
2: возвеличить,
0: как с расстояния, где мы его не видим сейчас, не узнаем, если, чтобы почувствовать его, узнать для того, чтобы соединиться с ним, мы должны приблизить ли его к нам или себя к нему. Как мы это делаем? Только через десятку. То есть насколько мы стараемся создать десятку, это называется поднять шхину из праха.
2: То есть
0: сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не соединены как следует. Это называется, что мы находимся в разбиении.
2: И
0: место, которое предназначено для раскрытия Творца, называется Шхина. Творец называется Шохен, пребывающий. И тогда как мы можем поднять шхину из праха, из разбиения, от того, что мы стараемся составить связь между нами в десятке, выше нашего эгоизма, выше силы разделения наших, выше всего, что отдаляет нас каждое мгновение в разные направления, вдруг, чтобы не давать нам соединяться. Этими силами, которые противоречат объединению, в них мы должны увидеть работу Творца. На Творце написано: «Я создал злое начало». И это то, что Он делает нам. А мы должны работать против Него. Как? Тем, что будем просить у Него, обяжем Его, чтобы Он реализовал связь между нами, а там, где Он производит разбиение и установил нас в отдалении, в отторжении друг от друга, там Он сделает приближение между нами, сближение, и восстановит сеть связи между нами.
2: Ведь
0: у нас тут есть работа очень особая с Творцами, с Творцом. Это похоже на то, что мы делаем с маленькими детьми. Этот пример уже много раз давал. Если мы хотим обучить их ходить, мы ставим их перед собой. Я ставлю ребенка перед собой и держу его руками, и он так с трудом стоит, и отдаляю себя от него. Отхожу, и он тогда пугается, он не знает, что делать. Он стоит и плачет, и не знает, и боится сделать шаг вперед. Я жду, чтобы он сделал шаг вперед. И он, как правило, падает, как обычно. Это для него комфортнее и надежнее. Тогда, может быть, он ползет ко мне. А, может быть, нет, но, по крайней мере, он идти не хочет. Здесь мы понимаем, что Творец делает с нами точно то же действие. Мы должны от нижнего обучиться высшему. От нашей жизни можем научиться многим примерам и правилам, которые существуют в высшем мире. И Творец делает с нами такие вещи, чтобы обучить нас идти, ходить. И так мы должны... Итак, мы должны вести себя, как мы обучаем ребенка, так Творец обучает нас. Мы должны здесь делать действия. Какие действия по отношению к Творцу я могу делать? Про очень простые действия. Я не могу сделать никакого действия, никакого шага по отношению к Творцу, потому что у меня нет желания отдавать, чтобы я мог сделать к Нему. Получается, что я должен просить Его, чтобы Он помог мне узнать, как обратиться к Нему, соединиться с Ним. Как я могу попросить, убедить его, помочь мне приблизиться к нему? Это, по сути дела, наша работа. То есть на каждом шагу, в каждом нашем состоянии мы должны понять, что тут есть вопрос, нет никого кроме Него, и я должен быть только направлен на Него. И в этом вся наша духовная работа приблизится к Творцу все больше и больше, пока мы не приходим к слиянию. И тогда у меня нет никакого другого совета, другого способа, кроме как войти с помощью каких-то советов, средств, я могу обратиться к Творцу и убедить его помочь мне в приближении к Нему. А Он всегда поставит меня, как я ставлю ребенка, всякий раз на эти две его ноги, такие шаткие, и так Творец ставит меня в каждом состоянии. Я должен понимать, что в каждом состоянии, это на самом деле состояние, когда он скрывает моего Творца от меня, я должен через это скрытие стараться обратиться к нему и просить, чтобы он приблизил меня. Я не знаю, в каком направлении мне нужно идти, с помощью каких свойств я должен приблизиться к нему, даже если бы я знал, откуда мне взять эти свойства. То есть у меня есть только одно — обращаться к нему в любом месте, в любой ситуации. Поэтому Творец должен быть в моих глазах великим, и что он устанавливает всю эту картину, весь этот мир. Он устраивает мне всю мою жизнь. За кулисами он организует мне все случаи, ситуации, которые я прошел. Насколько я помню себя и до сего дня, это он устроил мне плохие вещи, хорошие, что бы то там ни было. Потому что все это необходимо мне, чтобы сейчас приблизиться к нему. И моя проблема только в каждое мгновение не отрываться от него, как от источника моего всей реальности, и всегда, всегда просить у него, требовать у него помощи. Я могу сделать ни одного шага вперед, и не знаю, в каком направлении надо делать. Он скрыт. А только когда я прошу у него, тогда на эту просьбу он отвечает. И это наверняка. Так постараемся так продвигаться. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы вместе делаем это. Обращение к Творцу зависит от сближения между товарищами. Оно совершенно не зависит от нашего знания, не умный учится. Поэтому главное для нас — это быть направленными на одну цель, на высшую силу. И поэтому мы обязаны продолжать только в одном направлении. И давать примеры друг другу, человек да поможет ближнему. И насколько дистанция между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что зависит от моей дистанции между мной и товарищами, получается, что я работаю именно над моим расстоянием между мной и товарищами, прошу у Творца, чтобы он помог в этом, чтобы сблизил нас в этой мере, мы вместе. Как результат того, что Творец сближает нас, мы вместе можем привести в действие просьбу к Нему, чтобы Он приблизил нас к себе. И тогда выходит, что не я один здесь нахожусь в моем продвижении к цели, а в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. Это, по сути, весь секрет раскрытия Творца и приближения к Нему со стороны человека в этом мире, что насколько мы сближаемся между собой, это определит то, насколько мы приближаемся к Творцу. И две молитвы об объединении между нами и об объединении между нами и Творцом. Согласно тому, как написано, делающий мир в высотах своих, сделает мир над нами. То есть, как, что прежде всего Он соединит нас и делает мир между нами, и согласно этому мы сможем обратиться к Нему и попросить всем вместе тоже приближение к Нему. Так это работает. То есть Творец все время показывает нам дистанцию между нами, насколько она все больше и больше, и мы должны понимать, что не то, что эта дистанция большая, он увеличивает разрешение, чтобы мы могли увидеть все-таки, насколько мы далеки друг от друга. Но всякий раз это из того, что насколько мы сближаемся, мы можем увидеть с большей точностью, какие дистанции еще есть между нами. И так мы всякий раз просим у него все больше и больше силу объединения между нами, согласно силе объединения между нами, можем попросить у него, чтобы он сделал также объединение между нами
2: и
0: с ним. И так мы приходим ко всем нашим системам, что можно к Творцу, приблизиться к Творцу только в той мере, в которой мы сближаем расстояние между нами, дистанции между нами.

0: בדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו.
1: В этих словах Рава есть вся квинтэссенция нашей работы. Вся работа в этих особых словах, которые Он сейчас в нас посеял, и в том свете, который дал. И все это мы не хотим упустить, а мы хотели бы углубиться в сказанное и постараться и реализовать внутри себя все услышанное. И поэтому мы хотим попросить Творца, чтобы все это жило у нас прямо сейчас, с этого момента и далее, навсегда. Тут основа всей нашей работы для входа в духовное, и мы от него не откажемся. Как Рав сказал, Творец готов сделать для нас всю... Он выстраивает всю жизнь за кулисами, и всю жизнь, которая прошла, и как Он провел меня до сегодняшнего дня, сделал мне все хорошее и плохое. И это как раз то, что мы сейчас будем выяснять друг с другом.
2: Любимые друзья, мы сейчас войдем в семинар, мы слышим от Рава, что величие Творца настолько важно для нас. И на самом деле оно присутствует все время перед нашими глазами. Все время перед нашими глазами у нас есть великие товарищи в десятке. Мы все время получаем примеры от наших товарищей о самопожертвовании, об отмене, поддержки товарищей, о помощи, о таком особом примере, как это величие Творца выражается за каждым товарищем. Творец скрывается, но величие его мы можем увидеть. Мы хотим сейчас, в соответствии с советом Рава, приблизить себя к Творцу именно через величие товарищей в десятке. Сейчас то, что мы будем делать, мы собираемся поделиться примерами того, как я вижу, как величие Творца выражается в каждом товарище и в связях между нами, как величие Творца выражается в усилиях товарищей. Вопрос и наше задание — рассказать и поделиться примерами о том виде, как мы видим величие Творца, выражающимся в каждом из товарищей. Каждый может выбрать любого товарища, которого он хочет. Но у нас есть одна задача. В конце круга мы не пропустили никого из товарищей, чтобы почувствовать величие Творца за товарищами. Вопрос, я сказал, я Творец, величие Творца отражается в отношении или действиях, например, я говорю, Игоря, и я даю пример, что Игорь делает. Так мы говорим, товарищи, у нас есть 7 минут, пожалуйста.
3: Мы собрались здесь для того, чтобы дать друг другу величие Творца. Я вижу, как величие Творца проявляется в глазах каждого из товарищей, насколько мы зажигаем друг друга. Не можешь знать, кто начал это горение, этот огонь. Но такое ощущение, что даем друг другу силы, поднимаем друг друга из праха. Так создается ощущение в сердце.
2: Одна из самых трудных вещей — указать на одного товарища, сказать, я вижу величие Творца через него, Творец действует через каждого товарища. Извините, P4, вы просили сказать имя одного товарища, в особенности на Конгрессе, ты сейчас видишь, как бы как нет пустого места, которое не наполнил бы товарищ, просто как Творец наполняет своим величием всю реальность, все мироздание, направляет нас на управление, на нашу цель в жизни.
1: Каждое мгновение — это раскрытие сердца товарища заново. Вечером мы говорили о величии Рава, Творца, и слышали это через сердце каждого из товарищей. Каждый из товарищей, кто готовил трапезу или прогулку, этим он выражает свое сердце.
4: Мы
2: на нашем конгрессе получаем бесконечное величие, действительно, от самоотверженности каждого товарища. Вчера, на самом деле, как Йоси начал рассказывать, у нас был очень особый вечер о величии нашего Рава. Каждый товарищ делился из сердца, насколько Рав велик, из личной истории, как он почувствовал его. Этот вечер приготовили наши товарищи Иголь и До, которые приложили усилия, очень много недель работали над этим, перед этим. И в процессе тоже подготовили нам еду, подали еду и контент. Просто почувствовали, что они являются каналом к величию Рава.
1: Да, и предыдущий говорящий Юра подготовил нам очень много сюрпризов на конгрессе, пока они еще не сработали, но мы чувствуем его сердце. Он готовил нам тиш, и это желание продвинуть десятку к духовному чувствуется в каждом движении. Еще видно, насколько он стоит на страже. Как только мы отклоняемся, мы иногда да, отклоняемся, как он бережет нас, чтобы мы были в слиянии и были бы направлены прямо на Творца.
2: Действительно, есть что-то непростое в том, чтобы указать на товарища, хотя это упражнение, мы удостоились его сделать первый вечер, когда мы здесь были, мы были тоже в четверг. Да, каждый товарищ встает и получает огромное количество похвал, восхваления от товарищей, это просто сжигает. Твое «я». В моем ощущении уже нет «я». Нет меня, я не здесь, я не тут. Мы вместе, как одно целое. И мы видим, как Творец направляет, переходит, укрепляет винтики в нашем единстве. Тем, что он присутствует тут через каждого и всех вместе.
3: Да, невозможно достичь величия Творца без величия товарищей. Только видя их великие, можно видеть, насколько велик Творец. Творец дал десятки, дал множество похожих, подобных товарищей в каждой из десяток.
2: Да. У нас был первый вечер, когда мы действительно, дорогие товарищи, его организовали. И, по-моему, это был костер, и каждый на самом деле, каждого попросили встать и сказать, что он готов сжечь от себя, чтобы включиться и раствориться в десятке. И это действительно дало такое чувство, что все мы просто равны, нет кого-то, кого я могу выделить по отношению к кому-то другому из товарищей, а просто величина каждого, сила каждого, с одной стороны уникальная была, с другой стороны я почувствовал просто равенство в десятке. Спасибо Рой Мирону. Йосили нашему Иерушалме, которые нам организовали этот пункт. Действительно.
3: Я думаю, это как раз то необычное в мероприятии, которое мы проводим вместе. Чувствую, что есть целый океан благодарности друг другу. Я могу видеть величие товарищей. То, что неестественно, это то, чего не происходит каждый день. Я просто не знаю даже, кого бы выбрать, потому что в каждом можно видеть величие Творца. И так и должно быть. За каждым товарищем стоит Творец. В любом случае, благодарен за это упражнение. Но могу сказать, что с легкостью вижу, как Творец действует за нами. Даниэль, к примеру. Как он выражает свою работу, заботу к товарищам. Ну, спасибо за тот дух, который был, создался.
5: Мы продолжаем наш конгресс. Мы помним все время Рава, который на самом деле передал нам все эти вещи, всю эту особую методику, все слова, которые он все время, которыми он нас ведет, в каком направлении идти, что именно делать, на что давить. Давайте обнимемся вместе и послушаем то, что он сказал нам недавно. Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе и тогда обратиться к Творцу. Из связи между нами мы поднимаем себя к Творцу. Мы желаем связи между нами, чтобы поднять связь между нами. Это уже существует. Поднять ее к Творцу. Если ты хочешь прийти к объединению между нами, внутри этого общая сила, которую мы обращаем к Творцу, и хотим, чтобы он помог нам прилепиться к нему всем вместе, так? Это то, чего мы хотим.
6: Из того, что мы слышали в Рава, давайте послушаем еще отрывок из источника. Мы стараемся выстроить связь между нами в десятке, выше нашего эго, выше сил разделения, выше того, всего того, что отделяет нас. В каждое мгновение, по всем направлениям, только бы не дать нам соединиться. И в этих силах противоположных объединений мы должны распознать работу Творца.
5: Да, друзья.
7: Рав
5: тут на самом деле учит нас, как каждый из нас может работать именно с Творцом через десятку, через связи между нами. И все, что происходит между нами, это происходит, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы исправить связь.
8: Рав Лайтман, пожалуйста.
9: Да, молитва многих. Мы уже учили много.
8: Мы сейчас начнем читать отрывки.
9: Как бы. Третья цитата.

0: Проверка звука. Проверка звука.
1: Проверка звука.
0: Ага, нормально. У меня нормально? Ничего не сбилось.

0: мы пока еще должны научиться тому, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, да? И наше обращение к Творцу — это то, что отвечает нам на все проблемы, на все вопросы. И только этим мы должны заниматься, как написано. Дай Бог, чтобы молился весь день. И благодаря этому мы воздвигаем систему Адам, нашу систему, которая становится все более подобной Творцу. Как Адам, от слова Адам, подобный Творцу. Домы. Поэтому молитва многих — это, по сути дела, все, что нам нужно выполнить, сформировать, и в этом продвигаться все время, пока мы не придем к полному раскрытию Творца внутри кли, которое тоже будет полным. Перейдем к отрывкам, которые нам предстоит прочитать. Постараемся войти все более внутрь в каждом отрывке. Мы уже проходили их и слышали не раз. Но главное, что мы на самом деле увидим, как мы можем пользоваться ими каждый раз во все более внутреннем виде. Видим в каждом предложении еще несколько деталей, которые важны нам для связи между нами и с Творцом. И так будем продвигаться. Если есть вопросы о том, что я говорил, пожалуйста. Желательно о том, что я говорил, а не другие. Нет? Есть. Хорошо. Москва 7.
1: Что значит судить себя из центра десятки? Я себя должен осудить?
0: Да, конечно. Молиться — это прежде всего, когда я сужу себя, насколько я нахожусь в объединении с десяткой, насколько я готовлю себя к соединению с товарищами, и с помощью этого я строю сеть связи между нами, когда между нами в этой сети связи я поднимаю хисарон к раскрытию Творца, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы отдавать ему. И это наша работа. И тогда мы раскроем в ответ от него его отношение к нам, отношение объединения, любви, которые он посылает, чтобы выстроить нам, чтобы доставить нам наслаждение. Итак, я своему любимому, а любимый мой мне, так мы начинаем связываться между собой, десятка и Творец, и продвигаться. Хорошо?
1: Да, я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале, что нельзя как бы обманывать, некого обманывать в молитве. И вот тут тоже вопрос есть. То есть получается, что хисарон, он как бы, он еще не истинный, он еще, но нет еще у меня этого хисарона. И я, получается, как бы обманываю, если
0: Я не хочу ничего скрывать от Творца, наоборот. Это глупость, если я буду делать такие игры. Но я хочу быть перед ним открытым, на самом деле, когда я, насколько я хочу, насколько не хочу, насколько я понимаю, насколько я не понимаю, я все раскрываю перед ним. Все раскрываю перед ним. И тогда с помощью такого раскрытия сердца моего по отношению к нему, я привожу себя к состоянию, когда я хочу, чтобы он выстроил мне мое сердце, выстроил мозг, как мысль, так и ощущение, и я вследствие этого уже буду продвигаться. Но то, что молитва называется, действие молитвы называется лейтпалель, молиться, то есть судить себя, это значит, что я проверяю себя, насколько я нахожусь напрямую в обращении к Творцу,